0: царя. И сказано для того, чтобы почувствовать благо и наслаждение, которое есть в Торе и заповедях, невозможно почувствовать это из-за сокращения суда, которые были произведены. То есть нельзя почувствовать никакого света в получающих келим, потому что в получающих келим есть только тьма и смерть из-за различия по форме, которая есть между светом и кли. Поэтому, когда хотят почувствовать вкус в Торе и заповедях, с помощью получающих келим там нет никакого вкуса. А в получающих келим можно ощутить только вкус в материальных наслаждениях, где раскрыт вкус сладости, когда человек обретает материальное наслаждение. И смысл этого в том, что так было сделано специально для того, чтобы было существование творения, чтобы было чем наслаждаться еще до того, как человек обрел отдающий келим, который называется келим единения с Творцом. То есть, что человек не будет отдален от Творца во время получения наслаждения. И для того, чтобы у человека было откуда получать жизненные силы и наслаждения, поэтому мы учили, что благодаря разбиению келим светит тонкое свечение, которое является тонким свечением святости, которое светит внутрь крепот, и от этого питаются все материальные наслаждения. Поэтому в материальных наслаждениях человек может получать наслаждение и приподнятое состояние духа, тогда как ощутить настоящее наслаждение, которое является главным, на что было настроено желание насладить его сознание, там пребывает пыль скрытия и исчезновения, тьма, горечь, там нет никакого вкуса Торы и заповеди. То есть горькая пудра — это понятие исчезновения и скрытия, которое находится там в силу исправления сокращения.
1: А целительную пудру он добавил в усилия в Торе и заповедях. То есть именно в усилиях в Торе и заповедях находится целительный эликсир. Почему именно в усилиях, а не просто, когда занимаются Торой и заповедями? Почему недостаточно этого для получения целительного эликсира, который излечит человека от вкуса горечи, который ощущается на трапезе? И чтобы понять это, нужно сначала узнать, что это за эликсир, исцеляющий горький вкус пудры, который Творец добавил на трапезе. И что такое усилие в Торе и заповедях, посредством которых только лишь можно найти место, для где и постигается целительный эликсир. Известно, что главные усилия прикладываются тогда, когда работают против разума. То есть, когда человек не знает, для чего он должен работать, и он должен работать против разума. И это очень трудно. И это называется усилием в Торе и заповедях. Однако нужно понять, почему должен человек работать в Торе и заповедях против разума? Ведь это очень тяжело. И не каждый человек способен на это. И почему нельзя работать в Торе и заповедях в разуме, чтобы это было доступно каждому?
0: Дело в том, что нужно знать, что такое высшее знание, которое называется усилие. То есть, что нужно прикладывать усилия в занятиях Торой и заповедями. А дело в том, что поскольку человек создан в желании получать для себя, и поскольку на это желание было произведено исправление для того, чтобы не было различия по форме в момент получения блага, а чтобы даже во время получения блага он был бы в слиянии, называемом подобие по форме, для этого было произведено сокращение и скрытие. Другими словами, когда человек хочет получать благо и наслаждение в получающие келим, он не видит никакого света, видит только тьму, которая называется пространство пустое от света. И человек должен обрести отдающий килим, который называется, относится к свойству, как он милосерден, так и ты милосерден. И как же обретают такие килим? Это происходит благодаря усилиям в Торе и заповедях. То есть, когда занимаются Торой и заповедями для того, чтобы обрести отдающие килим, что означает, что человек не хочет никакой компенсации за свои занятия Торой и заповедями, а его вознаграждение, компенсация будет состоять в том, что у него будет сила делать все ради Творца, а не ради себя.
1: То есть, если человек выполняет Тору и заповеди для того, чтобы получить возмещение, получить добро и наслаждение ради собственной пользы. Это называется, что он выполняет Тору и заповеди в разуме. То есть против этого тело не возражает, потому что в той степени, что он верит, что получит от этого наслаждение ради собственной выгоды, это называется в разуме. И об этом говорит Рамбам, когда обучает маленьких женщин и народы мира, не обучает их ничему, кроме как работать в трепете и ради получения вознаграждения. А до тех пор, пока не увеличат разум и не обретут дополнительную мудрость, раскрывают им эти тайны понемногу. И мы видим, что есть два понятия в соблюдении Торы и заповеди. Первое — ради собственной пользы, то есть чтобы получить вознаграждение, и не для того, чтобы работать выше разума. Потому что в той мере, что он верит в вознаграждение и наказание, и поскольку все это ради собственной выгоды, такая работа называется работой народов мира, которая внутри разума. С точки зрения работы, это не называется усилием, хотя с общей точки зрения это тоже называется усилиями.
0: Второе. Усилия в Торе и заповедях. Другими словами, тот, кто занимается Торой и заповедями, не ради того, чтобы получить за это какое-либо вознаграждение, а вся его работа направлена ради Творца. И это против знания, поскольку разум обязывает думать, что человек работает ради собственной выгоды. Поэтому, когда он говорит, что он исполняет Тору и заповеди, для того, чтобы с помощью этого получить силы работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды, тело начинает сопротивляться всеми силами и кричит: «Ты что, с ума сошел? Ты хочешь отменить себя перед Творцом? Скажи сам, что будет тебе от этого?» Это свойство называется большими усилиями, поскольку он должен воевать со своим телом, в то время как справедливость и здравый смысл находятся вместе с телом, поскольку такова его природа. Получается, что это называется усилиями, поскольку это выше знания, как сказано, выше. То есть тело не согласно с этим работать ради Творца. И это называется, что он занимается Торой и заповедями в плане усилий. То есть, что посредством своих занятий Торой и заповедями он хочет удостоиться свойства отдачи. А это можно достичь именно благодаря тому, что он учится в свойстве усилий, как сказано выше. То есть он занимается Торой и заповедями с намерением, как сказали наши мудрецы: «Я создал злое начало, и я создал Тору в приправу ему, потому что свет в ней возвращает к источнику».
1: Это значит, что поскольку он видит, что нет у него любви к Творцу, а только любовь к себе, ради небес он не способен сделать ни малейшего движения по причине того, что тело противится этому. И каждый раз, когда он укрепляется, он, тем не менее, не продвигается, а наоборот. После каждого усилия, которое приложил ради преодоления, он видит, что отступает назад, а не двигается вперед. И это усилие порождает в нем место для молитвы, чтобы Творец помог ему. Выходит, что каждый раз, когда он видит, что отступает назад, с другой стороны, он каждый раз продвигается в молитве, поскольку из-за того, что он видит, что он далек от цели, у него есть место молиться более искренне из глубины сердца, поскольку он видит опасное место. Это значит, что он боится, что, возможно, одолеет его зло и даст понять, что он должен бежать с поля боя. То есть, поскольку тело дает ему понимание того, что эта работа дана людям с сильным характером, а не всем подряд. И хотя сейчас человек принял на себя идти по пути истины, то есть ради Творца, а не ради себя, но поскольку у него не получается, и он отступает назад, то он боится того, что зло одолеет его и даст ему понять внутри разума, что справедливость на стороне тела, поскольку он видит реальность, что нет у него никаких сомнений в том, что тело говорит ему, что это работа для исключительных людей.
0: Поэтому это дает ему возможность молиться Творцу от всего сердца, чтобы он спас его от этой опасности. Ведь, возможно, он будет вынужден сбежать с поля боя, поэтому он говорит: «Властелин мира, помоги мне сейчас, потому что сейчас у меня все еще есть силы молиться тебе. Но я не могу знать, что будет потом. Может быть, даже не будет того, кто будет просить у тебя о помощи». Поэтому он говорит: «Властелин мира, помогай мне всегда, пока душа еще находится во мне, потому что я боюсь, ведь, может быть, потом я умру. Я упаду в место разделения, то есть отчаяния. Там нет веры в Творца даже в самой маленькой степени, чтобы можно было молиться Творцу. Ведь человек, который падает в место отчаяния, уже не просит никакой помощи. Ведь до тех пор, пока у человека есть уверенность, что он выйдет из своего состояния, он все еще делает действия, относящиеся к понятию «все, что в твоих руках и силах делать, делай». Получается, что усилие стоит в том, что он хочет работать в свойстве отдачи. Это вызывает у него усилие, это вызывает у него молитву, чтобы Творец помог ему. И верить в верой мудрецов, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают.
1: Выходит, что целительный эликсир находится в усилии. То есть тот, кто прикладывает усилия над собой, чтобы достичь лишма. Это лишма, которую он постигает, способствует тому, что у него будет способность наслаждаться трапезой, называемой «добро и наслаждение», поскольку уже есть у него клей отдачи, который убирает скрытие с трапезы. Это то скрытие, которое отдаляет каждого, кто желает отведать трапезу, и говорит об этой трапезе, что у нее горький вкус. Таким образом, можно истолковать сказанное мудрецами: «Сказал Творец: глупейший в мире тот, кто трудился в канун субботы, тот и будет есть в субботы». Спрашивается, что такое субботняя трапеза в работе. Нужно истолковать сказанное мудрецами, что Творец сказал во время сотворения Адама Ришона. На что это похоже? На царя, у которого есть дворец, полный всяческих благ, но нет у него гостей. При этом трапеза называется «дворец, полный всяческих благ». И это называется субботняя трапеза. Смысл этого в том, что после окончания работы по обретению келихов,

0: אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה, כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת, כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו, אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו.
1: Он ударил на меня, сказал, тот ему, тот, кто соблюдает субботу, тому это помогает, а тот, кто не соблюдает субботу, ему это не поможет. И хотя простое толкование, что тот, кто соблюдает субботу, однако, в смысле работы, следует объяснить, что соблюдающий субботу, то есть соблюдает, в смысле оберегает, что отец оберегает это. То есть он сидит и говорит, когда же я смогу обрести келим, которые способны получить субботнюю трапезу, чтобы запах ее доносился, поскольку субботняя трапеза называется «Благо и наслаждение», облаченное в 613 заповедей в плане 613 кудин, вкладов. И как сказано в комментарии Сулам, что в каждую заповедь вложен как залог особый свет. И это уже называется понятие субботней трапезы, которую можно принять именно после работы и усилий, что происходит благодаря тому, что исполняют 613 заповедей в плане советов итин. Как прийти к свету, который возвращает его к источнику.
2: Поэтому толкование слов тот, кто соблюдает, то есть соблюдает 613 заповедей в понятии эцот, советов, чтобы достичь понятия отдачи, поскольку именно в келим отдачи можно насладиться субботней трапезой, потому что тогда сокращение и скрытие исчезают с добра и наслаждений, как в примере выше с исцеляющим эликсиром. То есть эта пудра находится в выполнении 613 заповедей в понятии советов и исцеляет горький эликсир, покрывающий добро и наслаждение. Поэтому, если не обретают келим отдачи, находящиеся в Торе и заповедях посредством усилий, остается скрытие над добром и наслаждениями. Таким образом, нужно истолковать сказанное мудрецами. «Надежен хозяин ремесла твоего, заплатит он тебе вознаграждение за труд твой, и знай, что за вознаграждение праведников будет в будущем». И это странно, ведь разве не должны работать не ради получения вознаграждения? Если так, то почему сказано «и знай, что вознаграждение праведников будет в будущем»? Вышесказанное следует толковать так, как мудрецы объясняют нам, какое именно вознаграждение праведников будет в будущем. А именно, за каждое усилие, которое прилагают для того, чтобы получить вознаграждение,

0: объясняет, какое именно вознаграждение будет в будущем. То есть удостоится работать только в понятии «все деяния твои будут во имя небес». А это келим отдачи. Ради этого они прикладывают все свои усилия, чтобы достичь будущего, будет в будущем. В других келим, а не в тех, что есть у них сейчас. Келим получения. В будущем получит келим отдачи. В этом смысл сказанного. И знай, что вознаграждение праведников будет в будущем.
1: Я думаю, что... Нужно видеть эту статью, как что-то, что позволит итог работы, которая отделена от вознаграждения. Есть работа, есть вознаграждение.
2: И
1: каждый в свое время.
0: Переходим к уроку сразу.
1: Прошли статью из пятого тома «Шлавей Сулам» в Вавилонском Талмуде, трактат «Авуда Зара». Все называются такое, что кто-то не прилагал усилия в канун субботы, что будет есть в субботу. Канун субботы называется «Все время изгнания», потому что все время изгнания, каждое действие, каждая секунда, в которой мы живем, без нашего сознания, что мы делаем что-то и куда приближаемся или нет, это тем не менее все, каждое мгновение, все идет постепенно в направлении цели творения, которое называется суббота. И в этом процессе есть начало и есть конец. Начало — это... У нас есть кли, душа Адам, Адам Ришона, который называется творением. Его надо исправить и привести к подобию по форме с Творцом, чтобы привести это кли к подобию по форме с Творцом, нужно поместить внутрь кли, отдающий келим, в желании получать. И это делают через грех. Отдающий келим не относится к творению. Это свойство Творца. Свойство Израиль, который смешивается с получающими келим, который называется другими народами, значит, что выходит в изгнание среди народов мира. А как исправить получающие келим другие народы с помощью отдающих келим Израиля?
3: И
1: через то, что перемешивается с ними, включается один в другой, второй в первый, а потом дают исправление Израилю. А от Израиля это исправление переходит к другим народам. То есть изначально есть там Израиль, который получает Тору, отдающий келим со силами отдачи. Это называется, что Израиль называется в начале. Начало. И действительно, таков порядок. Потом Израиль опускаются со своей ступени и приходят к уровню народов мира. Конечно, Тора исчезает у них свет, возвращающий к источнику свет, наполняющий кли, и остается в них только заповеди, которым обучают люди, то, что называется. То есть они занимаются Торой и заповедями, только материальными, то есть без намерения ради отдачи, только в материальном действии. И действительно народ Израиля должен исполнять Тору и заповеди в материальном виде, это поддерживает его, это оберегает его как народ, как рамки. к духовному это не относится. Пока что они перемешиваются с другими народами. Перемешиваются не только тем, что уходят в изгнание в разные страны, а перемешиваются, имеется в виду, опускаются на уровень других народов в мысли, в взгляде, в цели, учатся по их действиям, по действиям других народов, берут от них цель жизни. А потом, когда перемешивание доходит до полной меры, тогда народ Израиля должен пробудиться, и народы тоже начинают помогать ему в этом. И приходит исправление через народ Израиля к другим народам. То есть трапеза, окончание работы — это для всего мира. Вначале Израиль, а потом раскрывается, что на самом деле все исправления для народов мира, для получающих келим. Поэтому весь период, когда народ Израиля получил Тору изначально, до того, как упал с духовного уровня, время первого храма и второго храма, и вышел в изгнание, это был народ Израиля, и Тора с ним. Потом, когда Тора исчезла, как пишет Баля Сулам, в первом пункте предисловия к ТЭС, что есть страх, что наука Каббала вообще, начиная со времени разрушения храма, уже возник железный занавес и вообще может исчезнуть в Израиле. То есть исчезнуть Израиль, значит, даже не будет возможности прийти к исправлению. Ну, конечно, нет, но с помощью ужасных страданий, кто знает, с помощью чего. Когда приходит ассимиляция, и время начинать заниматься Торой и заповедями для исправления, то есть светом, возвращающим к источнику, всеми средствами, которые называются Торой и заповедь, исправляющая человека, душу человека. Тогда приходит также эта методика к Израилю и к народам мира тоже, ко всем. И все начинают заниматься этим, поскольку исправление через Израиль должно прийти к другим народам. То есть, что оба они должны подняться на уровень окончательного исправления. И то, что интересно, что в течение истории, даже до нашего времени, было много каббалистов, которые обучали просто группы народов мира. Рамхаль учил другие народы, а Абуляфия обучал другие народы. То есть были такие каббалисты, которые публично как раз изучали каббалу вместе с народами. Это было просто было течение такое, очень ясное, известное. Из-за того, что исполнять заповеди на практике в нашем мире, то, что делают религиозные евреи, это нельзя другим народам. Но внутренние исправления относятся к другим народам, и они как раз изучали это. Есть об этом целые исследования. И даже не было к этому не то что сопротивление, но есть просто путь такой особый. Только что учили именно Сефер Йецира, разные такие особые вещи. Но, по сути дела, да, это было в течение истории, и очень большие каббалисты. Потому что внутреннее исправление относится к тем и другим. Внешнее исправление, то есть только благодаря действиям в этом мире, относится к Израилю. Есть вопросы, да?
2: Кен.
0: Тут сказано, действительно, поскольку это противоестественно, как для разума, так и для сердца, это называется усилие. Что это за два понятия?
1: Ну, моха и лива, допустим, на каждом уровне, ты знаешь, на каждом уровне душа — это 10 сферот. Только от его уровня зависит, что это за 10, эти 10 сферот, какие свойства, насколько они более возвышенные или более материальные, насколько намерение. На нашем уровне моха и либо разум и сердце. Допустим, разум и сердце, чувство и разум. То, что не принимается сердцем и не принимается знанием, разумом. Это называется, как написано, хотя это против природы, как в свойстве разума, так в свойстве сердца, это называется усилием. То есть, что не разум и не сердце не согласны на это действие. Человек старается делать его, не способен. Если это разум и сердце, что же у него еще остается, с помощью чего он может исполнить действие? Но кроме разума и сердца у меня нет ничего. Или разум преодолевает, одолевает сердце, или сердце одолевает разум, тогда я способен сделать, или в разуме, или в сердце что-то. Или что сердце не хочет, я пойду увеличивать разум с помощью большого разума, я принижаю, смиряю сердце, или наоборот. Если разум говорит мне не стоит, но сердце горит, оно не слышит разума, отбрасывает и делает согласно чувству что-то. И так мы видим по себе. Но если не то и не другое, так с помощью чего я могу еще сделать какое-то действие? То есть именно когда ни разум и ни сердце не согласны на это действие, тогда, по-видимому, может быть, что это действительно действие духовное. Только тогда. То есть это не признак того, что это действие является духовным, но если это духовное действие, то, конечно, ни разум и ни сердце не согласны. Оба. И тогда у тебя нет ничего, кроме как кричать. От чего ты кричишь? Ни от разума, ни от сердца, потому что они относятся к твоему животному состоянию, желанию получать. А от точки сердца ты кричишь, о разуме и сердце, что они не способны, ты обращаешься к Творцу, чтобы он помог тебе, дал бы тебе силу смирить разум и сердце.
0: Это в материальном, а в духовном есть точки сердца тоже, и моха, и либо.
1: В материальном есть у нас в материальном у каждого человека. Я, допустим, вижу, парень любит девушку. И что мы приходим к нему, хотим ему сказать в разуме, тебе не стоит, может быть, есть кто-то получше, это не для тебя, да? Верно? Потом мы его оставляем, он смотрит, загорается, не хочет, отбрасывает весь разум, хочет снова работать с сердцем. Снова ты должен прийти и убедить его, так? Так во всем. Или, допустим, по поводу диеты, здоровья, неважно что. Материально, как мы делаем. Если я хочу прийти к чему-то большому, скажем, быть каким-нибудь великим ученым, я должен все время увеличивать цель, возвеличивать и в воодушевлении, впечатлении, и в разуме делать разные расчеты, что стоит. Надо работать над этим. Но для духовного, которое скрыто и никакой пользы не может принести мне, если действительно по-настоящему духовное ради отдачи, то ни разум и не дает мне никакой оценки этого. И сердце тоже, конечно, не скачет. Так с чем я это буду делать? С помощью чего я должен пойти в это направление? Мне, я не могу никак идти. То есть я должен только выяснить в разуме и в сердце, что у меня нет к этому никакого влечения. И я не способен на это ни в чем. И вместе с этим точка в сердце крепится, и ты будешь кричать Творцу. Если вместе с этим я не укрепляю точку в сердце, то я просто приду в отчаяние и оставлю это. А здесь это вопрос, что с одной стороны влечение вперед, видеть, что разум и сердце не согласны, а с другой стороны возвеличивать точку в сердце. Это уже только с помощью группы, потому что мне неоткуда получать, кроме как от внешних. Внешний — это или Творец, или группа, получить силу, чтобы обращаться. А мы, как правило, не делаем так. Мы стараемся найти в духовном разные соблазны, разные выгоды, что мне стоит это. То есть мы искажаем духовное. Это не духовное то, что мы представляем себе. Настоящая духовность — это что-то ужасное. Кроме этого, все давай мне, я согласен, кроме этого. То есть мы еще далеки от того, чтобы увидеть, что такое духовное, объяснить это, что это действительно отдача. А как-то мы приклеиваем к духовному разные такие ярлычки, что там есть какие-то наслаждения для нас, стоят мне. А на самом деле это из-за того, что я думаю, что тогда у меня будет какой-то выигрыш, почести, власть. В особенности это почести и власть, уважение. И тогда сердце, конечно, и разум готовы. Так у нас нет усилий. У нас нет места для усилий. Место усилий начинается после того, как ни разум, ни сердце не желают. Да.
2: Еще сказано в статье, есть пища духовная, к ней относятся уважение, образование, власть и правление. Никогда не слышал, что почет, знание и власть — это духовная пища.
1: Почему весь отрывок? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Страница Рейш Цадик, 290-й, последний отрывок. Материально мы видим, что человек работает только для заработка. Что такое материальное? Материальное называется ради получения. Духовное называется ради отдачи. Мы всегда говорим только о желании. Не о том, что я нахожусь в теле, или я уже умер, только в душе. Не говорим об этом. Не говорим материальное. Духовное — это намерение ради получения или ради отдачи. Да? Заработок, то есть если я работаю для заработка, называется, что я нахожусь в материальном. Или если я нахожусь в материальном, называется, что я работаю ради заработка. А заработок называется питание, то есть тело питается этим. И для этого оно работает, для этого дает энергию. Тело, мое желание получать в материальном, это означает, что питание, которое он дает телу, это материальная жизнь, которая называется еда, питье и тому подобное. То, чем он наполняется, это не вопрос калорий, это вопрос наслаждения. И также духовное питание. Духовное — то есть то, что я чувствую в материальном, что это духовное. Это то, что называется почести, знания, власти и тому подобное. То есть у нас есть наша жизнь, как сейчас мы живем. Есть в этой жизни питание материальное, это наслаждение, которыми мы наполняем тело в материальном виде. Есть наслаждение, которое называется духовное наслаждение. Духовное, скажем, человеческое. Культура, знание, власть, почести, развитие. Знание какое-то, то, что нет у животного по-настоящему, а есть только у человека.
2: А? Как духовность воспринимается внутри желания получать?
1: У нас это называется духовным. А что ты говоришь, человек духовный? Философ, допустим. Что называется? Гуманитарные науки учат разные глупости там в университете. Называется у них рух, дух. А человечество так называется, гуманитарные науки духа на иврите. Да.
2: Здесь он говорит о разном виде усилий. Может быть, можно было подробнее объяснить, что такое разные уровни усилий?
1: Разные уровни усилий — это в соответствии с тем, насколько ты находишься в осознании духовного, то, что перед тобой, согласно кумахапу высшего, ты стоишь, который является тьмом, отсутствие вкуса, темное, просто серое. И несмотря на это, ты хочешь прилепиться к этому. Ты понимаешь, что твое, все твое сознание духовного, это через твое желание получать, и то, что в том ты чувствуешь отсутствие вкуса, отсутствие влечения, все это из-за того, что твое желание не способно видеть красоту и совершенство, которое есть в отдаче.
2: Я спрашиваю, допустим, усилия, в то время, когда человек сидит на стуле, совершает усилия.
1: Как это усилие? Человек, который сидит на стуле, делает ли усилия? Нет. Спортсмен делает усилия, когда бежит. Это ты хочешь сказать? Так я не понимаю.
2: Ну, то, что человек во время учебы, допустим, когда учится.
1: Ну, пока раньше он делает. Что называется у тебя учебу, я не знаю.
2: Что такое правильное усилие?
1: Усилие, он говорит тебе, усилие — это при условии, что духовное не привлекает меня ни в разуме, ни в сердце. И я от моей точки в сердце обращаюсь к Творцу и кричу «Спасите!», чтобы построить это движение, прийти к состоянию молитвы. Это называется усилиями. Да. Не в разуме и не в сердце. Так всю энергию после этого я получаю и как в разуме, так и в сердце.
2: Получают ли потом, когда раскрывают духовную энергию и в разуме, и в сердце? И да, и нет. Или и там, и там. Это точно так же, как в нашем мире. Как правило, есть ощущение, есть разум. Причем чувство властвует. Когда человек особенно находится на подъеме, то он чувствует, он, я как бы... К хорошему состоянию, ощущению. То есть, когда нет чувств, то человек как-то хочет исправить, хочет заполнить. Но совсем не обязательно, чтобы и то, и другое было вместе. В духовном это происходит вместе, потому что экраны, отраженный свет и получение света внутри этого кли приходят как одно. Там и сердце, и разум работают одновременно вместе. А у нас в этом мире это... вопрос.
1: Все в разуме мне понятно, что у меня не будет ничего духовного и в ощущении тоже.
3: Так
1: что все-таки меня привлекает с мужской силы. Если ни в разуме, ни в чувстве меня ничего не привлекает, это, видимо, все-таки не окончательное разочарование, все-таки есть что-то.
2: Да, потому что все еще есть какое-то самоуважение, как я выгляжу сам для себя или в глазах группы и для семьи. Есть много поддерживающих факторов, которые удерживают человека как одного из множества, из стада, во все в его рамках. Но когда на самом деле происходит полное отсутствие и разума, и чувств, то тогда уже ничто не поможет. Его ничто не впечатляет. И группа тоже не помогает. Нет у него поддержки. Вот тут только подготовка из точки в сердце, то, что впитывается от группы, может помочь. Как сказано, одно относительно другого. Потому что наше клей — это сердце, работает с разумом и чувствами. И если не развивать точку в сердце, то и не будет, не с чем будет обращаться к Творцу. Поэтому и не дают нам, как положено, по-настоящему отчаяться. Мы еще к этому не готовы. И возопели сыны Израиля от работы. Это очень высокая ступень. Подготовка? Укрепить точку в сердце. В той мере, в которой ты готов, в точке в сердце, не оставлять Творца. В любом случае, что бы ни происходило, неважно, что бы ни чувствовало твое сердце, ни в разуме, ни в чувствах, насколько бы ты принимал бы важность Творца, что бы ни происходило, что бы ты ни чувствовал, то в соответствии с этим тебе будут давать тьму все больше и больше, пока не превратится она в египетскую тьму.
1: Моя связь с группой обязана быть активной, может быть, пассивной, должен получать впечатление, должен укреплять точку в сердце. Я обязан, моя связь должна быть активной с группой.
2: Должен ли человек быть активным в группе для того, чтобы впечатляться ею? Да? Ну, есть у нас один активный. Где этот Шиевец? Нет его. Вот он такой активный, ты видишь, приходит раз-два в неделю, делает много шума и убегает. А другой, ну вот как ты, работает систематически, сидит часами с компьютером. У каждого свой характер. Мы не можем померить. Нет возможности измерить активность человека. Вообще, активность не так меряется. Все, что у тебя есть от природы, все, что Творец вложил в тебя, в твое тело. Этим ничего померить невозможно, потому что то, что мы во внешней не равны, не похожи друг на друга, но на внутреннее это вообще не влияет. На внутреннее влияет твое отношение, требование к группе. Я отдаю себя группе, чтобы получить от нее укрепление точки в сердце в отношении связи с Творцом. Потому что эту связь я получил от него начальную связь, а все остальное, все, что я могу получить, могу всю добавку могу получить только от группы, добавку к точке в сердце. И больше неоткуда получить, и поэтому я обращаюсь к ним, и поэтому я что-то делаю, требую, кричу на них, я вкладываюсь в них. И своими впечатлениями от них, и отменяю себя, чтобы они на меня могли подействовать, чтобы я впечатлился ими. И тут не поможет, сколько бы ты ни кричал, ни носился в суете. Это зависит только от тех усилий, которые ты вкладываешь вместе с намерением. Одно без другого невозможно. Об этом сказано, что заповедь без намерения, как тело без души. Ты можешь делать много действий в группе, но если к этому ты не добавишь намерения, то, ну, то, что называется, хороший парень в группе. Это не духовное. Активный, да, красиво работает. Я не пренебрегаю ни в коем случае. Потому что к такому состоянию тоже приходит исправление рано или поздно. Но по-настоящему меряется намерением. Духовное измеряется в нашем состоянии только по намерению. Духовное — это вообще только намерение. Чего я хочу от действий? Насколько мое желание и цель идут вместе? Поэтому ты можешь спокойно работать с компьютером, и никто об этом знать не будет. Это твой характер, ты не можешь ни кричать, ни шуметь. Но твой вклад, вклад громадный, и требование может быть большим требованием в соответствии с тем намерением, потому что есть у тебя намерение. И все, и это работает.
1: Группа не получает воодушевления?
2: Группа получит вдохновение. Она сама не знает как, но получает. Немножко нужно об этом тоже говорить. Но ты же видишь, один все время кричит, так что остановить его невозможно. А второй, пока выдавит несколько слов, проходит месяц. Это не от этого зависит продвижение. Только от намерения. Ну, хватит молча сидеть и думать. Ты почувствуешь... То есть достаточно сидеть молча и думать, и ты почувствуешь, насколько можно быть... можно гореть. Это все передается внутренне, дух. Потому что слова — это вещь очень приземленная, грубая, действует только в материальном. Что такое слова? Ясно? Я тебя не понимаю. Ты говоришь, где в работе с намерениями есть лишма и лолишма? Ну, во-первых, вся работа только в намерении. То есть выйди из тела, ощущение тела, связывай себя только с намерениями, чего я хочу. Ну, думай, по крайней мере, что это намерение. На самом деле намерение нечто еще большее. Ну, допустим, то, чего я хочу. Какой результат? И к кому придет этот результат? Вот оцени все это. Не скажи, что это и есть твое намерение. Намерение может быть ради моей пользы. Даже если это я как бы выкручиваю, что это не ради меня, допустим, или ради Творца. Ради Творца я могу говорить сколько угодно. Что такое по-настоящему на пользу Творца, я не знаю. Вообще, что такое это ради Творца? Где я его чувствую прежде всего? Где я его чувствую чуть больше, чуть меньше от меня или вообще без всякой связи со мной? Если я думаю, что от этого будет мне какая-то польза, и только для этого я работаю, это называется лолишма. Почему тогда это называется лолишма? Это просто эгоист. Так ведь? Как любой человек в этом мире. Нет, не так. Если я хоть как-то, с какой-то своей мыслью связан с Творцом, с Духовным, и я думаю, что Ему будет хорошо от меня, но также я связываю это и с тем, что и мне тоже будет хорошо, это уже называется лолишма. Если я полностью отсекаю все результаты от себя, чтобы никакой пользы мне не было ни в каком виде, и мне получается сделать такое выяснение по-настоящему, я к этому готов. То есть я получил свыше силы, силу веры, благодаря чему я могу приподняться над своим желанием получать, над личной выгодой. Такая сила должна свыше мне прийти. Просто так я этого сделать не могу. Вообще не способен это сделать, это просто невозможно. Для этого нужно получить силу бины, быть на связи с биной, то есть сделать первое сокращение, затем исправить отдающий килим. И сказать, что тогда я смогу сказать, что я способен работать без всяких расчетов ради себя. Когда есть уже возмещение для моих получающих килим. это уже после многих ступеней. Тогда называется, что я работаю в Лишма. Лишма ради Торы. Лишмо — это ради Творца. Неважно. Рабаш описывает понятие Торы и заповедей в разных вариантах, в разных формах. Есть Торы и заповеди, где Тора называется свиток из пергамента, у нас он стоит в Арон Кодыш, в шкафу со свитками. И заповедями называется то, что человек делает, то, чему ему научили делать. Разные движения, чтение текстов. Это называется заповедями. Такое детей учат с трехлетнего возраста. Так. А с бар-мицвы 13 лет и дальше они уже должны выполнять. Это называется Тора и заповеди. Называется Тора и заповеди людей, которых обучили. Что это значит? Так обучили, так и делают. Они выполняют Тору и заповеди Творца или того, кто их научил? Того, кто их научил. Тот, кто научил их, показал им разные действия, привил им привычки, он внедрил в них это в виде второй природы, и они это делают. Делают это как привычку. И чувствуют себя плохо, если не делают. Не дай им что-то это делать, они будут себя плохо чувствовать, потому что привычка стала второй натурой. У меня был такой товарищ, помню, Бет-Кнессет у Рабаша. Ему в канун субботы, когда все поют песни, он должен был кричать и подпрыгивать, и хлопать в ладоши. Как-то я его остановил. Он говорит, не могу, я себя буду плохо чувствовать, если я не буду так делать. И он сказал, от всего сердца. То есть я буду плохо себя чувствовать. Я обязан так делать. Я видел, насколько это, ну, просто привычка. Для него это как еда. Он этим наполняет себя. Это называется исполнение Торы и заповедей, которым обучили люди. Исполнение по привычке. То, что выучили, то и делают. Затем есть Торы и заповеди, когда люди даже нерелигиозные хотят что-то делать ради собственной пользы. Ну, допустим, сегодня с утра у меня суд, а перед судом я схожу в Бет-Кнессет. Ну так, немножко сделаю пожертвование, наложу тфилин, поцелую свиток Торы, и тогда мне это поможет. Это другое отношение. Он делает это не просто по привычке. Он считает, что в этом есть какая-то духовная сила, то, что ему поможет. То есть он уже относится к этому как к чему-то живому, то, что может дать ему пользу. А это уже совсем другое отношение. То есть не полностью исходящее из привычек. Вообще никаких привычек тут нет. Возьми любого светского человека, чуть-чуть надави на него страданий, и ты увидишь, что он начнет думать об этом, будет менять мезузу, по крайней мере, будет думать поменять имя. Есть такое. Есть Тора и заповеди, когда люди уже начинают думать, что с их помощью они могут принести себе пользу в этом мире. То есть они по-настоящему вкладываются в Тору и в заповеди, ну или, по крайней мере, в большую благотворительность, много жертвуют, поддерживают кого-то. Это определенные отношения. Потом появляется отношение, что человек хочет работать ради будущего мира, и тогда они тоже вкладываются и в выполнение Торы и заповеди, ну, в материальные. Но у них уже появилась цель. Грядущий мир, будущий мир. Сегодня, ладно, все, но после 120 лет, ты знаешь, у меня тоже будет там готовое место. А есть такие, кто уже начинает думать, что существует нечто совершенно абстрактное, не относящееся ни к этому миру, ни к будущему миру. И это для того, чтобы полностью заменить свои облачения, оставить свою природу, все мысли, все желания, насколько мне хорошо, неважно. Когда приходит к вопросу, каков смысл жизни, если от того, что мне плохо, человек задумывается, в чем смысл жизни, он бежит тогда в синагогу выполнить разные Тору и заповеди, давать пожертвования, чтобы стало хорошо. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, это очень глубокий вопрос, если человек задается им серьезно. И то есть спрашивает в своем желании получать не потому, что ему плохо, а даже если ему хорошо в желании получать, он все равно хочет его заменить, он хочет выйти из желания получать, потому что он чувствует, если у него настоящая точка в сердце, что он просто должен изменить, вывернуть свою природу, он не в состоянии в ней находиться, должен измениться. Это уже что-то другое. Тогда он нуждается в Торе и заповедях, и то, что называется свет, возвращающий к источнику, и выполняет определенные действия в соответствии с этим. И тогда он понимает, что именно эти действия, сами эти действия, когда во время учебы ты стремишься к тому, чтобы твоя природа изменилась, и у тебя уже есть группа, в которой ты можешь выполнять, пытаться делать такие действия, как будто бы ты уже находишься в противоположной природе. Есть еще несколько промежуточных этапов, я перескочу к более продвинутому уровню. Когда мы говорим о точке в сердце, то мы говорим в общем о том, что точка в сердце означает, что мне материальнее, предпочтительнее, духовное предпочтительнее материального, то, что Творец важнее всего, что меня окружает. То есть работать над тем, что этот мир нормальный, но духовный лучше. Невозможно по-настоящему понять, что это такое. Должно произойти чудо. А иначе ничто не поможет.
1: Можно ли сделать какое-то соответствие, как бы перевод от многих заповедей на обычном языке, как бы путают заповеди и вознаграждение от получения. Нужно знать, какой вкус и должен быть у заповеди.
2: Заповеди, которые выполняют евреи в этом мире, предназначены для того, чтобы сохранить их в рамках народа, как народ. Заповеди, которые человек выполняет, чтобы стать иуди, духовным, слово иуди, единение с Творцом, это совершенно другие действия. Это действия над желанием получать, а не над телом. Вот сейчас я пью чай и должен сначала произнести благословение. Все во славу Его. То есть я произношу какие-то слова, и все. Если я на самом деле должен выполнить заповеди, чтобы все было, пошло во славу Его, это значит, что я должен проверить все свое желание получать. Есть ли в нем управление Творца, и на 100% ли? То, что я полностью отменяю себя в своем желании получать и позволяю Творцу управлять им на 100%, я будто бы не властвую им. Это означает, что все по слову Его. То есть я становлюсь на уровне нефиш из Наранхая, самой низкой из ступеней. Это означает, что делать благословение, то, что называется, все возникло по слову Его. Если практически человек может это сделать, смотря на каком уровне, на каждом из уровней есть подобный этап. Ладно, где ребята, организаторы?
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем?
3: Я
2: думаю, что нужно думать о конгрессе, о подготовке к трапезам. Подобрал что-то интересное к конгрессу для подготовки к трапезе или к самой трапезе. Послушайте, народ Израиля должен заниматься Торой и заповедями в материальном, это его удерживает в рамках духовного, а не то, что мы, перемешиваясь с народами, то есть познаем какие-то новые земли, а познаем новые желания внутри себя, в оценке их. Потом пробуждается полноценное пробуждение, тогда весь Ам-Исраэль, народ Израиля должен пробудиться, и тогда и народы приходят тоже через народы. А это означает трапеза, в общем.
4: Да, в статье есть много всего, и то, что меня зацепило, это связь между Торой и заповедями, когда человека учат с детства, с рождения, и он автоматически выполняет, но когда человек это делает не автоматически, делает, чтобы это там помогло ему где-то, может быть, на суде или еще где-то, то есть когда у него есть какая-то выгода, он прилагает усилия.
5: Да, то, что меня зацепило, то есть ты не можешь судить, у каждого своя особенность, и ты вообще никого судить не можешь. И все, что я думаю, или все, что там на моем уровне, он дает пример, там нескольких товарищей, у каждого свои какие-то личные способности, то, что Творец в него заложил. Но мы должны судить по внутренним усилиям.
4: И понятие Торы и заповеди, выполнение с нескольких уровней. Есть уровень, когда человек делает это, чтобы что-то заработать в этом мире или в мире будущем. И есть что-то промежуточное, что нужно настраивать намерение, то, как человек освобождается от всех своих мыслей, хочет зайти. Это уже другое намерение.
5: Мы видели, что мы в своей жизни совершаем много действий, бесконечное количество действий, и каждое действие надо выяснять, почему, зачем я это делаю, что я хочу, чтобы получилось, какое намерение я облачаю на это намерение, добавляю туда объединение, не добавляю объединение. Наше окружение — это то, что определяет, какое намерение, какое отношение надо помещать в каждое действие. Важно делать эти выяснения, и выяснения делать в десятке. Это лаборатория нашей жизни. Это то, что ведет нас по дороге жизни. И делать это вместе.
4: Вначале мы читали о том, что такое шаббат, что есть такое состояние, и Творец готовит нам его свет, и вся наша работа — это только лишь подготовить келим. И потом Рав сказал, как мы выстраиваем келим такие в работе, работы между нами.
5: То, что мне понравилось, что точка в сердце требует подготовки. И духовное — это отдача, а получение — это материальное. Ну, в общем-то, весь урок об этом выяснялось, что такое духовное и что такое материальное.
4: Он говорил о том, что то, что важно, это внутреннее намерение, а не там крики. Рав говорит, что он не против этого, это тоже хорошо, но даже тот, кто сидит тихонечко, ты не можешь оценить его намерение. Но духовное — это когда ни в разуме, ни в сердце не согласны на действие, тогда это может быть духовным действием.
5: Перейдем к следующей части урока. Учеба с товарищами, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас будем совершать духовное действие. Продолжаем подготовку урока 5.22, вот этого святого, вот этого состояния, которое нам предстоит. И видели на подготовке объяснение Рава об отмене и подчинении. И именно в отмене человек распространяется на все мироздание. И мы хотим то самое время, которое у нас есть сейчас, сосредоточить нашу мысль, намерение, молитву на понятии, на духовном понятии, которое называется, что если не сейчас, то когда? А мы слышали сейчас на уроке, где-то ближе к концу, что в конце концов то, что поможет человеку, это только чудо, и что только точка в глубине нашего сердца, которая хочет связи с Творцом и чувствует, что она не может остаться противоположной ему внутри желания получать, должна получить укрепление со стороны группы до такой силы, что это просто нас подбросит и поднимет в раскрытие Творца в силу отдачи между нами, над нами, в нас. И все вот эти вот условия сосредотачиваются вот на этой неделе, где мы будем совершать духовное действие, которого никогда не было в истории. Множество десяток по всему земному шару собираются, да, чтобы зажечь духовную искру, чтобы привести каждую десятку и каждого из нас внутри к раскрытию Творца, творению. Это высшая цель всего, и это сейчас нам предстоит. Так вот,

0: Сейчас мы вместе будем смотреть урок Рава 13 минут, в котором Рав поможет нам усвоить, как мы готовим себя, свою десятку к месту раскрытия Творца, как средство раскрытия Творца. Пожалуйста.
1: Мы говорили об этом уже очень много раз, что вся наша работа в десятках, и поэтому все вопросы, ответы, решения разнообразные, вообще вся работа, мы должны рассматривать только, насколько это эффективно для десятки, потому что то правильное настроение, которое должна получить десятка, там мы создаем настроение высшего мира, Творец, который находится там в десятке, наполняет ее в отношениях между нами в десятке. Мы приходим из обычных отношений к свойствам, а свойства становятся сферот. И так мы начинаем раскрывать в продолжении отношения между нами, отношения между сферот. Авая — это название высшей силы, то есть раскрытие его нам. Авая, Элоким, Эки — все это отношения между товарищами, которые так между ними раскрывается Творец. Поэтому десятка очень важна для нас. И тот же пример, мать и ребенок, у нас в нашем мире нет чего-то более яркого в любви, чем отношения между матерью и ребенком. Все, что она делает в жизни, она может быть на работе, покупке, но ее сердце, ее голова находится полностью в ребенке, где он, что с ним и так далее, непрерывно. Она не может оставить это. Так же и мы должны заботиться о нашей душе, это исправленная десятка, и как мы каждую секунду можем вызвать это собрание наших желаний, чтобы правильно мобилизоваться в душу, то есть в исправленную десятку. Так мы продвигаемся. И вот эта забота должна все время гореть и зажигать нас. И если мы еще не достигли духовной ступени, доставить наслаждение Творцу, это то, что должно раскрыться в десятке, значит, мы между нами не можем пока что достичь доставления наслаждения, и каждый не видит себя зависим от других, обязан всем духовной жизни десятки. И поэтому работа в десятке, практическая работа в десятке, это самое важное. Потому что средства для раскрытия Творца, для того, чтобы доставить ему наслаждение, мы должны видеть в десятке этот инструмент, с помощью которого мы это делаем, каждый в отдельности и все вместе. Цель творения раскрывается в соответствии с тем, насколько десятка исправляет себя. И главный закон природы — это взаимность, объединение, поручительство. В соответствии с тем, что раскрывается в этой нашей работе, нет никого, кроме него, добрый товарищ и добро. Все это в строении десятки, и десятка находится как бы в нашем поле зрения. Мы представляем себе это как тела, пока начинаем понимать, что это не тела и не характеры людей, как мы знаем,

0: желаем, а это наши желания, скрытые, которые попали к нам еще до разбиения клей Адама Ришона, это искры. В каждом есть искра из желания отдавать, которое было в Адама Ришоне, в исправленном кли, прежде чем он разбился. И если мы начинаем видеть, что в каждом нет у него характера и нет ничего, чтобы относилось к человеку этого мира, но главное для нас в каждом — это отыскать эту искру и соединить искры, и таким образом мы достигаем огромной силы отдачи, которая умножается с помощью нашего усилия объединиться вот в этих силах, в этих искрах. И так мы достигаем состояния, которое называется «одно сердце», одно большое желание отдавать и между нами, и от нас к Творцу. Так мы достигаем совершенства и между нами, и между нами, и им, и вот этого конечного состояния объединения между всеми с Творцом, то, что называется слияние. Мы видим здесь, что весь процесс мы проходим только в десятке. И все наши трудности, чтобы реализовать этот процесс, то, что мы недостаточно серьезно относимся к десятке, нам это еще не проникает в сердце, то, что вот это строение — это то место, в котором мы раскрываем высшую силу, высший мир, следствие нашей работы и так далее. То есть, что все находится там, это мы все еще не очень чувствуем. И здесь мы должны помнить то, что написали нам великие, что наша работа, даже если мы не видим, не хотим, не понимаем, и охладеваем определенным образом от того, чтобы приблизиться друг к другу. Но в нашей работе, даже физически, если мы можем сделать что-то, с первого дня, как мы приходим в науку Каббала, даже в нашей физической работе мы можем начать приближаться друг к другу и начать строить объединение между нами, которое в итоге назовется душой. Поэтому для каждого это открыто. Каждый способен на это. Будем надеяться, что мы поймем величину важности, что именно вот это строение, оно определяет все, и в нем происходят все результаты нашей работы. И вся наша работа, и результаты нашей работы, и цель творения, и ее реализация — все там, внутри десятки.
1: А какое объединение должно быть?
0: Такое объединение должно быть, что мы внутри себя, каждый бы почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И весь мир не существует, а только десятка существует, и она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность — все определяется только внутри десятки. Либо жизнь, либо смерть — только внутри десятки. Я чувствую, что это так или нет.
1: Но не все время.
0: Это проблема. Я должен прийти к состоянию, когда это факт. И я нахожусь в этом. И тогда через десятку я начну раскрывать духовный мир.
1: Все время?
0: Все время. Потому что это происходит с помощью света, не то, что я решаю, что я могу знать с минуты на минуту.
1: Это что-то ложится на чувства, и все время ты с этим?
0: И разум, и чувства, и все свойства.
1: А как я могу помочь десятке найти вот эту связь?
0: Тем, что я стараюсь это делать и даю им пример, и говорю с ним все, что только можно, все, что возможно, во всем стараться буквально быть ведущим к объединению.
2: Дугма.
0: Во всех, со всеми способами. Пример. Пример. Это написано.
1: Вопрос из группы Питера. С помощью какого средства десятка определяет мою судьбу?
0: Десятка определяет мою духовную судьбу. И тем самым она определяет и мою материальную судьбу, потому что не может быть одно без другого, потому что этот мир всего лишь существует, особенно в наши дни, в наше время, чтобы мы поднялись от него к духовной системе. И все включено в группу, и все зависит от группы. Это кли, прибор, душа, в которой я раскрываю всю реальность. Что можно сказать?
3: Я
1: хотел спросить. Вы сказали, слияние с десяткой, держаться за десятку. Это не просто так зацепиться. Там надо раствориться, исчезнуть. Это что-то...
0: Слияние — это почувствовать их и в связи с ними почувствовать урок. Допустим, да, если вы находитесь на уроке. Прежде всего, слияние между всеми, когда вы формируете кли, общее ощущение и внутри общего ощущения, как внутри общего экрана. Вы учите урок. И урок вы учите не как урок сам по себе, а то, как он облачается на ваше объединение в десятки. И тогда урок становится какой-то программой, которая сейчас изменяет десятку и готовит ее к новому состоянию. Вот это настоящий урок.
1: Вопрос из группы Питера. Как десятка выполняет роль Творца?
0: Десятка не наполняет полностью роль Творца. Десятка более или менее форматирует меня, как-то формирует меня, чтобы включиться в нее. И там... включиться в Творца. Вот и все. Я без десятки не могу. Я должен отыскать свое место в десятке таким образом, что я отменяю себя, соединяюсь с ними. И таким образом все условия я достигаю такого состояния, когда Творец обязательным образом находится в десятке и также раскрывается в моих чувствах.
1: Сколько раз мы слышали это слово «десятка», «отрава». Все определяется только внутри десятки. Десятка определяет мою духовную судьбу. Работа в десятке на самом деле — это самое важное. Вся наша работа в десятке. Весь процесс — мы проходим только в десятке. Все там внутри, внутри десятки. Каждый ощутит, что он на 100% зависит только от десятки. Десятка очень важна нам. Мы не придаем значения десятке должным образом. Так вот, через неделю, начиная с сегодняшнего дня, мы будем на историческом нашем конгрессе, конгрессе десяток. И каждый, в принципе, будет физически где-то, каждый в своем каком-то месте, вместе с десяткой. Но мы как сеткой такой накрываем, да, вот это полное все наше кли. И этот конгресс — это не еще какой-то там конгресс, а это решающий момент.
3: судьбоносный. Хотя мы и читаем, объединяемся, там пьем, кушаем вместе и делаем как бы как обычно все то же самое. Но тут должно что-то в нас перевернуться. Мы должны прийти к вот такой точке, в которой мы начинаем понимать, что кроме десятки нет у меня ничего. Я живу в десятке, я умираю в десятке, все внутри десятки. Все с моей десяткой. Кроме нее нет больше ничего. Все остальное — это иллюзия. Если я сейчас не научусь работать внутри десятки, отменить себя перед товарищами, возвеличивать товарищей, раскрыть Творца внутри десятки. И к этому мы хотим сейчас выйти в этом нашем особом конгрессе, для того, чтобы прийти изнутри, чтобы произросло в нас через наши колоссальными усилиями на объединение, чтобы возникло решение, что только десятка, что Творец раскрывается в десятке. И для этого мы выходим в этот конгресс, и мы хотим сейчас сделать первое задание, первый семинар. Сейчас будем зажигать друг друга, будем говорить о величии, важности того, как у нас появился этот святой трепет вот перед этим событием. 5 минут поговорить, как Творец приближается к нашей десятке, стремится раскрыться в ней, и мы сейчас совершаем все усилия, чтобы предоставить ему место раскрыться в десятке. Давайте сейчас пробудим друг друга в преддверии этого особого состояния.
4: Тов, есть у нас
0: у нас есть много работы, целая неделя. И вот сейчас был клип Рава. Ну что ты можешь добавить? Нечего добавить. Если бы я мог передать вам, как для меня это важно. Не знаю, как это сказать, чтобы не вызвать критику, насколько для меня это важно. Нет жизни без десятки. И десятка — это то, где раскрывается Творец.
2: Что добавить к Нате? Я думаю... Что же дает нам? Что дает нам десятка на самом деле? Для чего мы живем? И мы уже, ну, все мы начали ощущать. Вот скоро конгресс, работа, которую мы проделываем вместе. Все действия, которые направлены только на одно, на объединение между нами, зайти в конгресс уже готовыми, чтобы мы были как один человек с одним сердцем.
0: Да, мы сейчас слышали Рава, насколько наша жизнь находится в десятке. Если ты не в десятке, то ты просто мертвый, так сказал Рав. Потому что через десятку у нас есть связь с Творцом. Творец говорит с тобой через десятку, и ты говоришь с ним через десятку. Короче говоря, наша духовная жизнь находится там. А вот это ощущение, как сказали, мы должны прийти, что без десятки ты мертв, у тебя нет духовной жизни, ты находишься в материальном. И вот это ощущение мы должны просто молиться, просить и достичь его.
2: Об этом каббалисты писали известную песню «Ассирия, Ассирия, Ассирия». Это как раз очень хорошо для подготовки к конгрессу. Мы сделали такую большую таблицу, да, то, что нам Натя разработал. Прописали в каждом окошечке, какой контент, что будем делать, кто отвечает, какую подготовку надо сделать, чтобы подготовили учебный материал. вчера получали от Гоши рекомендацию провести еще встречу, то, что называется генеральную репетицию этого всего. Может быть, еще можно какое-то там окошечко туда, можно еще какое-то поместить. Да, святое время такое для совместной работы. Мы едем, возвращаемся, да, мы настраиваем всех наших людей. Да, на вот это путешествие внутрь себя. Семьи готовим. То есть это время такое. Огромное вообще волнение, и подготовка не заканчивается только здесь. И также во все, среди всех семей, соседей, все занимаются только этим. Огромное волнение, да, последние недели перед конгрессом.
0: Да, чем больше мы приближаемся к конгрессу, волнение усиливается, потому что конгресс-то не просто так, еще один конгресс. Это внутреннее духовное такое собрание, которое каждому может дать еще важность, дополнительное кли для объединения, поэтому очень важно сосредоточиться на подготовке. Так мы будем готовы, так конгресс будет очень сильным. И я очень впечатлен женской нашей десяткой. У них очень мощная подготовка. Они такую работу проделали. Ты столько спланировали всего. Вызывает большое воодушевление. И давайте тоже будем сильной подготовки.
2: Так, прочитаем отрывок. Второй отрывок читаем. «Призывайте его, когда он близок». Следует понять, что значит «когда он близок». Ведь полна же земля славы его. И получается, что он всегда близок. Так в таком случае, что значит «когда он». То есть выходит, есть время такое, когда он не близок. А дело в том, что состояние всегда рассматривается относительно постигающего, ощущающего человека. Если человек не чувствует близость Творца к нему, то из этого ничего не выйдет. Ведь все измеряется согласно ощущению человека. Ибо может быть так, что один человек чувствует мир, полный всех благ, а другой, который не чувствует блага мира. И не может он сказать, что существует, что есть добрый мир, а говорит согласно своему ощущению. То есть мир полон страданий. И об этом предупреждает пророк. «Призывайте его, когда он близок». То есть он говорит, «Знайте, то, что вы призываете Творца, исходит из того, что он близок». То есть сейчас у вас есть возможность. Но если вы обратите внимание, то почувствуйте, что Творец близок к вам. Так вот, мы сейчас проведем семинар, второй семинар, 5 минут. Что значит обращать внимание, что Творец близок к нам? Что означает обратить внимание, что Творец близок к нам? 5 минут.
0: Что значит обратить внимание на то, что Творец близок к нам? Прекрасный вопрос. Не знаю, сможем ли ответить на него, но мне кажется, Творец близок — это когда есть очень большая сила преодоления, потому что ощущение, вот этот эго не чувствует такого давления, и вместе с этим мы можем вместе попросить, чтобы это произошло быстро.
2: А, как здорово, что я говорю после Нати. Это дает мне такое волнение. Я как будто бы сижу рядом с Творцом. Да, есть у меня такое вот ощущение. Есть слова. Есть о чем говорить, на самом деле. И как и у нас статьи есть. Действительно. Но у меня сейчас нет слов.
0: Можно посмотреть с нескольких сторон. Первое, когда тебе удается поднять молитву за товарища, зная, что этот Творец дает тебе это не приходит от тебя, Творец приближается к тебе и оказывает тебе одолжение, что ты можешь думать о товарищах. И второй взгляд — это близость к товарищам. Какую связь ты чувствуешь с товарищами, какое беспокойство, сколько ты думаешь о них. Все это относительно десятки. Быть ближе к товарищам — это быть ближе к Творцу.
3: На самом
2: деле не просто так написано: «Вы меня сделали». Есть много связей в мире, есть много всяких рамок, всего в мире, да, где они там чувствуют связи и зависимость друг от друга, мощную связь, как жизнь зависит от него. В армии также много всяких систем, где есть, существует объединение. Но у нас объединение — это не просто объединение ради объединения, а это ради раскрытия новой реальности, реальности отдачи, свойства отдачи, любви. Вещь, которая самая высокая, чего можно только достичь. И с помощью этой работы между нами мы приходим к слиянию. То есть есть такая лаборатория, мы находимся в такой лаборатории. И это место дает нам развитие, чтобы прийти к слиянию, поменять наши свойства, на все наши свойства поставить некий новый слой, который покроет это все и позволит нам подняться на более высокую ступень. Все вот это вот намерение, все эти выяснения, мы это делаем внутри десятки. Я могу захотеть посоединиться с любым товарищем, человеком на улице, но какая причина, какая там цель? Ради чего это? Все вот эти выяснения, все это внутри десятки. Слава Богу, у нас есть десятка, которая производит колоссальные совершенно выяснения.
0: Почувствовать, что Творец близок к нам, я думаю, что так вот мы сидим вместе и уже чувствуем это. Это нельзя почувствовать иначе. Только когда мы здесь, мы объединены, мы направлены, и таким образом мы чувствуем уже близость Творца, потому что это то, что Он делает. Он собирает нас, Он дал нам десятку. И так вот, таким образом Он раскрывается, Он не может иначе. И мы не можем почувствовать Его иначе, только когда мы вместе соединены в десятке.
2: Я думаю, что Творец приближает нас очень сильно. Именно в это время, когда вот этот вот конгресс дает нам, потому что он очень сильно хочет нас приблизить, и я это чувствую.
5: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב, שבהם הוא יכוון אותנו.
0: Сейчас мы послушаем Рава, чтобы он направил нас. Все зависит от нашей просьбы, все зависит от нашей молитвы. И мы прочитаем отрывки и будем молиться, чтобы эта молитва Рава зашла нам в сердце. Отрывок номер три. В тот момент, когда мы чувствуем, что есть приглашение приблизиться к Творцу и отменить вот эти преграды между нами и им, мы должны сразу постараться ответить на это и молиться, и приблизиться всем сердцем и душой к Нему.
5: Левотелет амехицот бенену,
0: насколько мы можем отменить вот эти преграды между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом. Четвертый отрывок. Насколько мы можем отменить преграду, перегородку между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом.

0: קטע 5. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות,
1: Так же, как Творец специально поставил между нами преграды, и вот эта преграда между нами и Им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эту преграду между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И таким образом мы приближаемся к Нему. Так же, как Творец специально создал перегородки между нами и также перегородку между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эти перегородки между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И тем самым мы приближаемся к Нему.
2: חברים, אנחנו בתהליך לקראת אירוע דרמטי.
3: Мы находимся в таком процессе, таким драматическим событием. Драматическое событие такое в нашей жизни, драматизм в нашей жизни, в нашей десятке. То, что делается впервые. Ну, как все такое существенное по жизни, там есть три этапа всегда. Есть этап подготовки, на котором мы сейчас находимся. Мы сейчас ускоряем, усиливаем вот эту вот силу объединения между нами. Есть сам конгресс, конгресс здесь. Десяток, конгресс десятки каждого из нас, в котором мы будем раскрывать, на практике раскрывать Творца между нами. И есть этап, который после конгресса. И нам говорят каббалисты, что конец действия в изначальном замысле. И поэтому сейчас мы проведем семинар, где мы представим себе, обрисуем себе состояние, к которому мы приходим после конгресса. Как будет выглядеть наша десятка после конгресса? Постараемся как можно больше деталей включить в эту картинку. Не что такое общее, а вот что же мы хотим вот этого? Мы видели, прочитали, призывайте его, когда он близок. Мы хотим приблизить Творца. Нам, что мы хотим от Него, что мы просим, что мы хотим, в каком состоянии мы хотим быть после конгресса. Поэтому сейчас семинар, 7 минут. Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы наша десятка приобрела после конгресса? Как можно больше деталей. Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы приобрела наша десятка после конгресса? 7 минут.
4: Аймет кашели или таэр это дворим. Кашели или таэр это дворим, что пошут это лоиде, что это ло...
1: Трудно представить. Ты еще не был там, ты не входил в это.
4: Эфшар ледамиен кцат, что здесь...
1: Но можно немножко представить, ведь мы должны выйти оттуда в ощущении. Говорят, что между нами есть вот эти стены, которые пали, и мы уже начали ощущать между собой вот это ощущение чего-то большого, что произошло. И кроме того, я думаю, что и реальность меняется, и вокруг все меняется. Ты видишь, что закончились войны, и между нами царит любовь. И это может сделать только объединение между нами, а мы будем стараться достичь этого.
3: Да, я думаю, что именно... Я думаю, что именно сегодня Рав ответил на этот вопрос, что нам надо прийти к такому уровню ощущения. Это то, чего нам не хватает. И я думаю, что то, что нам не хватает в духовном, это ощущение друг друга. мы не чувствуем этой связи между нами. Умом понимаем, так пытаемся как можно больше, как бы разум это все рисует, но ощущений не хватает. Недостает. И я желаю, я молюсь, чтобы на самом деле на этом конгрессе 10-й, когда мы будем вместе, что мы к этому придем. Первый раз придем к такому самому малому ощущению, но ощущению, почувствовать связь между нами, вот эту вот зависимость между нами, насколько мы соединены. На самом малом уровне. Нет, не важно, но это уже духовное. Ну вот, я думаю, это я желаю, и об этом я молюсь.
1: Как мы закончим конгресс? Высокие блондины, кудрявые. Нати, как, что ты думаешь, да? Хочешь быть высоким блондином? Тропа нашей жизни — это не какой-то быстрый бросок и все, и достижение медали. Мы должны построить между собой объединение больше, и вот так вот прийти к слиянию. Это жизнь, которую мы выбрали для себя. И мы идем по этому пути, и мы определяем эти возможности, которые Творец дает нам. Как книга, которая была выпущена, где стоит ребенок и получает с неба подарки. Мы работаем, мы чувствуем, мы используем все возможности и строим уровни глубины связи между нами. Это то, что называется десятка, объединенная десятка, десятка, которая работает. Этого не было в первые месяцы, да, много месяцев. Но потом мы построили то, что называется 5-8, и даже любая другая десятка, мы будем объединены больше, на более высокой ступени, с большей глубиной. Мы готовы к следующей ступени.
3: Да, этот вопрос — это продолжение вообще всего урока, с самого начала. Когда мы учили, что мы должны приложить усилия и получаем тогда, как то, что называется, чудо от Творца, то, что называется субботней трапезой, да, вся вот эта вот важность десятки. Действительно, то, что мы как бы на что мы должны настраиваться, это на объединение, и мы приходим к состоянию, о чем Рав говорил, почувствовав десятку, что это есть жизнь, что все внутри десятки. Но так вот, чтобы каждый в десятке получил такую важность десятки, да, чтобы это было после конгресса, и что это десятка, жизнь в ней, и там раскрывается все. Это такой, по моему мнению, самый важный результат.
1: Как мы хотим выйти из конгресса? Мы хотим выйти одним. Как мы учим выйти как один?
3: Да, передо мной такая картина уже на некоторое время, уже, что мы уже настолько соединены, что все наши связи исходят из центра десятки, что и вся наша связь с Нейбарухом, с миром, все оттуда, из центра десятки. Это нечто новое, и мне очень любопытно все это, вот это ощутить, это как бы очень сильное желание, которое у меня есть, такая большая амбиция, все вот это ощутить. Я считаю, что это в определенном степени это ощущение Творца.
1: Ну, что можно подытожить, что то, что мы сейчас говорили, чтобы мы достигли этого.
3: Нам говорит Рав в шестом отрывке. Рав говорит так. Говорит Рав в шестом отрывке. В каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится и раскроется, и объединит нас, притянет нас к себе. Еще раз. В каждую секунду, в каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится, раскроется и соединится с нами. И вытянет нас к себе. Так вот, хаверим, мы находимся в процессе интенсивной подготовки к конгрессу. Каждая десятка проходит различные волнующие состояния, очень интересные вызовы, радость, такие волны разных видов и форм, да, и оттенков. А мы получаем очень много впечатлений от товарищей, о форме работы, о процессах и куда этот конгресс ведет их. Мы хотели бы послушать сначала на семинаре, потом в общем обсуждении, что подготовка к конгрессу делает с нами то, чего не было раньше. А что изменилось? Что изменилось в нашей десятке благодаря подготовке к конгрессу? Как это влияет на наше объединение? Как это нас развивает духовно? Каждый так, как понимает, как ощущает, что с ним происходит, проживает. Пусть поделится в десятке этим процессом, который проходит. Сделаем семинар, постараемся впечатлить так друг друга внутри десятки, какой процесс, который мы проходим. 7 минут. Семинар, пожалуйста.
1: Да, я могу говорить только от себя, что этот конгресс, он прежде всего создал в десятке такую серьезную интеракцию. Мы уже 2 месяца готовим эту часть товарищей, заботились о том, чтобы отыскать место. Другая часть товарищей заботилась о том, чтобы серьезно спланировать наш конгресс, другие заботятся о пропитании, снаряжении и так далее. Мы очень много уделили наших встреч вечерних этой теме. Скажем, что вот этот конгресс просто поместил нас в такое серьезное действие, мы думаем только об этом. Есть разногласия, часть согласна или часть не согласна, но в итоге всегда есть решение, и это прекрасно, что десятка начинает жить. Мы чувствуем, что есть жизнь в десятке, и мы должны еще закончить некоторые вещи, но это здорово. Мы видим, что те действия, даже к которым товарищи не привыкли, они их делают. Контент, не все любят этим заниматься. Есть разные другие моменты. И все сейчас занимаются всем. Поэтому есть жизнь в десятке.
0: Да,
3: что делает с нами подготовка, дает вообще огромное вдохновение, и мы видим большую часть товарищей, которые просто горят и занимаются этим и вкладываются. Скажем, сейчас взять пример Нати, который составил таблицу и все время продвигает и добавляет всякие вещи. Мы видим, как товарищи, то есть когда человек, мы видим, что люди берут на себя разные задачки. Задача — это дает пример, это дает желание заниматься этим и стать такими, как они.
1: Да, несомненно, что это дает эффект в десятки, очень сильный. Мы это чувствуем, мы это видим. На товарищах есть жизнь, есть движение в десятки. Я хочу сказать, что мы сегодня с Гошей встречаемся и будем проверять все наши роли, как мы все это дело соединяем. И, как я сказал, это дает жизнь десятки, вот этот конгресс. Давайте продолжать так и давать друг другу жизнь.
3: Подготовка к этому конгрессу, что делает, да, как это нас духовно развивает? Ну, это с нами делает все. Это как ураган, да, который вдруг напал на десятку, и все так вот, да, происходят какие-то события, да, какие-то действия. Потом, ну, много и критики тоже возникает, и споры, и много всего. Но если посмотреть на это, мы видим, что любой спор, любое разногласие исходит из того, что каждому это все вот очень все важно. И люди... Да, и они не идут на уступки, потому что это видят, что вот это надо самое лучшее, вот что надо сделать до десятки, это каждый видит. И не важно то, что происходит, но каждому это так важно, чтобы было все наилучшим образом, готов стоять насмерть и отдать все, чтобы это произошло, все его свободное время. И понятно, что нет свободного времени.
5: Ну
3: и помогаем друг другу, помогают. Слава Богу, ну, лыхаем.
4: Анахну яшвим, анахну эмоти яшавну, асину это тафрит, коля охельш.
1: Мы с Моти проработали меню, да, все, что будет на конгрессе. Это должно быть, с одной стороны, дешево, с другой стороны, вкусно и богатый ассортимент. И мы думали о том, чтобы мы можем сделать так, чтобы каждый получил что-то, что он любит, то, что ему доставляет наслаждение. Не знаю, готовы ли мы, но мы делаем все. Действительно, чтобы мы вошли в конгресс. И для нас это наша жизнь. Чтобы это дало нам следующую ступень, дало бы нам силы двигаться дальше. Потому что так мы живем, от конгресса к конгрессу. И для нас это следующая ступень, которая дает нам возможность объединиться с высшей силой, с Творцом. Ну, лыхаем, чтобы у нас получилось, чтобы у нас у всех получилось, у всех десяток, чтобы они вышли из конгресса как один человек с одним сердцем.
3: А сейчас мы хотим послушать для того, чтобы проникнуться и усилить вот это вдохновение в преддверии конгресса десятых. Давайте поделимся. Поднимайте руки, расскажите нам, что происходит в вашей десятке, что происходит такого особенного в вашей десятке, чего не было раньше. Что делает с вами эта подготовка? Шломи, ты что, уже руку поднял? Ну давай, Шломи Джураев первый поднял руку. Итак, что происходит в десятке того, чего не было раньше, и происходит сейчас благодаря подготовке к Конгрессу.
1: Не, я просто потянулся, но на самом деле есть много состояний. Мы большая десятка, очень разнообразная. У нас есть товарищи, которые находятся в разных рамках, но мы начали работать вместе, готовить конгресс, и увидели, что все хотят в этом участвовать активно. И все участвуют, скажем, в течение недели мы даже не можем собраться половиной десятки, и вдруг у нас хотят все быть в курсе, никто не хочет оставаться где-то за пределами десятки. Там весь мир находится в этом. И вдруг ты обнаружишь себя вне этого. Ну, как такое может быть? Мы почувствовали, что вот эта сила, которую мы создаем между нами, это каждому дает возможность быть активным участником
6: и
1: успехов нам.
3: Нас, Шломи, да, нас вдохновил. Еще. Мы хотим слышать воодушевление, величие услышать. Ну,
1: да, мы тоже начали готовиться к конгрессу уже давно. И мы увидели, что это очень нас объединяет. Каждый обретает важность. У каждого есть своя функция. Мы работаем вместе как группа, каждый что-то дает, что-то берет, и это готовит нас лыхаем.
7: Yes, great friends. Our ten feels that this preparation has made our whole group feel more solid and mature. We've also recently started a new process.
3: Наша десятка ощущает, что эта подготовка заставляет нас чувствовать более настроенными, объединенными. Мы чувствуем, что каждый должен брать ответственность для того, чтобы извлечь максимум с этого конгресса. Это все поменяло наше отношение как понятие вообще ответственность. Ощущается, что если кто-то не берет на себя что-то, то и вся десятка, у нее ничего не получится. Больше доступа к тому пониманию, что мы зависим друг от друга, чтобы достичь результата. У каждого есть определенная роль и функция, и каждый чувствует, что если я не сделаю то, что я должен, я разочарую десятку, и это превратится... Да, и сейчас это возможность для того, чтобы взять на себя ответственность. Это меняет нашу повседневную жизнь, встречи, урок. То есть некое новое такое направление, чему мы очень взволнованы. Киев один.
8: Дякую, товарищи. У нас відчувається велике просування десятки. Насправді. А ми працюємо в таких підгрупах, де кожна.
1: Ми чувствуємо сильне давлення в десятки.
8: Конгресу. Всього три дні ми будемо на конгресі.
1: И каждая подгруппа отвечает за свой день на конгрессе. У нас есть три дня конгресса, и мы начали ощущать товарищей по-другому, особенно те, кто вкладывают в эту подготовку, как ответственность все десятки поднялась на высокий уровень.
3: Мы в первую очередь чувствуем вообще вот эту особую ответственность за всех товарищей в десятке. Мы начали как бы создавать различные встречи. Мы начали по субботам встречаться, готовя лайнап к конгрессу вместе. Есть ощущение возможностей, которые нам сейчас предоставили, очень мощную силу, и мы можем продвигаться и получить, в общем, взять ответственность друг за друга. Да, не где там каждый отвечает сам за себя, а вообще отвечает уже за всю десятку.
9: כן, קודם כל, בסדרה שלנו עשינו הרבה טיולים, אז אצלנו...
1: В нашей десятке мы совершили много прогулок. Ну, мы уже не первый раз выезжаем, мы уже знаем, кто хорошо готовит, кто хорошо делает там разные другие вещи. Мы здесь работаем и над лайнапом, и над... приготовлением продуктов, и это нас сближает. Ты чувствуешь каждого товарища, что у него есть такой потенциал, он отменяется и много работает, и тебя это очень впечатляет, и это сближает нас в десятке.
3: А я добавлю то, что мы делали, мы еще так поделили, что каждый день у нас есть товарищи, кто отвечает за... То есть все мы занимаемся едой, расписанием, контентом, и так получается, что 15 человек делают все. И у нас колоссальное совершенно волнение, и мы чувствуем эту следующую ступень.
10: Queridos amigos, aquí estamos haciendo un gran, gran esfuerzo interno.
1: Дорогие друзья, мы прилагаем огромное внутреннее усилие. Товарищ говорил о том, что это как операция, которая производится таким острым хирургическим скальпелем. Товарищ выбрал то действие, где он дает максимальное усилие, и каждый из нас делает это.
3: Мы очень впечатлены всеми неудачами, которые у нас были в прошлом. Не единожды мы пытались куда-то поехать вместе. Мы видели, как десятки выезжают, а у нас даже не получилось. Но сейчас у нас есть помощь свыше, то, что на конгрессе это сделать, это нас подтолкнуло. У нас сейчас огромное стремление, мы уверены, что на этой встрече мы достигнем такого уровня объединения, которого никогда не было.
1: Мы получили с небес подготовить вам урок номер 5 конгресса, и это... Все десятки дали возможность день за днем сидеть много часов, подготовить этот урок. И вдруг мы видим, что никто не хочет отключаться, никто... собрание двухчасовое стало пятичасовым и так далее. Все соединяются, все участвуют. И возникло ощущение, что мы начинаем создавать некое кли. И мы очень надеемся, что мы придем с готовым кли на конгресс. Мы прилагаем очень большие усилия в этом объединении, и кажется, что этот конгресс действительно будет чем-то, чего еще не было.
11: Дорогие, любимые друзья, мы так вам завидуем, что вы можете физически встретиться, что вы не можете представить. Если у вас есть хоть какая-то возможность, пожалуйста, сделайте это. Мы как бы виртуально связаны с Нью-Йорк-2, и они ездят друг к другу 1.5 часа, но они встречаются физически. Конечно, у нас есть отторжение, у нас есть препятствия, но вместе с тем нам нужно сделать нас одним механизмом, одним, вне зависимости от обстоятельств. Давайте сделаем это.
0: תודה, סשה. פרנץ', בבקשה.
12: Мы чувствуем, что это очень-очень что-то внутреннее такое. Это вдруг не то, как там, а в разных центрах. А мы чувствуем, что это значит работать. И то, как мы работали все эти годы. Да, мы работали в десятке. Что вообще значит быть на конгрессе на самом деле? И каждый, у каждого из товарищей

0: repente, и lo difícil que a veces es sobreponerse a los obstáculos.
1: На подготовках мы почувствовали, насколько мы ранимы и как трудно было нам готовиться, и только вместе мы можем преодолеть, сделать эту общую работу и обрести эту огромную важность Творца. Лехаим.
2: Повторим, да, повторим первый отрывок. Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас, то когда? А в таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать, если не сейчас, то когда? Рабаш, кто является причиной молитвы? И Рав говорит в седьмом отрывке, приблизимся, объединимся, все мы друг с другом, все со всеми, когда каждый почувствует, что он окружен верными товарищами и хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Так давайте сейчас мы физически вот просто обнимемся, да? Положите руки на плечи товарищей, все, кто здесь, а те, кто в мире, да, посылайте объятия от сердца к сердцу. Сблизимся, говорит Рав. Обнимемся все вместе, друг с другом. Настолько, что каждый почувствует, что он окружен верными товарищами и хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Восьмой отрывок. Мы готовы к гораздо более высоким вещам. Но все зависит от того, как мы это подаем и представляем это Творцу. Мы обязаны быть все вместе, где каждый зажигает товарища. Если это будет так на протяжении вот этих дней, до конгресса и во время конгресса, то тогда это ощутится в результатах.

Наша следующая духовная будет сейчас вторая трапеза, но сейчас мы споем Асав.

Ilaha

0: חברים אהובים, כזאת אהבה, באמת, כזאת אהבה, אין דבר כזה בעולם.
1: Любимые товарищи, такой любви нет в мире. Я чувствую огромное воодушевление от Кеннеса, от Конгресса десяток. Мы едем на север на 3 дня, наша десятка. Я знаю, даже в Азии делают такие встречи, приезжают из Японии, Сингапура, все десятки в израильском кли, в мировом кли. Соединяются вместе с огромным воодушевлением, находят место, снимают дома. То, что подходит нам, это настолько важно. На следующей неделе все мы будем, в каждой своей десятке мы все будем вместе. Я хочу прочитать вам отрывок из первоисточника, из слов Рава, чтобы отменил все границы между нами, чтобы сделал что-то со своим сердцем, с каждым из нас, чтобы порвал его. То есть мы должны просто порвать свое сердце в десятке и быть вместе, пустить в него всех. Лехаем Дебарух.

0: לפי גדלות השם שאדם משער בעצמו, בשיעור הזה אדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם.
1: Согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе в этой же мере, он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Из статьи Рабаша, чего требует от собрания товарищей? Согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе в этой же мере, он, естественно, отменяет себя перед Творцом.
0: Да.
1: Вот эта самоотмена, она действительно необходимо нам, нам нужно это кли. Очень многие товарищи проходят разные состояния, и если мы только будем учиться отменять каждый себя, мы сможем получить такие впечатления и ощущения всех этих состояний, и таким образом ускорить время для себя и всех. Давайте выпьем лихаим за Рабаша, который объясняет нам это очень во многих статьях. И попросим Творца, чтобы он помог нам. Лихаим.

0: כותב לנו בעל הסולם באיגרת נ"ב.
1: Пишет нам Баласулам в 52-м письме. Ибо тогда наверняка сможет он воздать хвалу и благодарение имени его великому в полноте, избравшему его среди всех окружающих его для служения Творцу. Ибо тогда, конечно же, сможет он воздать хвалу и благодарение имени его великому в полноте, избравшему его среди всех окружающих его для служения Творцу. Я очень хочу, чтобы в сердце каждого из нас сейчас возникла благодарность Творцу за то, что Он выбрал каждого из нас, который находится здесь, и делает усилия, чтобы служить Ему, и посвящают этому всю свою жизнь. И это действительно не само собой разумеется, потому что из всех Он выбрал нас, и какие особые условия Он дает каждому из нас, мы удостаиваемся быть на этом конгрессе, сделать это каждый в своей десятке. 800 таких конгрессов по всему миру, каждая десятка из своей особенности, из своей красоты, которую Творец может наполнить. И самая большая благодарность в сердце именно нашему Раву, который учит нас день за днем, как быть таким же, как Он, и соединиться с Ним в духовном мире, и можно это почувствовать по-настоящему из уроков, которые мы слушаем вместе, как Он говорит, обращаясь к нам просто в прямом эфире и работает над нашей душой. Можно почувствовать вечность в его взгляде даже. Когда ты смотришь на экран, ты видишь через его взгляд, насколько он сейчас говорит, обращаясь к тебе. И за это нужно благодарить. За то, что у нас есть десятка, которая позволяет внутри себя раскрыть все, что мы когда-либо мечтали о том, что произойдет в нашей жизни. Так давайте же поддержим друг друга, войдем в этот конгресс десяток и позаботимся, чтобы сразу же в тот день после конгресса мы будем духовно вместе с нашим Равом. Хаим, друзья.
2: חברים, אני רוצה להציג עכשיו קבוצה Unity 4, קבוצה שבעצם היא, זה משהו...
1: представить группу Unity 4, это просто очень особенная десятка, которая из девяти, состоит из девяти, товарищей с огромным расстоянием друг от друга. Есть, наверное, в пяти разных странах они живут, каждый отдельно и физически. И эти страны, они очень враждебны друг другу, даже вообще нет у них связи между ними. Но они не зря называются Unity, потому что они объединяются вместе, несмотря на это. Я хочу представить Сергея, он их представитель, и он расскажет, где они собираются. Пожалуйста. Сергей.
3: Каверим, всех приветствую. Спасибо за возможность выступить на всем мировом кли. Да, действительно, наша десятка состоит из представителей шести стран. У нас три часовых пояса. Мы учимся в разное время. Но в одном месте. Нам предоставилась возможность наконец-то увидеться физически. Десятка у нас виртуальная. И вот из девяти товарищей, семь товарищей готовы встретиться в городе Минске. С некоторыми товарищами мы не виделись лично, только на экране. И вот мы стараемся не упустить эту возможность увидеться физически, потому что мы не знаем, когда мы встретимся еще раз. И на этой встрече мы настраиваемся к новому объединению, к настоящему заключению союза на долгое время. Передаю слово моему товарищу, который сейчас находится у вас. Сережа, пожалуйста.
4: Да, большая радость сказать про Конгресс, несколько слов про ту ступень, которая перед нами, перед которой надо набраться больше сил, чем можно себе представить, куда мы можем подняться. Поэтому удачи нам в этом и радости в объединении.
5: Баласулам, одеме дабрим, ваньешма.
1: Баласулам говорит нам, в письме еще говорят они, а я услышу то, что мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. Еще раз, еще они говорят, а я уже слышу, то есть что мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. Любимые друзья, мы находимся, так вот, меньше недели уже осталось от нашего конгресса десяток, и у нас есть просто потрясающая возможность видеть все наши несогласия, которые возникают, всякие состояния. Мы слышим, что есть Творец, посылает нам каждому, каждый думает, что он, где он будет, что, как, ты с чем-то согласен, с чем-то нет. За все это нужно благодарить Творца, который показывает каждому, дает эти состояния эгоистические, проявления эгоизма, что каждый может осознать это и над этим связаться с товарищами и через эти связи разговаривать с Творцом. И через все вот эти мои чувства в органах чувств земных я должен использовать, чтобы очистить себя от всего и поднять это все, чтобы исправить внутри к Творцу, и будем надеяться, что Творец услышит нас. Эхавна Барух.
6: כתר מספר 15. נמצא ממש שדיבורי
1: התפילה
6: ושמיעת התפילה עולים.
1: И выходит, что действительно произнесение молитвы, услышание молитвы идут рука об руку, пока не соберутся они в полную меру и обретают все. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы идут вместе рука об руку, пока не соберутся они в полную меру и обретают
6: все.
1: У нас есть возможность на этом конгрессе десяток, к которому мы приближаемся, слышать голос Творца через наших товарищей, через нашу десятку. И чем больше мы будем стараться отменить себя, войти внутрь, очистить себя, очистить свое сердце, чтобы услышать, как Творец бьется в его сердце, как он направляет нас всех через товарищей. И это возможно только при условии, что мы придем в полный целом отмене себя на этот конгресс, в полностью принизить себя, что каждый будет чувствовать себя нулем по отношению к товарищам. И тогда мы ощутим, как Творец работает над нами, Лехаим.

0: 21. Хаевит льет кан акшаф вода, лизе шаяво...
1: У нас первый отрывок из слов Рава. Сейчас должна быть работа для того, чтобы пришел свет, отменил все границы и соединил нас в одно целое. Здесь должно быть, должна быть сейчас здесь работа, чтобы пришел свет, отменил между нами все границы и соединил нас в одно целое.
0: Творец
1: выше всего, что только человек может себе представить, и он все может. И нет кто-то, кто более близок к человеку, чем Творец, и прямой путь к Творцу — это путь через центр десятки, это то, что мы можем сделать и сделаем на нашем конгрессе, каждый в своей десятке, и придем, и будем в отдаче, и доставим наслаждение Творцу. Хаим. Thank you.

0: הבורא נתן לנו הזדמנות.
1: Творец дал нам возможность, если мы будем думать обо всех, а не то, чтобы мы молились за себя, а только за товарищей, тогда нам ничего не нужно, кроме этого. Творец дал нам возможность, если мы будем думать обо всех и не будем молиться о себе, а только о товарищах, тогда нам не нужно ничего, кроме этого. Дорогие друзья, следующая наша встреча без 15:04 дневной урок.

0: Дорогие хаверим, в первой части урока мы изучаем статью. Мы изучаем урок права 27 марта 2003 года. Статья основана на статьях, что такое тот, кто не трудился в канун субботы, будет есть в субботу в работе. 814 страница во втором томе Рабаша. Читаем вместе статью, 30 минут в нашем распоряжении, пожалуйста.
1: Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе? Мудрецы сказали ему, повелитель мира, дай нам, заранее мы сделаем, дай нам Тору сейчас, и мы будем выполнять ее. Сказал им Творец, глупцы в мире, тот, кто прилагал усилия в канун субботы, будет есть в субботу. Тот, кто не прилагал усилия в канун субботы, откуда будет он есть в субботу? Конец цитаты. Следует понять это в отношении работы. Первое, что такое труд в канун субботы? Второе, что называется суббота в плане работы? Третье, зачем нужен труд, чтобы достичь свойства субботы? Известно, что суббота называется цель сотворение небес и земли, то есть цель сотворения небес и земли.
2: Бхинат хагилуй шель рецоно лехитив леневраав бизман шезе митгале леэнейку.
1: Раскрытие его творением. Тогда называется суббота, то есть он отдыхал, шаббат, от всех трудов своих, поскольку существует огромная работа, которая раскроет перед глазами всех управление Творца как доброго, творящего добро.
0: И тогда уже не будет работы в состоянии будни, ведь понятие работы в том, чтобы сделать из будни святость. А понятие святость — это понятие светил, то есть отделил себя от всех келим получения и выполнил все свои действия с намерением ради отдачи. Как сказано, «святым будьте, ибо свят я». Что означает, поскольку Творец отдающий, то творения должны достичь подобия свойств с ним. В материальном мы видим, что человек работает только ради вознаграждения. И вознаграждением называется пища, которая питается телом. Это значит, что ту пищу, которую он дает телу, это материальная жизнь. К ней относится еда, питье и так далее. И есть пища духовная. К ней относятся уважение, образование, власть, правление и тому подобное. Для того, чтобы купить эту пищу, человек вынужден прикладывать усилия, иначе он ее не получит. То есть пища, которую человек хочет получить за свою работу, подобна трапезе, а усилие подобно подготовке к трапезе. То есть тот, кто не способен дать усилия, не получит ни материальной пищи, ни духовной. То есть тот, кто желает что-нибудь, чтобы дали ему, дающий не даст, пока не будут соблюдены условия, которые дающий требует.
1: Поэтому в святости, которая называется ради отдачи, И так как человек создан желанием получать ради себя, дающий требует, чтобы работали ради него, что называется, что все действия твои будут ради небес. Иначе, если дающий даст получающему в килим эгоистической любви, все уйдет в ситру ахру, которая высасывает святость, благо из святости. Потому что святостью называется то, что он делает ради Творца. А если намерение ради себя, то, что называется отличием по форме, это противоположно святости. Однако, поскольку это против природы, как в плане разума, так и в плане сердца, это называется усилиями, и это подготовка к трапезе. Другими словами, то, что человек должен строить намерение ради Творца, а не ради себя, для того, чтобы достичь это кли, которое называется ради отдачи. Это большая работа и усилия. И это то, что называется подготовкой к трапезе, тогда как трапеза называется свойством субботы. Из сказанного получается, что работа называется время будней. То есть, когда нужно работать, чтобы вывести будничное, то, что находится в сердце человека, и поместить туда святость. А святость называется слияние с Творцом. А будничное называется отделение Творца. Потому что вся работа заключается в том, чтобы дать желанию получать намерение ради отдачи. И тогда человек сливается с Творцом. Как сказано выше, святыми будьте, потому что свят я Творец. И так он обретает килим, который способен получить то, что Творец хочет дать. Благо и наслаждение, которое называется трапеза, как сказано выше.
2: וזהו מי שלא תרח בערב שבת מה יאכל בשבת ואבי ומורי זצל אמר משל על עניין עבודה לטובת
1: מורי учитель сказал пример о работе Творца для того, чтобы не достигать собственной выгоды, а чтобы все было ради небес, потому что иначе все благо уходит в клипот. И это приводится в книге «При Хахам», где говорится: «Великий царь, добрый, творящий добро, поскольку он не нуждается ни в какой работе, чтобы делали ради него, а все стремление его было в том, чтобы доставить наслаждение жителям своего царства, дал указ всем жителям своей страны и указал, и выделил место в своем дворце для этого.
0: И было оговорено явно, что запрещено работать за пределами обозначенного места, и что вознаграждение их на местах действия, где приготовил для них великие трапезы. Когда начались работы, были такие, кто полагали, что царь подготовил надзирателей за порядком работы, чтобы знать, кто работает на него, а кто не работает на него. А царь тем временем скрылся, и нет никакого надзора. И не знали они о замечательном изобретении, что подсыпал плохую пудру в деликатесы и сладости, и наоборот, добавил исцеляющую пудру в доме работы. И в этом проявилось собственное управление, потому что любящие его соблюдали заповедь царя, скрупулезные в точности выполняли работу в месте, предназначенном только для нее. Таким образом впитывали и в свои тела

0: מצוות המלך כראוי. וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנ"ל, ויחרפו ויבזו
1: המלך. Пудры, они срамили царя. И сказано, для того, чтобы почувствовать благо и наслаждение, которое есть в Торе и заповедях, невозможно почувствовать это из-за сокращения суда, которые были произведены. То есть нельзя почувствовать никакого света в получающих келим, потому что в получающих келим есть только тьма и смерть из-за различия по форме, которая есть между светом и кли. Поэтому, когда хотят почувствовать вкус в Торе и заповедях, с помощью получающих келим там нет никакого вкуса. А в получающих келим можно ощутить только вкус в материальных наслаждениях, где раскрыт вкус сладости, когда человек обретает материальное наслаждение. И смысл этого в том, что так было сделано специально для того, чтобы было существование творения, чтобы было чем наслаждаться еще до того, как человек обрел отдающий келим, который называется келим единения с Творцом. То есть, что человек не будет отдален от Творца во время получения наслаждения. Для того, чтобы у человека было откуда получать жизненные силы и наслаждения, поэтому мы учили, что благодаря разбиению келим светит тонкое свечение, которое является тонким свечением святости, которое светит внутрь клипот, и от этого питаются все материальные наслаждения. Поэтому в материальных наслаждениях человек может получать наслаждение и приподнятое состояние духа, тогда как ощутить настоящее наслаждение, которое является главным, на что было настроено желание насладить его сознание, там пребывает пыль скрытия и исчезновения, тьма, горечь, там нет никакого вкуса Торы и заповеди. То есть горькая пудра — это понятие исчезновения и скрытия, которое находится там в силу исправления сокращения.
2: А целительную пудру он добавил в усилия в Торе и заповедях. То есть именно в усилиях в Торе и заповедях находится целительный эликсир. Почему именно в усилиях, а не просто, когда занимаются Торой и заповедями? Почему недостаточно этого для получения целительного эликсира, который излечит человека от вкуса горечи, который ощущается на трапезе? И чтобы понять это, нужно сначала узнать, что это за эликсир, исцеляющий горький вкус пудры, который Творец добавил на трапезе. И что такое усилие в Торе и заповедях, посредством которых только лишь можно найти место, для где и постигается целительный эликсир. Известно, что главные усилия прикладываются тогда, когда работают против разума. То есть, когда человек не знает, для чего он должен работать, и он должен работать против разума. И это очень трудно. И это называется усилием в Торе и заповедях. Однако нужно понять, почему должен человек работать в Торе и заповедях против разума? Ведь это очень тяжело. Не каждый человек способен на это. И почему нельзя работать в Торе и заповедях в разуме, чтобы это было доступно каждому?
1: Дело в том, что нужно знать, что такое высшее знание, которое называется усилие. То есть, что нужно прикладывать усилия в занятиях Торы и заповедями. А дело в том, что поскольку человек создан в желании получать для себя, и поскольку на это желание было произведено исправление, для того, чтобы не было различия по форме в момент получения блага, а чтобы даже во время получения блага он был бы в слиянии, называемом подобие по форме, для этого было произведено

0: сокращение и скрытие. Другими словами, когда человек хочет получать благо и наслаждение в получающие килим, он не видит никакого света, видит только тьму, которая называется пространство пустое от света. И человек должен обрести отдающие килим, которые называются относится к свойству, как он милосерден, так и ты милосерден. И как же обретают такие килим? Это происходит благодаря усилиям в Торе и заповедях. То есть, когда занимаются Торой и заповедями для того, чтобы обрести отдающие килим, что означает, что человек не хочет никакой компенсации за свои занятия Торой и заповедями, а его вознаграждение, компенсация будет в том, что у него будет сила делать все ради Творца, а не ради себя.
1: То есть, если человек выполняет Тору и заповеди для того, чтобы получить возмещение, получить добро и наслаждение ради собственной пользы, это называется, что он выполняет Тору и заповеди в разуме. То есть, против этого тело не возражает. Потому что в той степени, что он верит, что получит от этого наслаждение ради собственной выгоды, это называется в разуме. И об этом говорит Рамбам, когда обучает маленьких женщин и народы мира, не обучают их ничему, кроме как работать в трепете и ради получения вознаграждения. А до тех пор, пока не увеличат разум, и не обретут дополнительную мудрость, раскрывают им эти тайны понемногу. И мы видим, что есть два понятия в соблюдении Торы и заповеди. Первое — ради собственной пользы, то есть чтобы получить вознаграждение, и не для того, чтобы работать выше разума. Потому что в той мере, что он верит в вознаграждение и наказание, и поскольку все это ради собственной выгоды, такая работа называется работой народов мира, которая внутри разума. С точки зрения работы, это не называется усилием. Хотя с общей точки зрения, это тоже называется усилиями.
0: Второе. Усилия в Торе и заповедях. Другими словами, тот, кто занимается Торой и заповедями, не ради того, чтобы получить за это какое-либо вознаграждение, а вся его работа направлена ради Творца. И это против знания, поскольку разум обязывает думать, что человек работает ради собственной выгоды. Поэтому, когда он говорит, что он исполняет Тору и заповеди, для того, чтобы с помощью этого получить силы работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды, тело начинает сопротивляться всеми силами и кричит: «Ты что, с ума сошел? Ты хочешь отменить себя перед Творцом? Скажи сам, что будет тебе от этого?» Это свойство называется большими усилиями, поскольку он должен воевать со своим телом, в то время как справедливость и здравый смысл находятся вместе с телом, поскольку такова его природа. Получается, что это называется усилиями, поскольку это выше знания, как сказано, выше. То есть тело не согласно с этим работать ради Творца. И это называется, что он занимается Торой и заповедями в плане усилий. То есть, что посредством своих занятий Торой и заповедям, он хочет удостоиться свойства отдачи. А это можно достичь именно благодаря тому, что он учится в свойстве усилий, как сказано выше. То есть он занимается Торой и заповедями с намерением, как сказали наши мудрецы: «Я создал злое начало, и я создал Тору в приправу ему», потому что свет с ней возвращает к источнику.
1: Это значит, что поскольку он видит, что нет у него любви к Творцу, а только любовь к себе, а ради небес он не способен сделать ни малейшего движения по причине того, что тело противится этому. И каждый раз, когда он укрепляется, он, тем не менее, не продвигается, а наоборот. После каждого усилия, которое приложил ради преодоления, он видит, что отступает назад, а не двигается вперед. И это усилие порождает в нем место для молитвы, чтобы Творец помог ему. Выходит, что каждый раз, когда он видит, что отступает назад, с другой стороны, он каждый раз продвигается в молитве, поскольку из-за того, что он видит, что он далек от цели, у него есть место молиться более искренне из глубины сердца, поскольку он видит опасное место. Это значит, что он боится, что, возможно, одолеет его зло и даст понять, что он должен бежать с поля боя. То есть, поскольку тело дает ему понимание того, что эта работа дана людям с сильным характером, а не всем подряд. И хотя сейчас человек принял на себя идти по пути истины, то есть ради Творца, а не ради себя, но поскольку у него не получается, и он отступает назад, то он боится того, что зло одолеет его и даст ему понять внутри разума, что справедливость на стороне тела, поскольку он видит реальность, что нет у него никаких сомнений в том, что тело говорит ему, что это работа для исключительных людей.
0: Поэтому это дает ему возможность молиться Творцу от всего сердца, чтобы он спас его от этой опасности. Ведь, возможно, он будет вынужден сбежать с поля боя, поэтому он говорит: «Властелин мира, помоги мне сейчас, потому что сейчас у меня все еще есть силы молиться тебе. Но я не могу знать, что будет потом. Может быть, даже не будет того, кто будет просить у тебя о помощи». Поэтому он говорит: «Властелин мира, помогай мне всегда, пока душа еще находится во мне, потому что я боюсь, ведь, может быть, потом я умру. Я упаду в место разделения, то есть отчаяния. Там нет веры в Творца даже в самой маленькой степени, чтобы можно было молиться Творцу. Человек, который падает в место отчаяния, уже не просит никакой помощи. Ведь до тех пор, пока у человека есть уверенность, что он выйдет из своего состояния, он все еще делает действия, относящиеся к понятию «все, что в твоих руках и силах делать, делай». Получается, что усилие стоит в том, что он хочет работать в свойстве отдачи. Это вызывает у него усилие, это вызывает у него молитву, чтобы Творец помог ему. И верить верой мудрецов, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают.
1: Выходит, что целительный эликсир находится в усилии. То есть тот, кто прикладывает усилия над собой, чтобы достичь лишма. Это лишма, которую он постигает, способствует тому, что у него будет способность наслаждаться трапезой, называемой «добро и наслаждение», поскольку уже есть у него клей отдачи, который убирает скрытие с трапезы. Это то скрытие, которое отдаляет каждого, кто желает отведать трапезу, и говорит об этой трапезе, что у нее горький вкус. Таким образом, можно истолковать сказанное мудрецами: «Сказал Творец: глупейший в мире тот, кто трудился в канун субботы, тот и будет есть в субботу». Спрашивается, что такое субботняя трапеза в работе. Нужно истолковать сказанное мудрецами, что Творец сказал во время сотворения Адама решено. На что это похоже? На царя, у которого есть дворец, полный всяческих благ, но нет у него гостей. При этом трапеза называется «дворец, полный всяческих благ». И это называется «субботняя трапеза». Смысл этого в том, что после окончания работы по обретению келим отдачи, а это все те усилия, прилагаемые в будни, когда буднями называется шесть рабочих дней, суть которых — создание подходящих келим.
2: שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה, כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת, את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו. אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו.
0: Он ударил ее, сказал тот ему, тот, кто соблюдает субботу, тому это помогает, а тот, кто не соблюдает субботу, ему это не поможет. И хотя простое толкование, что тот, кто соблюдает субботу, однако, в смысле работы, следует объяснить, что соблюдающий субботу, то есть соблюдает, в смысле оберегает, что отец оберегает это. То есть он сидит и говорит, когда же я смогу обрести келим, которые способны получить субботнюю трапезу, чтобы запах ее доносился, поскольку субботняя трапеза называется «благо и наслаждение», облаченное в 613 заповедей в плане 613 кудин, вкладов. И как сказано в комментарии Сулам, что в каждую заповедь вложен как залог особый свет. И это уже называется понятие субботней трапезы, которую можно принять именно после работы и усилий, что происходит благодаря тому, что исполняют 613 заповедей в плане советов итин. Как прийти к свету, который возвращает его к источнику.
1: Поэтому толкование слов «тот, кто соблюдает», то есть соблюдает 613 заповедей в понятии «эцот» — советов, чтобы достичь понятие отдачи, поскольку именно в келим отдачи можно насладиться субботней трапезой, потому что тогда сокращение и скрытие исчезают с добра и наслаждений, как в примере выше с исцеляющим эликсиром. То есть эта пудра находится в выполнении 613 заповедей, в понятии советов, и исцеляет горький эликсир, покрывающий добро и наслаждение. Поэтому, если не обретают келим отдачи, находящиеся в Торе и заповедях посредством усилий, остается скрытие над добром и наслаждениями. Таким образом, нужно истолковать сказанное мудрецами. «Надежен хозяин ремесла твоего, заплатит он тебе вознаграждение за труд твой, и знай, что за вознаграждение праведников будет в будущем». И это странно, ведь разве не должны работать не ради получения вознаграждения? Если так, то почему сказано «и знай, что вознаграждение праведников будет в будущем»? Вышесказанное следует толковать так, как мудрецы объясняют нам, какое именно вознаграждение праведников будет в будущем. А именно, за каждое усилие, которое прилагают для того, чтобы получить вознаграждение, нам объясняют, какое именно вознаграждение будет в будущем. То есть удостоится работать только в понятии «все деяния твои будут во имя небес». А это келим отдачи. Ради этого они прикладывают все свои усилия, чтобы достичь будущего, будет в будущем. В других келим, а не в тех, что есть у них сейчас. Келим получения. В будущем получат келим отдачи. В этом смысл сказанного. И знай, что вознаграждение праведников будет в будущем.
0: Я думаю, что... Нужно видеть эту статью, как что-то, что позволит итог работы, которая отделена от вознаграждения. Есть работа, есть вознаграждение.
3: И
0: каждый в свое время.
1: Переходим к уроку сразу.
0: Прошли статью из пятого тома «Шлавы Азулам» в Вавилонском Талмуде, трактат «Авуда Зара». Все называются такое, что кто-то не прилагал усилия в канун субботы, что будет есть в субботу. Канун субботы называется «Все время изгнания», потому что все время изгнания, каждое действие, каждая секунда, в которой мы живем, без нашего сознания, что мы делаем что-то и куда приближаемся или нет, это тем не менее все, каждое мгновение, все идет постепенно в направлении цели творения, которое называется суббота. И в этом процессе есть начало и есть конец. Начало — это у нас есть кли, душа Адам Ришона, который называется творение. Его надо исправить и привести к подобию по форме с Творцом, чтобы привести это кли к подобию по форме с Творцом. Нужно поместить внутрь кли, отдающий келим, в желание получать. И это делают через грех. Отдающий келим не относится к творению. Это свойство Творца. Свойство Израиль. Израиль, который смешивается с получающими келим, который называется другими народами, называется, что выходит в изгнание среди народов мира. А как исправить получающие келим другие народы с помощью отдающих келим Израиля? Через то, что перемешивается с ними, включается один в другой, второй в первый, а потом дают исправление Израилю. От Израиля это исправление переходит к другим народам. То есть изначально есть там Израиль, который получает Тору, отдающий келим со силами отдачи. Это называется, что Израиль называется в начале. Начало. И действительно, таков порядок. Потом Израиль опускается со своей ступени и приходит к уровню народов мира. Конечно, и Тора исчезает у них, свет, возвращающий к источнику, свет, наполняющий кли. И остается в них только заповеди, которым обучают люди, то, что называется, то есть они занимаются Торой и заповедями, только материальными, то есть без намерения ради отдачи, только в материальном действии. И действительно, народ Израиля должен исполнять Тору и заповеди в материальном виде. Это поддерживает его, это оберегает его как народ, как рамки. К духовному это не относится. Пока что они перемешиваются с другими народами. Перемешиваются не только тем, что уходят в изгнание в разные страны, а перемешиваются, имеется в виду, опускаются на уровень других народов в мысли, в взгляде, в цели, учатся по их действиям, по действиям других народов, берут от них цель жизни. А потом, когда перемешивание доходит до полной меры, тогда народ Израиля должен пробудиться, и народы тоже начинают помогать ему в этом, и приходит исправление через народ Израиля к другим народам. То есть трапеза, окончание работы — это для всего мира. Вначале Израиль, а потом раскрывается, что на самом деле все исправления для народов мира, для получающих келим. Поэтому весь период, когда народ Израиля получил Тору изначально, до того, как упал с духовного уровня, время первого храма и второго храма, и вышел в изгнание, это был народ Израиля, и Тора с ним. Потом, когда Тора исчезла, как пишет Баля Сулам, в первом пункте предисловия к ТЭС, что есть страх, что наука Каббала вообще, начиная со времени разрушения храма, уже возник железный занавес и вообще может исчезнуть в Израиле. То есть исчезнуть Израиль, значит, даже не будет возможности прийти к исправлению. Ну, конечно, нет, но с помощью ужасных страданий, кто знает, с помощью чего. Когда приходит ассимиляция, и время начинает заниматься Торой и заповедями для исправления, то есть светом, возвращающим к источнику, всеми средствами, которые называются Торой и заповедь, исправляющая человека, душу человека. Тогда приходит также эта методика к Израилю и к народам мира тоже, ко всем. И все начинают заниматься этим, поскольку исправление через Израиль должно прийти к другим народам. То есть, что оба они должны подняться на уровень окончательного исправления. И то, что интересно, что в течение истории, даже до нашего времени, было много каббалистов, которые обучали просто группы народов мира. Рамхаль учил другие народы, Абуляфия обучал другие народы. То есть были такие каббалисты, которые публично как раз изучали каббалу вместе с народами. это было просто было течение такое, очень ясное, известное. Из-за того, что исполнять заповеди на практике в нашем мире, то, что делают религиозные евреи, это нельзя другим народам. Но внутреннее исправление относится к другим народам, и они как раз изучали это. Есть об этом целые исследования. И даже не было к этому не то что сопротивление, но есть просто путь такой особый. Мы только что учили именно Сефер Йецира, разные такие особые вещи. Но, по сути дела, да, это было в течение истории, и очень большие каббалисты. Потому что внутреннее исправление относится и к тем, и к другим. Внешнее исправление, то есть только благодаря действиям в этом мире, относится к Израилю.
3: Есть
0: вопросы, да?
1: Тут сказано, действительно, поскольку это противоестественно как для разума, так и для сердца, это называется усилие. Что это за два понятия?
0: Ну, мох и либо, допустим, на каждом уровне, ты знаешь, на каждом уровне душа — это 10 сферот. Только от его уровня зависит, что это за 10 сферот, какие свойства, насколько они более возвышенные или более материальные, насколько намерение. На нашем уровне моха и либо разум и сердце, допустим, разум и сердце, чувство и разум. То, что не принимается сердцем и не принимается знанием, разумом. Это называется, как написано, хотя это против природы, как в свойстве разума, так в свойстве сердца, это называется усилием. То есть, что не разум и не сердце не согласны на это действие. Человек старается делать, его не способен. Если это разум и сердце, что же у него еще остается, с помощью чего он может исполнить действие? Но кроме разума и сердца у меня нет ничего. Или разум одолевает сердце, или сердце одолевает разум, тогда я способен сделать. Или в разуме, или в сердце что-то. Или что сердце не хочет, я пойду увеличивать разум. С помощью большого разума я принижаю, смиряю сердце, или наоборот. Если разум говорит мне не стоит, но сердце горит, оно не слышит разума, отбрасывает и делает согласно чувству что-то. И так мы видим по себе. Но если не то и не другое, так с помощью чего я могу еще сделать какое-то действие? То есть именно когда ни разум и ни сердце не согласны на это действие, тогда, по-видимому, может быть, что это действительно действие духовное. Только тогда. То есть это не признак того, что это действие является духовным, но если это духовное действие, то, конечно, ни разум и ни сердце не согласны. Оба. И тогда у тебя нет ничего, кроме как кричать. От чего ты кричишь? Не от разума и не от сердца, потому что они относятся к твоему животному состоянию, желанию получать. А от точки сердца ты кричишь, о разуме и сердце, что они не способны, ты обращаешься к Творцу, чтобы он помог тебе, дал бы тебе силу смирить разум и сердце.
1: Это в материальном, а в духовном есть точки сердца тоже, и муха, и либо.
0: В материальном есть у нас в материальном у каждого человека. Ну, допустим, вижу, парень любит девушку. И что мы приходим к нему, хотим ему сказать в разуме, тебе не стоит, может быть, есть кто-то получше, это не для тебя, да? Верно? Потом мы его оставляем, он смотрит, загорается, не хочет, отбрасывает весь разум, хочет снова работать с сердцем. Снова ты должен прийти и убедить его, так? Так во всем. Или, допустим, по поводу диеты, здоровья, неважно что. Материально. Как мы делаем? Если я хочу прийти к чему-то большому, скажем, быть каким-нибудь великим ученым, я должен все время увеличивать цель, возвеличивать и в воодушевлении, в впечатлении, в разуме делать разные расчеты, что стоит, надо работать над этим. Но для духовного, которое скрыто и никакой пользы не может принести мне, если действительно по-настоящему духовное ради отдачи, то ни разум и не дает мне никакой оценки этого. И сердце тоже, конечно, не скачет. Так с чем я это буду делать? С помощью чего я должен пойти в это направление? Мне, я не могу никак идти. То есть я должен только выяснить в разуме и в сердце, что у меня нет к этому никакого влечения. И я не способен на это ни в чем. И вместе с этим точка в сердце укрепится, и ты будешь кричать Творцу. Если вместе с этим я не укрепляю точку в сердце, то я просто приду в отчаяние и оставлю это. А здесь это вопрос, что с одной стороны влечение вперед, видеть, что разум и сердце не согласны, а с другой стороны возвеличивать точку в сердце. Это уже только с помощью группы, потому что мне неоткуда получать, кроме как от внешних. Внешний — это или Творец, или группа. Получить силу, чтобы обращаться. А мы, как правило, не делаем так. Мы стараемся найти в духовном разные соблазны, разные выгоды, что мне стоит это. То есть мы искажаем духовное. Это не духовное то, что мы представляем себе. Настоящая духовность — это что-то ужасное. Кроме этого, все давай мне, я согласен, кроме этого. То есть мы еще далеки от того, чтобы увидеть, что такое духовное, объяснить это, что это действительно отдача. А как-то мы приклеиваем к духовному разные такие ярлычки, что там есть какие-то наслаждения для нас, стоят мне. А на самом деле это из-за того, что я думаю, что тогда у меня будет какой-то выигрыш, почести, власть. В особенности это почести и власть, уважение. И тогда сердце, конечно, и разум готовы. Так у нас нет усилий, у нас нет места для усилий. Место усилий начинается, поскольку ни разум, ни сердце не желают. Да.
1: Еще сказано в статье, есть пища духовная, к ней относятся уважение, образование, власть и правление. Никогда не слышал, что почет, знание и власть — это духовная пища.
0: Почему весь отрывок? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Страница Рейш Цадик, 290, последний отрывок. Материально мы видим, что человек работает только для заработка. Что такое материальное? Материальное называется ради получения. Духовное называется ради отдачи. Мы всегда говорим только о желании, не о том, что я нахожусь в теле, или я уже умер, а только в душе. Не говорим об этом. Мы говорим материальное и духовное — это намерение ради получения или ради отдачи. Да? Заработок, то есть если я работаю для заработка, называется, что я нахожусь материальным. Или если я нахожусь материальным, называется, что я работаю ради заработка. А заработок называется питание, то есть тело питается этим. И для этого оно работает, для этого дает энергию. Тело, мое желание получать в материальном, это означает, что питание, которое он дает телу, это материальная жизнь, которая называется еда, питье и тому подобное. То, чем он наполняется, это не вопрос калорий, это вопрос наслаждения. И также духовное питание. Духовное — то есть то, что я чувствую в материальном, что это духовное. Но это то, что называется почести, знания, власти и тому подобное. То есть у нас есть наша жизнь, как сейчас мы живем. Есть в этой жизни питание материальное, это наслаждение, которыми мы наполняем тело в материальном виде. есть наслаждения, которые называются духовные наслаждения. Духовные, скажем, человеческие. Культура, знание, власть, почести, развитие. Знание какое-то. То, что нету животного по-настоящему, а есть только у человека.
3: А?
1: Как духовность воспринимается внутри желания получать?
0: У нас это называется духовным. А что ты говоришь, человек духовный? Философ, допустим. Что называется? Гуманитарные науки учат разные глупости там в университете. Называется у них рух, дух. А человечество так называется, гуманитарные науки духа на иврите. Да.
1: Здесь он говорит о разном виде усилий. Может быть, можно было подробнее объяснить, что такое разные уровни усилий?
0: Разные уровни усилий — это в соответствии с тем, насколько ты находишься в осознании духовного, то, что перед тобой, согласно кумахапу высшего, ты стоишь, который является тьмом, отсутствие вкуса, темное, просто серое. И, несмотря на это, ты хочешь прилепиться к этому. Ты понимаешь, что твое, все твое сознание духовного — это через твое желание получать, и то, что в том ты чувствуешь отсутствие вкуса, отсутствие влечения, все это из-за того, что твое желание не способно видеть красоту и совершенство, которое есть в отдаче.
1: Я спрашиваю, допустим, усилие, в то время, когда человек сидит на стуле, совершает усилие.
0: Как это усилие? Человек, который сидит на стуле, делает ли усилие? Нет. Спортсмен делает усилие, когда бежит. Это ты хочешь сказать? Так я не понимаю.
1: Ну, то, что человек во время учебы, допустим, когда учится.
0: Ну, как раньше он делает? Что называется у тебя учеба, я не знаю.
1: Что такое правильное усилие?
0: Усилие, он говорит тебе, усилие — это при условии, что духовное не привлекает меня ни в разуме, ни в сердце. И я от моей точки в сердце обращаюсь к Творцу и кричу «Спасите!» Чтобы построить это движение, прийти к состоянию молитвы, это называется усилиями. Да. Не в разуме и не в сердце. Так всю энергию после этого я получаю и как в разуме, так и в сердце.
1: Получают ли потом, когда раскрывают духовную энергию и в разуме, и в сердце? И да, и нет. Или и там, и там. Это точно так же, как в нашем мире. Как правило, есть ощущение, есть разум. Причем чувство властвует, когда человек особенно находится на подъеме, то он чувствует, он, я как бы... К хорошему состоянию, ощущению. То есть, когда нет чувств, то человек как-то хочет исправить, хочет заполнить.
4: Авал Но давка за это их таким льет яхот. Беруханиют, боим яхот.
1: Но совсем не обязательно, чтобы и то, и другое было вместе. В духовном это происходит вместе, потому что экраны, отраженный свет и получение света внутри этого кли приходят как одно. Там и сердце, и разум работают одновременно вместе. А у нас в этом мире это... Да, вопрос.
0: Все в разуме мне понятно, что у меня не будет ничего духовного и в ощущении тоже.
4: Так
0: что все-таки меня привлекает с мужской силы. Если ни в разуме, ни в чувстве меня ничего не привлекает, это, видимо, все-таки не окончательное разочарование, все-таки есть что-то.
1: Да, потому что все еще есть какое-то самоуважение, как я выгляжу сам для себя или в глазах группы и для семьи. Есть много поддерживающих факторов, которые удерживают человека как одного из множества, из стада, в его рамках. Но когда на самом деле происходит полное отсутствие разума и чувств, то тогда уже ничто не поможет. Его ничто не впечатляет. И группа тоже не помогает. Нет у него поддержки. Вот тут только подготовка из точки в сердце, то, что впитывается от группы, может помочь. Как сказано, одно относительно другого. Потому что наше клей — это сердце, работает с разумом и чувствами. И если не развивать точку в сердце, то и не будет, не с чем будет обращаться к Творцу. Поэтому и не дает нам, как положено, по-настоящему отчаяться. Мы еще к этому не готовы. И возопели сыны Израиля от работы — это очень высокая ступень.
4: А?
1: Подготовка? Укрепить точку в сердце. В той мере, в которой ты готов, в точке в сердце, не оставлять Творца. В любом случае, что бы ни происходило, неважно, что бы ни чувствовало твое сердце, ни в разуме, ни в чувствах, насколько бы ты принимал бы важность Творца, что бы ни происходило, что бы ты ни чувствовал, то в соответствии с этим тебе будут давать тьму все больше и больше, пока не превратится она в египетскую тьму.
0: Моя связь с группой обязана быть активной, может быть, пассивной, даже получать впечатление, я должен укреплять точку в сердце. Я обязан, моя связь должна быть активной с группой.
1: Должен ли человек быть активным в группе для того, чтобы впечатляться ею? Да? Ну, есть у нас один активный. Где этот Шиевец? Нет его. Вот он такой активный, он, ты видишь, приходит раз-два в неделю, делает много шума и убегает. А другой, ну вот как ты, работает систематически, сидит часами с компьютером. У каждого свой характер. Мы не можем померить. Нет возможности измерить активность человека. Вообще, активность не так меряется. Все, что у тебя есть от природы, все, что Творец вложил в тебя, в твое тело, этим ничего померить невозможно, потому что то, что мы во внешней не равны, не похожи друг на друга, но на внутреннее это вообще не влияет. На внутреннее влияет твое отношение, требование к группе. Я отдаю себя группе, чтобы получить от нее укрепление точки в сердце в отношении связи с Творцом. Потому что эту связь я получил от него начальную связь, а все остальное, все, что я могу получить, всю добавку могу получить только от группы. Добавку к точке в сердце. И больше неоткуда получить, и поэтому я обращаюсь к ним, и поэтому я что-то делаю, требую, кричу на них, я вкладываюсь в них. И своими впечатлениями от них, и отменяю себя, чтобы они на меня могли подействовать, чтобы я впечатлился ими. И тут не поможет, сколько бы ты ни кричал, ни носился в суете. Это зависит только от тех усилий, которые ты вкладываешь вместе с намерением. Одно без другого невозможно. Об этом сказано, что заповедь без намерения, как тело без души. Ты можешь делать много действий в группе, но если к этому ты не добавишь намерения, то, ну, то, что называется, хороший парень в группе. Это не духовное. Активный, да, красиво работает. Я не пренебрегаю ни в коем случае. Потому что к такому состоянию тоже приходит исправление рано или поздно. Но по-настоящему меряется намерением. Духовное измеряется в нашем состоянии только по намерению. Духовное — это вообще только намерение. Чего я хочу от действий? Насколько мое желание и цель идут вместе? Поэтому ты можешь спокойно работать с компьютером, и никто об этом знать не будет. Это твой характер, ты не можешь ни кричать, ни шуметь. Но твой вклад, вклад громадный, и требование может быть большим требованием в соответствии с тем намерением, потому что есть у тебя намерение, и все, и это работает.
0: Группа не получает воодушевление?
1: Группа получит вдохновение. Она сама не знает как, но получает. Немножко нужно об этом тоже говорить. Но ты же видишь, один все время кричит, так что остановить его невозможно. А второй, пока выдавит несколько слов, проходит месяц. Это не от этого зависит продвижение. Только от намерения. Ну, хватит молча сидеть и думать. И ты почувствуешь. То есть достаточно сидеть молча и думать, и ты почувствуешь, насколько можно быть, можно гореть. Это все передается внутренне, дух. Потому что слова — это вещь очень приземленная, грубая, действует только в материальном. Что такое слова? Ясно? Нет, я тебя не понимаю. Ты говоришь, где в работе с намерениями есть лишма и лолишма? Ну, во-первых, вся работа только в намерении. То есть выйди из тела, ощущение тела, связывай себя только с намерениями, чего я хочу. Но думай, по крайней мере, что это намерение. На самом деле намерение нечто еще большее. Ну, допустим, то, чего я хочу. Какой результат? И к кому придет этот результат? Вот оцени все это. И скажи, что это и есть твое намерение. Намерение может быть ради моей пользы. Даже если это я как бы выкручиваю, что это не ради меня, допустим, или ради Творца. Ради Творца я могу говорить сколько угодно. Что такое по-настоящему на пользу Творца, я не знаю. Вообще, что такое это ради Творца? Где я его чувствую прежде всего? Где я его чувствую чуть больше, чуть меньше от меня или вообще без всякой связи со мной? Если я думаю, что от этого будет мне какая-то польза, и только для этого я работаю, это называется лолишма. Почему тогда это называется лолишма? Это просто эгоист. Так ведь? Как любой человек в этом мире. Нет, не так. Если я хоть как-то, какой-то своей мыслью связан с Творцом, с Духовным, и я думаю, что ему будет хорошо от меня, но также я связываю это и с тем, что и мне тоже будет хорошо, это уже называется лолишма. Если я полностью отсекаю все результаты от себя, чтобы никакой пользы мне не было ни в каком виде, и мне получается сделать такое выяснение по-настоящему, я к этому готов. То есть я получил свыше силы, силу веры, благодаря чему я могу приподняться над своим желанием получать, над личной выгодой. Такая сила должна свыше мне прийти. Просто так я этого сделать не могу. Вообще не способен это сделать. Это просто невозможно. Для этого нужно получить силу бины. Быть на связи с биной, то есть сделать первое сокращение, затем исправить отдающий килим. И сказать, что тогда я смогу сказать, что я способен работать без всяких расчетов ради себя, когда есть уже возмещение для моих получающих килим. Это уже после многих ступеней. Тогда называется, что я работаю в лишма. Лишма или ради Торы. Лишмо — это ради Творца. Неважно. Рабаш описывает понятие Торы и заповедей в разных вариантах, в разных формах. Есть Торы и заповеди, где Торы называется свиток из пергамента. У нас он стоит в Арон Кодеш. В шкафу со свитками. И заповедями называется то, что человек делает, то, чего ему научили делать. Разные движения, чтение текстов. Это называется заповедями. Такое детей учат с трехлетнего возраста. Так. А с бармицвы 13 лет и дальше они уже должны выполнять. Это называется Тора и заповеди. Называется Тора и заповеди людей, которых обучили. Что это значит? Так обучили, так и делают. Они выполняют Тору и заповеди Творца или того, кто их научил? Того, кто их научил. Тот, кто научил их, показал им разные действия, привил им привычки. Он внедрил в них это в виде второй природы. И они это делают. Делают это как привычку. И чувствуют себя плохо, если не делают. Не дай им что-то это делать. Они будут себя плохо чувствовать, потому что привычка стала второй натурой. У меня был такой товарищ, помню, Бет-Кнессету Рабаша. Ему в канун субботы, когда все поют песни, он должен был кричать, и подпрыгивать, и хлопать в ладоши. Как-то я его остановил. Он говорит, не могу, я себя буду плохо чувствовать, если я не буду так делать. И он сказал, это всего сердца. То есть я буду плохо себя чувствовать. Я обязан так делать. Я видел, насколько это, ну, просто привычка. Для него это как еда. Он этим наполняет себя. Это называется исполнение Торы и заповеди, которым обучили люди. Исполнение по привычке. То, что выучили, то и делают. Затем есть Торы и заповеди, когда люди даже нерелигиозные хотят что-то делать ради собственной пользы. Ну, допустим, сегодня с утра у меня суд. А перед судом я схожу в Бет-Кнессет. Ну так, немножко сделаю пожертвование, наложу тфилин, поцелую свиток Торы, и тогда мне это поможет. Это другое отношение. Он делает это не просто по привычке. Он считает, что в этом есть какая-то духовная сила, то, что ему поможет. То есть он уже относится к этому как к чему-то живому, то, что может дать ему пользу. это уже совсем другое отношение. То есть не полностью исходящее из привычек. Вообще никаких привычек тут нет. Возьми любого светского человека, чуть-чуть надави на него страданий, и ты увидишь, он начнет думать об этом, будет менять мезузу, по крайней мере, будет думать поменять имя. Есть такое. Есть Тора и заповеди, когда люди уже начинают думать, что с их помощью они могут принести себе пользу в этом мире. То есть они по-настоящему вкладываются.

0: А есть такие, кто уже начинает думать, что существует нечто совершенно абстрактное, не относящееся ни к этому миру, ни к будущему миру. И это для того, чтобы полностью заменить свои облачения, оставить свою природу. Все мысли, все желания, насколько мне хорошо, неважно. Когда приходит к вопросу, каков смысл жизни, если от того, что мне плохо, человек задумывается, в чем смысл жизни, он бежит тогда в синагогу выполнить разные Торы и заповеди, давать пожертвования, чтобы стало хорошо. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, это очень глубокий вопрос, если человек задается им серьезно. И то есть спрашивает в своем желании получать не потому, что ему плохо, а даже если ему хорошо в желании получать, он все равно хочет его заменить, он хочет выйти из желания получать, потому что он чувствует, если у него настоящая точка в сердце, что он просто должен изменить, вывернуть свою природу, он не в состоянии в ней находиться, должен измениться. Это уже что-то другое. Тогда он нуждается в Торе и заповедях, и то, что называется свет, возвращающий к источнику, и выполняет определенные действия в соответствии с этим. И тогда он понимает, что именно эти действия, сами эти действия, когда во время учебы ты стремишься к тому, чтобы твоя природа изменилась, и у тебя уже есть группа, в которой ты можешь выполнять, пытаться делать такие действия, как будто бы ты уже находишься в противоположной природе. Есть еще несколько промежуточных этапов, я перескочу к более продвинутому уровню. Когда мы говорим о точке в сердце, то мы говорим в общем о том, что точка в сердце означает, что мне материальнее, предпочтительнее, духовное предпочтительнее материального, то, что Творец важнее всего, что меня окружает. То есть работать над тем, что этот мир нормальный, но духовный лучше. Невозможно по-настоящему понять, что это такое. Должно произойти чудо. А иначе ничто не поможет.
1: Можно ли сделать какой-то соответствие, как бы перевод от многих заповедей на обычном языке, как бы путают заповеди и вознаграждение от получения. Нужно знать, какой вкус и должен быть у заповеди.
0: Заповеди, которые выполняют евреи в этом мире, предназначены для того, чтобы сохранить их в рамках народа, как народ. Заповеди, которые человек выполняет, чтобы стать иуди духовным, а слово иуди — единение с Творцом — это совершенно другие действия. Это действия над желанием получать, а не над телом. Вот сейчас я пью чай и должен сначала произнести благословение. Все во славу Его. То есть я произношу какие-то слова, и все. Если я на самом деле должен выполнить заповеди, чтобы все было, пошло во славу Его, это значит, что я должен проверить все свое желание получать. Есть ли в нем управление Творца, и на 100% ли? То, что я полностью отменяю себя в своем желании получать и позволяю Творцу управлять им на 100%, и я будто бы не властвую им. Это означает, что все по слову Его. То есть я становлюсь на уровне нефиш из Наранхая, самой низкой из ступеней. Это означает, что делать благословение, то, что называется, все возникло по слову.

0: его.
1: Если практически человек может это сделать, ну, смотря на каком уровне, на каждом из уровней есть подобный этап. Ладно, где ребята, организаторы?
2: Сейчас поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем.
3: Ну, я думаю, что нужно думать о конгрессе, о подготовке к трапезам. Так, подобрал что-то интересное к конгрессу для подготовки к трапезе или к самой трапезе. Послушайте, народ Израиля должен заниматься Торой и заповедями в материальном, это его удерживает в рамках духовного, а не то, что мы, перемешиваясь с народами, то есть познаем какие-то новые земли, а познаем новые желания внутри себя, в оценке их. Потом пробуждается полноценное пробуждение, тогда весь Ам Исраэль, народ Израиля должен пробудиться, и тогда и народы приходят тоже через народы. А это означает трапеза, в общем.
4: Да, в статье есть много всего, и то, что меня зацепило, это связь между Торой и заповедями, когда человека учат с детства, с рождения, и он автоматически выполняет, но
5: безманше бенадам асезело автомати,
4: когда человек это делает не автоматически.
5: Безушу шлавы, вот уйдниске бабет мишпат, кольмина дворимели,
4: делает, чтобы это там помогло ему где-то, может быть, на суде или еще где-то, то есть когда у него есть какая-то выгода, он прилагает усилия.
0: Да, то, что меня зацепило, то есть ты не можешь судить, у каждого своя особенность, это не вообще никого судить не можешь. И все, что я думаю, или все, что там на моем уровне, он дает пример там нескольких товарищей, у каждого свои какие-то личные способности, то, что творец в него заложил. Но мы должны судить по внутренним усилиям.
4: И понятие Торы и заповеди, выполнение с нескольких уровней. Есть уровень, когда человек делает это, чтобы что-то заработать в этом мире или в мире будущем. И есть что-то промежуточное, что нужно настраивать намерение, то, как человек освобождается от всех своих мыслей, хочет зайти. Это уже другое намерение.
0: Да, мы видели, что мы в своей жизни совершаем много действий, бесконечное количество действий, и каждое действие надо выяснять, почему, зачем я это делаю, что я хочу, чтобы получилось, какое намерение я облачаю на это намерение, добавляю туда объединение, не добавляю объединение. Наше окружение — это то, что определяет. Какое намерение, какое отношение надо помещать в каждое действие. Важно делать эти выяснения, выяснения делать в десятке. Это лаборатория нашей жизни. Это то, что ведет нас по дороге жизни. И делать это вместе.
4: Вначале мы читали о том, что такое шаббат, что есть такое состояние, и Творец готовит нам его свет, и вся наша работа — это только лишь подготовить келим. И потом Рав сказал, как мы выстраиваем келим такие в работе, работа между нами.
0: То, что мне понравилось, что точка в сердце требует подготовки. И духовное — это отдача, а получение — это материальное. Ну, в общем-то, весь урок об этом выяснялось, что такое духовное и что такое материальное.
4: Он говорил о том, что то, что важно, это внутреннее намерение, а не там крики. Рав говорит, что он не против этого, это тоже хорошо, но даже тот, кто сидит тихонечко, ты не можешь оценить его намерение. Но духовное — это когда ни в разуме, ни в сердце не согласны на действие, тогда это может быть духовным действием.
0: Перейдем к следующей части урока. Учеба с товарищами, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас будем совершать духовные действия. Продолжаем подготовку урока 5, подготовка урока 5.22 вот этого святого вот этого состояния, которое нам предстоит. И видели на подготовке объяснение Рава об отмене и подчинении. И именно в отмене человек распространяется на все мироздание. И мы хотим то самое время, которое у нас есть сейчас, сосредоточить нашу мысль, намерение, молитву на понятие, на духовном понятии, которое называется, что если не сейчас, то когда? Мы слышали сейчас на уроке, где-то ближе к концу, что в конце концов то, что поможет человеку, это только чудо, и что только точка в глубине нашего сердца, которая хочет связи с Творцом и чувствует, что она не может остаться противоположной ему внутри желания получать, должна получить укрепление со стороны группы до такой силы, что это просто нас подбросит и поднимет в раскрытие Творца, в силу отдачи между нами, над нами, в нас. И все вот эти вот условия сосредотачиваются вот на этой неделе, где мы будем совершать духовное действие, которого никогда не было в истории. Множество десяток по всему земному шару собираются, да, чтобы зажечь духовную искру, чтобы привести каждую десятку и каждого из нас внутри к раскрытию Творца, творению. Это высшая цель всего, и это сейчас нам предстоит. Так вот, цель нашего времени сейчас — это молиться вместе и убедить друг друга, что мы сделаем это. И написано, первый отрывок, Рабаш, «Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас?» Ну, то тогда когда? В таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать, если не сейчас, то когда? Сейчас мы вместе будем смотреть урок Рава 13 минут, в котором Рав поможет нам усвоить, как мы готовим себя, свою десятку, к месту раскрытия Творца, как средство раскрытия Творца. Пожалуйста.
0: Мы говорили об этом уже очень много раз, что вся наша работа в десятках, и поэтому все вопросы, ответы, решения разнообразные, вообще вся работа, мы должны рассматривать только, насколько это эффективно для десятки, потому что то правильное настроение, которое должна получить десятка, там мы создаем настроение высшего мира, Творец, который находится там в десятке, наполняет ее в отношениях между нами в десятке. Мы приходим из обычных отношений к свойствам, а свойства становятся сферот. И так мы начинаем раскрывать в продолжении отношения между нами, отношения между сферот. Авая — это название высшей силы, то есть раскрытие его нам. Авая, Элоким, Эки — все это отношения между товарищами, которые так между ними раскрывается Творец. Поэтому десятка очень важна для нас. И тот же пример, мать и ребенок, у нас в нашем мире нет чего-то более яркого в любви, чем отношения между матерью и ребенком. Все, что она делает в жизни, она может быть на работе, покупке, но ее сердце, ее голова находится полностью в ребенке, где он, что с ним и так далее, непрерывно. Она не может оставить это. Так же и мы должны заботиться о нашей душе, это исправленная десятка, и как мы каждую секунду можем вызвать это собрание наших желаний, чтобы правильно мобилизоваться в душу, то есть в исправленную десятку. Так мы продвигаемся. И вот эта забота должна все время гореть и зажигать нас. И если мы еще не достигли духовной ступени, доставить наслаждение Творцу, это то, что должно раскрыться в десятке, значит, мы между нами не можем пока что достичь доставления наслаждения, и каждый не видит себя зависим от других, обязан всем духовной жизни в десятке. И поэтому работа в десятке, практическая работа в десятке, это самое важное, потому что средства для раскрытия Творца, для того, чтобы доставить ему наслаждение, мы должны видеть в десятке этот инструмент, с помощью которого мы это делаем, каждый в отдельности и все вместе. Цель творения раскрывается в соответствии с тем, насколько десятка исправляет себя. И главный закон природы — это взаимность, объединение, поручительство. В соответствии с тем, что раскрывается в этой нашей работе, нет никого, кроме него, добрый творящий добро. Все это в строении десятки, и десятка находится как бы в нашем поле зрения. Мы представляем себе это как тела, пока начинаем понимать, что это не тела и не характер людей, как мы знаем, а это наши желания, скрытые, которые попали к нам еще до разбиения клей Адама Ришона, это искры. В каждом есть искра из желания отдавать, которое было в Адама Ришоне, в исправленном клей, прежде чем он разбился. И если мы начинаем видеть, что в каждом нет у него характера, и нет ничего, чтобы относилось к человеку этого мира, но главное для нас в каждом — это отыскать эту искру и соединить искры, и таким образом мы достигаем огромной силы отдачи, которая умножается с помощью нашего усилия объединиться вот в этих силах, в этих искрах. И так мы достигаем состояние, которое называется «одно сердце», одно большое желание отдавать и между нами, и от нас к Творцу. Так мы достигаем совершенства и между нами, и между нами, и им, и вот этого конечного состояния объединения между всеми с Творцом, то, что называется слияние. Мы видим здесь, что весь процесс мы проходим только в десятке. И все наши трудности, чтобы реализовать этот процесс, то, что мы недостаточно серьезно относимся к десятке, нам это еще не проникает в сердце, то, что вот это строение — это то место, в котором мы раскрываем высшую силу, высший мир. следствие нашей работы и так далее. То есть, что все находится там, это мы все еще не очень чувствуем. И здесь мы должны помнить то, что написали нам великие, что наша работа, даже если мы не видим, не хотим, не понимаем,
2: и
0: охладеваем определенным образом от того, чтобы приблизиться друг к другу. Но в нашей работе, даже физически, если мы можем сделать что-то, с первого дня, как мы приходим в науку Каббала, даже нашей физической работы мы можем начать приближаться друг к другу и начать строить объединение между нами, которое в итоге назовется душой. Поэтому для каждого это открыто. Каждый способен на это. Будем надеяться, что мы поймем величину важности, что именно вот это строение, оно определяет все, и в нем происходят все результаты нашей работы, и вся наша работа, и результаты нашей работы, и цель творения, и ее реализация, все там внутри десятки.
1: А какое объединение должно быть?
0: Такое объединение должно быть, что мы внутри себя, каждый бы почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И весь мир не существует, а только десятка существует, и она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется только внутри десятки. Либо жизнь, либо смерть. Только внутри десятки. Я чувствую, что это так или нет.
1: Но не все время.
0: Это проблема. Я должен прийти к состоянию, когда это факт. И я нахожусь в этом. И тогда, через десятку, я начну раскрывать духовный мир.
1: Все время?
0: Все время. Потому что это происходит с помощью света. Не то, что я решаю, что я могу знать. С минуты на минуту.
1: Это что-то ложится на чувство, и все время ты с этим?
0: И разум, и чувства, и все свойства.
3: А как
1: я могу помочь десятке найти вот эту связь?
0: Тем, что я стараюсь это делать и даю им пример, и говорю с ним все, что только можно, все, что возможно, во всем стараться буквально быть ведущим к объединению.
2: Дугма.
0: Во всех, со всеми способами. Пример. Пример. Это написано.
1: Вопрос из группы Питера. С помощью какого средства десятка определяет мою судьбу?
0: Десятка определяет мою духовную судьбу. И тем самым она определяет и мою материальную судьбу, потому что не может быть одно без другого, потому что этот мир всего лишь существует, особенно в наши дни, в наше время, чтобы мы поднялись от него к духовной системе. И все включено в группу, и все зависит от группы. Это кли, прибор, душа, в которой я раскрываю всю реальность. Что можно сказать?
4: Рацити лишоль, а там арта двикут басирия.
1: Я хотел спросить, вы сказали слияние с десяткой, держаться за десятку, это не просто так зацепиться, там надо раствориться, исчезнуть. Это что-то?
0: Слияние — это почувствовать их и в связи с ними почувствовать урок. Допустим, да, если вы находитесь на уроке, прежде всего слияние между всеми, когда вы формируете кли, общее ощущение и внутри общего ощущения, как внутри общего экрана. Вы учите урок, и урок вы учите не как урок сам по себе, а то, как он облачается на ваше объединение в десятки, и тогда урок становится какой-то программой, которая сейчас изменяет десятку и готовит ее к новому состоянию. Вот это настоящий урок.
1: Вопрос из группы Питера. Как десятка выполняет роль Творца?
0: Десятка не наполняет полностью роль Творца. Десятка более или менее форматирует меня, как-то формирует меня, чтобы включиться в нее, и там включиться в Творца. Вот и все. Я без десятки не могу. Я должен отыскать свое место в десятке таким образом, что я отменяю себя, соединяюсь с ними. И таким образом все условия я достигаю такого состояния, когда Творец обязательным образом находится в десятке и также раскрывается в моих чувствах.
1: Сколько раз мы слышали это слово «десятка», «отрава»? Все определяется только внутри десятки. Десятка определяет мою духовную судьбу. Работа в десятке на самом деле — это самое важное. Вся наша работа в десятке. Весь процесс мы проходим только в десятке. Все там внутри, внутри десятки. Каждый ощутит, что он на 100% зависит только от десятки. Десятка очень важна нам. Мы не придаем значения десятке должным образом. Так вот, через неделю, начиная с сегодняшнего дня, мы будем на историческом нашем конгрессе, конгрессе десяток. И каждый, в принципе, будет физически где-то, каждый в своем каком-то месте, вместе с десяткой. Но мы как сеткой такой накрываем, да, вот это полное все наше кли. И этот конгресс — это не еще какой-то там конгресс, а это решающий момент. Судьбоносный. Хотя мы и читаем, объединяемся, там пьем, кушаем вместе и делаем как бы как обычно все то же самое. Но тут должно что-то в нас перевернуться. Мы должны прийти к такой точке, в которой мы начинаем понимать, что кроме десятки нет у меня ничего. Я живу в десятке, я умираю в десятке. Все внутри десятки. Все с моей десяткой. Кроме нее нет больше ничего. Все остальное — это иллюзия. Если я сейчас не научусь работать внутри десятки, отменить себя перед товарищами, возвеличивать товарищей, раскрыть Творца внутри десятки. И к этому мы хотим сейчас выйти в этом нашем особом конгрессе, для того, чтобы прийти изнутри, чтобы произросло в нас через наши колоссальными усилиями на объединение, чтобы возникло решение, что только десятка, что Творец раскрывается в десятке. И для этого мы выходим в этот конгресс, и мы хотим сейчас сделать первое задание, первый семинар. Сейчас будем зажигать друг друга, будем говорить о величии, важности того, как у нас появился этот святой трепет вот перед этим событием. 5 минут поговорить, как Творец приближается к нашей десятке, стремится раскрыться в ней, и мы сейчас совершаем все усилия, чтобы предоставить ему место раскрыться в десятке. Давайте сейчас пробудим друг друга в преддверии этого особого состояния.
3: Есть у нас У
0: нас есть много работы, целая неделя. И вот сейчас был клип Рава. Ну что ты можешь добавить? Нечего добавить. Если бы я мог передать вам, как для меня это важно. Не знаю, как это сказать, чтобы не вызвать критику, насколько для меня это важно. Нет жизни без десятки. И десятка — это то, где раскрывается Творец.
1: Что добавить к Нате? Я думаю, что же дает нам... Что дает нам десятка на самом деле? Для чего мы живем? И мы уже, ну, все мы начали ощущать. Вот сколько конгресс, работа, которую мы проделываем вместе, все действия, которые направлены только на одно, на объединение между нами, зайти в конгресс уже готовыми. Чтобы мы были как один человек.
0: Да, мы сейчас слышали Рава, насколько наша жизнь находится в десятке. Если ты не в десятке, то ты просто мертвый, так сказал Рав. Потому что через десятку у нас есть связь с Творцом. Творец говорит с тобой через десятку, и ты говоришь с ним через десятку. Короче говоря, наша духовная жизнь находится там. А вот это ощущение, как сказали, мы должны прийти, что без десятки ты мертв, у тебя нет духовной жизни, ты находишься в материальном. И вот это ощущение мы должны просто молиться, просить и...
1: Об этом каббалисты писали известную песню «Ассирия, Ассирия, Ассирия». Это как раз очень хорошо для подготовки к конгрессу. Мы сделали такую большую таблицу, да, то, что нам Натя разработал. Прописали в каждом окошечке, какой контент, что будем делать, кто отвечает, какую подготовку надо сделать, чтобы подготовили учебный материал. Вчера получали от Гоши рекомендацию провести еще встречу, то, что называется генеральную репетицию этого всего. Может быть, еще можно какое-то там окошечко туда, можно еще какое-то поместить. Да, святое время такое для совместной работы. Мы едем, возвращаемся, да, мы настраиваем всех наших людей. Да, на вот это путешествие внутрь себя. Семьи готовим. То есть это время такое. Огромное вообще волнение, и подготовка не заканчивается только здесь. И также среди всех семей, соседей, все занимаются только этим. Огромное волнение, да, последние недели перед конгрессом.
0: Да, чем больше мы приближаемся к конгрессу, волнение усиливается, потому что конгресс-то не просто так, еще один конгресс. Это внутреннее духовное такое собрание, которое каждому может дать еще важность, дополнительное кли для объединения, поэтому очень важно сосредоточиться на подготовке. Так мы будем готовы, так конгресс будет очень сильным. И я очень впечатлен женской нашей десяткой. У них очень мощная подготовка, они такую работу проделали. Это столько спланировали всего, вызывает большое воодушевление. И давайте тоже будем сильной подготовки.
1: Так, прочитаем отрывок. Второй отрывок читаем. Призывайте его, когда он близок. Следует понять, что значит, когда он близок. Ведь полна же земля славы его. И получается, что он всегда близок. Так в таком случае, что значит, когда он... То есть, выходит, есть время такое, когда он не близок. А дело в том, что состояние всегда рассматривается относительно постигающего, ощущающего человека. Если человек не чувствует близость Творца к нему, то из этого ничего не выйдет. Ведь все измеряется согласно ощущению человека. Ибо может быть так, что один человек чувствует мир, полный всех благ, а другой, который не чувствует блага мира. И не может он сказать, что существует, что есть добрый мир, а говорит согласно своему ощущению. То есть мир полон страданий. И об этом предупреждает пророк. «Призывайте его, когда он близок». То есть он говорит, «Знайте, то, что вы призываете Творца, исходит из того, что он близок». То есть сейчас у вас есть возможность, но если вы обратите внимание, то почувствуйте, что Творец близок к вам. Так вот, мы сейчас проведем семинар, второй семинар, 5 минут. Что значит обращать внимание, что Творец близок к нам? Что означает обратить внимание, что Творец близок к нам? 5 минут.
0: Что значит обратить внимание на то, что Творец близок к нам? Прекрасный вопрос. Не знаю, сможем ли ответить на него, но мне кажется, Творец близок — это когда есть очень большая сила преодоления, потому что ощущение... Вот этот эго не чувствует такого давления, и вместе с этим мы можем вместе попросить, чтобы это произошло быстро.
1: А, как здорово, что я говорю после Нати. Это дает мне такое волнение. Я как будто бы сижу рядом с Творцом. Да, есть у меня такое вот ощущение. Есть слова. Есть о чем говорить, на самом деле. И как и у нас статьи есть. Действительно. Но у меня сейчас нет слов.
0: Можно посмотреть с нескольких сторон. Первое, когда тебе удается поднять молитву за товарища, зная, что это Творец дает тебе это не приходит от тебя, Творец приближается к тебе и оказывает тебе одолжение, что ты можешь думать о товарищах. И второй взгляд — это близость к товарищам. Какую связь ты чувствуешь с товарищами, какое беспокойство, сколько ты думаешь о них. Все это относительно десятки. Быть ближе к товарищам — это быть ближе к Творцу.
1: На самом деле, не просто так написано «Вы меня сделали». Есть много связей в мире, есть много всяких рамок, всего в мире, да, где они там чувствуют связи и зависимость друг от друга, мощную связь, как жизнь зависит от него. В армии также много всяких систем, где есть, существует объединение, но у нас объединение — это не просто объединение ради объединения, а это ради раскрытия новой реальности, реальности отдачи, свойства отдачи, любви. вещь, которая самая высокая, чего можно только достичь. И с помощью этой работы между нами мы приходим к слиянию. То есть есть такая лаборатория, мы находимся в такой лаборатории. И это место дает нам развитие, чтобы прийти к слиянию, поменять наши свойства, на все наши свойства поставить некий новый слой, который покроет это все и позволит нам подняться на более высокую ступень. Все вот это вот намерение, все эти выяснения, мы это делаем внутри десятки. Я могу захотеть посоединиться с любым товарищем, человеком на улице, но какая причина, какая там цель? Ради чего это? Все вот эти выяснения, все это внутри десятки. Слава Богу, у нас есть десятка, которая производит колоссальные совершенно выяснения.
0: Почувствовать, что Творец близок к нам, я думаю, что так вот мы сидим вместе и уже чувствуем это. Это нельзя почувствовать иначе. Только когда мы здесь, мы объединены, мы направлены, и таким образом мы чувствуем уже близость Творца, потому что это то, что Он делает, Он собирает нас, Он дал нам десятку. И так вот, таким образом Он раскрывается, Он не может иначе. И мы не можем почувствовать Его иначе, только когда мы вместе соединены в десятке.
1: Я думаю, что Творец приближает нас очень сильно. Именно в это время, когда вот этот вот конгресс дает нам. Потому что он очень сильно хочет нас приблизить, и я это чувствую.
0: Сейчас мы послушаем Рава, чтобы он направил нас. Все зависит от нашей просьбы, все зависит от нашей молитвы. И мы прочитаем отрывки и будем молиться, чтобы эта молитва Рава зашла нам в сердце. Отрывок номер три. В тот момент, когда мы чувствуем, что есть приглашение приблизиться к Творцу и отменить вот эти преграды между нами и им, мы должны сразу постараться ответить на это и молиться, и приблизиться всем сердцем и душой к Нему. Насколько мы можем отменить вот эти преграды между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом. Четвертый отрывок. Насколько мы можем отменить преграду, перегородку между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом. Так же, как Творец специально поставил между нами преграды, и вот эта преграда между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эту преграду между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И таким образом мы приближаемся к Нему. Так же, как Творец специально создал перегородки между нами и также перегородку между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эти перегородки между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И тем самым мы приближаемся к Нему.
3: חברים, אנחנו בתהליך,
0: בתהליך לקרות לקראת אירוע דרמטי.
1: Мы находимся в таком процессе, таким драматическим событием. Драматическое событие такое в нашей жизни, драматизм в нашей жизни, в нашей десятке. То, что делается впервые, ну как все такое существенное по жизни, там есть три этапа всегда. Есть этап подготовки, на котором мы сейчас находимся. Мы сейчас ускоряем, усиливаем вот эту вот силу объединения между нами. Есть сам конгресс, конгресс десяток, конгресс десятки каждого из нас, в котором мы будем раскрывать, на практике раскрывать Творца между нами. И есть этап, который после конгресса. И нам говорят каббалисты, что конец действия в изначальном замысле. И поэтому сейчас мы проведем семинар, где мы представим себе, обрисуем себе состояние, к которому мы приходим после конгресса. Как будет выглядеть наша десятка после конгресса? Постараемся как можно больше деталей включить в эту картинку. Не что такое общее, а вот что же мы хотим вот этого? Мы видели, прочитали, призывать его, когда он близок. Мы хотим приблизить Творца к нам, что мы хотим от Него, что мы просим, что мы хотим, в каком состоянии мы хотим быть после конгресса. Поэтому сейчас семинар, 7 минут. Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы наша десятка приобрела после конгресса? Как можно больше деталей. Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы приобрела наша десятка после конгресса? 7 минут.
3: Аймет кашели или таэр это дворим? Кашели или таэр это дворим, что я пошут это лоиде, что это ло...
0: Трудно представить. Ты еще не был там, ты не входил в это... Но можно немножко представить, ведь мы должны выйти оттуда в ощущении. Говорят, что между нами есть вот эти стены, которые пали, и мы уже начали ощущать между собой вот это ощущение чего-то большого, что произошло. И кроме того, я думаю, что и реальность меняется, и вокруг все меняется. Ты видишь, что закончились войны, и между нами царит любовь. И это может сделать только объединение между нами, а мы будем стараться достичь этого.
1: Да, я думаю, что именно... Я думаю, что именно сегодня Рав ответил на этот вопрос, что нам надо прийти к такому уровню ощущения. Это то, чего нам не хватает. Я думаю, что то, что нам не хватает в духовном, это ощущение друг друга. Мы не чувствуем этой связи между нами. Умом понимаем, так пытаемся как можно больше, как бы разум это все рисует, но ощущений не хватает, не достает. И я желаю, я молюсь, чтобы на самом деле на этом конгрессе десятый, когда мы будем вместе, что мы к этому придем. Первый раз придем к такому самому малому ощущению, но ощущению, почувствовать связь между нами, вот эту вот зависимость между нами, насколько мы соединены. На самом малом уровне. Нет, не важно, но это уже духовное. Ну вот, я думаю, это я желаю, и об этом я молюсь.
0: Как мы закончим конгресс? Высокие блондины, кудрявые. Нати, как, что ты думаешь, да? Хочешь быть высоким блондином?
4: Швиль של החיים שלנו, швиль
0: Тропа нашей жизни — это не какой-то быстрый бросок и все, и достижение медали. Мы должны построить между собой объединение, и больше, и вот так вот прийти к слиянию. Это жизнь, которую мы выбрали для себя, и мы идем по этому пути, и мы определяем вот эти возможности, которые Творец дает нам. Как книга, которая была выпущена, где стоит ребенок и получает с неба подарки. Мы работаем, мы чувствуем, мы используем все возможности и строим уровни глубины связи между нами. Это то, что называется десятка, объединенная десятка, десятка, которая работает. Этого не было в первые месяцы, да, много месяцев, но потом мы построили то, что называется 5-8, и даже любая другая десятка, мы будем объединены больше, на более высокой ступени, с большей глубиной. Мы готовы к следующей ступени.
1: Да, этот вопрос — это продолжение вообще всего урока, с самого начала, когда мы учили, что мы должны приложить усилия и получаем тогда, как то, что называется, чудо от Творца, то, что называется субботней трапезой, да, вся вот эта вот важность десятки. Действительно, то, что мы как бы на что мы должны настраиваться, это на объединение. И мы приходим к состоянию, о чем Рав говорил, почувствовав десятку, что это есть жизнь, что все внутри десятки. Но так вот, чтобы каждый в десятке получил такую важность десятки, да, чтобы это было после конгресса, и что это десятка, жизнь в ней, и там раскрывается все. Это такой, по моему мнению, самый важный результат.
0: Как мы хотим выйти из конгресса? Мы хотим выйти одним. Как мы учим? Выйти как один.
2: Да, он
1: передо мной такая картина, уже на некоторое время, уже, что мы уже настолько соединены, что все наши связи исходят из центра десятки, что и вся наша связь с Нейбарухом, с миром, все оттуда, из центра десятки. Это нечто новое. И мне очень любопытно все это вот это ощутить. Это как бы очень сильное желание, которое у меня есть. Такая большая амбиция все вот это ощутить. Я считаю, что это в определенном степени это ощущение Творца.
0: Ну, что можно подытожить, что то, что мы сейчас говорили, что мы достигли этого.
2: Умер лану арав.
1: Нам говорит Рав в шестом отрывке. Рав говорит так. Говорит Рав в шестом отрывке. В каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится и раскроется, и объединит нас, притянет нас к себе. Еще раз. В каждую секунду, в каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится, раскроется и соединится с нами. и вытянет нас к себе. Так вот, хаверим, мы находимся в процессе интенсивной подготовки к Конгрессу. Каждая десятка проходит различные волнующие состояния, очень интересные вызовы, радость, такие волны разных видов и форм, да, и оттенков. А мы получаем очень много впечатлений от товарищей о форме работы, о процессах, и куда этот конгресс ведет их. Мы хотели бы послушать сначала на семинаре, потом в общем обсуждении, что подготовка к конгрессу делает с нами то, чего не было раньше. А что изменилось? Что изменилось в нашей десятке благодаря подготовке к конгрессу? Как это влияет на наше объединение? Как это нас развивает духовно? Каждый так, как понимает, как ощущает, что с ним происходит, проживает. Пусть поделится в десятке этим процессом, который проходит. Сделаем семинар, постараемся впечатлить так друг друга внутри десятки, какой процесс, который мы проходим. 7 минут. Семинар, пожалуйста.
0: Да, я могу говорить только от себя, что этот конгресс, он прежде всего создал в десятке такую серьезную интеракцию. Мы уже 2 месяца готовим это. Часть товарищей заботилась о том, чтобы отыскать место. Другая часть товарищей заботилась о том, чтобы серьезно спланировать наш конгресс, другие заботятся о пропитании, снаряжении и так далее. Мы очень много уделили наших встреч вечерних этой теме. Скажем, что вот этот конгресс просто поместил нас в такое серьезное действие, мы думаем только об этом. Есть разногласия, часть согласна или часть не согласна, но в итоге всегда есть решение, и это прекрасно, что десятка начинает жить. Мы чувствуем, что есть жизнь в десятке, и мы должны еще закончить некоторые вещи, но это здорово. Мы видим, что те действия, даже к которым товарищи не привыкли, они их делают. Контент, не все любят этим заниматься. Есть разные другие моменты. И все сейчас занимаются всем. Поэтому есть жизнь.

0: большим нехносим лезе.
1: Мы видим, что люди берут на себя разные задачки. Задача это дает пример. Это дает желание заниматься этим и стать такими, как они.
2: Да, несомненно, что это дает эффект в десятке, очень сильный. Мы это чувствуем, мы это видим. На товарищах есть жизнь, есть движение в десятке. Я хочу сказать, что мы сегодня с Гошей встречаемся и будем проверять все наши роли, как мы все это дело соединяем. И, как я сказал, это дает жизнь в десятке, вот этот конгресс. Давайте продолжать так и давать друг другу жизнь.
1: Подготовка к этому конгрессу, что делает, да, как это нас духовно развивает? Ну, с нами делает все. Это как ураган, да, который вдруг напал на десятку, и все так вот, да, происходят какие-то события, да, какие-то действия. Потом, ну, много и критики тоже возникает, и споры, и много всего. Но если посмотреть на это, мы видим, что любой спор, любое разногласие исходит из того, что каждому это все вот очень все важно. И люди, да, и они не идут на уступки, потому что это видят, что вот это надо самое лучшее, вот что надо сделать до десятки, это каждый видит. И не важно то, что происходит, но каждому это так важно, чтобы было все наилучшим образом, готов стоять насмерть и отдать все, чтобы это произошло, все его свободное время. И понятно, что нет свободного времени.
3: Мы
1: помогаем друг другу, помогают. Слава Богу, ну, лыхаем.
4: Анахну яшвим, анахну имоти яшавну, асину тафрит, коля охель.
2: Мы с Моти проработали меню. Да, все, что будет на конгрессе. Это должно быть, с одной стороны, дешево, с другой стороны, вкусно. И богатый ассортимент. И мы думали о том, чтобы... Мы можем сделать так, чтобы каждый получил что-то, что он любит, то, что ему доставляет наслаждение. Не знаю, готовы ли мы, но мы делаем все. Действительно, чтобы мы вошли в конгресс. И для нас это наша жизнь. Чтобы это дало нам следующую ступень, дало бы нам силы двигаться дальше. Потому что так мы живем, от конгресса к конгрессу. И для нас это следующая ступень, которая дает нам возможность объединиться с высшей силой, с Творцом. Ну, лыхаем, чтобы у нас получилось, чтобы у нас у всех получилось, у всех десяток, чтобы они вышли из конгресса как один человек с одним сердцем.
1: А сейчас мы хотим послушать для того, чтобы проникнуться и усилить вот это вдохновение в преддверии конгресса десяток. Давайте поделимся. Поднимайте руки, расскажите нам, что происходит в вашей десятке, что происходит.

0: происходит такого особенного в вашей десятке, чего не было раньше? Что делает с вами эта подготовка? Шломи, ты что, уже руку поднял? Ну давай, Шломи Джураев первый поднял руку. Итак, что происходит в десятке того, чего не было раньше, и происходит сейчас благодаря подготовке к Конгрессу?
1: Не, я просто потянулся. Но на самом деле есть много состояний. Мы большая десятка, очень разнообразная. У нас есть товарищи, которые находятся в разных рамках, но мы начали работать вместе, готовить конгресс, и увидели, что все хотят в этом участвовать активно. И все участвуют, скажем, в течение недели мы даже не можем собраться половиной десятки, и вдруг у нас хотят все быть в курсе, никто не хочет оставаться где-то за пределами десятки, там весь мир находится в этом. И вдруг ты обнаружишь себя вне этого. Ну, как такое может быть? Мы почувствовали, что вот эта сила, которую мы создаем между нами, это каждому дает возможность быть активным участником
2: и успехов
1: нам.
0: Нас, Шломи, да, нас вдохновил. Еще. Мы хотим слышать воодушевление, величие услышать. Ну?
1: Да, мы тоже начали готовиться к конгрессу уже давно. И мы увидели, что это очень нас объединяет. Каждый обретает важность. У каждого есть своя функция. Мы работаем вместе как группа, каждый что-то дает, что-то берет, и это готовит нас лыхаем.
3: Yes, great friends. Our ten feels that this preparation has made our whole group feel more solid and mature. We've also recently started a new process.
0: Наша десятка ощущает, что эта подготовка заставляет нас чувствовать более настроенными, объединенными. Мы чувствуем, что каждый должен брать ответственность для того, чтобы извлечь максимум с этого конгресса. Это все поменяло наше отношение к понятию вообще ответственность. Ощущается, что если кто-то не берет на себя что-то, то и вся десятка, у нее ничего не получится. Больше доступа к тому пониманию, что мы зависим друг от друга, чтобы достичь результата. У каждого есть определенная роль и функция, и каждый чувствует, что если я не сделаю то, что я должен, я разочарую десятку, и это превратится... Да, и сейчас это возможность для того, чтобы взять на себя ответственность. Это меняет нашу повседневную жизнь, встречи, урок. То есть некое новое такое направление, чем мы очень взволнованы. Киев один.
4: Дякую, товарищи. У нас відчувається велике просування десятки, насправді. А ми працюємо в таких підгрупах, де кожна.
1: Ми чувствуем сильное давление в десятки.
4: Конгреса. Всього три дні ми будемо на конгресі.
1: И каждая подгруппа отвечает за свой день на конгрессе. У нас есть три дня конгресса, и мы начали ощущать товарищей по-другому, особенно те, кто вкладывают в эту подготовку, как ответственность все десятки поднялась на высокий уровень.
5: כן, אנחנו, קודם כל, כולם מרגישים עכשיו תחושת אחריות מאוד מיוחדת.
0: Мы в первую очередь чувствуем вообще вот эту особую ответственность за всех товарищей в десятке. Мы начали как бы создавать различные встречи, мы начали по субботам встречаться, готовя лайнап к конгрессу вместе. Есть ощущение возможности, которые нам сейчас предоставили, очень мощную силу, и мы можем продвигаться и получить, в общем, взять ответственность друг за друга. Да, нигде там каждый отвечает сам за себя, а вообще отвечает уже за всю десятку.
6: כן, קודם כל, בעשירייה שלנו עשינו הרבה טיולים, אז אצלנו...
1: В нашей десятке мы совершили много прогулок. Ну, мы уже не первый раз выезжаем, мы уже знаем, кто хорошо готовит, кто хорошо делает там разные другие вещи. Мы здесь работаем и над лайнапом, и над... приготовлением продуктов, и это нас сближает, ты чувствуешь каждого товарища, что у него есть такой потенциал, он отменяется и много работает, и тебя это очень впечатляет, и это сближает нас в десятке.
0: А я добавлю то, что мы делали, мы еще так поделили, что каждый день у нас есть товарищ, кто отвечает за... То есть все мы занимаемся едой, расписанием, контентом, и так получается, что 15 человек делают все. И у нас колоссально совершенно волнение, и мы чувствуем эту следующую ступень.
7: Queridos amigos, aquí estamos haciendo un gran, gran esfuerzo interno. Un amigo lo comparaba como...
1: Дорогие друзья, мы прилагаем огромное внутреннее усилие. Товарищ говорил о том, что это как операция, которая производится таким острым хирургическим скальпелем. Товарищ выбрал то действие, где он дает максимальное усилие, и каждый из нас делает это.
0: Мы очень впечатлены всеми неудачами, которые у нас были в прошлом. Не единожды мы пытались куда-то поехать вместе. Мы видели, как десятки выезжают, а у нас даже не получилось. Но сейчас у нас есть помощь свыше, то, что на конгрессе это сделать, это нас подтолкнуло. У нас сейчас огромное стремление, мы уверены, что на этой встрече мы достигнем такого уровня объединения, которого никогда не было.
1: Мы получили с небес подготовить вам урок номер 5 конгресса, и это все десятки дало возможность день за днем сидеть много часов, подготовить этот урок. И вдруг мы видим, что никто не хочет отключаться, никто собрание двухчасовое стало пятичасовым и так далее. Все соединяются, все участвуют. И возникло ощущение, что мы начинаем создавать некое кли. И мы очень надеемся, что мы придем с готовым кли на конгресс. Мы прилагаем очень большие усилия в этом объединении. И кажется, что этот конгресс действительно будет чем-то, чего еще не было.
8: Дорогие любимые друзья, мы так вам завидуем, что вы можете физически встретиться, что вы не можете представить. Если у вас есть хоть какая-то возможность, пожалуйста, сделайте это. Мы как бы виртуально связаны с Нью-Йорк-2, и они ездят друг к другу полтора часа, но они встречаются физически. Конечно, у нас есть отторжение, у нас есть препятствия, но вместе с тем нам нужно сделать нас одним механизмом одним, вне зависимости от обстоятельств. Давайте сделаем это.
2: Туда, Саша. Френч, вакаша.
0: Мы чувствуем, что это очень-очень что-то внутреннее такое. Это вдруг не то, как там, а в разных центрах. А мы чувствуем, что это значит работать. И то, как мы работали все эти годы. Да, мы работали в десятке. Что вообще значит быть на конгрессе на самом деле? И каждый, у каждого из товарищей есть что-то, что он может сказать. У него какое-то особое отношение к этому. Это то, что дает и волнение, и вдруг мы как будто бы хотим быть даже после конгресса. Продолжать быть вот такими активными и работать еще сильнее.
9: Sí, amigos, gracias. Bueno, a nosotros nos ha tomado estas preparaciones.
1: Спасибо, друзья.
9: No damos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente. И lo difícil que a veces es sobreponerse a los obstáculos.
1: На подготовках мы почувствовали, насколько мы ранимы и как трудно было нам готовиться, и только вместе мы можем преодолеть, сделать эту общую работу и обрести эту огромную важность Творца. Лехаим.
0: Повторим первый отрывок. Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас, то когда? А в таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать: если не сейчас, то когда? Рабаш, кто является причиной молитвы? И Рав говорит в седьмом отрывке: приблизимся, объединимся все мы друг с другом, все со всеми, когда каждый почувствует, что он окружен верными товарищами и хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Так давайте сейчас мы физически вот просто обнимемся, да? Положите руки на плечи товарищей, все, кто здесь, а те, кто в мире, да, посылайте объятия от сердца к сердцу. Сблизимся, говорит Рав. Обнимемся все вместе, друг с другом. Настолько, что каждый почувствует, что он окружен верными товарищами. И хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Восьмой отрывок. Мы готовы к гораздо более высоким вещам. Но все зависит от того, как мы это подаем и представляем это Творцу. Мы обязаны быть все вместе, где каждый зажигает товарища. Если это будет так на протяжении вот этих дней, до конгресса и во время конгресса, то тогда это ощутится в результатах.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל...
1: Наша следующая духовная будет сейчас вторая трапеза, но сейчас мы споем, Асав.

0: Дорогие хаверим, на первой части урока мы изучаем статью. Мы изучаем урок права 27 марта 2003 года. Статья основана на статьях, что такое тот, кто не трудился в канун субботы, будет есть в субботу в работе. 814 страница во втором томе Рабаша. Читаем вместе статью. 30 минут в нашем распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе? Мудрецы сказали ему, повелитель мира, дай нам заранее мы сделаем, дай нам Тору сейчас, и мы будем выполнять ее. Сказал им Творец, глупцы в мире, тот, кто прилагал усилия в канун субботы, будет есть в субботу. Тот, кто не прилагал усилия в канун субботы, откуда будет он есть в субботу? Конец цитаты. Следует понять это в отношении работы. Первое, что такое труд в канун субботы? Второе, что называется суббота в плане работы? Третье, зачем нужен труд, чтобы достичь свойства субботы? Известно, что суббота называется цель сотворение небес и земли, то есть цель сотворения небес и земли.
2: Бхинат хагилуй шель рецоно лехитив леневраав бизман шезе митгале леэйней
1: кол. Раскрытие его творением. Тогда называется суббота, то есть он отдыхал, шаббат, от всех трудов своих, поскольку существует огромная работа, которая раскроет перед глазами всех управление Творца как доброго, творящего добро.
0: И тогда уже не будет работы в состоянии будни, ведь понятие работы в том, чтобы сделать из будни святость. А понятие святость — это понятие светил, то есть отделил себя от всех келим получения и выполнил все свои действия с намерением ради отдачи. Как сказано, «святым будьте, ибо свят я». Что означает, поскольку Творец отдающий, то творения должны достичь подобия свойств с ним. В материальном мы видим, что человек работает только ради вознаграждения. И вознаграждением называется пища, которая питается телом. Это значит, что ту пищу, которую он дает телу, это материальная жизнь. К ней относится еда, питье и так далее. И есть пища духовная. К ней относятся уважение, образование, власть, правление и тому подобное. Для того, чтобы купить эту пищу, человек вынужден прикладывать усилия, иначе он ее не получит. То есть пища, которую человек хочет получить за свою работу, подобна трапезе, а усилие подобно подготовке к трапезе. То есть тот, кто не способен дать усилия, не получит ни материальной пищи, ни духовной. То есть тот, кто желает что-нибудь, чтобы дали ему, дающий не даст, пока не будут соблюдены условия, которые дающий требует.
1: Поэтому в святости, которая называется ради отдачи, И так как человек создан желанием получать ради себя, дающий требует, чтобы работали ради него, что называется, что все действия твои будут ради небес. Иначе, если дающий даст получающему в килим эгоистической любви, все уйдет в ситру ахру, которая высасывает святость, благо из святости. Потому что святостью называется то, что он делает ради Творца. А если намерение ради себя, то, что называется отличием по форме, это противоположно святости. Однако, поскольку это против природы, как в плане разума, так и в плане сердца, это называется усилиями, и это подготовка к трапезе. Другими словами, то, что человек должен строить намерение ради Творца, а не ради себя, для того, чтобы достичь это кли, которое называется ради отдачи. Это большая работа и усилия. И это то, что называется подготовкой к трапезе, тогда как трапеза называется свойством субботы. Из сказанного получается, что работа называется время будней. То есть, когда нужно работать, чтобы вывести будничное, то, что находится в сердце человека, и поместить туда святость. А святость называется слияние с Творцом. А будничное называется отделение Творца. Потому что вся работа заключается в том, чтобы дать желанию получать намерение ради отдачи. И тогда человек сливается с Творцом. Как сказано выше, святыми будьте, потому что свят я Творец. И так он обретает килим, который способен получить то, что Творец хочет дать. Благо и наслаждение, которое называется трапеза, как сказано выше.
2: וזהו מי שלא תרח בערב שבת מה יאכל בשבת ואבי ומורי זצל אמר משל על עניין עבודה לטובת השם
1: мой учитель, отец и учитель сказал пример о работе Творца для того, чтобы не достигать собственной выгоды, а чтобы все было ради небес, потому что иначе все благо уходит в клипот. И это приводится в книге Прихахам, где говорится, «Великий царь, добрый, творящий добро, поскольку он не нуждается ни в какой работе, чтобы делали ради него, а все стремление его было в том, чтобы доставить наслаждение жителям своего царства, дал указ всем жителям своей страны и указал, и выделил место в своем дворце для этого.
0: И было оговорено явно, что запрещено работать за пределами обозначенного места, и что вознаграждение их на местах действия их, где приготовил для них великие трапезы. Когда начались работы, были такие, кто полагали, что царь подготовил надзирателей за порядком работы, чтобы знать, кто работает на него, а кто не работает на него. А царь тем временем скрылся, и нет никакого надзора. И не знали они о замечательном изобретении, что подсыпал плохую пудру в деликатесы и сладости, и наоборот, добавил исцеляющую пудру в доме работы. И в этом проявилось собственное управление, потому что любящие его соблюдали заповедь царя, скрупулезные в точности выполняли работу в месте, предназначенном только для нее. Таким образом впитывали и в свои тела целительную пудру. А когда пришло время трапезы, отведали лакомств таких вкусов, которых не ощущали никогда ранее. И за это благодарили царя. А люди низкие, не понимающие ничего величия царя, которого достойно любить за то, что сделал, видели, что нет никакого надзора, не соблюдали заповеди царя, как положено, когда пришло время трапезы, отведали лакомств, наполнили небо своей вкусом горечи из-за упомянутой выше пудры и оскорбляли и опозорили царя.
2: כיוון שטעמו את המקדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנ"ל, ויחרפו ויבזו
1: את המלך. Вышеназванные пудры, они срамили царя. И сказано для того, чтобы почувствовать благо и наслаждение, которые есть в истории и заповедях, невозможно почувствовать это из-за сокращения суда, которые были произведены. То есть нельзя почувствовать никакого света в получающих келим, потому что в получающих келим есть только тьма и смерть из-за различия по форме, которая есть между светом и кли. Поэтому, когда хотят почувствовать вкус в Торе и заповедях, с помощью получающих килим там нет никакого вкуса. А в получающих килим можно ощутить только вкус в материальных наслаждениях, где раскрыт вкус сладости, когда человек обретает материальное наслаждение. И смысл этого в том, что так было сделано специально для того, чтобы было существование творения, чтобы было чем наслаждаться еще до того, как человек обрел отдающий келим, который называется келим единения с Творцом. То есть, что человек не будет отдален от Творца во время получения наслаждения. И для того, чтобы у человека было откуда получать жизненные силы и наслаждения, поэтому мы учили, что благодаря разбиению келим светит тонкое свечение, которое является тонким свечением святости, которое светит внутрь клипот, и от этого питаются все материальные наслаждения. Поэтому в материальных наслаждениях человек может получать наслаждение и приподнятое состояние духа, тогда как ощутить настоящее наслаждение, которое является главным, на что было настроено желание насладить его сознание, там пребывает пыль скрытия и исчезновения, тьма, горечь, там нет никакого вкуса Торы и заповеди. То есть горькая пудра — это понятие исчезновения и скрытия, которое находится там в силу исправления сокращения.
0: А целительную пудру он добавил в усилиях в Торе и заповедях. То есть именно в усилиях в Торе и заповедях находится целительный эликсир. Почему именно в усилиях, а не просто, когда занимаются Торой и заповедями? Почему недостаточно этого для получения целительного эликсира, который излечит человека от вкуса горечи, который ощущается на трапезе? И чтобы понять это, нужно сначала узнать, что это за эликсир, исцеляющий горький вкус пудры, который Творец добавил на трапезе. И что такое усилие в Торе и заповедях, посредством которых только лишь можно найти место, для где и постигается целительный эликсир. Известно, что главные усилия прикладываются тогда, когда работают против разума. То есть, когда человек не знает, для чего он должен работать, и он должен работать против разума. И это очень трудно. И это называется усилием в Торе и заповедях. Однако нужно понять, почему должен человек работать в Торе и заповедях против разума? Ведь это очень тяжело. Не каждый человек способен на это. И почему нельзя работать в Торе и заповедях в разуме, чтобы это было доступно каждому?
1: Дело в том, что нужно знать, что такое высшее знание, которое называется усилие. То есть, что нужно прикладывать усилия в занятиях Торы и заповедями. А дело в том, что поскольку человек создан в желании получать для себя, и поскольку на это желание было произведено исправление для того, чтобы не было различия по форме в момент получения блага, а чтобы даже во время получения блага он был бы в слиянии, называемом подобие по форме. Для этого было произведено сокращение и скрытие. Другими словами, когда человек хочет получать благо и наслаждение в получающие килим, он не видит никакого света, видит только тьму, которая называется пространство пустое от света. И человек должен обрести отдающие килим, которые называются относится к свойству, как он милосерден, так и ты милосерден. И как же обретают такие килим? Это происходит благодаря усилиям в Торе и заповедях. То есть, когда занимаются Торой и заповедями для того, чтобы обрести отдающие килим, что означает, что человек не хочет никакой компенсации за свои занятия Торой и заповедями, а его вознаграждение, компенсация будет состоять в том, что у него будет сила делать все ради Творца, а не ради себя.
0: То есть, если человек выполняет Тору и заповеди для того, чтобы получить возмещение, получить добро и наслаждение ради собственной пользы, это называется, что он выполняет Тору и заповеди в разуме. То есть, против этого тело не возражает, потому что в той степени, что он верит, что получит от этого наслаждение ради собственной выгоды, это называется в разуме. И об этом говорит Рамбам, когда обучает маленьких женщин и народы мира, не обучает их ничему, кроме как работать в трепете и ради получения вознаграждения. А до тех пор, пока не увеличат разум и не обретут дополнительную мудрость, раскрывают им эти тайны понемногу. И мы видим, что есть два понятия в соблюдении Торы и заповеди. Первое — ради собственной пользы, то есть чтобы получить вознаграждение, и не для того, чтобы работать выше разума. Потому что в той мере, что он верит в вознаграждение и наказание, и поскольку все это ради собственной выгоды, такая работа называется работой народов мира, которая внутри разума. С точки зрения работы, это не называется усилием. Хотя с общей точки зрения, это тоже называется усилиями.
1: Второе. Усилия в Торе и заповедях. Другими словами, тот, кто занимается Торой и заповедями, не ради того, чтобы получить за это какое-либо вознаграждение, а вся его работа направлена ради Творца. И это против знания, поскольку разум обязывает думать, что человек работает ради собственной выгоды. Поэтому, когда он говорит, что он исполняет Тору и заповеди, для того, чтобы с помощью этого получить силы работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды, тело начинает сопротивляться всеми силами и кричит: «Ты что, с ума сошел? Ты хочешь отменить себя перед Творцом? Скажи сам, что будет тебе от этого?» Это свойство называется большими усилиями, поскольку он должен воевать со своим телом, в то время как справедливость и здравый смысл находятся вместе с телом, поскольку такова его природа. Получается, что это называется усилиями, поскольку это выше знания, как сказано, выше. То есть тело не согласно с этим работать ради Творца. И это называется, что он занимается Торой и заповедями в плане усилий. То есть, что посредством своих занятий Торой и заповедями он хочет удостоиться свойства отдачи, А это можно достичь именно благодаря тому, что он учится в свойстве усилий, как сказано выше, то есть он занимается Торой и заповедями с намерением, как сказали наши мудрецы, я создал злое начало, и я создал Тору в приправу ему, потому что свет в ней возвращает к источнику.
0: Это значит, что поскольку он видит, что нет у него любви к Творцу, а только любовь к себе, а ради небес он не способен сделать ни малейшего движения по причине того, что тело противится этому. И каждый раз, когда он укрепляется, он, тем не менее, не продвигается, а наоборот. После каждого усилия, которое приложил ради преодоления, он видит, что отступает назад, а не двигается вперед. И это усилие порождает в нем место для молитвы, чтобы Творец помог ему. Выходит, что каждый раз, когда он видит, что отступает назад, с другой стороны, он каждый раз продвигается в молитве, поскольку из-за того, что он видит, что он далек от цели. У него есть место молиться более искренне из глубины сердца, поскольку он видит опасное место. Это значит, что он боится, что, возможно, одолеет его зло и даст понять, что он должен бежать с поля боя. То есть, поскольку тело дает ему понимание того, что эта работа дана людям с сильным характером, а не всем подряд. И хотя сейчас человек принял на себя идти по пути истины, то есть ради Творца, а не ради себя, но поскольку у него не получается, и он отступает назад, то он боится того, что зло одолеет его и даст ему понять внутри разума, что справедливость на стороне тела, поскольку он видит реальность, что нет у него никаких сомнений в том, что тело говорит ему, что это работа для исключительных людей.
1: Поэтому это дает ему возможность молиться Творцу от всего сердца, чтобы он спас его от этой опасности. Ведь, возможно, он будет вынужден сбежать с поля боя, поэтому он говорит: «Властелин мира, помоги мне сейчас, потому что сейчас у меня все еще есть силы молиться тебе. Но я не могу знать, что будет потом. Может быть, даже не будет того, кто будет просить тебя о помощи». Поэтому он говорит: «Властелин мира, помогай мне всегда, пока душа еще находится во мне, потому что я боюсь, ведь, может быть, потом я умру. Я упаду вместо разделения, то есть отчаяния. Там нет веры в Творца даже в самой маленькой степени, чтобы можно было молиться Творцу. Ведь человек, который падает вместо отчаяния, уже не просит никакой помощи. Ведь до тех пор, пока у человека есть уверенность, что он выйдет из своего состояния, он все еще делает действия, относящиеся к понятию «все, что в твоих руках и силах делать, делай». Получается, что усилие стоит в том, что он хочет работать в свойстве отдачи. Это вызывает у него усилие, это вызывает у него молитву, чтобы Творец помог ему. И верить верой мудрецов, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают.
0: Выходит, что целительный эликсир находится в усилии. То есть тот, кто прикладывает усилия над собой, чтобы достичь лишма. Это лишма, которую он постигает, способствует тому, что у него будет способность наслаждаться трапезой, называемой «добро и наслаждение», поскольку уже есть у него клей отдачи, который убирает скрытие с трапезы. Это то скрытие, которое отдаляет каждого, кто желает отведать трапезу, и говорит об этой трапезе, почувствовал у нее горький вкус. Таким образом, можно истолковать сказанное мудрецами. Сказал Творец, глупейший в мире, тот, кто трудился в канун субботы, тот и будет есть в субботу. Спрашивается, что такое субботняя трапеза в работе. Нужно истолковать сказанное мудрецами, что Творец сказал во время сотворения Адама Ришона. На что это похоже? На царя, у которого есть дворец, полный всяческих благ, но нет у него гостей. При этом трапеза называется «дворец, полный всяческих благ». И это называется «субботняя трапеза». Смысл этого в том, что после окончания работы по обретению келим отдачи, а это все те усилия, прилагаемые в будни, когда буднями называется шесть рабочих дней, суть которых — создание подходящих келим.
2: שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה, כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת, את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובהאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו. אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו.
1: Он ударил ее, сказал тот ему, тот, кто соблюдает субботу, тому это помогает, а тот, кто не соблюдает субботу, ему это не поможет. И хотя простое толкование, что тот, кто соблюдает субботу, однако, в смысле работы, следует объяснить, что соблюдающий субботу, то есть соблюдает, в смысле, оберегает, что отец оберегает это. То есть он сидит и говорит, когда же я смогу обрести келим, которые способны получить субботнюю трапезу, чтобы запах ее доносился, поскольку субботняя трапеза называется «благо и наслаждение», облаченное в 613 заповедей в плане 613 кудин, вкладов. И как сказано в комментарии Сулам, что в каждую заповедь вложен как залог особый свет. И это уже называется понятие субботней трапезы, которую можно принять именно после работы и усилий, что происходит благодаря тому, что исполняют 613 заповедей в плане советов, итин, как прийти к свету, который возвращает его к источнику.
0: Поэтому толкование слов «тот, кто соблюдает», то есть соблюдает 613 заповедей в понятии «эцот» советов, чтобы достичь понятие отдачи, поскольку именно в келим отдачи можно насладиться субботней трапезой, потому что тогда сокращение и скрытие исчезают с добра и наслаждений, как в примере выше с исцеляющим эликсиром. То есть эта пудра находится в выполнении 613 заповедей, в понятии советов, и исцеляет горький эликсир, покрывающий добро и наслаждение. Поэтому, если не обретают келим отдачи, находящиеся в Торе и заповедях посредством усилий, остается скрытие над добром и наслаждениями. Таким образом, нужно истолковать сказанное мудрецами. «Надежен хозяин ремесла твоего, заплатит он тебе вознаграждение за труд твой, и знай, что за вознаграждение праведников будет в будущем». И это странно, ведь разве не должны работать не ради получения вознаграждения? Если так, то почему сказано «и знай, что вознаграждение праведников будет в будущем»? Вышесказанное следует толковать так, как мудрецы объясняют нам, какое именно вознаграждение праведников будет в будущем. А именно, за каждое усилие, которое прилагают для того, чтобы получить вознаграждение, нам объясняют, какое именно вознаграждение будет в будущем. То есть удостоится работать только в понятии «все деяния твои будут во имя небес». А это келим отдачи. Ради этого они прикладывают все свои усилия, чтобы достичь в будущем, будет в будущем. В других келим, а не в тех, что есть у них сейчас. Келим получения. В будущем получат келим отдачи. В этом смысл сказанного. И знай, что вознаграждение праведников будет в будущем.
1: Я думаю, что... Говори.
3: Кена...
1: Нужно видеть эту статью, как что-то, что позволит итог работы, которая отделена от вознаграждения. Есть работа, есть вознаграждение.
3: И
1: каждый в свое время.
0: Переходим к уроку сразу.
1: Прочли статью из пятого тома «Шлаве Сулам» в Вавилонском Талмуде, трактат «Авуда Зара». Все называются «Что такое, что ты не прилагал усилия в канун субботы, что будет есть в субботу». Канун субботы называется «Все время изгнания», потому что все время изгнания, каждое действие, каждая секунда, в которой мы живем, без нашего сознания, что мы делаем что-то и куда приближаемся или нет, это тем не менее все, каждое мгновение, все идет постепенно в направлении цели творения, которое называется суббота. И в этом процессе есть начало и есть конец. Начало — это... У нас есть кли, душа Адам, Адам Ришона, который называется творение. Его надо исправить и привести к подобию по форме с Творцом, чтобы привести это кли к подобию по форме с Творцом, нужно поместить внутрь кли, отдающий келим, в желании получать. И это делают через грех. Отдающий келим не относится к творению. Это свойство Творца. Свойство Исраэль. Исраэль, который смешивается с получающими келим, которые называются другими народами, называется, что выходит в изгнание среди народов мира. А как исправить получающие келим другие народы с помощью отдающих келим Израиля? через то, что перемешиваются с ними, включаются один в другой, второй в первый, а потом дают исправление Израилю. А от Израиля это исправление переходит к другим народам. То есть изначально есть там Израиль, которые получают Тору, отдающие келим со силами отдачи. Это называется, что Израиль называется в начале. Начало. И действительно, таков порядок. Потом Израиль опускается со своей ступени и приходит к уровню народов мира. Конечно, и Тора исчезает у них свет, возвращающий к источнику свет, наполняющий кли. И остается в них только заповеди, которым обучают люди, то, что называется. То есть они занимаются Торой и заповедями, только материальными, то есть без намерения ради отдачи, только в материальном действии. И действительно народ Израиля должен исполнять Тору и заповеди в материальном виде, это поддерживает его, это оберегает его как народ, как рамки. К духовному это не относится. Пока что они перемешиваются с другими народами. Перемешиваются не только тем, что уходят в изгнание в разные страны, а перемешиваются, имеется в виду, что опускаются на уровень других народов в мысли, в взгляде, в цели, учатся по их действиям, по действиям других народов. Берут от них цель жизни. А потом, когда перемешивание доходит до полной меры, тогда народ Израиля должен пробудиться, и народы тоже начинают помогать ему в этом. И приходит исправление через народ Израиля к другим народам. То есть трапеза, окончание работы — это для всего мира. Вначале Израиль, а потом раскрывается, что на самом деле все исправления для народов мира, для получающих келим. Поэтому весь период, когда народ Израиля получил Тору изначально, до того, как упал с духовного уровня время первого храма и второго храма, и вышел в изгнание, это был народ Израиля, и Тора с ним. Потом, когда Тора исчезла, как пишет Баля Сулам, в первом пункте предисловия к ТЭС, что есть страх, что наука Каббала вообще, начиная со времени разрушения храма, уже возник железный занавес и вообще может исчезнуть в Израиле. То есть исчезнуть Израиль, значит, даже не будет возможности прийти к исправлению. Ну, конечно, нет, но с помощью ужасных страданий, кто знает, с помощью чего. Когда приходит ассимиляция, и время начинает заниматься Торой и заповедями для исправления, то есть светом, возвращающим к источнику, всеми средствами, которые называются Торой и заповедь, исправляющая человека, душу человека. Тогда приходит также эта методика к Израилю и к народам мира тоже, ко всем. И все начинают заниматься этим, поскольку исправление через Израиль должно прийти к другим народам. То есть, что оба они должны подняться на уровень окончательного исправления. И то, что интересно, что в течение истории, даже до нашего времени,

0: делают религиозные евреи. Это нельзя другим народам, но внутреннее исправление относится к другим народам, и они как раз изучали это. И есть об этом целые исследования. И даже не было к этому не то что сопротивление, но есть просто путь такой особый. Только что учили именно Сефер Йецира, разные такие особые вещи. Но, по сути дела, да, это было в течение истории, и очень большие каббалисты. Потому что внутреннее исправление относится к тем и другим. Внешнее исправление, то есть только благодаря действиям в этом мире, относится к Израилю.
1: Есть
0: вопросы, да?
1: Кен.
2: Тут сказано, действительно, поскольку это противоестественно, как для разума, так и для сердца, это называется усилие. Что это за два понятия?
0: Ну, моха и лива, допустим, на каждом уровне, ты знаешь. На каждом уровне душа — это 10 сферот. Только от его уровня зависит, что это за 10 сферот, какие свойства, насколько они более возвышенные или более материальные, насколько намерения. На нашем уровне моха и либо разум и сердце, допустим, разум и сердце, чувство и разум. То, что не принимается сердцем и не принимается знанием, разумом. Это называется, как написано, хотя это против природы, как в свойстве разума, так в свойстве сердца, это называется усилием. То есть, что не разум и не сердце не согласны на это действие. Человек старается делать, его не способен. Если это разум и сердце, что же у него еще остается, с помощью чего он может исполнить действие? Но кроме разума и сердца у меня нет ничего. Или разум одолевает сердце, или сердце одолевает разум, тогда я способен сделать. Или в разуме, или в сердце что-то. Или что сердце не хочет, я пойду увеличивать разум с помощью большого разума, я принижаю, смиряю сердце, или наоборот. Если разум говорит, мне не стоит, но сердце горит, оно не слышит разума, отбрасывает и делает согласно чувству что-то. И так мы видим по себе. Но если не то и не другое, так с помощью чего я могу еще сделать какое-то действие? То есть именно, когда ни разум и ни сердце не согласны на это действие, тогда, по-видимому, может быть, что это действительно действие духовное. Только тогда. То есть это не признак того, что это действие является духовным, но если это духовное действие, то, конечно, ни разум и ни сердце не согласны. Оба. И тогда у тебя нет ничего, кроме как кричать. От чего ты кричишь? Ни от разума, ни от сердца, потому что они относятся к твоему животному состоянию, желанию получать. А от точки сердца ты кричишь, а разуме и сердце, что они не способны, ты обращаешься к Творцу, чтобы он помог тебе, дал бы тебе силу смирить разум и сердце.
2: Это в материальном, а в духовном есть точки сердца тоже, и муха, и либо.
0: В материальном есть у нас в материальном у каждого человека. Ну, допустим, вижу, парень любит девушку. И что мы приходим к нему, хотим ему сказать в разуме, тебе не стоит, может быть, есть кто-то получше, это не для тебя, да? Верно? Потом мы его оставляем, он смотрит, загорается, не хочет, отбрасывает весь разум, хочет снова работать с сердцем. Снова ты должен прийти и убедить его, так? Так во всем. Или, допустим, по поводу диеты, здоровья, неважно что. Материально, как мы делаем. Если я хочу прийти к чему-то большому, скажем, быть каким-нибудь великим ученым, я должен все время увеличивать цель, увеличивать и в воодушевлении, впечатлении, и в разуме делать разные расчеты, что

0: стоит надработать над этим. Но для духовного, которое скрыто и никакой пользы не может принести мне, если действительно по-настоящему духовное ради отдачи, то ни разум и не дает мне никакой оценки этого. И сердце тоже, конечно, не скачет. Так с чем я это буду делать? С помощью чего я должен пойти в это направление? Мне, я не могу никак идти. То есть я должен только выяснить в разуме и в сердце, что у меня нет к этому никакого влечения. И я не способен на это ни в чем. И вместе с этим точка в сердце укрепится, и ты будешь кричать Творцу. Если вместе с этим я не укрепляю точку в сердце, то я просто приду в отчаяние и оставлю это. А здесь это вопрос, что с одной стороны влечение вперед, видеть, что разум и сердце не согласны, с другой стороны возвеличивать точку в сердце. Это уже только с помощью группы, потому что мне неоткуда получать, кроме как от внешних. Внешний — это или творец, или группа. Получить силу, чтобы обращаться. А мы, как правило, не делаем так. Мы стараемся найти в духовном разные соблазны, разные выгоды, что мне стоит это. То есть мы искажаем духовное. Это не духовное то, что мы представляем себе. Настоящая духовность — это что-то ужасное. Кроме этого, все давай мне, я согласен, кроме этого. То есть мы еще далеки от того, чтобы увидеть, что такое духовное, объяснить это, что это действительно отдача. А как-то мы приклеиваем к духовному разные такие ярлычки, что там есть какие-то наслаждения для нас, стоят мне. А на самом деле это из-за того, что я думаю, что тогда у меня будет какой-то выигрыш, почести, власть. В особенности это почести и власть, уважение. И тогда сердце, конечно, и разум готовы. Так у нас нет усилий. У нас нет места для усилий. Место усилий начинается, поскольку ни разум, ни сердце не желают. Да.
1: Еще сказано в статье, есть пища духовная, к ней относятся уважение, образование, власть и правление. Никогда не слышал, что почет, знание и власть — это духовная пища.
0: Почему весь отрывок? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Страница Рейш Цадик, 290, последний отрывок. Материально мы видим, что человек работает только для заработка. Что такое материальное? Материальное называется ради получения. Духовное называется ради отдачи. Мы всегда говорим только о желании. Не о том, что я нахожусь в теле, или я уже умер, а только в душе. Не говорим об этом. Мы говорим материальное и духовное — это намерение ради получения или ради отдачи. Да? Заработок, то есть если я работаю для заработка, называется, что я нахожусь в материальном. Или если я нахожусь в материальном, называется, что я работаю ради заработка. А заработок называется питание, то есть тело питается этим. И для этого оно работает, для этого дает энергию. Тело, мое желание получать в материальном, это означает, что питание, которое он дает телу, это материальная жизнь, которая называется еда, питье и тому подобное. То, чем он наполняется, это не вопрос калорий, это вопрос наслаждения. И также духовное питание. Духовное — то есть то, что я чувствую в материальном, что это духовное. Это что называется почести, знания, власти и тому подобное. То есть у нас есть наша жизнь, как сейчас мы живем. Есть в этой жизни питание материальное, это наслаждение, которыми мы наполняем тело в материальном виде. Есть наслаждение, которое называется духовное наслаждение. Духовное, скажем, человеческое. Культура, знание, власть, почести, развитие. знание какое-то, то, что нету животного по-настоящему, а есть только у человека.
2: А?
1: Как духовность воспринимается внутри желания получать?
0: У нас это называется духовным. А что ты говоришь, человек духовный? Философ, допустим. Что называется? Гуманитарные науки учат разные глупости там в университете. Называется у них рух, дух. А человечество так называется, гуманитарные науки духа на иврите. Да.
1: Здесь он говорит о разном виде усилий. Может быть, можно было подробнее объяснить, что такое разные уровни усилий?
0: Разные уровни усилий — это в соответствии с тем, насколько ты находишься в осознании духовного, то, что перед тобой, согласно кумахапа высшего, ты стоишь, который является тьмом, отсутствие вкуса, темное, просто серое. И, несмотря на это, ты хочешь прилепиться к этому. Ты понимаешь, что твое, все твое сознание духовного — это через твое желание получать, и то, что в том ты чувствуешь отсутствие вкуса, отсутствие влечения, все это из-за того, что твое желание не способно видеть красоту и совершенство, которое есть в отдаче.
1: Я спрашиваю, допустим, усилие, в то время, когда человек сидит на стуле, совершает усилие.
0: Как это усилие? Человек, который сидит на стуле, делает ли усилие? Нет. Спортсмен делает усилие, когда бежит. Это ты хочешь сказать? Так я не понимаю.
1: Ну, то, что человек во время учебы, допустим, когда учится.
0: Ну, как раньше он делает? Что называется у тебя учебу, я не знаю.
1: Что такое правильное усилие?
0: Усилие, он говорит тебе, усилие — это при условии, что духовное не привлекает меня ни в разуме, ни в сердце. И я от моей точки в сердце обращаюсь к Творцу и кричу «Спасите!» Чтобы построить это движение, прийти к состоянию молитвы, это называется усилиями. Да. Не в разуме и не в сердце. Так всю энергию после этого я получаю и как в разуме, так и в сердце.
1: Получают ли потом, когда раскрывают духовную энергию и в разуме, и в сердце? И да, и нет. Или и там, и там. Это точно так же, как в нашем мире. Как правило, есть ощущение, есть разум. Причем чувство властвует. Когда человек особенно находится на подъеме, то он чувствует, он, я как бы... К хорошему состоянию, ощущению. То есть, когда нет чувств, то человек как-то хочет исправить, хочет заполнить. Но совсем не обязательно, чтобы и то, и другое было вместе. В духовном это происходит вместе, потому что экраны, отраженный свет и получение света внутри этого кли приходят как одно. там и сердце, и разум работают одновременно вместе. А у нас в этом мире это вопрос.
0: Все в разуме мне понятно, что у меня не будет ничего духовного и в ощущении тоже.
3: Так
0: что все-таки меня привлекает с помощью силы. Если ни в разуме, ни в чувстве меня ничего не привлекает, это, видимо, все-таки не окончательное разочарование, все-таки есть что-то.
1: Да, потому что все еще есть какое-то самоуважение, как я выгляжу сам для себя или в глазах группы и для семьи. Есть много поддерживающих факторов, которые удерживают человека как одного из множества, из стада, в его рамках. Но когда на самом деле происходит полное отсутствие разума и чувств, то тогда уже ничто не поможет. Его ничто не впечатляет. И группа тоже не помогает. Нет у него поддержки. Вот тут только подготовка из точки в сердце, то, что впитывается от группы, может помочь. Как сказано, одно относительно другого. Потому что наше клей — это сердце, работает с разумом и чувствами. И если не развивать точку в сердце, то и не будет, не с чем будет обращаться к Творцу. Поэтому и не дает нам, как положено, по-настоящему отчаяться. Мы еще к этому не готовы. И возопели сыны Израиля от работы — это очень высокая ступень.
3: А?
1: Подготовка — укрепить точку в сердце. В той мере, в которой ты готов, в точке в сердце не оставлять Творца. В любом случае, что бы ни происходило, неважно, что бы ни чувствовал твое сердце, ни в разуме, ни в чувствах, насколько бы ты принимал бы важность Творца, что бы ни происходило, что бы ты ни чувствовал, то в соответствии с этим тебе будут давать тьму все больше и больше, пока не превратится она в египетскую тьму.
0: Моя связь с группой обязана быть активной, может быть, пассивной, должен получать впечатление, должен укреплять точку в сердце. Я обязан, моя связь должна быть активной с группой.
1: Должен ли человек быть активным в группе для того, чтобы впечатляться ею? Да? Ну, есть у нас один активный. Где тут Шиевец? Нет его. Вот он такой активный, он, ты видишь, приходит раз-два в неделю, делает много шума и убегает. А другой, ну вот как ты, работает систематически, сидит часами с компьютером. У каждого свой характер. Мы не можем померить. Нет возможности измерить активность человека. Вообще, активность не так меряется. Все, что у тебя есть от природы, все, что Творец вложил в тебя, в твое тело, этим ничего померить невозможно. Потому что то, что мы во внешней не равны, не похожи друг на друга, но на внутреннее это вообще не влияет. На внутреннее влияет твое отношение, требование к группе. Я отдаю себя группе, чтобы получить от нее укрепление точки в сердце в отношении связи с Творцом. Потому что эту связь я получил от него начальную связь, а все остальное, все, что я могу получить, всю добавку могу получить только от группы. добавку к точке в сердце. И больше неоткуда получить, и поэтому я обращаюсь к ним, и поэтому я что-то делаю, требую, кричу на них, я вкладываюсь в них. И своими впечатлениями от них, и отменяю себя, чтобы они на меня могли подействовать, чтобы я впечатлился ими. И тут не поможет, сколько бы ты ни кричал, ни носился в суете. Это зависит только от тех усилий, которые ты вкладываешь вместе с намерением. Одно без другого невозможно. Об этом сказано, что заповедь без намерения, как тело без души. Ты можешь делать много действий в группе, но если к этому ты не добавишь намерения, то, ну, то, что называется, хороший парень в группе. Это не духовное. Активный, да, красиво работает. Я не пренебрегаю ни в коем случае. Потому что к такому состоянию тоже приходит исправление рано или поздно. Но по-настоящему меряется намерением. Духовное измеряется в нашем состоянии только по намерению. Духовное — это вообще только намерение. Чего я хочу от действий? Насколько мое желание и цель идут вместе? Поэтому ты можешь спокойно работать с компьютером, и никто об этом знать не будет. Это твой характер, ты не можешь ни кричать, ни шуметь. Но твой вклад, вклад громадный, и требование может быть большим требованием в соответствии с тем намерением, потому что есть у тебя намерение, и все, и это работает.
0: Группа не получает воодушевление?
1: Группа получит вдохновение. Она сама не знает как, но получает. Немножко нужно об этом тоже говорить. Но ты же видишь, один все время кричит, так что остановить его невозможно. А второй, пока выдавит несколько слов, проходит месяц. Это не от этого зависит продвижение. Только от намерения. Ну, хватит молча сидеть и думать. Ты почувствуешь. То есть достаточно сидеть молча и думать, и ты почувствуешь, насколько можно быть, можно гореть. Это все передается внутренне, дух. Потому что слова — это вещь очень приземленная, грубая, действует только в материальном. Что такое слова? Ясно? Нет, я тебя не понимаю. Ты говоришь, где в работе с намерениями есть лишма и лолишма? Ну, во-первых, вся работа только в намерении. То есть выйди из тела, ощущение тела, связывай себя только с намерениями. Чего я хочу? Ну, думай, по крайней мере, что это намерение. На самом деле намерение — нечто еще большее. Ну, допустим, то, чего я хочу. Какой результат? И к кому придет этот результат? Вот оцени все это. И скажи, что это и есть твое намерение. Намерение может быть ради моей пользы, даже если это я как бы выкручиваю, что это не ради меня, допустим, или ради Творца. Ради Творца я могу говорить сколько угодно. Что такое по-настоящему на пользу Творца, я не знаю. Вообще, что такое это ради Творца? Где я его чувствую прежде всего? Где я его чувствую чуть больше, чуть меньше от меня или вообще без всякой связи со мной? Если я думаю, что от этого будет мне какая-то польза, и только для этого я работаю, это называется лолишма. Почему тогда это называется лолишма? Это просто эгоист. Так ведь? Как любой человек в этом мире. Нет, не так. Если я хоть как-то, с какой-то своей мыслью связан с Творцом, с Духовным, и я думаю, что ему будет хорошо от меня. Но также я связываю это и с тем, что и мне тоже будет хорошо. Это уже называется лолишма. Если я полностью отсекаю все результаты от себя, чтобы никакой пользы мне не было ни в каком виде, и мне получается сделать такое выяснение по-настоящему, я к этому готов. То есть я получил свыше силы, силу веры, благодаря чему я могу приподняться над своим желанием получать над личные выгоды. Такая сила должна свыше мне прийти. Просто так я этого сделать не могу. Вообще не способен это сделать. Это просто невозможно. Для этого нужно получить силу бины. На связи с биной, то есть сделать первое сокращение, затем исправить отдающий килим. И сказать, что тогда я смогу сказать, что я способен работать без всяких расчетов ради себя, когда есть уже возмещение для моих получающих килим. Это уже после многих ступеней. Тогда называется, что я работаю в лишма. Лишма или ради Торы. Лишмо — это ради Творца. Неважно. Рабаш описывает понятие Торы и заповедей в разных вариантах, в разных формах. Есть Торы и заповеди, где Торы называется свиток из пергамента. У нас он стоит в Арон Кодеш, в шкафу со свитками. И заповедями называется то, что человек делает, то, чего ему научили делать. Разные движения, чтение текстов. Это называется заповедями. Такое детей учат с трехлетнего возраста. Так. А с бармицвы 13 лет и дальше они уже должны выполнять. Это называется Торы и заповеди. Называется Торы и заповеди людей, которых обучили. Что это значит? Так обучили, так и делают. Они выполняют Тору и заповеди Творца или того, кто их научил? Того, кто их научил. Тот, кто научил их, показал им разные действия, привил им привычки, он внедрил в них это в виде второй природы. И они это делают. Делают это как привычку. И чувствуют себя плохо, если не делают. Не дай им что-то это делать. Они будут себя плохо чувствовать, потому что привычка стала второй натурой. У меня был такой товарищ, помню, Бет-Кнессету Рабаша. Ему в канун субботы, когда все поют песни, он должен был кричать и подпрыгивать, и хлопать в ладоши. Как-то я его остановил. Он говорит, не могу, я себя буду плохо чувствовать, если я не буду так делать. И он сказал, от всего сердца. То есть я буду плохо себя чувствовать. Я обязан так делать. Я видел, насколько это, ну, просто привычка. Для него это как еда. Он этим наполняет себя. Это называется исполнение Торы и заповедей, которым обучили люди. Исполнение по привычке. То, что выучили, то и делают. Затем есть Торы и заповеди, когда люди даже нерелигиозные хотят что-то делать ради собственной пользы. Ну, допустим, сегодня с утра у меня суд, а перед судом я схожу в Бет-Кнессет. Ну так, немножко сделаю пожертвование, наложу тфилин, поцелую свиток Торы, и тогда мне это поможет. Это другое отношение. Он делает это не просто по привычке. Он считает, что в этом есть какая-то духовная сила, то, что ему поможет. То есть он уже относится к этому как к чему-то живому, то, что может дать ему пользу. А это уже совсем другое отношение. То есть не полностью исходящая из привычек. Вообще никаких привычек тут нет. Возьми любого светского человека, чуть-чуть надави на него страдания, и ты увидишь, он начнет думать об этом, будет менять мезузу, по крайней мере, будет думать поменять имя. Есть такое. Есть Тора и заповеди, когда люди уже начинают думать, что с их помощью они могут принести себе пользу в этом мире. То есть они по-настоящему вкладываются в Тору и в заповеди, ну или, по крайней мере, в большую благотворительность, много жертвуют, поддерживают кого-то. Это определенные отношения. Потом появляется отношение, что человек хочет работать ради будущего мира, и тогда они тоже вкладываются и в выполнение Торы и заповеди, ну, в материальные. Но у них уже появилась цель. Грядущий мир, будущий мир. Сегодня, ладно, все, но после 120 лет, ты знаешь, у меня тоже будет там готовое место. А есть такие, кто уже начинает думать, что существует нечто совершенно абстрактное, не относящееся ни к этому миру, ни к будущему миру. И это для того, чтобы полностью заменить свои облачения. Оставить свою природу. Все мысли, все желания, насколько мне хорошо, неважно. Когда приходит к вопросу, каков смысл жизни, если от того, что мне плохо, человек задумывается, в чем смысл жизни, он бежит тогда в синагогу выполнить разные Тору и заповеди, давать пожертвования, чтобы стало хорошо. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, это очень глубокий вопрос, если человек задается им серьезно. И то есть спрашивает в своем желании получать не потому, что ему плохо, а даже если ему хорошо в желании получать, он все равно хочет его заменить, он хочет выйти из желания получать, потому что он чувствует, если у него настоящая точка в сердце, что он просто должен изменить, вывернуть свою природу, он не в состоянии в ней находиться, должен измениться. Это уже что-то другое. Тогда он нуждается в Торе и заповедях, и то, что называется свет, возвращающий к источнику, и выполняет определенные действия в соответствии с этим. И тогда он понимает, что именно эти действия, сами эти действия, когда во время учебы ты стремишься к тому, чтобы твоя природа изменилась, и у тебя уже есть группа, в которой ты можешь выполнять, пытаться делать такие действия, как будто бы ты уже находишься в противоположной природе. Есть еще несколько промежуточных этапов, я перескочу к более продвинутому уровню. Когда мы говорим о точке в сердце, то мы говорим в общем о том, что точка в сердце означает, что мне материальнее, предпочтительнее, духовное предпочтительнее материального, то, что Творец важнее всего, что меня окружает. То есть работать над тем, что этот мир нормальный, но духовный лучше. Невозможно по-настоящему понять, что это такое. Должно произойти чудо. А иначе ничто не поможет.
0: Можно ли сделать какое-то соответствие, как бы перевод от многих заповедей на обычном языке, как бы путают заповеди и вознаграждение от получения. Нужно знать, какой вкус и должен быть у заповеди.
1: Заповеди, которые выполняют евреи в этом мире, предназначены для того, чтобы сохранить их в рамках народа, как народ. Заповеди, которые человек выполняет, чтобы стать иуди духовным, а слово иуди — единение с Творцом — это совершенно другие действия. Это действия над желанием получать, а не над телом. Вот сейчас я пью чай и должен сначала произнести благословение. Все во славу Его. То есть я произношу какие-то слова, и все. Если я на самом деле должен выполнить заповеди, чтобы все было, пошло во славу Его, это значит, что я должен проверить все свое желание получать. Есть ли в нем управление Творца и на 100% ли? То, что я полностью отменяю себя в своем желании получать и позволяю Творцу управлять им на 100%, я будто бы не властвую им. Это означает, что все по слову Его. То есть я становлюсь на уровне нефиш из Наранхая, самой низкой из ступеней. Это означает, что делать благословение, то, что называется, все возникло по слову Его. Если практически человек может это сделать, ну, смотря на каком уровне, на каждом из уровней есть подобный этап. Ладно, где ребята, организаторы?
0: Сейчас поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем?
3: טוב, אני מצאתי פה משהו מעולה לכנס, להכנה לסעודה, ולא שומעים?
1: נו, я думаю, что нужно думать о конгрессе, о подготовке к трапезам.
3: גם וגם. אז מצאתי משהו טוב לכנס, ש...
1: так, подобрал что-то интересное к конгрессу для подготовки к трапезе или к самой трапезе. Послушайте, народ Израиля должен заниматься Торой и заповедями в материальном, это его удерживает в рамках духовного, а не то, что мы, перемешивая с народами, то есть познаем какие-то новые земли, а познаем новые желания внутри себя, в оценке их. Потом пробуждается полноценное пробуждение, тогда весь Ам Исраэль, народ Исраэля должен пробудиться, и тогда и народы приходят тоже через народы. А это означает трапеза, в общем.
4: Да, в статье есть много всего. И то, что меня зацепило, эту связь между Торой и заповедями, когда человека учат с детства, с рождения, и он автоматически выполняет, но когда человек это делает не автоматически,
3: באיזשהו שלב, вот, הוא נזכה בבית משפט, או כל מיני דברים האלה, שזה...
4: делает, чтобы это там помогло ему где-то, может быть, на суде или еще где-то, то есть когда у него есть какая-то выгода, он прилагает усилия.
5: Да, то, что меня зацепило, то есть ты не можешь судить, у каждого своя особенность, это не вообще никого судить не можешь. И все, что я думаю, или все, что там на моем уровне, он дает пример там нескольких товарищей, у каждого свои какие-то личные способности, то, что Творец в него заложил. Но мы должны судить по внутренним усилиям.
4: И понятие Торы и заповеди, выполнение с нескольких уровней. Есть уровень, когда человек делает это, чтобы что-то заработать в этом мире или в мире будущем. И есть что-то промежуточное, что нужно настраивать намерение, то, как человек освобождается от всех своих мыслей, хочет зайти. Это уже другое намерение.
5: Мы видели, что мы в своей жизни совершаем много действий, бесконечное количество действий, и каждое действие надо выяснять, почему, зачем я это делаю, что я хочу, чтобы получилось, какое намерение я облачаю на это намерение, добавляю туда объединение, не добавляю объединение. Наше окружение — это то, что определяет. Какое намерение, какое отношение надо помещать в каждое действие. Важно делать эти выяснения, и выяснения делать в десятке. Это лаборатория нашей жизни. Это то, что ведет нас по дороге жизни. И делать это вместе.
4: Вначале мы читали о том, что такое шаббат, что есть такое состояние, и Творец готовит нам его свет, и вся наша работа — это только лишь подготовить келим. И потом Рав сказал, как мы выстраиваем келим такие в работе, работы между нами.
5: То, что мне понравилось, что точка в сердце требует подготовки. И духовная — это отдача, а получение — это материальное. Ну, в общем-то, весь урок об этом выяснялось, что такое духовное и что такое материальное.
4: Он говорил о том, что то, что важно, это внутреннее намерение, а не там крики. Ну, Рав говорит, что он не против этого, это тоже хорошо, но даже тот, кто сидит тихонечко, ты не можешь оценить его намерение. Но духовное — это когда ни в разуме, ни в сердце не согласны на действие. Тогда это может быть духовным действием.
5: Перейдем к следующей части урока. Учеба с товарищами, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас будем совершать духовные действия. Продолжаем подготовку урока 5.22 вот этого святого вот этого состояния, которое нам предстоит. И видели на подготовке объяснение Рава об отмене и подчинении. И именно в отмене человек распространяется на все мироздание. И мы хотим то самое время, которое у нас есть сейчас, сосредоточить нашу мысль, намерение, молитву на понятие, на духовном понятии, которое называется, что если не сейчас, то когда? Мы слышали сейчас на уроке, где-то ближе к концу, что в конце концов то, что поможет человеку, это только чудо, и что только точка в глубине нашего сердца, которая хочет связи с Творцом и чувствует, что она не может остаться противоположной ему внутри желания получать, должна получить укрепление со стороны группы до такой силы, что это просто нас подбросит и поднимет в раскрытие Творца, в силу отдачи между нами, над нами, в нас. И все вот эти вот условия сосредотачиваются вот на этой неделе, где мы будем совершать духовное действие, которого никогда не было в истории. Множество десяток по всему земному шару собираются, да, чтобы зажечь духовную искру, чтобы привести каждую десятку и каждого из нас внутри к раскрытию Творца, творению. Это высшая цель всего. И это сейчас нам предстоит. Так вот, цель нашего времени сейчас — это молиться вместе и убедить друг друга, что мы сделаем это. И написано, первый отрывок, Рабаш, «Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас?» Ну, то тогда когда? В таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать, если не сейчас, то когда? Сейчас мы вместе будем смотреть урок Рава 13 минут, в котором Рав поможет нам усвоить, как мы готовим себя, свою десятку, к месту раскрытия Творца, как средство раскрытия Творца. Пожалуйста.
0: Мы говорили об этом уже очень много раз, что вся наша работа в десятках, и поэтому все вопросы, ответы, решения разнообразные, вообще вся работа, мы должны рассматривать только, насколько это эффективно для десятки, потому что то правильное настроение, которое должна получить десятка, там мы создаем настроение высшего мира, Творец, который находится там в десятке, наполняет ее в отношениях между нами в десятке. Мы приходим из обычных отношений к свойствам, а свойства становятся сферот. И так мы начинаем раскрывать в продолжении отношения между нами, отношения между сферот. Авая — это название высшей силы, то есть раскрытие его нам. Авая, Элоким, Эки — все это отношения между товарищами, которые так между ними раскрывается Творец. Поэтому десятка очень важна для нас. И тот же пример, мать и ребенок, у нас в нашем мире нет чего-то более яркого в любви, чем отношения между матерью и ребенком. Все, что она делает в жизни, она может быть на работе, покупке, но ее сердце, ее голова находится полностью в ребенке, где он, что с ним и так далее, непрерывно. Она не может оставить это. Так же и мы должны заботиться о нашей душе, это исправленная десятка, и как мы каждую секунду можем вызвать это собрание наших желаний, чтобы правильно мобилизоваться в душу, то есть в исправленную десятку. Так мы продвигаемся. И вот эта забота должна все время гореть и зажигать нас. И если мы еще не достигли духовной ступени, доставить наслаждение Творцу, то, что должно раскрыться в десятке, значит, мы между нами не можем пока что достичь доставления наслаждения, и каждый не видит себя зависим от других, обязан всем духовной жизни десятки. И поэтому работа в десятке, практическая работа в десятке, это самое важное, потому что средства для раскрытия Творца, для того, чтобы доставить ему наслаждение, мы должны видеть в десятке этот инструмент, с помощью которого мы это делаем, каждый в отдельности и все вместе. Цель творения раскрывается в соответствии с тем, насколько десятка исправляет себя. И главный закон природы — это взаимность, объединение, поручительство. В соответствии с тем, что раскрывается в этой нашей работе, нет никого, кроме него, добрый творящий добро. Все это в строении десятки, и десятка находится как бы в нашем поле зрения. Мы представляем себе это как тела, пока начинаем понимать, что это не тела и не характер людей, как мы знаем, а это наши желания, скрытые, которые попали к нам еще до разбиения клей Адама Ришона. Это искры. В каждом есть искра из желания отдавать, которое было в Адама Ришоне, в исправленном клей, прежде чем он разбился. И если мы начинаем видеть, что в каждом нет у него характера, и нет ничего, чтобы относилось к человеку этого мира, но главное для нас в каждом — это отыскать эту искру и соединить искры, и таким образом мы достигаем огромной силы отдачи, которая умножается с помощью нашего усилия объединиться вот в этих силах, в этих искрах. И так мы достигаем состояния, которое называется «одно сердце», одно большое желание отдавать и между нами, и от нас к Творцу. Так мы достигаем совершенства и между нами, и между нами, и им, и вот этого конечного состояния объединения между всеми с Творцом, то, что называется слияние. Мы видим здесь, что весь процесс мы проходим только в десятке. И все наши трудности, чтобы реализовать этот процесс, то, что мы недостаточно серьезно относимся к десятке, нам это еще не проникает в сердце, то, что вот это строение — это то место, в котором мы раскрываем высшую силу, высший мир. следствие нашей работы и так далее. То есть, что все находится там, это мы все еще не очень чувствуем. И здесь мы должны помнить то, что написали нам великие, что наша работа, даже если мы не видим, не хотим, не понимаем,
2: и
0: охладеваем определенным образом от того, чтобы приблизиться друг к другу. Но в нашей работе, даже физически, если мы можем сделать что-то, с первого дня, как мы приходим в науку Каббала, даже нашей физической работы мы можем начать приближаться друг к другу и начать строить объединение между нами, которое в итоге назовется душой. Поэтому для каждого это открыто. Каждый способен на это. Будем надеяться, что мы поймем величину важности, что именно вот это строение, оно определяет все, и в нем происходят все результаты нашей работы. И вся наша работа, и результаты нашей работы, и цель творения, и ее реализация, все там внутри десятки.
1: А какое объединение должно быть?
0: Такое объединение должно быть, что мы внутри себя, каждый бы почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И весь мир не существует, а только десятка существует, и она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность, все определяется только внутри десятки. Либо жизнь, либо смерть. Только внутри десятки. Я чувствую, что это так или нет.
1: Но не все время.
0: Это проблема. Я должен прийти к состоянию, когда это факт. И я нахожусь в этом. И тогда через десятку я начну раскрывать духовный мир.
1: Все время?
0: Все время. Потому что это происходит с помощью света, не то, что я решаю, что я могу знать с минуты на минуту.
1: Это что-то ложится на чувства, и все время ты с этим?
0: И разум, и чувства, и все свойства.
1: А как я могу помочь десятке найти вот эту связь?
0: Тем, что я стараюсь это делать и даю им пример и говорю с ним. Все, что только можно, все, что возможно, во всем стараться буквально быть ведущим к объединению во всех, со всеми способами. Пример. Пример. Это написано.
1: Вопрос из группы Питера. С помощью какого средства десятка определяет мою судьбу?
0: Десятка определяет мою духовную судьбу. И тем самым она определяет и мою материальную судьбу, потому что не может быть одно без другого, потому что этот мир всего лишь существует, особенно в наши дни, в наше время, чтобы мы поднялись от него к духовной системе. И все включено в группу, и все зависит от группы. Это кли, прибор, душа, в которой я раскрываю всю реальность. Что можно сказать?
3: Рацити лишоль, а там арта двикут басирия.
1: Я хотел спросить, вы сказали слияние с десяткой, держаться за десятку, это не просто так зацепиться, там надо раствориться, исчезнуть. Это что-то?
0: Слияние – это почувствовать их и в связи с ними почувствовать урок. Допустим, да, если вы находитесь на уроке, прежде всего слияние между всеми, когда вы формируете кли, общее ощущение и внутри общего ощущения, как внутри общего экрана. Вы учите урок, и урок вы учите не как урок сам по себе, а то, как он облачается на ваше объединение в десятки, и тогда урок становится какой-то программой, которая сейчас изменяет десятку и готовит ее к новому состоянию. Вот это настоящий урок.
1: Вопрос из группы Питера. Как десятка выполняет роль Творца?
0: Десятка не наполняет полностью роль Творца. Десятка более или менее форматирует меня, как-то формирует меня, чтобы включиться в нее, и там включиться в Творца. Вот и все.

0: Работа в десятке на самом деле это самое важное. Вся наша работа в десятке. Весь процесс мы проходим только в десятке. Все там внутри, внутри десятки. Каждый ощутит, что он на 100% зависит только от десятки. Десятка очень важна нам. Мы не придаем значения десятке должным образом. Так вот, через неделю, начиная с сегодняшнего дня, мы будем на историческом нашем конгрессе, конгрессе десяток. И каждый, в принципе, будет физически где-то, каждый в своем каком-то месте, вместе с десяткой. Но мы как сеткой такой накрываем, да, вот это полное все наше кли. И этот конгресс — это не еще какой-то там конгресс, а это решающий момент. Судьбоносный. Хотя мы и читаем, объединяемся, там пим, кушаем вместе и делаем как бы как обычно все то же самое. Но тут должно что-то в нас перевернуться. Мы должны прийти к такой точке, в которой мы начинаем понимать, что кроме десятки нет у меня ничего. Я живу в десятке, я умираю в десятке. Все внутри десятки. Все с моей десяткой. Кроме нее нет больше ничего. Все остальное — это иллюзия. Если я сейчас не научусь работать внутри десятки, отменить себя перед товарищами, возвеличивать товарищей, раскрыть Творца внутри десятки. И к этому мы хотим сейчас выйти в этом нашем особом конгрессе, для того, чтобы прийти изнутри, чтобы произросло в нас через наши колоссальными усилиями на объединение, чтобы возникло решение, что только десятка, что Творец раскрывается в десятке. И для этого мы выходим в этот конгресс, и мы хотим сейчас сделать первое задание, первый семинар. Сейчас будем зажигать друг друга, будем говорить о величии, важности того, как у нас появился этот святой трепет вот перед этим событием. 5 минут поговорить, как Творец приближается к нашей десятке, стремится раскрыться в ней, и мы сейчас совершаем все усилия, чтобы предоставить ему место раскрыться в десятке. Давайте сейчас пробудим друг друга в преддверии этого особого состояния.
1: Тов, есть у
2: нас есть много работы, целая неделя. И вот сейчас был клип Рава. Ну что ты можешь добавить? Нечего добавить. Если бы я мог передать вам, как для меня это важно. Не знаю, как это сказать, чтобы не вызвать критику, насколько для меня это важно. Нет жизни без десятки, и десятка — это то, где раскрывается Творец.
0: Что добавить к Нате? Я думаю, что же дает нам... Что дает нам десятка на самом деле? Для чего мы живем? И мы уже, ну, все мы начали ощущать. Вот скоро конгресс, работа, которую мы проделываем вместе, все действия, которые направлены только на одно, на объединение между нами, зайти в конгресс уже готовыми, чтобы мы были как один человек.
2: Да, мы сейчас слышали Рава, насколько наша жизнь находится в десятке. Если ты не в десятке, то ты просто мертвый, так сказал Рав. Потому что через десятку у нас есть связь с Творцом. Творец говорит с тобой через десятку, и ты говоришь с ним через десятку. Короче говоря, наша духовная жизнь находится там.

0: А вот это ощущение, как сказали, мы должны прийти, что без десятки ты мертв, у тебя нет духовной жизни, ты находишься в материальном. И вот это ощущение мы должны просто молиться, просить и достичь его.
1: Об этом каббалисты писали известную песню «Ассирия, Ассирия, Ассирия». Это как раз очень хорошо для подготовки к конгрессу. Мы сделали такую большую таблицу, да, то, что нам Натя разработал. Приписали в каждом окошечке, какой контент, что будем делать, кто отвечает, какую подготовку надо сделать, чтобы подготовили учебный материал. Вчера получали от Гоши рекомендацию провести еще встречу, то, что называется генеральную репетицию этого всего. Может быть, еще можно какое-то там окошечко туда, можно еще какое-то поместить. Да, святое время такое для совместной работы. Мы едем, возвращаемся, да, мы настраиваем всех наших людей. Да, на вот это путешествие внутри себя. Семьи готовим. То есть это время такое. Огромное вообще волнение, и подготовка не заканчивается только здесь. И также во все, среди всех семей, соседей, все занимаются только этим. Огромное волнение, да, последние недели перед конгрессом.
0: Да, чем больше мы приближаемся к конгрессу, волнение усиливается, потому что конгресс-то не просто так, еще один конгресс. Это внутреннее духовное такое собрание, которое каждому может дать еще важность, дополнительное кли для объединения, поэтому очень важно сосредоточиться на подготовке. Так мы будем готовы, так конгресс будет очень сильным. И я очень впечатлен женской нашей десяткой. У них очень мощная подготовка, когда они такую работу проделали. Это ты столько спланировали всего, вызывает большое воодушевление. И давайте тоже будем сильной подготовки.
1: Так, прочитаем отрывок. Второй отрывок читаем. Призывайте его, когда он близок. Следует понять, что значит, когда он близок. Ведь полна же земля слава его. И получается, что он всегда близок. Так в таком случае, что значит, когда он... То есть, выходит, есть время такое, когда он не близок. А дело в том, что состояние всегда рассматривается относительно постигающего, ощущающего человека. Если человек не чувствует близость Творца к нему, то из этого ничего не выйдет. Ведь все измеряется согласно ощущению человека. Ибо может быть так, что один человек чувствует мир, полный всех благ, а другой, который не чувствует блага мира. И не может он сказать, что существует, что есть добрый мир, а говорит согласно своему ощущению. То есть мир полон страданий. И об этом предупреждает пророк. «Призывайте его, когда он близок». То есть он говорит, «Знайте, то, что вы призываете Творца, исходит из того, что он близок». То есть сейчас у вас есть возможность. Но если вы обратите внимание, то почувствуйте, что Творец близок к вам. Так вот, мы сейчас проведем семинар, второй семинар, 5 минут. Что значит обращать внимание, что Творец близок к нам? Что означает обратить внимание, что Творец близок к нам? 5 минут.
0: Что значит обратить внимание на то, что Творец близок к нам? Прекрасный вопрос. Не знаю, сможем ли ответить на него, но мне кажется, Творец близок — это когда есть очень большая сила преодоления, потому что ощущение, вот этот эго не чувствует такого давления, и вместе с этим мы можем вместе попросить, чтобы это произошло быстро.
1: А, как здорово, что я говорю после Нати. Это дает мне такое волнение. Я как будто бы сижу рядом с Творцом. Да, есть у меня такое вот ощущение. Есть слова. Есть о чем говорить. На самом деле, и как и у нас статьи есть, действительно, но у меня сейчас нет слов.
0: Можно посмотреть с нескольких сторон. Первое, когда тебе удается поднять молитву за товарища, зная, что это Творец дает тебе это не приходит от тебя, Творец приближается к тебе и оказывает тебе одолжение, что ты можешь думать о товарищах. И второй взгляд — это близость к товарищам, какую связь ты чувствуешь с товарищами, какое беспокойство, сколько ты думаешь о них. Все это относительно десятки. Быть ближе к товарищам — это быть ближе к Творцу.
2: На самом
1: деле не просто так написано: «Вы меня сделали». Есть много связей в мире, есть много всяких рамок, всего в мире, да, где они там чувствуют связи и зависимость друг от друга, мощную связь, как жизнь зависит от него. В армии также много всяких систем, где есть, существует объединение, но у нас объединение — это не просто так объединение ради объединения, а это ради раскрытия новой реальности, реальности отдачи, свойства отдачи, любви. Вещь, которая как самая высокая, чего можно только достичь. И с помощью этой работы между нами мы приходим к слиянию. То есть есть такая лаборатория, мы находимся в такой лаборатории. И это место дает нам развитие, чтобы прийти к слиянию, поменять наши свойства, на все наши свойства поставить некий новый слой, который покроет это все и позволит нам подняться на более высокую ступень. Все вот это вот намерение, все эти выяснения, мы это делаем внутри десятки. Я могу захотеть посоединиться с любым товарищем, человеком на улице, но какая причина, какая там цель? Ради чего это? Все вот эти выяснения, все это внутри десятки. Слава Богу, у нас есть десятка, которая производит колоссальные совершенно выяснения.
0: Почувствовать, что Творец близок к нам, я думаю, что так вот мы сидим вместе и уже чувствуем это. Это нельзя почувствовать иначе. Только когда мы здесь, мы объединены, мы направлены, и таким образом мы чувствуем уже близость Творца, потому что это то, что Он делает. Он собирает нас, Он дал нам десятку. И так вот, таким образом Он раскрывается, Он не может иначе. И мы не можем почувствовать Его иначе, только когда мы вместе соединены в десятке.
1: Я думаю, что Творец приближает нас очень сильно. Именно в это время, когда вот этот вот конгресс дает нам, потому что он очень сильно хочет нас приблизить, и я это чувствую.
3: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב שבהם הוא יכוון אותנו.
0: Сейчас мы послушаем Рава, чтобы он направил нас. Все зависит от нашей просьбы, все зависит от нашей молитвы. И мы прочитаем отрывки, и будем молиться, чтобы эта молитва Рава зашла нам в сердце. Отрывок номер три. В тот момент, когда мы чувствуем, что есть приглашение приблизиться к Творцу и отменить вот эти преграды между нами и им, мы должны сразу постараться ответить на это и молиться, и приблизиться всем сердцем и душой к Нему. Насколько мы можем отменить вот эти преграды между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом. Четвертый отрывок. Насколько мы можем отменить преграду, перегородку между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом.
3: קטע חמש. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות,
0: Так же, как Творец специально поставил между нами преграды, и вот эта преграда между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эту преграду между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И таким образом мы приближаемся к Нему. Так же, как Творец специально создал перегородки между нами, и также перегородку между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эти перегородки между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И тем самым мы приближаемся к Нему.
4: חברים, אנחנו בתהליך, בתהליך לקרות, לקראת אירוע דרמטי.
1: Мы находимся в таком процессе, перед таким драматическим событием. Драматическое событие такое в нашей жизни, драматизм в нашей жизни, в нашей десятке. То, что делается впервые, ну, как все такое существенное по жизни, там есть три этапа всегда. Есть этап подготовки, на котором мы сейчас находимся. Мы сейчас ускоряем, усиливаем вот эту вот силу объединения между нами. Есть сам конгресс, конгресс десяток, конгресс десятки каждого из нас, в котором мы будем раскрывать, на практике раскрывать Творца между нами. И есть этап, который после конгресса. И нам говорят каббалисты, что конец действия в изначальном замысле. И поэтому сейчас мы проведем семинар, где мы представим себе, обрисуем себе состояние, к которому мы приходим после конгресса. Как будет выглядеть наша десятка после конгресса? Постараемся как можно больше деталей включить в эту картинку. Не что такое общее, а вот что же мы хотим вот этого? Мы видели, прочитали, призывать его, когда он близок. Мы хотим приблизить Творца к нам, что мы хотим от Него, что мы просим, что мы хотим, в каком состоянии мы хотим быть после конгресса. Поэтому сейчас семинар, 7 минут. Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы наша десятка приобрела после конгресса? Как можно больше деталей. Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы приобрела наша десятка после конгресса? 7 минут.
5: Аймет кашели или таэр это дворим. Кашели или таэр это дворим, что пошут это лоиде, что это ло.
0: Трудно представить. Ты еще не был там, ты не входил в это
5: אפשר לדמיין קצת שזה שאנחנו...
0: Но можно немножко представить, ведь мы должны выйти оттуда в ощущении. Говорят, что между нами есть вот эти стены, которые пали, и мы уже начали ощущать между собой вот это ощущение чего-то большого, что произошло. И кроме того, я думаю, что и реальность меняется, и вокруг все меняется. Ты видишь, что закончились войны, и между нами царит любовь. И это может сделать только объединение между нами, а мы будем стараться достичь этого.
1: Да, я думаю, что именно... Я думаю, что именно сегодня Рав ответил на этот вопрос, что нам надо прийти к такому уровню ощущения. Это то, чего нам не хватает. И я думаю, что то, что нам не хватает в духовном, это ощущение друг друга. Мы не чувствуем этой связи между нами. Умом понимаем, так пытаемся как можно больше, как бы разум это все рисует, но ощущений не хватает, не достает. И я желаю, я молюсь, чтобы на самом деле на этом конгрессе 10-й, когда мы будем вместе, что мы к этому придем. Первый раз придем к такому самому малому ощущению, но ощущению, почувствовать связь между нами, вот эту вот зависимость между нами, насколько мы соединены. На самом малом уровне. Нет, не важно, но это уже духовное. Ну вот, я думаю, это я желаю, и об этом я молюсь.
0: Как мы закончим конгресс? Высокие блондины, кудрявые. Нати, как, что ты думаешь, да? Хочешь быть высоким блондином? Тропа нашей жизни — это не какой-то быстрый бросок и все, и достижение медали. Мы должны построить между собой объединение, и больше, и вот так вот прийти к слиянию. Это жизнь, которую мы выбрали для себя, и мы идем по этому пути, и мы определяем вот эти возможности, которые Творец дает нам. Как книга, которая была выпущена, где стоит ребенок и получает с неба подарки. Мы работаем, мы чувствуем, мы используем все возможности и строим уровни глубины связи между нами. Это то, что называется десятка, объединенная десятка, десятка, которая работает. Этого не было в первые месяцы, да, много месяцев, но потом мы построили то, что называется 5-8, и даже любая другая десятка, мы будем объединены больше, на более высокой ступени, с большей глубиной. Мы готовы к следующей ступени.
1: Да, этот вопрос — это продолжение вообще всего урока, с самого его начала. Когда мы учили, что мы должны приложить усилия и получаем тогда как, то, что называется чудо от Творца, то, что называется субботней трапезой, да, вся вот эта вот важность в десятке. Действительно, то, что мы как бы на что мы должны настраиваться, это на объединение. И мы приходим к состоянию, о чем Рав говорил, почувствовав десятку, что это есть жизнь, что все внутри десятки. Но так вот, чтобы каждый в десятке получил такую важность десятки, да, чтобы это было после конгресса, и что это десятка, жизнь в ней, и там раскрывается все. Это такой, по моему мнению, самый важный результат.
0: Как мы хотим выйти из конгресса? Мы хотим выйти одним. Как мы учим выйти как один?
1: Да, он передо мной такая картина, уже на некоторое время, уже, что мы уже настолько соединены, что все, все наши связи исходят из центра десятки, что и вся наша связь с Небарухом, с миром, все оттуда, из центра десятки. Это нечто новое, и мне очень любопытно все это, вот это ощутить, это как бы очень сильное желание, которое у меня есть, такая большая амбиция, все вот это ощутить. Я считаю, что это в определенном степени это ощущение Творца.
5: Кен, Майб Шарли Сакем.
0: Ну, что можно подытожить? Что то, что мы сейчас говорили, что мы достигли этого.
3: Умер лану арав.
1: Нам говорит Рав в шестом отрывке. Рав говорит так, говорит Рав в шестом отрывке. В каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится и раскроется, и объединит нас, притянет нас к себе. Еще раз. В каждую секунду, в каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится, раскроется и соединится с нами, и вытянет нас к себе. Так вот, хаверим, мы находимся в процессе интенсивной подготовки к конгрессу. Каждая десятка проходит различные волнующие состояния, очень интересные, вызовы, радость, такие волны разных видов и форм, да, и оттенков. А мы получаем очень много впечатлений от товарищей, о форме работы, о процессах и куда этот конгресс ведет их. Мы хотели бы послушать сначала на семинаре, потом в общем обсуждении, что подготовка к конгрессу делает с нами то, чего не было раньше. А что изменилось? Что изменилось в нашей десятке благодаря подготовке к конгрессу? Как это влияет на наше объединение? Как это нас развивает духовно? Каждый так, как понимает, как ощущает, что с ним происходит, проживает. Пусть поделится в десятке этим процессом, который проходит. Сделаем семинар, постараемся впечатлить так друг друга внутри десятки, какой процесс, который мы проходим. 7 минут. Семинар, пожалуйста.
0: Да, я могу говорить только от себя, что этот конгресс, он прежде всего создал в десятке такую серьезную интеракцию. Мы уже 2 месяца готовим. Эта часть товарищей заботилась о том, чтобы отыскать место. Другая часть товарищей заботилась о том, чтобы серьезно спланировать наш конгресс, другие заботятся о пропитании, снаряжении и так далее. Мы очень много уделили наших встреч вечерних этой теме. Скажем, что вот этот конгресс просто поместил нас в такое серьезное действие, мы думаем только об этом. Есть разногласия, часть согласна или часть не согласна, но в итоге всегда есть решение, и это прекрасно, что десятка начинает жить. Мы чувствуем, что есть жизнь в десятке, и мы должны еще закончить некоторые вещи, но это здорово. Мы видим, что те действия, даже к которым товарищи не привыкли, они их делают. Контент, не все любят этим заниматься. Есть разные другие моменты. И все сейчас занимаются всем. Поэтому есть жизнь в десятке.
1: Да, что делает с нами подготовка, дает вообще огромное вдохновение, и мы видим большую часть товарищей, которые просто горят и занимаются этим и вкладываются. Скажем, сейчас взять пример Нати, который составил таблицу и все время продвигает и добавляет всякие вещи. Мы видим, как товарищи, то есть когда человек, мы видим, что люди берут на себя разные задачки. Задача это дает пример, это дает желание заниматься этим, ибо стать такими, как они.
0: Да, несомненно, что это дает эффект в десятке, очень сильный. Мы это чувствуем, мы это видим. На товарищах есть жизнь, есть движение в десятке. Я хочу сказать, что мы сегодня с Гошей встречаемся и будем проверять все наши роли, как мы все это дело соединяем. И, как я сказал, это дает жизнь десятке, вот этот конгресс. Давайте продолжать так и давать друг другу жизнь.
1: Подготовка к этому конгрессу, что делает, да, как это нас духовно развивает. Ну, это с нами делает все. Это как ураган, да, который вдруг напал на десятку, и все так вот, да, происходят какие-то события, да, какие-то действия. Потом, ну, много и критики тоже возникает, и споры, и много всего. Но если посмотреть на это, мы видим, что любой спор, любое разногласие исходит из того, что каждому это все вот очень все важно. И люди... Да, и они не идут на уступки, потому что это видят, что вот это надо самое лучшее, вот что надо сделать до десятки, это каждый видит. И не важно тут, что происходит, но каждому это так важно, чтобы было все наилучшим образом, готов стоять насмерть и отдать все, чтобы это произошло, все его свободное время. И понятно, что нет свободного времени. Мы помогаем друг другу, помогают. Слава Богу, ну, лыхаем.
5: Анахну яшвим, анахну эмоти яшавну, асину тафрит, коля охель.
0: Мы с Моти проработали меню. Да, все, что будет на конгрессе. Это должно быть, с одной стороны, дешево, с другой стороны, вкусно и богатый ассортимент. И мы думали о том, чтобы... Мы можем сделать так, чтобы каждый получил что-то, что он любит, то, что ему доставляет наслаждение.
5: לא יודע אם אנחנו מוכנים, אבל אנחנו עושים הכל.
0: Не знаю, готовы ли мы, но мы делаем все. Действительно, чтобы мы вошли в конгресс. И для нас это наша жизнь. Чтобы это дало нам следующую ступень, дало бы нам силы двигаться дальше. Потому что так мы живем, от конгресса к конгрессу. И для нас это следующая ступень, которая дает нам возможность объединиться с высшей силой, с Творцом. Ну, лыхаем, чтобы у нас получилось, чтобы у нас у всех получилось, у всех десяток, чтобы они вышли из конгресса как один человек с одним сердцем.
1: Сейчас мы хотим послушать для того, чтобы проникнуться и усилить вот это вдохновение в преддверии конгресса десяток. Давайте поделимся. Поднимайте руки, расскажите нам, что происходит в вашей десятке, что происходит такого особенного в вашей десятке, чего не было раньше, что делает с вами эта подготовка. Шломи, ты что, уже руку поднял? Ну давай, Шломи Джураев первый поднял руку. Итак, что происходит в десятке того, чего не было раньше, и происходит сейчас благодаря подготовке к конгрессу.
0: Не, я просто потянулся, но на самом деле есть много состояний. Мы большая десятка, очень разнообразная. У нас есть товарищи, которые находятся в разных рамках, но мы начали работать вместе, готовить конгресс, и увидели, что все хотят в этом участвовать активно, и все участвуют, скажем, в течение недели мы даже не можем собраться половиной десятки, и вдруг у нас хотят все быть в курсе, никто не хочет оставаться где-то за пределами десятки. Там весь мир находится в этом, и вдруг ты обнаружишь себя вне этого. Ну, как такое может быть? Мы почувствовали, что вот эта сила, которую мы создаем между нами, это каждому дает возможность быть активным участником
3: и успехов нам.
1: Шломи, да, нас вдохновил. Еще. Мы хотим слышать воодушевление, величие услышать.
3: Моше,
1: ну?
3: Бакаша.
6: Нахну гам итхальну ба аханот ла кенес квар мизман.
0: Да, мы тоже начали готовиться к конгрессу уже давно.
6: Гилину шезе машу шемод мехабер бенену.
0: И мы увидели, что это очень нас объединяет. Каждый
6: хашивут, кол эхад
0: обретает важность. У каждого есть своя функция. Мы работаем вместе как группа. Каждый что-то дает, что-то берет, и это готовит нас, лыхаем.
7: Yes, great friends. Our ten feels that this preparation has made our whole group feel more solid and mature. We've also recently started a new process.
1: Наша десятка ощущает, что эта подготовка заставляет нас чувствовать более настроенными, объединенными. Мы чувствуем, что каждый должен брать ответственность для того, чтобы извлечь максимум с этого конгресса. Это все поменяло наше отношение к понятию вообще ответственность. Ощущается, что если кто-то не берет на себя что-то, то и вся десятка, у нее ничего не получится. Больше доступа к тому пониманию, что мы зависим друг от друга, чтобы достичь результата. У каждого есть определенная роль и функция, и каждый чувствует, что если я не сделаю то, что я должен, я разочарую десятку, и это превратится, да, и сейчас это возможность для того, чтобы взять на себя ответственность. Это меняет нашу повседневную жизнь, встречи, урок, то есть некое новое такое направление, чем мы очень взволнованы. Киев один.
8: Дякую, товарищи. У нас відчувається велике просування десятки, насправді. А ми працюємо в таких підгрупах, де кожна.
0: Ми чувствуємо сильне давлення в десятки.
8: Конгресу. Всього три дні ми будемо на конгресі.
0: И каждая подгруппа отвечает за свой день на конгрессе. У нас есть три дня конгресса, и мы начали ощущать товарищей по-другому, особенно те, кто вкладывают в эту подготовку, как ответственность все десятки поднялась на высокий уровень. Кен,
2: אנחנו קודם כל כולם מרגישים עכשיו תחושת אחריות מאוד מיוחדת.
1: Мы в первую очередь чувствуем вообще вот эту особую ответственность за всех товарищей в десятке. Мы начали как бы создавать различные встречи. Мы начали по субботам встречаться, готовя лайнап к конгрессу вместе. Есть ощущение возможностей, которые нам сейчас предоставили, очень мощную силу, и мы можем продвигаться и получить, в общем, взять ответственность друг за друга. Да, не где там каждый отвечает сам за себя, а вообще отвечает уже за всю десятку.
9: כן, קודם כל, בסדרה שלנו עשינו הרבה טיולים, אז
0: אצלם... В нашей десятке мы совершили много прогулок, но мы уже не первый раз выезжаем, мы уже знаем, кто хорошо готовит, кто хорошо делает там разные другие вещи. Мы здесь работаем и над лайнапом, и над... приготовлением продуктов, и это нас сближает. Ты чувствуешь каждого товарища, что у него есть такой потенциал, он отменяется и много работает, и тебя это очень впечатляет, и это сближает нас в десятке.
1: А я добавлю то, что мы делали, мы еще так поделили, что каждый день у нас есть товарищ, кто отвечает за... То есть все мы занимаемся едой, расписанием, контентом, и так получается, что 15 человек делают все. И у нас колоссальное совершенно волнение, и мы чувствуем эту следующую ступень.
10: Queridos amigos, aquí estamos haciendo un gran, gran esfuerzo interno. Un amigo lo comparaba como...
0: Дорогие друзья, мы прилагаем огромное внутреннее усилие. Товарищ говорил о том, что это как операция, которая производится таким острым хирургическим скальпелем. Товарищ выбрал то действие, где он дает максимальное усилие, и каждый из нас делает это.
1: Мы очень впечатлены всеми неудачами, которые у нас были в прошлом. Не единожды мы пытались куда-то поехать вместе. Мы видели, как десятки выезжают, а у нас даже не получилось. Но сейчас у нас есть помощь свыше. То, что на конгрессе это сделать, это нас подтолкнуло. У нас сейчас огромное стремление. Мы уверены, что на этой встрече мы достигнем такого уровня объединения, которого никогда не было.
11: Мы
0: получили с небес подготовить вам урок номер 5 конгресса, и это все десятки дал возможность день за днем сидеть много часов, подготовить этот урок. И вдруг мы видим, что никто не хочет отключаться, никто собрание двухчасовое стало пятичасовым и так далее. Все соединяются, все участвуют. И возникло ощущение, что мы начинаем создавать некое кли. И мы очень надеемся, что мы придем с готовым кли на конгресс. Мы прилагаем очень большие усилия в этом объединении. И кажется, что этот конгресс действительно будет чем-то, чего еще не было.
11: Дорогие любимые друзья, мы так вам завидуем, что вы можете физически встретиться, что вы не можете представить. Если у вас есть хоть какая-то возможность, пожалуйста, сделайте это. Мы как бы виртуально связаны с Нью-Йорк-2, и они ездят друг к другу полтора часа, но они встречаются физически. Конечно, у нас есть отторжение, у нас есть препятствия, но вместе с тем нам нужно сделать нас одним механизмом, одним, вне зависимости от обстоятельств. Давайте сделаем это.
12: Туда, Саша. Френч, вакаша.
13: כן, בוקר טוב חברים. אנחנו מרגישים שזה משהו מאוד מאוד פנימי.
1: Мы чувствуем, что это очень-очень что-то внутреннее такое. Это вдруг не то, как там, а в разных центрах. А мы чувствуем, что это значит работать. И то, как мы работали все эти годы. Да, работали в десятке. Что вообще значит быть на конгрессе на самом деле? И каждый, у каждого из товарищей есть что-то, что он может сказать. У него какое-то особое отношение к этому. Это то, что дает и волнение, и вдруг мы как будто бы хотим быть даже после конгресса продолжать быть вот такими активными и работать еще сильнее.
14: Sí, amigo, gracias. Bueno, a nosotros nos ha tomado estas preparaciones.
0: Спасибо, друзья.
14: No damos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente. И lo difícil que a veces es sobreponerse a los obstáculos.
0: На подготовках мы почувствовали, насколько мы ранимы и как трудно было нам готовиться, и только вместе мы можем преодолеть и сделать эту общую работу и обрести эту огромную важность Творца. Лехаим.
1: Повторим первый отрывок. Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас, то когда? А в таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать: если не сейчас, то когда? Рабаш, кто является причиной молитвы? И Рав говорит в седьмом отрывке: приблизимся, объединимся, в все мы друг с другом, все со всеми, когда каждый почувствует, что он окружен верными товарищами и хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Так давайте сейчас мы физически, вот просто обнимемся, да? Положите руки на плечи товарищей, все, кто здесь, а те, кто в мире, да, посылайте объятия от сердца к сердцу. Сблизимся, говорит Рав. Обнимемся все вместе, друг с другом. Настолько, что каждый почувствует, что он окружен верными товарищами и хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Восьмой отрывок. Мы готовы к гораздо более высоким вещам, но все зависит от того, как мы это подаем и представляем это Творцу. Мы обязаны быть все вместе, где каждый зажигает товарища. Если это будет так на протяжении вот этих дней, до конгресса и во время конгресса, то тогда это ощутится в результатах.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל...
1: Наша следующая духовная будет сейчас вторая трапеза, но сейчас мы споем, Асав.

0: Дорогие хаверим, на первой части урока мы изучаем статью. Мы изучаем урок права 27 марта 2003 года. Статья основана на статьях. Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, будет есть в субботу в работе? 814-я страница во втором томе Рабаша. Читаем вместе статью. 30 минут в нашем распоряжении. Пожалуйста.
1: Мау. Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе? Мудрецы сказали ему, повелителем мира, дай нам заранее мы сделаем, дай нам Тору сейчас, и мы будем выполнять ее. Сказал им Творец, глупцы в мире, тот, кто прилагал усилия в канун субботы, будет есть субботу. Тот, кто не прилагал усилия в канун субботы, откуда будет он есть субботу? Конец цитаты. Следует понять это в отношении работы. Первое, что такое труд в канун субботы? Второе, что называется суббота в плане работы? Третье, зачем нужен труд, чтобы достичь свойства субботы? Известно, что суббота называется цель сотворение небес и земли, то есть цель сотворения небес и земли.
2: Бхинат хагилуй шел рецоно лехитив ленивраав бизман шезе митгале леэней
1: ку. Раскрытие его творением. Тогда называется суббота, то есть он отдыхал, шаббат, от всех трудов своих, поскольку существует огромная работа, которая раскроет перед глазами всех управление Творца как доброго, творящего добро.
0: И тогда уже не будет работы в состоянии будни, ведь понятие работы в том, чтобы сделать из будни святость. А понятие святость — это понятие светил, то есть отделил себя от всех келим получения и выполнил все свои действия с намерением ради отдачи. Как сказано, «Святым будьте, ибо свят я». Что означает, поскольку Творец отдающие, то творения должны достичь подобия свойств с ним. В материальном мы видим, что человек работает только ради вознаграждения. И вознаграждением называется пища, которая питается телом. Это значит, что ту пищу, которую он дает телу, это материальная жизнь. К ней относится еда, питье и так далее. И есть пища духовная. К ней относятся уважение, образование, власть, правление и тому подобное. Для того, чтобы купить эту пищу, человек вынужден прикладывать усилия. Иначе он ее не получит. То есть пища, которую человек хочет получить за свою работу, подобна трапезе, а усилие подобно подготовке к трапезе. То есть тот, кто не способен дать усилия, не получит ни материальной пищи, ни духовной. То есть тот, кто желает что-нибудь, чтобы дали ему, дающий не даст, пока не будут соблюдены условия, которые дающие требуют.
1: Поэтому в святости, которая называется ради отдачи, И так как человек создан желанием получать ради себя, дающий требует, чтобы работали ради него, что называется, что все действия твои будут ради небес. Иначе, если дающий даст получающему в килим эгоистической любви, все уйдет в ситру ахру, которая высасывает святость, благо из святости, потому что святостью называется то, что он делает ради Творца. А если намерение ради себя, то, что называется отличием по форме, это противоположно святости. Однако, поскольку это против природы, как в плане разума, так и в плане сердца, это называется усилиями, и это подготовка к трапезе. Другими словами, то, что человек должен строить намерение ради Творца, а не ради себя, для того, чтобы достичь это кли, которое называется ради отдачи. Это большая работа и усилия. И это то, что называется подготовкой к трапезе, тогда как трапеза называется свойством субботы. Из сказанного получается, что работа называется время будней. То есть, когда нужно работать, чтобы вывести будничное, то, что находится в сердце человека, и поместить туда святость. А святость называется слияние с Творцом. А будничное называется отделение Творца. Потому что вся работа заключается в том, чтобы дать желанию получать намерение ради отдачи. И тогда человек сливается с Творцом. Как сказано, «Выше святыми будьте, потому что свят я Творец». И так он обретает килим, которые способны получить то, что Творец хочет дать, благо и наслаждение, которое называется трапеза, как сказано выше.
2: וזהו מי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשבת ואבי ומורי זצ"ל אמר משל על עניין עבודה לטובת השם
1: мой учитель, отец и учитель сказал пример о работе Творца для того, чтобы не достигать собственной выгоды, а чтобы все было ради небес, потому что иначе все благо уходит в клипот. И это приводится в книге «Прихахам», где говорится: «Великий царь, добрый, творящий добро, поскольку он не нуждается ни в какой работе, чтобы делали ради него, а все стремление его было в том, чтобы доставить наслаждение жителям своего царства, дал указ всем жителям своей страны и указал, и выделил место в своем дворце для этого.

0: что подсыпал плохую пудру в деликатесы и сладости, и наоборот добавил исцеляющую пудру в доме работы. И в этом проявилось собственное управление, потому что любящие его соблюдали заповедь царя, скрупулезные в точности выполняли работу в месте, предназначенном только для нее. Таким образом впитывали и в свои тела целительную пудру, а когда пришло время трапезы, отведали лакомств таких вкусов, которых не ощущали никогда ранее, и за это благодарили царя. А люди низкие, не понимающие ничего величия царя, которого достойно любить за то, что сделал, видели, что нет никакого надзора, не соблюдали заповеди царя, как положено, когда пришло время трапезы, отведали лакомств, наполнили небо свои вкусом горечи из-за упомянутой выше пудры и оскорбляли и опозорили царя.
1: כיוון שטעמו את המקדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו
2: вышеназванной пудры, они срамили царя. И сказано, для того, чтобы почувствовать благо и наслаждение, которое есть в истории заповедей, невозможно почувствовать это из-за сокращения суда, которые были произведены, то есть нельзя почувствовать никакого света в получающих келим, потому что в получающих келим есть только тьма и смерть из-за различия по форме, которая есть между светом и кли. Поэтому, когда хотят почувствовать вкус в Торе и заповедях, с помощью получающих келим там нет никакого вкуса. А в получающих келим можно ощутить только вкус в материальных наслаждениях, где раскрыт вкус сладости, когда человек обретает материальное наслаждение. И смысл этого в том, что так было сделано специально для того, чтобы было существование творения, чтобы было чем наслаждаться еще до того, как человек обрел отдающий келим, который называется келим единения с Творцом. То есть, что человек не будет отдален от Творца во время получения наслаждения. И для того, чтобы у человека было откуда получать жизненные силы и наслаждения, поэтому мы учили, что благодаря разбиению келим светит тонкое свечение, которое является тонким свечением святости, которое светит внутрь крепот, и от этого питаются все материальные наслаждения. Поэтому в материальных наслаждениях человек может получать наслаждение и приподнятое состояние духа, тогда как ощутить настоящее наслаждение, которое является главным, на что было настроено желание насладить его сознание, там пребывает пыль скрытия и исчезновения, тьма, горечь, там нет никакого вкуса Торы и заповеди. То есть горькая пудра — это понятие исчезновения и скрытия, которое находится там в силу исправления сокращения.
0: А целительную пудру он добавил в усилия в Торе и заповедях. То есть именно в усилиях в Торе и заповедях находится целительный эликсир. Почему именно в усилиях, а не просто, когда занимаются Торой и заповедями? Почему недостаточно этого для получения целительного эликсира, который излечит человека от вкуса горечи, который ощущается на трапезе? И чтобы понять это, нужно сначала узнать, что это за эликсир, исцеляющий горький вкус пудры, который Творец добавил на трапезе. И что такое усилие в Торе и заповедях, посредством которых только лишь можно найти место, для где и постигается целительный эликсир. Известно, что главные усилия прикладываются тогда, когда работают против разума. То есть, когда человек не знает, для чего он должен работать, и он должен работать против разума. И это очень трудно. И это называется усилием в Торе за.

0: проповедях. Однако нужно понять, почему должен человек работать в Торе и заповедях против разума? Ведь это очень тяжело. Не каждый человек способен на это. И почему нельзя работать в Торе и заповедях в разуме, чтобы это было доступно каждому?
1: Дело в том, что нужно знать, что такое высшее знание, которое называется усилие. То есть, что нужно прикладывать усилия в занятиях Торой и заповедями. А дело в том, что поскольку человек создан в желании получать для себя, и поскольку на это желание было произведено исправление для того, чтобы не было различия по форме в момент получения блага, а чтобы даже во время получения блага он был бы в слиянии, называемом подобие по форме, для этого было произведено сокращение и скрытие. Другими словами, когда человек хочет получать благо и наслаждение в получающие килим, он не видит никакого света, а видит только тьму, которая называется пространство пустое от света. И человек должен обрести отдающие килим, которые называются, относятся к свойству, как он милосерден, так и ты милосерден. И как же обретают такие килим? Это происходит благодаря усилиям в Торе и заповедях. То есть, когда занимаются Торой и заповедями для того, чтобы обрести отдающие килим, что означает, что человек не хочет никакой компенсации за свои занятия Торой и заповедями, а его вознаграждение, компенсация будет состоять в том, что у него будет сила делать все ради Творца, а не ради себя.
0: То есть, если человек выполняет Тору и заповеди для того, чтобы получить возмещение, получить добро и наслаждение ради собственной пользы, это называется, что он выполняет Тору и заповеди в разуме. То есть против этого тело не возражает, потому что в той степени, что он верит, что получит от этого наслаждение ради собственной выгоды, это называется в разуме. И об этом говорит Рамбам, когда обучает маленьких женщин и народы мира, не обучает их ничему, кроме как работать в трепете и ради получения вознаграждения. А до тех пор, пока не увеличат разум и не обретут дополнительную мудрость, раскрывают им эти тайны понемногу. И мы видим, что есть два понятия в соблюдении Торы и заповеди. Первое — ради собственной пользы, то есть чтобы получить вознаграждение, и не для того, чтобы работать выше разума. Потому что в той мере, что он верит в вознаграждение и наказание, и поскольку все это ради собственной выгоды, такая работа называется работой народов мира, которая внутри разума. С точки зрения работы, это не называется усилием. Хотя с общей точки зрения, это тоже называется усилиями.
1: Второе. Усилия в Торе и заповедях. Другими словами, тот, кто занимается Торой и заповедями, не ради того, чтобы получить за это какое-либо вознаграждение, а вся его работа направлена ради Творца. И это против знания, поскольку разум обязывает думать, что человек работает ради собственной выгоды. Поэтому, когда он говорит, что он исполняет Тору и заповеди, для того, чтобы с помощью этого получить силы работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды, тело начинает сопротивляться всеми силами и кричит: «Ты что, с ума сошел? Ты хочешь отменить себя перед Творцом? Скажи сам, что будет тебе от этого?» Это свойство называется большими усилиями, поскольку он должен воевать со своим телом, в то время как справедливость и здравый смысл находятся вместе с телом, поскольку такова его природа. Получается, что это называется усилиями, поскольку это выше знания, как сказано, выше. То есть тело не согласно с этим работать ради Творца. И это называется, что он занимается Торой и заповедями в плане усилий. То есть, что посредством своих занятий Торой и заповедями он хочет удостоиться свойства отдачи. А это можно достичь именно благодаря тому, что он учится в свойстве усилий, как сказано выше. То есть он занимается Торой и заповедями с намерением, как сказали наши мудрецы, я создал злое начало, и я создал Тору в приправу ему, потому что свет в ней возвращает к источнику.
0: Это значит, что поскольку он видит, что нет у него любви к Творцу, а только любовь к себе, ради небес он не способен сделать ни малейшего движения по причине того, что тело противится этому. И каждый раз, когда он укрепляется, он, тем не менее, не продвигается, а наоборот. После каждого усилия, которое приложил ради преодоления, он видит, что отступает назад, а не двигается вперед. И это усилие порождает в нем место для молитвы, чтобы Творец помог ему. Выходит, что каждый раз, когда он видит, что отступает назад, с другой стороны, он каждый раз продвигается в молитве, поскольку из-за того, что он видит, что он далек от цели, у него есть место молиться более искренне из глубины сердца, поскольку он видит опасное место. Это значит, что он боится, что, возможно, одолеет его зло и даст понять, что он должен бежать с поля боя. То есть, поскольку тело дает ему понимание того, что эта работа дана людям с сильным характером, а не всем подряд. И хотя сейчас человек принял на себя идти по пути истины, то есть ради Творца, а не ради себя, но поскольку у него не получается, и он отступает назад, то он боится того, что зло одолеет его и даст ему понять внутри разума, что справедливость на стороне тела, поскольку он видит реальность, что нет у него никаких сомнений в том, что тело говорит ему, что это работа для исключительных людей.
1: Поэтому это дает ему возможность молиться Творцу от всего сердца, чтобы он спас его от этой опасности. Ведь, возможно, он будет вынужден сбежать с поля боя, поэтому он говорит: «Властелин мира, помоги мне сейчас, потому что сейчас у меня все еще есть силы молиться тебе. Но я не могу знать, что будет потом. Может быть, даже не будет того, кто будет просить у тебя о помощи». Поэтому он говорит: «Властелин мира, помогай мне всегда, пока душа еще находится во мне, потому что я боюсь, ведь, может быть, потом я умру. Я упаду в место разделения, то есть отчаяния. Там нет веры в Творца даже в самой маленькой степени, чтобы можно было молиться Творцу. Человек, который падает в место отчаяния, уже не просит никакой помощи. Ведь до тех пор, пока у человека есть уверенность, что он выйдет из своего состояния, он все еще делает действия, относящиеся к понятию «все, что в твоих руках и силах делать, делай». Получается, что усилие стоит в том, что он хочет работать в свойстве отдачи. Это вызывает у него усилие, это вызывает у него молитву, чтобы Творец помог ему. И верить верой мудрецов, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают.
0: Выходит, что целительный эликсир находится в усилии. То есть тот, кто прикладывает усилия над собой, чтобы достичь лишма. Это лишма, которую он постигает, способствует тому, что у него будет способность наслаждаться трапезой, называемой «добро и наслаждение», поскольку уже есть у него клей отдачи, который убирает скрытие с трапезы. Это то скрытие, которое отдаляет каждого, кто желает отведать трапезу, и говорит об этой трапезе, что у нее горький вкус. Таким образом, можно истолковать сказанное мудрецами, сказал Творец, глупейший в мире, тот, кто трудился в канун субботы, тот и будет есть в субботы. Спрашивается, что такое субботняя трапеза в работе. Нужно истолковать сказанное мудрецами, что Творец сказал во время сотворения Адама Ришона. На что это похоже? На царя, у которого есть дворец, полный всяческих благ, но нет у него гостей. При этом трапеза называется «дворец, полный всяческих благ». И это называется субботняя трапеза. Смысл этого в том, что после окончания работы по обретению келим отдачи, а это все те усилия, прилагаемые в будни, когда буднями называется шесть рабочих дней, суть которых — создание подходящих келим.
2: שזה נקרא בחזל בחינת ישראל, שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה, שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה. כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת, את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובהאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו. אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו.
1: Он ударил ее, сказал тот ему, тот, кто соблюдает субботу, тому это помогает, а тот, кто не соблюдает субботу, ему это не поможет. И хотя простое толкование, что тот, кто соблюдает субботу, однако, в смысле работы, следует объяснить, что соблюдающий субботу, то есть соблюдает, в смысле оберегает, что отец оберегает это. То есть он сидит и говорит, когда же я смогу обрести келим, которые способны получить субботнюю трапезу, чтобы запах ее доносился, поскольку субботняя трапеза называется «благо и наслаждение», облаченное в 613 заповедей в плане 613 кудин, вкладов. И как сказано в комментарии Сулам, что в каждую заповедь вложен как залог особый свет. И это уже называется понятие субботней трапезы, которую можно принять именно после работы и усилий, что происходит благодаря тому, что исполняют 613 заповедей в плане советов, итин, как прийти к свету, который возвращает его к источнику.
0: Поэтому толкование слов тот, кто соблюдает, то есть соблюдает 613 заповедей в понятии эцот, советов, чтобы достичь понятия отдачи, поскольку именно в келим отдачи можно насладиться субботней трапезой, потому что тогда сокращение и скрытие исчезают с добра и наслаждений, как в примере выше с исцеляющим эликсиром. То есть эта пудра находится в выполнении 613 заповедей в понятии советов и исцеляет горький эликсир, покрывающий добро и наслаждение. Поэтому, если не обретают келим отдачи, находящиеся в Торе и заповедях посредством усилий, остается скрытие над добром и наслаждениями. Таким образом, нужно истолковать сказанное мудрецами. «Надежен хозяин ремесла твоего, заплатит он тебе вознаграждение за труд твой, и знай, что за вознаграждение праведников будет в будущем». И это странно, ведь разве не должны работать не ради получения вознаграждения? Если так, то почему сказано «и знай, что вознаграждение праведников будет в будущем»? Вышесказанное следует толковать так, как мудрецы объясняют нам, какое именно вознаграждение праведников будет в будущем. А именно, за каждое усилие, которое прилагают для того, чтобы получить вознаграждение, нам объясняют, какое именно вознаграждение будет в будущем. То есть удостоится работать только в понятии «все деяния твои будут во имя небес». А это келим отдачи. Ради этого они прикладывают все свои усилия, чтобы достичь будущего, будет в будущем. В других келим, а не в тех, что есть у них сейчас. Келим получения. В будущем получат келим отдачи. В этом смысл сказанного. И знай, что вознаграждение праведников будет в будущем.
1: Я думаю, что... Нужно видеть эту статью, как что-то, что позволит итог работы, которая отделена от вознаграждения. Есть работа, есть вознаграждение. И каждый в свое время.
0: Переходим к уроку сразу.
1: Прочли статью из пятого тома «Шлавей Сулам» в Вавилонском Талмуде, трактат «Авуда Зара». Все называется такое, что кто-то не прилагал усилия в канун субботы, что будет есть в субботу. Канун субботы называется «Все время изгнания», потому что все время изгнания, каждое действие, каждая секунда, в которой мы живем, без нашего сознания, что мы делаем что-то и куда приближаемся или нет, это тем не менее все, каждое мгновение, все идет постепенно в направлении цели творения, которое называется суббота. И в этом процессе есть начало и есть конец. Начало — это у нас есть кли, душа Адам, Адам Ришона, который называется творением. Его надо исправить и привести к подобию по форме с Творцом, чтобы привести это кли к подобию по форме с Творцом. Нужно поместить внутрь кли, отдающий келим, в желание получать. И это делают через грех. Отдающий келим не относится к творению. Это свойство Творца. свойство Израиль, которые смешиваются с получающими келим, которые называются другими народами, значит, что выходит в изгнание среди народов мира. А как исправить получающие келим другие народы с помощью отдающих келим Израиля? Через то, что перемешивается с ними, включаются один в другой, второй в первый, а потом дают исправление Израилю. А от Израиля это исправление переходит к другим народам. То есть изначально есть там Израиль, которые получают Тору, отдающие келим со силами отдачи. Это называется, что Израиль называется в начале. Начало. И действительно, таков порядок. Потом Израиль опускается со своей ступени и приходит к уровню народов мира. Конечно, Тора исчезает у них свет, возвращающий к источнику свет, наполняющий кли. И остается в них только заповеди, которым обучают люди, то, что называется. То есть они занимаются Торой и заповедями, только материальными, то есть без намерения ради отдачи, только в материальном действии. И действительно народ Израиля должен исполнять Тору и заповеди в материальном виде, это поддерживает его, это оберегает его как народ, как рамки. К духовному это не относится. Пока что они перемешиваются с другими народами. Перемешиваются не только тем, что уходят в изгнание в разные страны, а перемешиваются, имеется в виду, опускаются на уровень других народов в мысли, в взгляде, в цели, учатся по их действиям, по действиям других народов, берут от них цель жизни. А потом, когда перемешивание доходит до полной меры, тогда народ Израиля должен пробудиться, и народы тоже начинают помогать ему в этом. И приходит исправление через народ Израиля к другим народам. То есть трапеза, окончание работы — это для всего мира. Вначале Израиль, а потом раскрывается, что на самом деле все исправления для народов мира, для получающих келим. Поэтому весь период, когда народ Израиля получил Тору изначально, до того, как упал с духовного уровня, время первого храма и второго храма, и вышел в изгнание, это был народ Израиля, и Тора с ним. И потом, когда Тора исчезла, как пишет Баля Сулам, в первом пункте предисловия к ТЭС, что есть страх, что наука Каббала вообще, начиная со времени разрушения храма, уже возник железный занавес и вообще может исчезнуть в Израиле. То есть исчезнуть Израиль, значит, даже не будет возможности прийти к исправлению. Ну, конечно, нет, но с помощью ужасных страданий, кто знает, с помощью чего. Когда приходит ассимиляция, и время начинать заниматься Торой и заповедями для исправления, то есть светом, возвращающим к источнику, всеми средствами, которые называются Торой и заповедь, исправляющие человека, душу человека. Тогда приходит также эта методика к Израилю и к народам мира тоже, ко всем. И все начинают заниматься этим, поскольку исправление через Израиль должно прийти к другим народам. То есть, что оба они должны подняться на уровень окончательного исправления. И то, что интересно, что в течение истории, даже до нашего времени, было много каббалистов, которые обучали просто группы народов мира. Рамхаль учил другие народы, Абуляфия обучал другие народы. То есть были такие каббалисты, которые публично как раз изучали каббалу вместе с народами. Это было просто было течение такое, очень ясное, известное. Из-за того, что исполнять заповеди на практике в нашем мире, то, что делают религиозные евреи, это нельзя другим народам. Но внутреннее исправление относится к другим народам, и они как раз изучали это. Есть об этом целые исследования. И даже не было к этому не то что сопротивление, но есть просто путь такой особый. Только что учили именно Сефер Йецира, разные такие особые вещи, но по сути дела... Да, это было в течение истории, и очень большие каббалисты. Потому что внутреннее исправление относится к тем и другим. Внешнее исправление, то есть только благодаря действиям в этом мире, относится к Израилю. Есть вопросы, да?
3: Тут сказано... Действительно, поскольку это противоестественно, как для разума, так и для сердца, это называется усилие. Что это за два понятия?
1: Ну, моха и либо, допустим, на каждом уровне, ты знаешь, на каждом уровне душа — это 10 сферот. Только от его уровня зависит, что это за 10 сферот, какие свойства. Насколько они более возвышенные или более материальные, насколько намерения. На нашем уровне моха и либо разум и сердце, допустим, разум и сердце, чувство и разум. То, что не принимается сердцем и не принимается знанием, разумом. Это называется, как написано, хотя это против природы, как в свойстве разума, так в свойстве сердца, это называется усилием. То есть, что не разум и не сердце не согласны на это действие, человек старается делать его, не способен. Если это разум и сердце, что же у него еще остается, с помощью чего он может исполнить действие? Кроме разума и сердца, у меня нет ничего. Или разум преодолевает, одолевает сердце, или сердце одолевает разум, тогда я способен сделать, или в разуме, или в сердце что-то. Или что сердце не хочет, я пойду увеличивать разум с помощью большого разума, я принижаю, смиряю сердце, или наоборот. Если разум говорит мне не стоит, но сердце горит, оно не слышит разума, отбрасывает и делает согласно чувству что-то. И так мы видим по себе. Но если не то и не другое, так с помощью чего я могу еще сделать какое-то действие? То есть именно когда ни разум и ни сердце не согласны на это действие, тогда, по-видимому, может быть, что это действительно действие духовное. Только тогда. То есть это не признак того, что это действие является духовным, но если это духовное действие, то, конечно, ни разум и ни сердце не согласны. Оба. И тогда у тебя нет ничего, кроме как кричать. От чего ты кричишь? Ни от разума, ни от сердца, потому что они относятся к твоему животному состоянию, желанию получать. А от точки сердца ты кричишь, о разуме и сердце, что они не способны, ты обращаешься к Творцу, чтобы он помог тебе, дал бы тебе силу смирить разум и сердце.
3: Это в материальном, а в духовном есть точки сердца тоже, и муха, и либо.
1: В материальном есть у нас в материальном у каждого человека. Я, допустим, вижу, парень любит девушку. И что мы приходим к нему, хотим ему сказать в разуме, тебе не стоит, может быть, есть кто-то получше, это не для тебя, да? Верно? Потом мы его оставляем, он смотрит, загорается, не хочет отбрасывать весь разум, хочет снова работать с сердцем. Снова ты должен прийти и убедить его, так? Так во всем. Или, допустим, по поводу диеты, здоровья, неважно что. Материально, как мы делаем. Если я хочу прийти к чему-то большому, скажем, быть каким-нибудь великим ученым, я должен все время увеличивать цель, возвеличивать и в воодушевлении, в впечатлении, в разуме делать разные расчеты, что стоит, надо работать над этим. Но для духовного, которое скрыто и никакой пользы не может принести мне, если действительно по-настоящему духовное ради отдачи, то ни разум и не дает мне никакой оценки этого. И сердце тоже, конечно, не скачет. Так с чем я это буду делать? С помощью чего я должен пойти в это направление? Мне, я не могу никак идти. То есть я должен только выяснить в разуме и в сердце, что у меня нет к этому никакого влечения. И я не способен на это ни в чем. И вместе с этим точка в сердце крепится, и ты будешь кричать Творцу. Если вместе с этим я не укрепляю точку в сердце, то я просто приду в отчаяние и оставлю это. А здесь это вопрос, что с одной стороны влечение вперед, видеть, что разум и сердце не согласны, а с другой стороны возвеличивать точку в сердце. Это уже только с помощью группы, потому что мне неоткуда получать, кроме как от внешних. Внешне это или Творец, или группа. Получить силу, чтобы обращаться. А мы, как правило, не делаем так. Мы стараемся найти в духовном разные соблазны, разные выгоды, что мне стоит это. То есть мы искажаем духовное. Это не духовное то, что мы представляем себе. Настоящая духовность — это что-то ужасное. Кроме этого, все давай мне, я согласен, кроме этого. То есть мы еще далеки от того, чтобы увидеть, что такое духовное, объяснить это, что это действительно отдача. А как-то мы приклеиваем к духовному разные такие ярлычки, что там есть какие-то наслаждения для нас, стоит мне. А на самом деле это из-за того, что я думаю, что тогда у меня будет какой-то выигрыш, почести, власть. В особенности это почести и власть, уважение. И тогда сердце, конечно, и разум готовы. Так у нас нет усилий, у нас нет места для усилий. Место усилий начинается после того, как ни разум, ни сердце не желают. Да.
3: Еще сказано в статье, есть пища духовная, к ней относятся уважение, образование, власть и правление. Никогда не слышал, что почет, знание и власть — это духовная пища.
1: Почему весь отрывок? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Страница Рейш Цадик, 290-й, последний отрывок. Материально мы видим, что человек работает только для заработка. Что такое материальное? Материальное называется ради получения. Духовное называется ради отдачи. Мы всегда говорим только о желании, не о том, что я нахожусь в теле, или я уже умер, только в душе. Не говорим об этом. Не говорим материальное и духовное — это намерение ради получения или ради отдачи. Да? заработок, то есть если я работаю для заработка, называется, что я нахожусь материальным. Или если я нахожусь материальным, называется, что я работаю ради заработка. А заработок называется питание, то есть тело питается этим. И для этого оно работает, для этого дает энергию. Тело, мое желание получать в материальном, что означает, что питание, которое оно дает телу, это материальная жизнь, которая называется еда, питье и тому подобное. То, чем он наполняется, это не вопрос калорий, это вопрос наслаждения. И также духовное питание. Духовное — то есть то, что я чувствую в материальном, что это духовное. Но это то, что называется почести, знания, власти и тому подобное. То есть у нас есть наша жизнь, как сейчас мы живем. Есть в этой жизни питание материальное, это наслаждение, которыми мы наполняем тело в материальном виде. Есть наслаждение, которое называется духовное наслаждение. Духовное, скажем, человеческое. Культура, знание, власть, почести, развитие. Знание какое-то, то, что нет у животного по-настоящему, а есть только у человека.
4: А? Как духовность воспринимается внутри желания получать?
1: У нас это называется духовным. А что ты говоришь, человек духовный? Философ, допустим. Что значит? Гуманитарные науки учат разные глупости там в университете. Называется у них рух, дух. А человечество так называется, гуманитарные науки духа на иврите. Да.
4: Здесь он говорит о разном виде усилий. Может быть, можно было подробнее объяснить, что такое разные уровни усилий?
1: Разные уровни усилий — это в соответствии с тем, насколько ты находишься в осознании духовного, то, что перед тобой, согласно кумахапу высшего, ты стоишь, который является тьмом, отсутствие вкуса, темное, просто серое. И, несмотря на это, ты хочешь прилепиться к этому. Ты понимаешь, что твое, все твое сознание духовного — это через твое желание получать, и то, что в том ты чувствуешь отсутствие вкуса, отсутствие влечения, все это из-за того, что твое желание не способно видеть красоту и совершенство, которое есть в отдаче.
4: Я спрашиваю, допустим, усилия, в то время, когда человек сидит на стуле, совершает усилия.
1: Как это усилия? Человек, который сидит на стуле, делает ли усилия? Нет. Спортсмен делает усилия, когда бежит. Это ты хочешь сказать? Так я не понимаю.
4: Ну, то, что человек во время учебы, допустим, когда учится.
1: Ну, пока раньше он делает. Что называется у тебя учеба, я не знаю.
4: Что такое правильное усилие?
1: Усилие, он говорит, усилие — это при условии, что духовное не привлекает меня ни в разуме, ни в сердце. И я от моей точки в сердце обращаюсь к Творцу и кричу «Спасите!» Чтобы построить это движение, прийти к состоянию молитвы, это называется усилиями. Да. Не в разуме и не в сердце. Так всю энергию после этого я получаю и как в разуме, так и в сердце.
4: Получают ли потом, когда раскрывают духовную энергию и в разуме, и в сердце? И да, и нет. Или и там, и там. Это точно так же, как в нашем мире. Как правило, есть ощущение, есть разум. Причем чувство властвует. Когда человек особенно находится на подъеме, то он чувствует, он
5: якобы... אז מה שתגיד לו, הוא תמיד יצדיק את זה בשכל ויגיד שכדאי. למה אתה אומר שכדאי? הוא ייתן לך אלף רעיונות, ראיות שזה כדאי. אבל למה? מרגיש. מרגיש שזה טוב, אז הוא צריך להצדיק את ההרגשה. אם אין לו הרגשה, אז כבר בעיה, הוא צריך על ידי השכל לפחות איכשהו להצדיק את המצב שלו, ולהגיד שהמצב שלו הוא צריך להביא אותו שוב הרגשה טובה. זאת אומרת, מתי שאין...
0: к хорошему состоянию, ощущению. То есть, когда нет чувств, то человек как-то хочет исправить, хочет заполнить.
5: Беруханиют боим яхат.
0: Но совсем не обязательно, чтобы и то, и другое было вместе. В духовном это происходит вместе, потому что экраны, отраженный свет и получение света внутри этого кли приходят как одно. Там и сердце, и разум работают одновременно вместе. А у нас в этом мире это...
1: Вопрос. Все в разуме мне понятно, что у меня не будет ничего духовного и в ощущении тоже.
5: Так
1: что все-таки меня привлекает с мужской силы. Если ни в разуме, ни в чувстве меня ничего не привлекает, это, видимо, все-таки не окончательное разочарование, все-таки есть что-то.
0: Да, потому что все еще есть какое-то самоуважение, как я выгляжу сам для себя или в глазах группы и для семьи. Есть много поддерживающих факторов, которые удерживают человека как одного из множества, из стада. В его рамках. Но когда на самом деле происходит полное отсутствие и разума, и чувств, то тогда уже ничто не поможет. Его ничто не впечатляет. И группа тоже не помогает. Нет у него поддержки. Вот тут только подготовка из точки в сердце, то, что впитывается от группы, может помочь. Как сказано, одно относительно другого. Потому что наше кли — это сердце, работает с разумом и чувствами. И если не развивать точку в сердце, то и не будет, не с чем будет обращаться к Творцу. Поэтому и не дают нам, как положено, по-настоящему отчаяться. Мы еще к этому не готовы. И возопели сыны Израиля от работы. Это очень высокая ступень. Подготовка? Укрепить точку в сердце. В той мере, в которой ты готов, в точке в сердце, не оставлять Творца. В любом случае, что бы ни происходило, неважно, что бы ни чувствовало твое сердце, ни в разуме, ни в чувствах, насколько бы ты принимал бы важность Творца, что бы ни происходило, что бы ты ни чувствовал, то в соответствии с этим тебе будут давать тьму все больше и больше, пока не превратится она в египетскую тьму.
1: Моя связь с группой обязана быть активной, может быть, пассивной. Я должен получать впечатление, я должен укреплять точку в сердце. Я обязан, моя связь должна быть активной с группой.
0: Должен ли человек быть активным в группе для того, чтобы впечатляться ею? Да? Ну, есть у нас один активный. Где тут Шиевец? Нет его.
3: Вот он такой активный, ты видишь, приходит раз-два в неделю, делает много шума и убегает. А другой, ну вот как ты, работает систематически, сидит часами с компьютером. У каждого свой характер. Мы не можем померить. Нет возможности измерить активность человека. Вообще, активность не так меряется. Все, что у тебя есть от природы, все, что Творец вложил в тебя, в твое тело. Этим ничего померить невозможно, потому что то, что мы во внешние не равны, не похожи друг на друга, но на внутреннее это вообще не влияет. На внутреннее влияет твое отношение, требование к группе. Я отдаю себя группе, чтобы получить от нее укрепление точки в сердце в отношении связи с Творцом. Потому что эту связь я получил от него начальную связь, а все остальное, все, что я могу получить, могу всю добавку могу получить только от группы. Добавку к точке в сердце. И больше неоткуда получить, и поэтому я обращаюсь к ним, и поэтому я что-то делаю, требую, кричу на них, я вкладываюсь в них. И своими впечатлениями от них, и отменяю себя, чтобы они на меня могли подействовать, чтобы я впечатлился ими. И тут не поможет, сколько бы ты ни кричал, ни носился в суете. Это зависит только от тех усилий, которые ты вкладываешь вместе с намерением. Одно без другого невозможно. Об этом сказано, что заповедь без намерения, как тело без души. Ты можешь делать много действий в группе, но если к этому ты не добавишь намерения, то, ну, то, что называется, хороший парень в группе. Это не духовное. Активный, да, красиво работает. Я не пренебрегаю ни в коем случае. Потому что к такому состоянию тоже приходит исправление рано или поздно. Но по-настоящему меряется намерением. Духовное измеряется в нашем состоянии только по намерению. Духовное — это вообще только намерение. Чего я хочу от действий? Насколько мое желание и цель идут вместе. Поэтому ты можешь спокойно работать с компьютером, и никто об этом знать не будет. Это твой характер, ты не можешь ни кричать, ни шуметь. Но твой вклад, вклад громадный, и требование может быть большим требованием в соответствии с тем намерением, потому что есть у тебя намерение. И все, и это работает.
1: Группа не получает воодушевление?
3: Группа получит вдохновение. Она сама не знает как, но получает. Немножко нужно об этом тоже говорить. Но ты же видишь, один все время кричит, так что остановить его невозможно. А второй, пока выдавит несколько слов, проходит месяц. Это не от этого зависит продвижение. Только от намерения. Ну, хватит молча сидеть и думать. Ты почувствуешь. То есть достаточно сидеть молча и думать, и ты почувствуешь, насколько можно быть, можно гореть. Это все передается внутренний дух. Потому что слова — это вещь очень приземленная, грубая, действует только в материальном. Что такое слова? Ясно? Я тебя не понимаю. Ты говоришь, где в работе с намерениями есть лишма и лолишма? Ну, во-первых, вся работа только в намерении. То есть выйди из тела, ощущение тела, связывай себя только с намерениями. Чего я хочу? Ну, думай, по крайней мере, что это намерение. На самом деле намерение нечто еще большее. Ну, допустим, то, чего я хочу. Какой результат? И к кому придет этот результат? Вот оцени все это и скажи, что это есть твое намерение. Намерение может быть ради моей пользы, даже если это я как бы выкручиваю, что это не ради меня, допустим, или ради Творца. Ради Творца я могу говорить сколько угодно. Что такое по-настоящему на пользу Творца, я не знаю. Вообще, что такое это ради Творца? Где я его чувствую прежде всего? Где я его чувствую чуть больше, чуть меньше от меня или вообще без всякой связи со мной? Если я думаю, что от этого будет мне какая-то польза, и только для этого я работаю, это называется лолишма. Почему тогда это называется лолишма? Это просто эгоист. Так ведь? Как любой человек в этом мире. Нет, не так. Если я хоть как-то, с какой-то своей мыслью связан с Творцом, с Духовным, и я думаю, что ему будет хорошо от меня, но также я связываю это и с тем, что и мне тоже будет хорошо, это уже называется лолишма. Если я полностью отсекаю все результаты от себя, чтобы никакой пользы мне не было ни в каком виде, и мне получается сделать такое выяснение по-настоящему, я к этому готов. То есть я получил свыше силы, силу веры, благодаря чему я могу приподняться над своим желанием получать, над личной выгодой. Такая сила должна свыше мне прийти. Просто так я этого сделать не могу. Вообще не способен это сделать. Это просто невозможно. Для этого нужно получить силу бины. Быть на связи с биной, то есть сделать первое сокращение, затем исправить отдающий килим. И сказать, что тогда я смогу сказать, что я способен работать без всяких расчетов ради себя, когда есть уже возмещение для моих получающих килим. Это уже после многих ступеней. Тогда называется, что я работаю в лишма. Лишма или ради Торы. Лишмо — это ради Творца. Неважно. Рабаш описывает понятие Торы и заповедей в разных вариантах, в разных формах. Есть Торы и заповеди, где Торы называется свиток из пергамента. У нас он стоит в Арон Кодеш, в шкафу со свитками. И заповедями называется то, что человек делает, то, чему ему научили делать. Разные движения, чтение текстов. Это называется заповедями. Такое детей учат с трехлетнего возраста. Так. А с бар-мицвы 13 лет и дальше они уже должны выполнять. Это называется Тора и заповеди. Называется Тора и заповеди людей, которых обучили. Что это значит? Так обучили, так и делают. Они выполняют Тору и заповеди Творца или того, кто их научил? Того, кто их научил. Тот, кто научил их, показал им разные действия, привил им привычки, он внедрил в них это в виде второй природы, и они это делают. Делают это как привычку. И чувствуют себя плохо, если не делают. Не дай им что-то это делать, они будут себя плохо это чувствовать, потому что привычка стала второй натурой. У меня был такой товарищ, помню, Бет-Кнессет у Рабаша. Ему в канун субботы, когда все поют песни, он должен был кричать и подпрыгивать, и хлопать в ладоши. Как-то я его остановил. Он говорит, не могу, я себя буду плохо чувствовать, если я не буду так делать. И он сказал, от всего сердца. То есть я буду плохо себя чувствовать. Я обязан так делать. Я видел, насколько это просто привычка. Для него это как еда. Он этим наполняет себя. Это называется исполнение Торы и заповедей, которым обучили люди.
0: Исполнение по привычке. То, что выучили, то и делают. Затем есть вторые заповеди, когда люди, даже нерелигиозные, хотят что-то делать ради собственной пользы. Ну, допустим, сегодня с утра у меня суд, а перед судом я схожу в Бет-Кнессет. Ну так, немножко сделаю пожертвование. Наложу тфилин, поцелую свиток Торы, и тогда мне...

0: начнет думать об этом, будет менять мезузу, по крайней мере, будет думать поменять имя. Есть такое. Есть Торы и заповеди, когда люди уже начинают думать, что с их помощью они могут принести себе пользу в этом мире. То есть они по-настоящему вкладываются в Тору и в заповеди, ну или, по крайней мере, в большую благотворительность, много жертвуют, поддерживают кого-то. Это определенные отношения. Потом появляется отношение, что человек хочет работать ради будущего мира, и тогда они тоже вкладываются и в выполнение Торы и заповеди, ну, в материальные. Но у них уже появилась цель. Грядущий мир, будущий мир. Сегодня, ладно, все, но после 120 лет, ты знаешь, у меня тоже будет там готовое место. А есть такие, кто уже начинает думать, что существует нечто совершенно абстрактное, не относящееся ни к этому миру, ни к будущему миру. И это для того, чтобы полностью заменить свои облачения. Оставить свою природу. Все мысли, все желания, насколько мне хорошо, неважно. Когда приходит к вопросу, каков смысл жизни, если от того, что мне плохо, человек задумывается, в чем смысл жизни, он бежит тогда в синагогу выполнить разные Торы и заповеди, давать пожертвования, чтобы стало хорошо. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, это очень глубокий вопрос, если человек задается им серьезно. И то есть спрашивает в своем желании получать не потому, что ему плохо, а даже если ему хорошо в желании получать, он все равно хочет его заменить, он хочет выйти из желания получать, потому что он чувствует, если у него настоящая точка в сердце, что он просто должен изменить, вывернуть свою природу, он не в состоянии в ней находиться, должен измениться. Это уже что-то другое. Тогда он нуждается в Торе и заповедях, и то, что называется свет, возвращающий к источнику, и выполняет определенные действия в соответствии с этим. И тогда он понимает, что именно эти действия, сами эти действия, когда во время учебы ты стремишься к тому, чтобы твоя природа изменилась, и у тебя уже есть группа, в которой ты можешь выполнять, пытаться делать такие действия, как будто бы ты уже находишься в противоположной природе. Есть еще несколько промежуточных этапов, я перескочу к более продвинутому уровню. Когда мы говорим о точке в сердце, то мы говорим в общем о том, что точка в сердце означает, что мне материальнее, предпочтительнее, духовное предпочтительнее материального, то, что Творец важнее всего, что меня окружает. То есть работать над тем, что этот мир нормальный, но духовный лучше. Невозможно по-настоящему понять, что это такое. Должно произойти чудо. А иначе ничто не поможет.
1: Можно ли сделать какое-то соответствие, как бы перевод от многих заповедей на обычном языке? Это как бы путает заповеди и вознаграждение от получения. Нужно знать, какой вкус и должен быть у заповеди.
0: Заповеди, которые выполняют евреи в этом мире, предназначены для того, чтобы сохранить их в рамках народа, как народ. Заповеди, которые

0: человек выполнять, чтобы стать иуди духовным, а слово иуди — единение с Творцом. Это совершенно другие действия. Это действие над желанием получать, а не над телом. Вот сейчас я пью чай и должен сначала произнести благословение. Все во славу Его. То есть я произношу какие-то слова, и все. Если я на самом деле должен выполнить заповеди, чтобы все было, пошло во славу Его, это значит, что я должен проверить все свое желание получать. Есть ли в нем управление Творца, и на 100% ли? То, что я полностью отменяю себя в своем желании получать и позволяю Творцу управлять им на 100%, я будто бы не властвую им. Это означает, что все по слову Его. То есть я становлюсь на уровне нефиш из Наранхая, самой низкой из ступеней. Это означает, что делать благословение, то, что называется, все возникло по слову Его. Если практически человек может это сделать, смотря на каком уровне, на каждом из уровней есть подобный этап. Ладно, где ребята, организаторы?
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем?
2: טוב, אני מצאתי פה משהו מעולה לכנס, להכנה לסעודה, ולא שומעים?
0: נו, я думаю, что нужно думать о конгрессе, о подготовке к трапезам.
2: גם וגם. אז מצאתי משהו טוב לכנס, ש...
0: так, подобрал что-то интересное к конгрессу для подготовки к трапезе или к самой трапезе. Послушайте, народ Израиля должен заниматься Торой и заповедями в материальном, это его удерживает в рамках духовного, а не то, что мы, перемешивая с народами, то есть познаем какие-то новые земли, а познаем новые желания внутри себя, в оценке их. Потом пробуждается полноценное пробуждение, тогда весь Ам Исраэль, народ Исраэля должен пробудиться, и тогда и народы приходят тоже через народы. А это означает трапеза, в общем.
3: Да, в статье есть много всего, и то, что меня зацепило, эту связь между Торой и заповедями, когда человека учат с детства, с рождения, и он автоматически выполняет, но когда человек это делает не автоматически,
4: באיזשהו שלב, вот, הוא נזכה בבית משפט, או כל מיני דברים האלה, שזה...
3: делает, чтобы это там помогло ему где-то, может быть, на суде или еще где-то, то есть когда у него есть какая-то выгода, он прилагает усилия.
5: Да, то, что меня зацепило, что есть... Ты не можешь судить, у каждого своя особенность, это не вообще никого судить не можешь. И все, что я думаю, или все, что там на моем уровне, он дает пример, там нескольких товарищей, у каждого свои какие-то личные способности, то, что Творец в него заложил. Но мы должны судить по внутренним усилиям.
3: И понятие Торы и заповеди, выполнение с нескольких уровней. Есть уровень, когда человек делает это, чтобы что-то заработать в этом мире или в мире будущем. И есть что-то промежуточное, что нужно настраивать намерение, то, как человек освобождается от всех своих мыслей, хочет зайти это уже другое намерение.
5: Мы видели, что мы в своей жизни совершаем много действий, бесконечное количество действий, и каждое действие надо выяснять, почему, зачем я это делаю, что я хочу, чтобы получилось, какое намерение я облачаю на это намерение, добавляю туда объединение, не добавляю объединение. Наше окружение — это то, что определяет. Какое намерение, какое отношение надо помещать в каждое действие. Важно делать эти выяснения, выяснения делать в десятке. Это лаборатория нашей жизни. Это то, что ведет нас по дороге жизни. И делать это вместе.
3: Вначале мы читали о том, что такое шаббат, что есть такое состояние, и Творец готовит нам его свет, и вся наша работа — это только лишь подготовить келим. И потом Рав сказал, как мы выстраиваем келим такие в работе, работы между нами.
5: То, что мне понравилось, что точка в сердце требует подготовки. И духовное — это отдача, а получение — это материальное. Ну, в общем-то, весь урок об этом выяснялось, что такое духовное и что такое материальное.
3: Он говорил о том, что то, что важно, это внутреннее намерение, а не там крики. Но Рав говорит, что он не против этого, это тоже хорошо, но даже тот, кто сидит тихонечко, ты не можешь оценить его намерение. Но духовное — это когда ни в разуме, ни в сердце не согласны на действие, тогда это может быть духовным действием.
5: Перейдем к следующей части урока. Учеба с товарищами, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас будем совершать духовное действие. Продолжаем подготовку урока 5.22 вот этого святого вот этого состояния, которое нам предстоит. И видели на подготовке объяснение Рава об отмене и подчинении. И именно в отмене человек распространяется на все мироздание. И мы хотим то самое время, которое у нас есть сейчас, сосредоточить нашу мысль, намерение, молитву на понятие, на духовном понятии, которое называется, что если не сейчас, то когда? Мы слышали сейчас на уроке, где-то ближе к концу, что в конце концов то, что поможет человеку, это только чудо, и что только точка в глубине нашего сердца, которая хочет связи с Творцом и чувствует, что она не может остаться противоположной ему внутри желания получать, должна получить укрепление со стороны группы до такой силы, что это просто нас подбросит и поднимет в раскрытие Творца, в силу отдачи между нами, над нами, в нас. И все вот эти вот условия сосредотачиваются вот на этой неделе, где мы будем совершать духовное действие, которого никогда не было в истории. Множество десяток по всему земному шару собираются, да, чтобы зажечь духовную искру, чтобы привести каждую десятку и каждого из нас внутри к раскрытию Творца, творению. Это высшая цель всего. И это сейчас нам предстоит. Так вот, цель нашего времени сейчас — это молиться вместе и убедить друг друга, что мы сделаем это. И написано, первый отрывок, Рабаш, «Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас?» Ну, то тогда когда? В таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать, если не сейчас, то когда? Сейчас мы вместе будем смотреть урок Рава 13 минут, в котором Рав поможет нам усвоить, как мы готовим себя, свою десятку, к месту раскрытия Творца, как средство раскрытия Творца. Пожалуйста.
0: Мы говорили об этом уже очень много раз, что вся наша работа в десятках, и поэтому все вопросы, ответы, решения разнообразные, вообще вся работа, мы должны рассматривать только, насколько это эффективно для десятки, потому что то правильное настроение, которое должна получить десятка, там мы создаем настроение высшего мира, Творец, который находится там в десятке, наполняет ее в отношениях между нами в десятке. Мы приходим из обычных отношений к свойствам, а свойства становятся сферот. Итак, мы начинаем раскрывать в продолжении отношения между нами, отношения между сферот. Авая — это название высшей силы, то есть раскрытие его нам. Авая, Элоки, Эки — все это отношения между товарищами, которые так между ними раскрывается Творец. Поэтому десятка очень важна для нас. И тот же пример, мать и ребенок, у нас в нашем мире нет чего-то более яркого в любви, чем отношения между матерью и ребенком. Все, что она делает в жизни, она может быть на работе, покупке, но ее сердце, ее голова находится полностью в ребенке, где он, что с ним и так далее, непрерывно. Она не может оставить это. Так же и мы должны заботиться о нашей душе, это исправленная десятка, и как мы каждую секунду можем вызвать это собрание наших желаний, чтобы правильно мобилизоваться в душу, то есть в исправленную десятку. Так мы продвигаемся. И вот эта забота должна все время гореть и зажигать нас. И если мы еще не достигли духовной ступени, доставить наслаждение Творцу, это то, что должно раскрыться в десятке, значит, мы между нами не можем пока что достичь доставления наслаждения, и каждый не видит себя зависим от других, обязан всем духовной жизни десятки. И поэтому работа в десятке, практическая работа в десятке, это самое важное. Потому что средства для раскрытия Творца, для того, чтобы доставить ему наслаждение, мы должны видеть в десятке этот инструмент, с помощью которого мы это делаем, каждый в отдельности и все вместе. Цель творения раскрывается в соответствии с тем, насколько десятка исправляет себя. И главный закон природы — это взаимность, объединение, поручительство. В соответствии с тем, что раскрывается в этой нашей работе, нет никого, кроме него, добрый творящий добро, все это в строении десятки, и десятка находится как бы в нашем поле зрения. Мы представляем себе это как тела, пока начинаем понимать, что это не тела и не характер людей, как мы знаем, а это наши желания, скрытые, которые попали к нам еще до разбиения клей Адама Ришона. Это искры. В каждом есть искра из желания отдавать, которое было в Адама Ришоне, в исправленном клей, прежде чем он разбился. И если мы начинаем видеть, что в каждом нет у него характера, и нет ничего, чтобы относилось к человеку этого мира, но главное для нас в каждом — это отыскать эту искру и соединить искры, и таким образом мы достигаем огромной силы отдачи, которая умножается с помощью нашего усилия объединиться вот в этих силах, в этих искрах. И так мы достигаем состояния, которое называется «одно сердце», одно большое желание отдавать и между нами, и от нас к Творцу. Так мы достигаем совершенства и между нами, и между нами, и им, и вот этого конечного состояния объединения между всеми с Творцом, то, что называется слияние. Мы видим здесь, что весь процесс мы проходим только в десятке. И все наши трудности, чтобы реализовать этот процесс, то, что мы недостаточно серьезно относимся к десятке, нам это еще не проникает в сердце, то, что вот это строение — это то место, в котором мы раскрываем высшую силу, высший мир, следствие нашей работы и так далее. То есть, что все находится там, это мы все еще не очень чувствуем. И здесь мы должны помнить то, что написали нам великие, что наша работа, даже если мы не видим, не хотим, не понимаем,
2: и
0: охладеваем определенным образом от того, чтобы приблизиться друг к другу. Но в нашей работе, даже физически, если мы можем сделать что-то, с первого дня, как мы приходим в науку Каббала, даже нашей физической работой мы можем начать приближаться друг к другу и начать строить объединение между нами, которое в итоге назовется душой. Поэтому для каждого это открыто. Каждый способен на это. Будем надеяться, что мы поймем величину важности, что именно вот это строение, оно определяет все, и в нем происходят все результаты нашей работы, и вся наша работа, и результаты нашей работы, и цель творения, и ее реализация, все там внутри десятки.
1: А какое объединение должно быть?
0: Такое объединение должно быть, что мы внутри себя, каждый бы почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И весь мир не существует, а только десятка существует, и она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется только внутри десятки. Либо жизнь, либо смерть. Только внутри десятки. Я чувствую, что это так или нет.
1: Но не все время.
0: Это проблема. Я должен прийти к состоянию, когда это факт. И я нахожусь в этом. И тогда, через десятку, я начну раскрывать духовный мир.
1: Все время?
0: Все время. Потому что это происходит с помощью света. Не то, что я решаю, что я могу знать. С минуты на минуту.
1: Это что-то ложится на чувства, и все время ты с этим?
0: И разум, и чувства, и все свойства.
1: А как я могу помочь десятке найти вот эту связь?
0: Тем, что я стараюсь это делать и даю им пример, и говорю с ним все, что только можно, все, что возможно, во всем стараться буквально быть ведущим к объединению.
2: Дугма.
0: Во всех, со всеми способами. Пример. Пример. Это написано.
1: Вопрос из группы Питера. С помощью какого средства десятка определяет мою судьбу?
0: Десятка определяет мою духовную судьбу. И тем самым она определяет и мою материальную судьбу, потому что не может быть одно без другого, потому что этот мир всего лишь существует, особенно в наши дни, в наше время, чтобы мы поднялись от него к духовной системе. И все включено в группу, и все зависит от группы. Это кли, прибор, душа, в которой я раскрываю всю реальность. Что можно сказать?
3: Рацити лишоль, а там арта двикут басирия.
1: Я хотел спросить, вы сказали слияние с десяткой, держаться за десятку, не просто так зацепиться, там надо раствориться, исчезнуть. Это что-то?
0: Слияние — это почувствовать их и в связи с ними почувствовать урок. Допустим, да, если вы находитесь на уроке, прежде всего слияние между всеми, когда вы формируете кли, общее ощущение и внутри общего ощущения, как внутри общего экрана. Вы учите урок, и урок вы учите не как урок сам по себе, а то, как он облачается на ваше объединение в десятки, и тогда урок становится какой-то программой, которая сейчас изменяет десятку и готовит ее к новому состоянию. Вот это настоящий урок.
1: Вопрос из группы Питера. Как десятка выполняет роль Творца?
0: Десятка не наполняет полностью роль Творца. Десятка более или менее форматирует меня, как-то формирует меня, чтобы включиться в нее, и там включиться в Творца. Вот и все. Я без десятки не могу. Я должен отыскать свое место в десятке таким образом, что я отменяю себя, соединяюсь с ними. И таким образом все условия я достигаю такого состояния, когда Творец обязательным образом находится в десятке и также раскрывается в моих чувствах.
1: Сколько раз мы слышали это слово «десятка», «отрава»? Все определяется только внутри десятки. Десятка определяет мою духовную судьбу. Работа в десятке на самом деле — это самое важное. Вся наша работа в десятке. Весь процесс мы проходим только в десятке. Все там, внутри, внутри десятки. Каждый ощутит, что он на 100% зависит только от десятки. Десятка очень важна нам. Мы не придаем значения десятке должным образом. Так вот, через неделю, начиная с сегодняшнего дня, мы будем на историческом нашем конгрессе, конгрессе десяток. И каждый, в принципе, будет физически где-то, каждый в своем каком-то месте, вместе с десяткой. Но мы как сеткой такой накрываем, да, вот это полное все наше кли. И этот конгресс — это не еще какой-то там конгресс, а это решающий момент. Судьбоносный. Хотя мы и читаем, объединяемся, там пьем, кушаем вместе и делаем как бы как обычно все то же самое. Но тут должно что-то в нас перевернуться. Мы должны прийти к вот такой точке, в которой мы начинаем понимать, что кроме десятки нет у меня ничего. Я живу в десятке, я умираю в десятке, все внутри десятки. Все с моей десяткой. Кроме нее нет больше ничего. Все остальное — это иллюзия. Если я сейчас не научусь работать внутри десятки, отменить себя перед товарищами, возвеличивать товарищей, раскрыть Творца внутри десятки. И к этому мы хотим сейчас выйти в этом нашем особом конгрессе, для того, чтобы прийти изнутри, чтобы произросло в нас через наши колоссальными усилиями на объединение, чтобы возникло решение, что только десятка, что Творец раскрывается в десятке. И для этого мы выходим в этот конгресс, и мы хотим сейчас сделать первое задание, первый семинар. Сейчас будем зажигать друг друга, будем говорить о величии, важности того, как у нас появился этот святой трепет вот перед этим событием. Пять минут поговорить, как Творец приближается к нашей десятке, стремится раскрыться в ней, и мы сейчас совершаем все усилия, чтобы предоставить ему место раскрыться в десятке. Давайте сейчас пробудим друг друга в преддверии этого особого состояния.
3: Есть у нас У
0: нас есть много работы, целая неделя. И вот сейчас был клип Рава. Ну что ты можешь добавить? Нечего добавить. Если бы я мог передать вам, как для меня это важно. Не знаю, как это сказать, чтобы не вызвать критику, насколько для меня это важно. Нет жизни без десятки. И десятка — это то, где раскрывается Творец.
1: Что добавить к Нате? Я думаю, что же дает нам... Что дает нам десятка на самом деле? Для чего мы живем? И мы уже, ну, все мы начали ощущать. Вот сколько конгресс, работа, которую мы проделываем вместе, все действия, которые направлены только на одно, на объединение между нами, зайти в конгресс уже готовыми. Чтобы мы были как один человек.
0: Да, мы сейчас слышали Рава, насколько наша жизнь находится в десятке. Если ты не в десятке, то ты просто мертвый, так сказал Рав. Потому что через десятку у нас есть связь с Творцом. Творец говорит с тобой через десятку, и ты говоришь с ним через десятку. Короче говоря, наша духовная жизнь находится там. А вот это ощущение, как сказали, мы должны прийти, что без десятки ты мертв, у тебя нет духовной жизни, ты находишься в материальном. И вот это ощущение мы должны просто молиться, просить и...
1: Об этом каббалисты писали известную песню «Ассирия, Ассирия, Ассирия». Это как раз очень хорошо для подготовки к конгрессу. Мы сделали такую большую таблицу, да, то, что нам Натя разработал. Прописали в каждом окошечке, какой контент, что будем делать, кто отвечает, какую подготовку надо сделать, чтобы подготовили учебный материал. Вчера получали от Гоши рекомендацию провести еще встречу, то, что называется генеральную репетицию этого всего. Может быть, еще можно какое-то там окошечко туда, можно еще какое-то поместить. Да, святое время такое для совместной работы. Мы едем, возвращаемся, да, мы настраиваем всех наших людей. Да, на вот это путешествие внутри себя. Семьи готовим. То есть это время такое. Огромное вообще волнение, и подготовка не заканчивается только здесь. И также среди всех семей, соседей, все занимаются только этим. Огромное волнение, да, последние недели перед конгрессом.
0: Да, чем больше мы приближаемся к конгрессу, волнение усиливается, потому что конгресс-то не просто так, еще один конгресс. Это внутреннее духовное такое собрание, которое каждому может дать еще важность, дополнительное кли для объединения, поэтому очень важно сосредоточиться на подготовке. Так мы будем готовы, так конгресс будет очень сильным. И я очень впечатлен женской нашей десяткой. У них очень мощная подготовка, они такую работу проделали. Это столько спланировали всего, вызывает большое воодушевление. И давайте тоже будем сильной подготовки.
1: Так, прочитаем отрывок. Второй отрывок читаем. Призывайте его, когда он близок. Следует понять, что значит, когда он близок. Ведь полна же земля слава его. И получается, что он всегда близок. Так в таком случае, что значит, когда он... То есть, выходит, есть время такое, когда он не близок. А дело в том, что состояние всегда рассматривается относительно постигающего, ощущающего человека. Если человек не чувствует близость Творца к нему, то из этого ничего не выйдет. Ведь все измеряется согласно ощущению человека. Ибо может быть так, что один человек чувствует мир, полный всех благ, а другой, который не чувствует блага мира. И не может он сказать, что существует, что есть добрый мир, а говорит согласно своему ощущению. То есть мир полон страданий. И об этом предупреждает пророк. «Призывайте его, когда он близок». То есть он говорит, «Знайте, то, что вы призываете Творца, исходит из того, что он близок». То есть сейчас у вас есть возможность, но если вы обратите внимание, то почувствуйте, что Творец близок к вам. Так вот, мы сейчас проведем семинар, второй семинар, 5 минут. Что значит обращать внимание, что Творец близок к нам? Что означает обратить внимание, что Творец близок к нам? 5 минут.
0: Что значит обратить внимание на то, что Творец близок к нам? Прекрасный вопрос. Не знаю, сможем ли ответить на него, но мне кажется, Творец близок — это когда есть очень большая сила преодоления, потому что ощущение... Вот этот эго не чувствует такого давления, и вместе с этим мы можем вместе попросить, чтобы это произошло быстро.
1: А, как здорово, что я говорю после Нати. Это дает мне такое волнение. Я как будто бы сижу рядом с Творцом. Да, есть у меня такое вот ощущение. Есть слова. Есть о чем говорить, на самом деле. И как и у нас статьи есть. Действительно. Но у меня сейчас нет слов.
0: Можно посмотреть с нескольких сторон. Первое, когда тебе удается поднять молитву за товарища, зная, что это Творец дает тебе это не приходит от тебя, Творец приближается к тебе и оказывает тебе одолжение, что ты можешь думать о товарищах. И второй взгляд — это близость к товарищам. Какую связь ты чувствуешь с товарищами, какое беспокойство, сколько ты думаешь о них. Все это относительно десятки. Быть ближе к товарищам — это быть ближе к Творцу.
1: На самом деле не просто так написано «Вы меня сделали». Есть много связей в мире, есть много всяких рамок, всего в мире, да, где они там чувствуют связи и зависимость друг от друга, мощную связь, как жизнь зависит от него. В армии также много всяких систем, где есть, существует объединение. Но у нас объединение — это не просто так объединение ради объединения, а это ради раскрытия новой реальности, реальности отдачи, свойства отдачи, любви. вещь, которая самая высокая, чего можно только достичь. И с помощью этой работы между нами мы приходим к слиянию. То есть есть такая лаборатория, мы находимся в такой лаборатории. И это место дает нам развитие, чтобы прийти к слиянию, поменять наши свойства, на все наши свойства поставить некий новый слой, который покроет это все и позволит нам подняться на более высокую ступень. Все вот это вот намерение, все эти выяснения, мы это делаем внутри десятки. Я могу захотеть посоединиться с любым товарищем, человеком на улице, но какая причина, какая там цель? Ради чего это? Все вот эти выяснения, все это внутри десятки. Слава Богу, у нас есть десятка, которая производит колоссальные совершенно выяснения.
0: Почувствовать, что Творец близок к нам, я думаю, что так вот мы сидим вместе и уже чувствуем это. Это нельзя почувствовать иначе. Только когда мы здесь, мы объединены, мы направлены, и таким образом мы чувствуем уже близость Творца, потому что это то, что Он делает, Он собирает нас, Он дал нам десятку. И так вот, таким образом Он раскрывается, Он не может иначе. И мы не можем почувствовать Его иначе, только когда мы вместе соединены в десятке.
1: Я думаю, что Творец приближает нас очень сильно. Именно в это время, когда вот этот вот конгресс дает нам. Потому что он очень сильно хочет нас приблизить, и я это чувствую.
0: Сейчас мы послушаем Рава, чтобы он направил нас. Все зависит от нашей просьбы, все зависит от нашей молитвы. И мы прочитаем отрывки и будем молиться, чтобы эта молитва Рава зашла нам в сердце. Отрывок номер 3. В тот момент, когда мы чувствуем, что есть приглашение приблизиться к Творцу и отменить вот эти преграды между нами и им, мы должны сразу постараться ответить на это и молиться, и приблизиться всем сердцем и душой к Нему. Насколько мы можем отменить вот эти преграды между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом. Четвертый отрывок. Насколько мы можем отменить преграду, перегородку между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом. Так же, как Творец специально поставил между нами преграды, и вот эта преграда между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эту преграду между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И таким образом мы приближаемся к Нему. Так же, как Творец специально создал перегородки между нами и также перегородку между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эти перегородки между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И тем самым мы приближаемся к Нему.
3: חברים, אנחנו בתהליך.
1: Мы находимся в таком процессе, таким драматическим событием. Драматическое событие такое в нашей жизни, драматизм в нашей жизни, в нашей десятке. То, что делается впервые. Ну, как все такое существенное по жизни, там есть три этапа всегда. Есть этап подготовки, на котором мы сейчас находимся. Мы сейчас ускоряем, усиливаем вот эту вот силу объединения между нами. Есть сам конгресс, конгресс десяток, конгресс десятки каждого из нас, в котором мы будем раскрывать, на практике раскрывать Творца между нами. И есть этап, который после конгресса. И нам говорят каббалисты, что конец действия в изначальном замысле. И поэтому сейчас мы проведем семинар, где мы представим себе, обрисуем себе состояние, к которому мы приходим после конгресса. Как будет выглядеть наша десятка после конгресса? Постараемся как можно больше деталей включить в эту картинку. Не что такое общее, а вот что же мы хотим вот этого? Мы видели, прочитали, призывать его, когда он близок. Мы хотим приблизить Творца к нам, что мы хотим от Него, что мы просим, что мы хотим, в каком состоянии мы хотим быть после конгресса. Поэтому сейчас семинар, 7 минут. Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы наша десятка приобрела после конгресса? Как можно больше деталей? Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы приобрела наша десятка после конгресса? 7 минут.
3: Аймет Кашели или Таэр, это дворим. Кашели или Таэр, это дворим, что я пошут от Алоиде, что это Лоник.
0: Трудно представить. Ты еще не был там, ты не входил в это.
3: Ипшар Ледамен, кцат, что здесь.
0: Но можно немножко представить, ведь мы должны выйти оттуда в ощущении. Говорят, что между нами есть вот эти стены, которые пали, и мы уже начали ощущать между собой вот это ощущение чего-то большого, что произошло. И кроме того, я думаю, что и реальность меняется, и вокруг все меняется. Ты видишь, что закончились войны, и между нами царит любовь. И это может сделать только объединение между нами, а мы будем стараться достичь этого.
1: Да, я думаю, что именно сегодня Рав ответил на этот вопрос, что нам надо прийти к такому уровню ощущения. Это то, чего нам не хватает. И я думаю, что то, что нам не хватает в духовном, это ощущение друг друга. Мы не чувствуем этой связи между нами. Умом понимаем, так пытаемся как можно больше, как бы разум это все рисует, но ощущений не хватает, не достает. И я желаю, я молюсь, чтобы на самом деле на этом конгрессе, на этом конгрессе десятых, когда мы будем вместе, что мы к этому придем. Первый раз придем к такому самому малому ощущению, но ощущению, почувствовать связь между нами, вот эту вот зависимость между нами, насколько мы соединены. На самом малом уровне. Нет, не важно, но это уже духовное. Ну вот, я думаю, это я желаю, и об этом я молюсь.
0: Как мы закончим конгресс? Высокие блондины, кудрявые. Нати, как, что ты думаешь, да? Хочешь быть высоким блондином?
4: Швиль шел ахаим шелану, швиль
0: Тропа нашей жизни — это не какой-то быстрый бросок и все, и достижение медали. Мы должны построить между собой объединение, и больше, и вот так вот прийти к слиянию. Это жизнь, которую мы выбрали для себя, и мы идем по этому пути, и мы определяем вот эти возможности, которые Творец дает нам. Как книга, которая была выпущена, где стоит ребенок и получает с неба подарки. Мы работаем, мы чувствуем, мы используем все возможности и строим уровни, глубины связи между нами. Это то, что называется десятка, объединенная десятка, десятка, которая работает. Этого не было в первые месяцы, да, много месяцев. Но потом мы построили то, что называется 5-8, и даже любая другая десятка, мы будем объединены больше, на более высокой ступени, с большей глубиной. Мы готовы к следующей ступени.
1: Да, этот вопрос — это продолжение вообще всего урока, с самого начала, когда мы учили, что мы должны приложить усилия и получаем тогда как, то, что называется чудо от Творца, то, что называется субботней трапезой, да, вся вот эта вот важность десятки. Действительно, то, что мы как бы на что мы должны настраиваться, это на объединение. И мы приходим к состоянию, о чем Рав говорил, почувствовав десятку, что это есть жизнь, что все внутри десятки. Но так вот, чтобы каждый в десятке получил такую важность десятки, да, чтобы это было после конгресса, и что это десятка, жизнь в ней, и там раскрывается все. Это такой, по моему мнению, самый важный результат.
0: Как мы хотим выйти из конгресса? Мы хотим выйти одним. Как мы учим? Выйти как один.
1: Да, он передо мной такая картина, уже на некоторое время, уже, что мы уже настолько соединены, что все наши связи исходят из центра десятки, что и вся наша связь с Нейбарухом, с миром, все оттуда, из центра десятки. Это нечто новое. И мне очень любопытно все это вот это ощутить. Это как бы очень сильное желание, которое у меня есть. Такая большая амбиция все вот это ощутить. Я считаю, что это в определенном степени это ощущение Творца.
0: Ну, что можно подытожить, что то, что мы сейчас говорили, что мы достигли этого.
4: Умер лану арав.
1: Нам говорит Рав в шестом отрывке. Рав говорит так. Говорит Рав в шестом отрывке. В каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится и раскроется, и объединит нас, притянет нас к себе. Еще раз. В каждую секунду, в каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится, раскроется и соединится с нами. и вытянет нас к себе. Так вот, хаверим, мы находимся в процессе интенсивной подготовки к Конгрессу. Каждая десятка проходит различные волнующие состояния, очень интересные вызовы, радость, такие волны разных видов и форм, да, и оттенков. Мы получаем очень много впечатлений от товарищей о форме работы, о процессах, и куда этот конгресс ведет их. Мы хотели бы послушать, сначала на семинаре, потом в общем обсуждении, что подготовка к конгрессу делает с нами то, чего не было раньше. А что изменилось? Что изменилось в нашей десятке благодаря подготовке к конгрессу? Как это влияет на наше объединение? Как это нас развивает духовно? Каждый так, как понимает, как ощущает, что с ним происходит, проживает. Пусть поделится в десятке этим процессом, который проходит. Сделаем семинар, постараемся впечатлить так друг друга внутри десятки, какой процесс, который мы проходим. 7 минут. Семинар, пожалуйста.
0: Да, я могу говорить только от себя, что этот конгресс, он прежде всего создал в десятке такую серьезную интеракцию. Мы уже 2 месяца готовим. Эта часть товарищей заботилась о том, чтобы отыскать место. Другая часть товарищей заботилась о том, чтобы серьезно спланировать наш конгресс, другие заботятся о пропитании, сны.

0: вещи, но это здорово. Мы видим, что те действия, даже к которым товарищи не привыкли, они их делают. Контент, не все любят этим заниматься. Есть разные другие моменты. И все сейчас занимаются всем. Поэтому есть жизнь в десятке.
1: Да, что делает с нами подготовка, дает вообще огромное вдохновение, и мы видим большую часть товарищей, которые просто горят и занимаются этим и вкладываются. Скажем, сейчас взять пример Нати, который составил таблицу и все время продвигает и добавляет всякие вещи. Мы видим, как товарищи, то есть когда человек, мы видим, что люди берут на себя разные задачки. Задача это дает пример, это дает желание заниматься этим. Ибо стать такими, как они.
0: Да, несомненно, что это дает эффект в десятке, очень сильный. Мы это чувствуем, мы это видим. На товарищах есть жизнь, есть движение в десятке. Я хочу сказать, что мы сегодня с Гошей встречаемся и будем проверять все наши роли, как мы все это дело, да, соединяем. И, как я сказал, это дает жизнь десятке, вот этот конгресс. Давайте продолжать так и давать друг другу жизнь.
1: Подготовка к этому конгрессу, что делает, да, как это нас духовно развивает. Ну, это с нами делает все. Это как ураган, да, который вдруг напал на десятку, и все так вот, да, происходят какие-то события, да, какие-то действия. Потом, ну, много и критики тоже возникает, и споры, и много всего. Но если посмотреть на это, мы видим, что любой спор, любое разногласие исходит из того, что каждому это все вот очень все важно. И люди... Да, и они не идут на уступки, потому что это видят, что вот это надо самое лучшее, вот что надо сделать до десятки, это каждый видит. И не важно то, что происходит, но каждому это так важно, чтобы было все наилучшим образом, готов стоять насмерть и отдать все, чтобы это произошло, все его свободное время. И понятно, что нет свободного времени.
2: Мы
1: помогаем друг другу, помогают. Слава Богу, ну, лыхаем.
3: Анахну яшвим, анахну эмоти яшавну, асину тафрит, коля охель.
0: Мы с Моти проработали меню. Да, все, что будет на конгрессе. Это должно быть, с одной стороны, дешево, с другой стороны, вкусно. И богатый ассортимент. И мы думали о том, чтобы... Мы можем сделать так, чтобы каждый получил что-то, что он любит, то, что ему доставляет наслаждение. Не знаю, готовы ли мы, но мы делаем все. Действительно, чтобы мы вошли в конгресс. И для нас это наша жизнь.
3: Дорога от
0: чтобы это дало нам следующую

0: ступень дало бы нам силы двигаться дальше. Потому что так мы живем, от конгресса к конгрессу, и для нас это следующая ступень, которая дает нам возможность объединиться с высшей силой, с Творцом. Ну, лыхаем, чтобы у нас получилось, чтобы у нас у всех получилось, у всех десяток, чтобы они вышли из конгресса как один человек с одним сердцем.
1: А сейчас мы хотим послушать для того, чтобы проникнуться и усилить вот это вдохновение в преддверии конгресса десяток. Давайте поделимся. Поднимайте руки, расскажите нам, что происходит в вашей десятке, что происходит такого особенного в вашей десятке, чего не было раньше. Что делает с вами эта подготовка? Шломи, ты что, уже руку поднял? Ну давай, Шломи Джураев первый поднял руку. Итак, что происходит в десятке того, чего не было раньше, и происходит сейчас благодаря подготовке к конгрессу?
0: Не, я просто потянулся, но на самом деле есть много состояний. Мы большая десятка, очень разнообразная. У нас есть товарищи, которые находятся в разных рамках, но мы начали работать вместе, готовить конгресс, и увидели, что все хотят в этом участвовать активно, и все участвуют, скажем, в течение недели мы даже не можем собраться половиной десятки, и вдруг у нас хотят все быть в курсе, никто не хочет оставаться где-то за пределами десятки. Там весь мир находится в этом, и вдруг ты обнаружишь себя вне этого. Ну, как такое может быть? Мы почувствовали, что вот эта сила, которую мы создаем между нами, это каждому дает возможность быть активным участником
2: и успехов нам.
1: Шломи, да, нас вдохновил. Еще. Мы хотим слышать воодушевление, величие услышать.
2: Моше?
1: Ну,
2: Вакаша.
3: Нахну гам итхальну ба эханот ла кенес квар мизман.
0: Да, мы тоже начали готовиться к конгрессу уже давно.
3: Гилину шезе машу шемод мехабер бенену.
0: И мы увидели, что это очень нас объединяет. Каждый
3: хашивут, кол эхад
0: обретает важность. У каждого есть своя функция. Мы работаем вместе как группа. Каждый что-то дает, что-то берет, и это готовит нас, лыхаем.
4: Yes, great friends. Our ten feels that this preparation has made our whole group feel more solid and mature. We've also recently started a new process.
1: Наша десятка ощущает, что эта подготовка заставляет нас чувствовать более настроенными, объединенными. Мы чувствуем, что каждый должен брать ответственность для того, чтобы извлечь максимум с этого конгресса. Это все поменяло наше отношение как понятие вообще ответственность. Ощущается, что если кто-то не берет на себя что-то, то и вся десятка, у нее ничего не получится. Больше доступа к тому пониманию, что мы зависим друг от друга, чтобы достичь результата. У каждого есть определенная роль и функция, и каждый чувствует, что если я не сделаю то, что я должен, я разочарую десятку, и это превратится, да, и сейчас это возможность для того, чтобы взять на себя ответственность. Это меняет нашу повседневную жизнь, встречи, урок, то есть некое новое такое направление, чем мы очень взволнованы. Киев один.
5: Дякую, товарищи. У нас відчувається велике просування десятки. Насправді. А ми працюємо в таких підгрупах,
0: Мы чувствуем сильное давление в десятке.
5: Всего три дня мы будем на конгрессе.
0: И каждая подгруппа отвечает за свой день на конгрессе. У нас есть три дня конгресса, и мы начали ощущать товарищей по-другому, особенно те, кто вкладывают в эту подготовку, как ответственность все десятки поднялась на высокий уровень.
1: Мы в первую очередь чувствуем вообще вот эту особую ответственность за всех товарищей в десятке. Мы начали как бы создавать различные встречи. Мы начали по субботам встречаться, готовя лайнап к конгрессу вместе. Есть ощущение возможностей, которые нам сейчас предоставили, очень мощную силу, и мы можем продвигаться и получить, в общем, взять ответственность друг за друга. Да, не где там каждый отвечает сам за себя, а вообще отвечает уже за всю десятку.
4: В
0: нашей десятке мы совершили много прогулок, но мы уже не первый раз выезжаем, мы уже знаем, кто хорошо готовит, кто хорошо делает там разные другие вещи. Мы здесь работаем и над лайнапом, и над приготовлением продуктов, и это нас сближает. Ты чувствуешь каждого товарища, что у него есть такой потенциал, он отменяется и много работает, и тебя это очень впечатляет, и это сближает нас в десятке.
1: А я добавлю то, что мы делали, мы еще так поделили, что каждый день у нас есть товарищ, кто отвечает за... То есть все мы занимаемся едой, расписанием, контентом, и так получается, что 15 человек делают все. И у нас колоссальное совершенно волнение, и мы чувствуем эту следующую ступень.
0: Дорогие друзья, мы прилагаем огромное внутреннее усилие. Товарищ говорил о том, что это как операция, которая производится таким острым хирургическим скальпелем. Товарищ выбрал то действие, где он дает максимальное усилие, и каждый из нас делает это.
1: Мы очень впечатлены всеми неудачами, которые у нас были в прошлом. Не единожды мы пытались куда-то поехать вместе. Мы видели, как десятки выезжают, а у нас даже не получилось. Но сейчас у нас есть помощь свыше, то, что на конгрессе это сделать, это нас подтолкнуло. У нас сейчас огромное стремление, мы уверены, что на этой встрече мы достигнем такого уровня объединения, которого никогда не было.
0: Мы получили с небес подготовить вам урок номер 5 конгресса, и это все десятки дало возможность день за днем сидеть много часов, подготовить этот урок. И вдруг мы видим, что никто не хочет отключаться, никто собрание двухчасовое стало пятичасовым и так далее. Все соединяются, все участвуют. И возникло ощущение, что мы начинаем создавать некое кли. И мы очень надеемся, что мы придем с готовым кли на конгресс. Мы прилагаем очень большие усилия в этом объединении. И кажется, что этот конгресс действительно будет чем-то, чего еще не было.
6: Дорогие, любимые друзья, мы так вам завидуем, что вы можете физически встретиться, что вы не можете представить. Если у вас есть хоть какая-то возможность пожалуйста, сделайте это. Мы как бы виртуально связаны с Нью-Йорк 2, и они ездят друг к другу 1.5 часа, но они встречаются физически. Конечно, у нас есть отторжение, у нас есть препятствия, но вместе с тем нам нужно сделать нас одним механизмом, одним, вне зависимости от обстоятельств. Давайте сделаем это.
2: תודה, סשה. פרנץ', בבקשה.
7: כן, בוקר טוב, חברים. אנחנו מרגישים שזה משהו מאוד מאוד פנימי.
1: Мы чувствуем, что это очень-очень что-то внутреннее такое. Это вдруг не то, как там, а в разных центрах. А мы чувствуем, что это значит работать. И то, как мы работали все эти годы, да, работали в десятке, что вообще значит быть на конгрессе на самом деле? И каждый, у каждого из товарищей есть что-то, что он может сказать. У него какое-то особое отношение к этому. Это то, что дает и волнение, и... Вдруг мы как будто бы хотим быть даже после конгресса продолжать быть вот такими активными и работать еще сильнее.
8: Sí, amigo, gracias. Bueno, a nosotros nos ha tomado estas preparaciones.
0: Спасибо, друзья.
8: No damos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente y lo difícil que a veces es sobreponerse a los obstáculos.
0: На подготовках мы почувствовали, насколько мы ранимы и как трудно было нам готовиться, и только вместе мы можем преодолеть и сделать эту общую работу и обрести эту огромную важность Творца Лехаим.
1: Повторим первый отрывок. Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас, то когда? А в таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать, если не сейчас, то когда? Рабаш, кто является причиной молитвы? И Рав говорит в 7-м отрывке, приблизимся, объединимся все мы друг с другом, все со всеми, когда каждый почувствует, что он окружен верными товарищами и хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Так давайте сейчас мы физически вот просто обнимемся, да? Положите руки на плечи товарищей, все, кто здесь, а те, кто в мире, да, посылайте объятия от сердца к сердцу. Сблизимся, говорит Рав. Обнимемся все вместе, друг с другом. Настолько, что каждый почувствует, что он окружен верными товарищами и хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. 8-й отрывок. Мы готовы к гораздо более высоким вещам. Но все зависит от того, как мы это подаем и представляем это Творцу. Мы обязаны быть все вместе, где каждый зажигает товарища. Если это будет так на протяжении вот этих дней до Конгресса и во время Конгресса, то тогда это ощутится в результатах.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל...
1: Наша следующая духовная будет сейчас вторая трапеза, но сейчас мы споем, Асав.

0: Дорогие хаверим, на первой части урока мы изучаем статью. Мы изучаем урок права 27 марта 2003 года. Статья основана на статьях. Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, будет есть в субботу в работе? 814-я страница во втором томе Рабаша. Читаем вместе статью. 30 минут в нашем распоряжении. Пожалуйста.
1: Мау. Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе? Мудрецы сказали ему, повелителем мира, дай нам заранее мы сделаем, дай нам Тору сейчас, и мы будем выполнять ее. Сказал им Творец, глупцы в мире, тот, кто прилагал усилия в канун субботы, будет есть субботу. Тот, кто не прилагал усилия в канун субботы, откуда будет он есть субботу? Конец цитаты. Следует понять это в отношении работы. Первое, что такое труд в канун субботы? Второе, что называется суббота в плане работы? Третье, зачем нужен труд, чтобы достичь свойства субботы? Известно, что суббота называется цель сотворение небес и земли, то есть цель сотворения небес и земли.
2: Бхинат хагилуй шел рецоно лехитив ленивраав бизман шезе митгале леэней
1: кум. Раскрытие его творением. Тогда называется суббота, то есть он отдыхал, шаббат, от всех трудов своих, поскольку существует огромная работа, которая раскроет перед глазами всех управление Творца как доброго, творящего добро.
0: И тогда уже не будет работы в состоянии будней, ведь понятие работы в том, чтобы сделать из будней святость. А понятие святость — это понятие светил, то есть отделил себя от всех келим получения и выполнил все свои действия с намерением ради отдачи. Как сказано, «Святым будьте, ибо свят я». Что означает, поскольку Творец отдающие, то творения должны достичь подобия свойств с ним. В материальном мы видим, что человек работает только ради вознаграждения. И вознаграждением называется пища, которая питается телом. Это значит, что ту пищу, которую он дает телу, это материальная жизнь. К ней относится еда, питье и так далее. И есть пища духовная. К ней относятся уважение, образование, власть, правление и тому подобное. Для того, чтобы купить эту пищу, человек вынужден прикладывать усилия. Иначе он ее не получит. То есть пища, которую человек хочет получить за свою работу, подобна трапезе, а усилие подобно подготовке к трапезе. То есть тот, кто не способен дать усилия, не получит ни материальной пищи, ни духовной. То есть тот, кто желает что-нибудь, чтобы дали ему, дающий не даст, пока не будут соблюдены условия, которые дающие требуют.
1: Поэтому в святости, которая называется ради отдачи, И так как человек создан желанием получать ради себя, дающий требует, чтобы работали ради него, что называется, что все действия твои будут ради небес. Иначе, если дающий даст получающему в килим эгоистической любви, все уйдет в ситру ахру, которая высасывает святость, благо из святости, потому что святостью называется то, что он делает ради Творца. А если намерение ради себя, то, что называется отличием по форме, это противоположно святости. Однако, поскольку это против природы, как в плане разума, так и в плане сердца, это называется усилиями, и это подготовка к трапезе. Другими словами, то, что человек должен строить намерение ради Творца, а не ради себя, для того, чтобы достичь это кли, которое называется ради отдачи. Это большая работа и усилия. И это то, что называется подготовкой к трапезе, тогда как трапеза называется свойством субботы. Из сказанного получается, что работа называется время будней. То есть, когда нужно работать, чтобы вывести будничное, то, что находится в сердце человека, и поместить туда святость. А святость называется слияние с Творцом. А будничное называется отделение Творца. Потому что вся работа заключается в том, чтобы дать желанию получать намерение ради отдачи. И тогда человек сливается с Творцом. Как сказано, «Выше святыми будьте, потому что свят я Творец». И так он обретает килим, который способен получить то, что Творец хочет дать, благо и наслаждение, которое называется трапеза, как сказано выше.
2: Мой отец и учитель
1: сказал пример о работе Творца для того, чтобы не достигать собственной выгоды, а чтобы все было ради небес, потому что иначе все благо уходит в клипот. И это приводится в книге Прихахам, где говорится: «Великий царь, добрый, творящий добро, поскольку он не нуждается ни в какой работе, чтобы делали ради него, а все стремление его было в том, чтобы доставить наслаждение жителям своего царства, дал указ всем жителям своей страны и указал, и выделил место в своем дворце для этого.
0: И было оговорено явно, что запрещено работать за пределами обозначенного места, и что вознаграждение их на местах действия, где приготовил для них великие трапезы. Когда начались работы, были такие, кто полагали, что царь подготовил надзирателей за порядком работы, чтобы знать, кто работает на него, а кто не работает на него. А царь тем временем скрылся, и нет никакого надзора. И не знали они о замечательном изобретении, что подсыпал плохую пудру в деликатесы и сладости, и наоборот, добавил исцеляющую пудру в доме работы. И в этом проявилось собственное управление, потому что любящие его соблюдали заповедь царя, скрупулезно и в точности выполняли работу в месте, предназначенном только для нее. Таким образом, впитывали и в свои тела целительную пудру, а когда пришло время трапезы, отведали лакомств таких вкусов, которых не ощущали никогда ранее, и за это благодарили царя. А люди низкие, не понимающие ничего величия царя, которого достойно любить за то, что сделал, видели, что нет никакого надзора. не соблюдали заповеди царя, как положено, когда пришло время трапезы, отведали лакомств, наполнили небо свои вкусом горечи из-за упомянутой выше пудры и оскорбляли и опозорили царя.
3: וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנ"ל, ויחרפו ויבזו
2: המלך. Они срамили царя. И сказано, для того, чтобы почувствовать благо и наслаждение, которое есть в Торе и заповедях, невозможно почувствовать это из-за сокращения суда, которые были произведены. То есть нельзя почувствовать никакого света в получающих келим, потому что в получающих келим есть только тьма и смерть из-за различия по форме, которая есть между светом и кли. Поэтому, когда хотят почувствовать вкус в Торе и заповедях, с помощью получающих келим там нет никакого вкуса. А в получающих келим можно ощутить только вкус в материальных наслаждениях, где раскрыт вкус сладости, когда человек обретает материальное наслаждение. И смысл этого в том, что так было сделано специально для того, чтобы было существование творения, чтобы было чем наслаждаться еще до того, как человек обрел отдающий келим, который называется келим единения с Творцом. То есть, что человек не будет отдален от Творца во время получения наслаждения, для того, чтобы у человека было откуда получать жизненные силы и наслаждения. Поэтому мы учили, что благодаря разбиению келим светит тонкое свечение, которое является тонким свечением святости, которое светит внутрь клипот, и от этого питаются все материальные наслаждения. Поэтому в материальных наслаждениях человек может получать наслаждение и приподнятое состояние духа, тогда как ощутить настоящее наслаждение, которое является главным, на что было настроено желание насладить его сознание, там пребывает пыль скрытия и исчезновения, тьма, горечь, там нет никакого вкуса Торы и заповеди. То есть горькая пудра — это понятие исчезновения и скрытия, которое находится там в силу исправления сокращения.
0: А целительную пудру он добавил в усилия в Торе и заповедях. То есть именно в усилиях в Торе и заповедях находится целительный эликсир. Почему именно в усилиях, а не просто, когда занимаются Торой и заповедями? Почему недостаточно этого для получения целительного эликсира, который излечит человека от вкуса горечи, который ощущается на трапезе? И чтобы понять это, нужно сначала узнать, что это за эликсир, исцеляющий горький вкус пудры, который Творец добавил на трапезе. И что такое усилие в Торе и заповедях, посредством которых только лишь можно найти место, для где и постигается целительный эликсир. Известно, что главные усилия прикладываются тогда, когда работают против разума. То есть, когда человек не знает, для чего он должен работать, и он должен работать против разума. И это очень трудно. И это называется усилием в Торе и заповедях. Однако нужно понять, почему должен человек работать в Торе и заповедях против разума? Ведь это очень тяжело. Не каждый человек способен на это. И почему нельзя работать в Торе и заповедях в разуме, чтобы это было доступно каждому?
2: Дело в том, что нужно знать, что такое высшее знание, которое называется усилие. То есть, что нужно прикладывать усилия в занятиях Торы и заповедями. А дело в том, что поскольку человек создан в желании получать для себя, и поскольку на это желание было произведено исправление, для того, чтобы не было различия по форме в момент получения блага, а чтобы даже во время получения блага он был бы в слиянии, называемом подобие по форме. Для этого было произведено сокращение и скрытие. Другими словами, когда человек хочет получать благо и наслаждение в получающие килим, он не видит никакого света, видит только тьму, которая называется пространство пустое от света. И человек должен обрести отдающие килим, которые называются относится к свойству, как он милосерден, так и ты милосерден. И как же обретают такие килим? Это происходит благодаря усилиям в Торе и заповедях. То есть, когда занимаются Торой и заповедями для того, чтобы обрести отдающие килим, что означает, что человек не хочет никакой компенсации за свои занятия Торой и заповедями, а его вознаграждение, компенсация будет в том, что у него будет сила делать все ради Творца, а не ради себя.
0: То есть, если человек выполняет Тору и заповеди для того, чтобы получить возмещение, получить добро и наслаждение ради собственной пользы, это называется, что он выполняет Тору и заповеди в разуме. То есть, против этого тело не возражает. Потому что в той степени, что он верит, что получит от этого наслаждение ради собственной выгоды, это называется в разуме. И об этом говорит Рамбам, когда обучает маленьких женщин и народы мира, не обучает их ничему, кроме как работать в трепете и ради получения вознаграждения. А до тех пор, пока не увеличат разум, и не обретут дополнительную мудрость, раскрывают им эти тайны понемногу. И мы видим, что есть два понятия в соблюдении Торы и заповедей. Первое — ради собственной пользы, то есть чтобы получить вознаграждение, и не для того, чтобы работать выше разума. Потому что в той мере, что он верит в вознаграждение и наказание, и поскольку все это ради собственной выгоды, такая работа называется работой народов мира, которая внутри разума. С точки зрения работы, это не называется усилием. Хотя с общей точки зрения, это тоже называется усилиями.
2: Второе. Усилия в Торе и заповедях. Другими словами, тот, кто занимается Торой и заповедями, не ради того, чтобы получить за это какое-либо вознаграждение, а вся его работа направлена ради Творца. И это против знания, поскольку разум обязывает думать, что человек работает ради собственной выгоды. Поэтому, когда он говорит, что он исполняет Тору и заповеди, для того, чтобы с помощью этого получить силы работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды, тело начинает сопротивляться всеми силами и кричит: «Ты что, с ума сошел? Ты хочешь отменить себя перед Творцом? Скажи сам, что будет тебе от этого?» Это свойство называется большими усилиями, поскольку он должен воевать со своим телом, в то время как справедливость и здравый смысл находятся вместе с телом, поскольку такова его природа. Получается, что это называется усилиями, поскольку это выше знания, как сказано, выше. То есть тело не согласно с этим работать ради Творца. И это называется, что он занимается Торой и заповедями в плане усилий. То есть, что посредством своих занятий Торой и заповедями, он хочет удостоиться свойства отдачи, А это можно достичь именно благодаря тому, что он учится в свойстве усилий, как сказано выше, то есть он занимается Торой и заповедями с намерением, как сказали наши мудрецы, я создал злое начало, и я создал Тору в приправу ему, потому что свет с ней возвращает к источнику.
0: Это значит, что поскольку он видит, что нет у него любви к Творцу, а только любовь к себе, а ради небес он не способен сделать ни малейшего движения по причине того, что тело противится этому. И каждый раз, когда он укрепляется, он, тем не менее, не продвигается, а наоборот. После каждого усилия, которое приложил ради преодоления, он видит, что отступает назад, а не двигается вперед. И это усилие порождает в нем место для молитвы, чтобы Творец помог ему. Выходит, что каждый раз, когда он видит, что отступает назад, с другой стороны, он каждый раз продвигается в молитве, поскольку из-за того, что он видит, что он далек от цели, у него есть место молиться более искренне из глубины сердца, поскольку он видит опасное место. Это значит, что он боится, что, возможно, одолеет его зло и даст понять, что он должен бежать с поля боя. То есть, поскольку тело дает ему понимание того, что эта работа дана людям с сильным характером, а не всем подряд. И хотя сейчас человек принял на себя идти по пути истины, то есть ради Творца, а не ради себя, но поскольку у него не получается, и он отступает назад, то он боится того, что зло одолеет его и даст ему понять внутри разума, что справедливость на стороне тела, поскольку он видит реальность, что нет у него никаких сомнений в том, что тело говорит ему, что это работа для исключительных людей.
2: Поэтому это дает ему возможность молиться Творцу от всего сердца, чтобы он спас его от этой опасности. Ведь, возможно, он будет вынужден сбежать с поля боя, поэтому он говорит: «Властелин мира, помоги мне сейчас, потому что сейчас у меня все еще есть силы молиться тебе. Но я не могу знать, что будет потом. Может быть, даже не будет того, кто будет просить у тебя о помощи». Поэтому он говорит: «Властелин мира, помогай мне всегда, пока душа еще находится во мне, потому что я боюсь, ведь, может быть, потом я умру. Я упаду вместо разделения, то есть отчаяния. Там нет веры в Творца даже в самой маленькой степени, чтобы можно было молиться Творцу. Человек, который падает вместо отчаяния, уже не просит никакой помощи. Ведь до тех пор, пока у человека есть уверенность, что он выйдет из своего состояния, он все еще делает действия, относящиеся к понятию «все, что в твоих руках и силах делать, делай». Получается, что усилие стоит в том, что он хочет работать в свойстве отдачи. Это вызывает у него усилие, это вызывает у него молитву, чтобы Творец помог ему. И верить верой мудрецов, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают.
0: Выходит, что целительный эликсир находится в усилии. То есть тот, кто прикладывает усилия над собой, чтобы достичь лишма. Это лишма, которую он постигает, способствует тому, что у него будет способность наслаждаться трапезой, называемой «добро и наслаждение», поскольку уже есть у него клей отдачи, который убирает скрытие с трапезы. Это то скрытие, которое отдаляет каждого, кто желает отведать трапезу, и говорит об этой трапезе, что у нее горький вкус. Таким образом, можно истолковать сказанное мудрецами. Сказал Творец, глупейший в мире, тот, кто трудился в канун субботы, тот и будет есть в субботу. Спрашивается, что такое субботняя трапеза в работе. Нужно истолковать сказанное мудрецами, что Творец сказал во время сотворения Адама Ришона. На что это похоже? На царя, у которого есть дворец, полный всяческих благ, но нет у него гостей. При этом трапеза называется «дворец, полный всяческих благ». И это называется «субботняя трапеза». Смысл этого в том, что после окончания работы по обретению келим отдачи, а это все те усилия, прилагаемые в будни, когда буднями называются шесть рабочих дней, суть которых — создание подходящих келим.
3: שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה, כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת, את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו. אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו.
2: Он ударил ему ее, сказал тот ему, тот, кто соблюдает субботу, тому это помогает, а тот, кто не соблюдает субботу, ему это не поможет. И хотя простое толкование, что тот, кто соблюдает субботу, однако, в смысле работы, следует объяснить, что соблюдающий субботу, то есть соблюдает, в смысле оберегает, что отец оберегает это. То есть он сидит и говорит, когда же я смогу обрести келим, которые способны получить субботнюю трапезу, чтобы запах ее доносился, поскольку субботняя трапеза называется «Благо и наслаждение», облаченное в 613 заповедей в плане 613 кудин, вкладов. И как сказано в комментарии Сулам, что в каждую заповедь вложен как залог особый свет. И это уже называется понятие субботней трапезы, которую можно принять именно после работы и усилий, что происходит благодаря тому, что исполняют 613 заповедей в плане советов, итин. Как прийти к свету, который возвращает его к источнику.
0: Поэтому толкование слов «тот, кто соблюдает», то есть соблюдает 613 заповедей в понятии «эцот» советов, чтобы достичь понятие отдачи, поскольку именно в келим отдачи можно насладиться субботней трапезой, потому что тогда сокращение и скрытие исчезают с добра и наслаждений, как в примере выше с исцеляющим эликсиром. То есть эта пудра находится в выполнении 613 заповедей, в понятии советов, и исцеляет горький эликсир, покрывающий добро и наслаждение. Поэтому, если не обретают келим отдачи, находящиеся в Торе и заповедях посредством усилий, остается скрытие над добром и наслаждениями. Таким образом, нужно истолковать сказанное мудрецами. «Надежен хозяин ремесла твоего, заплатит он тебе вознаграждение за труд твой, и знай, что за вознаграждение праведников будет в будущем». И это странно, ведь разве не должны работать не ради получения вознаграждения? Если так, то почему сказано «и знай, что вознаграждение праведников будет в будущем»? Вышесказанное следует толковать так, как мудрецы объясняют нам, какое именно вознаграждение праведников будет в будущем. А именно, за каждое усилие, которое прилагают для того, чтобы получить вознаграждение, нам объясняют, какое именно вознаграждение будет в будущем. То есть удостоится работать только в понятии «все деяния твои будут во имя небес». А это келим отдачи. Ради этого они прикладывают все свои усилия, чтобы достичь будущего, будет в будущем. В других келим, а не в тех, что есть у них сейчас. Келим получения. В будущем получат келим отдачи. В этом смысл сказанного. И знай, что вознаграждение праведников будет в будущем.
2: Я думаю, что... Нужно видеть эту статью, как что-то, что позволит итог работы, которая отделена от вознаграждения. Есть работа, есть вознаграждение. Каждый в свое время.
0: Переходим к уроку сразу.
2: Прошли статью из пятого тома «Шлавы Сулам» в Вавилонском Талмуде, трактат «Авуда Зара». Все называются такое, что кто-то не прилагал усилия в канун субботы, что будет есть в субботу. Канун субботы называется «Все время изгнания», потому что все время изгнания, каждое действие, каждая секунда, в которой мы живем, без нашего сознания, что мы делаем что-то и куда приближаемся или нет, это тем не менее все, каждое мгновение, все идет постепенно в направлении цели творения, которое называется суббота. И в этом процессе есть начало, есть конец. Начало — это... У нас есть кли, душа Адам Ришона, который называется творение. Его надо исправить и привести к подобию по форме с Творцом. Чтобы привести это кли к подобию по форме с Творцом, нужно поместить внутрь кли, отдающий келим, в желании получать. И это делают через грех. Отдающий келим не относится к творению. Это свойство Творца. Свойство Израиль. Израиль, который смешивается с получающими келим, который называется другими народами, называется, что выходит в изгнание среди народов мира. А как исправить получающие келим другие народы с помощью отдающих келим Израиля? Через то, что перемешивается с ними, включаются один в другой, второй в первый, а потом дают исправление Израилю. От Израиля это исправление переходит к другим народам. То есть изначально есть там Израиль, которые получают Тору, отдающие келим со силами отдачи. Это называется, что Израиль называется в начале. Начало. И действительно, таков порядок. Потом Израиль опускаются со своей ступени и приходят к уровню народов мира. Конечно, и Тора исчезает у них свет, возвращающий к источнику свет, наполняющий кли. И остается в них только заповеди, которым обучают люди, то, что называется. То есть они занимаются Торой и заповедями, только материальными, то есть без намерения ради отдачи, только в материальном действии. И действительно народ Израиля должен исполнять Тору и заповеди в материальном виде. Это поддерживает его, это оберегает его как народ, как рамки. К духовному это не относится. Пока что они перемешиваются с другими народами. Перемешиваются не только тем, что уходят в изгнание в разные страны, а перемешиваются, имеется в виду, опускаются на уровень других народов в мысли, в взгляде, в цели, учатся по их действиям, по действиям других народов, берут от них цель жизни. А потом, когда перемешивание доходит до полной меры, тогда народ Израиля должен пробудиться, и народы тоже начинают помогать ему в этом. И приходит исправление через народ Израиля к другим народам. То есть трапеза, окончание работы — это для всего мира. Вначале Израиль, а потом раскрывается, что на самом деле все исправления для народов мира, для получающих келим. Поэтому весь период, когда народ Израиля получил Тору изначально, до того, как упал с духовного уровня, время первого храма и второго храма, и вышел в изгнание, это был народ Израиля, и Тора с ним. Потом, когда Тора исчезла, как пишет Баал Сулам, в первом пункте предисловия к ТЭС, что есть страх, что наука Каббала вообще, начиная со времени разрушения храма, уже возник железный занавес, и вообще может исчезнуть в Израиле. То есть исчезнуть в Израиле, значит, даже не будет возможности прийти к исправлению. Ну, конечно, нет, но с помощью ужасных страданий

0: управление через Израиль должно прийти к другим народам. То есть, что оба они должны подняться на уровень окончательного исправления. И то, что интересно, что в течение истории, даже до нашего времени, было много каббалистов, которые обучали просто группы народов мира. Рамхаль учил другие народы, а Абуляфия обучал другие народы. То есть были такие каббалисты, которые публично как раз изучали каббалу вместе с народами. Это было просто было течение такое, очень ясное, известное. Из-за того, что исполнять заповеди на практике в нашем мире, то, что делают религиозные евреи, это нельзя другим народам. Но внутреннее исправление относится к другим народам. И они как раз изучали это. Есть об этом целые исследования. И даже не было к этому не то что сопротивление, но есть просто путь такой особый. Только что учили именно Сефер Йецира, разные такие особые вещи. Но, по сути дела, да, это было в течение истории, и очень большие каббалисты. Потому что внутреннее исправление относится и к тем и к другим. Внешнее исправление, то есть только благодаря действиям в этом мире, относится к Израилю. Есть вопросы, да?
1: Кен. Тут сказано, действительно, поскольку это противоестественно, как для разума, так и для сердца, это называется усилие. Что это за два понятия?
0: Ну, моха и либо, допустим, на каждом уровне, ты знаешь, на каждом уровне душа — это 10 сферот. Только от его уровня зависит, что это за 10 сферот, какие свойства, насколько они более возвышенные или более материальные, насколько намерения. На нашем уровне моха и либо, разум и сердце, допустим, разум и сердце, чувство и разум. То, что не принимается сердцем и не принимается знанием, разумом. Это называется, как написано, хотя это против природы, как в свойстве разума, так в свойстве сердца, это называется усилием. То есть, что не разум и не сердце не согласны на это действие. Человек старается делать его, не способен. Если это разум и сердце, что же у него еще остается, с помощью чего он может исполнить действие? Но кроме разума и сердца у меня нет ничего. Или разум преодолевает, одолевает сердце, или сердце одолевает разум, тогда я способен сделать, или в разуме, или в сердце что-то. Или что сердце не хочет, я пойду увеличивать разум, с помощью большого разума я принижаю, смиряю сердце, или наоборот. Если разум говорит мне не стоит, но сердце горит, оно не слышит разума, отбрасывает и делает согласно чувству что-то. И так мы видим по себе. Но если не то и не другое, так с помощью чего я могу еще сделать какое-то действие? То есть именно, когда ни разум и ни сердце не согласны на это действие, тогда, по-видимому, может быть, что это действительно действие духовное. Только тогда. То есть это не признак того, что это действие является духовным, но если это духовное действие, то, конечно, ни разум и ни сердце не согласны. Оба. И тогда у тебя нет ничего, кроме как кричать. От чего ты кричишь? Ни от разума, ни от сердца, потому что они относятся к твоему животному состоянию, желанию получать. А от точки сердца ты кричишь, о разуме и сердце, что они не способны, ты обращаешься к Творцу, чтобы он помог тебе, дал бы тебе силу смирить разум и сердце.

0: Это в материальном, а в духовном есть точки сердца тоже, и муха, и либо...
1: В материальном есть у нас в материальном у каждого человека. Я, допустим, вижу, парень любит девушку. И что мы приходим к нему, хотим ему сказать в разуме, тебе не стоит, может быть, есть кто-то получше, это не для тебя, да? Верно? Потом мы его оставляем, он смотрит, загорается, не хочет отбрасывать весь разум, хочет снова работать с сердцем. Снова ты должен прийти и убедить его, так? Так во всем. Или, допустим, по поводу диеты, здоровья, неважно что. Материально, как мы делаем. Если я хочу прийти к чему-то большому, скажем, быть каким-нибудь великим ученым, я должен все время увеличивать цель, возвеличивать и в воодушевлении, впечатлении, и в разуме делать разные расчеты, что стоит. Надо работать над этим. Но для духовного, которое скрыто и никакой пользы не может принести мне, если действительно по-настоящему духовное ради отдачи, то ни разум не дает мне никакой оценки этого. И сердце тоже, конечно, не скачет. Так с чем я это буду делать? С помощью чего я должен пойти в это направление? Мне, я не могу никак идти. То есть я должен только выяснить в разуме и в сердце, что у меня нет к этому никакого влечения. И я не способен на это ни в чем. И вместе с этим точка в сердце крепится, и ты будешь кричать Творцу. Если вместе с этим я не укрепляю точку в сердце, то я просто приду в отчаяние и оставлю это. А здесь это вопрос, что с одной стороны влечение вперед, видеть, что разум и сердце не согласны, а с другой стороны возвеличивать точку в сердце. Это уже только с помощью группы, потому что мне неоткуда получать, кроме как от внешних. Внешне это или Творец, или группа. Получить силу, чтобы обращаться. А мы, как правило, не делаем так. Мы стараемся найти в духовном разные соблазны, разные выгоды, что мне стоит это. То есть мы искажаем духовное. Это не духовное то, что мы представляем себе. Настоящая духовность — это что-то ужасное. Кроме этого, все давай мне, я согласен, кроме этого. То есть мы еще далеки от того, чтобы увидеть, что такое духовное, объяснить это, что это действительно отдача. А как-то мы приклеиваем к духовному разные такие ярлычки, что там есть какие-то наслаждения для нас, стоит мне. А на самом деле это из-за того, что я думаю, что тогда у меня будет какой-то выигрыш, почести, власть. Особенности это почести и власть, уважение. И тогда сердце, конечно, и разум готовы. Так у нас нет усилий, у нас нет места для усилий. Место усилий начинается после того, как ни разум, ни сердце не желают. Да.
0: Еще сказано в статье, есть пища духовная, к ней относятся уважение, образование, власть и правление. Никогда не слышал, что почет, знание и власть — это духовная пища.
1: Обычно весь отрывок, я не знаю, что ты имеешь в виду. Страница Рейш Цадик, 290, последний отрывок. Материально мы видим, что человек работает только для заработка. Что такое материальное? Материальное называется ради получения. Духовное называется ради отдачи. Мы всегда говорим только о желании, не о том, что я нахожусь в теле, или я уже умер, а только в душе. Не говорим об этом. Мы говорим материальное и духовное — это намерение ради получения или ради отдачи. Да? заработок, то есть если я работаю для заработка, называется, что я нахожусь материальным. Или если я нахожусь материальным, называется, что я работаю ради заработка. А заработок называется питание, то есть тело питается этим. И для этого оно работает, для этого дает энергию. Тело, мое желание получать материальным, что означает, что питание, которое он дает телу, это материальная жизнь, которая называется еда, питье и тому подобное. То, чем он наполняется, это не вопрос калорий, это вопрос наслаждения. И также духовное питание. Духовное, то есть то, что я чувствую в материальном, что это духовное. Это то, что называется почести, знания, власти и тому подобное. То есть у нас есть наша жизнь, как сейчас мы живем. Есть в этой жизни питание материальное, это наслаждение, которыми мы наполняем тело в материальном виде. Есть наслаждение, которое называется духовное наслаждение. Духовное, скажем, человеческое. Культура, знание, власть, почести, развитие. Знание какое-то, то, что нет у животного по-настоящему, а есть только у человека.
2: А? Как духовность воспринимается внутри желания получать?
1: У нас это называется духовным. А что ты говоришь, человек духовный? Философ, допустим. Что значит? Гуманитарные науки учат разные глупости там в университете. Называется у них рух, дух. А человечество так называется, гуманитарные науки духа на иврите. Да.
2: Здесь он говорит о разном виде усилий. Может быть, можно было подробнее объяснить, что такое разные уровни усилий?
1: Разные уровни усилий — это в соответствии с тем, насколько ты находишься в осознании духовного, то, что перед тобой, согласно кумахапу высшего, ты стоишь, который является тьмом, отсутствие вкуса, темное, просто серое. И несмотря на это, ты хочешь прилепиться к этому. Ты понимаешь, что твое, все твое сознание духовного — это через твое желание получать, и то, что в том ты чувствуешь отсутствие вкуса, отсутствие влечения, все это из-за того, что твое желание не способно видеть красоту и совершенство, которое есть в отдаче.
2: Я спрашиваю, допустим, усилия, в то время, когда человек сидит на стуле, совершает усилия.
1: Как это усилия? Человек, который сидит на стуле, делает ли усилия? Нет. Спортсмен делает усилия, когда бежит. Это ты хочешь сказать? Так я не понимаю.
2: Ну, то, что человек во время учебы, допустим, когда учится.
1: Ну, пока раньше он делает. Что называется у тебя учеба, я не знаю.
2: Что такое правильное усилие?
1: Усилие, он говорит, усилие — это при условии, что духовное не привлекает меня ни в разуме, ни в сердце. И я от моей точки в сердце обращаюсь к Творцу и кричу «Спасите!» Чтобы построить это движение, прийти к состоянию молитвы, это называется усилиями. Да. Не в разуме и не в сердце. Так всю энергию после этого я получаю и как в разуме, так и в сердце.
2: Получают ли потом, когда раскрывают духовную энергию и в разуме, и в сердце? И да, и нет. Или и там, и там. Это точно так же, как в нашем мире. Как правило, есть ощущение, есть разум. Причем чувство властвует. Когда человек особенно находится на подъеме, то он чувствует, он
3: якобы... אז מה שתגיד לו, הוא תמיד יצדיק את זה בשכל ויגיד שכדאי. למה אתה אומר שכדאי? הוא ייתן לך אלף רעיונות, ראיות שזה כדאי. אבל למה? מרגיש. מרגיש שזה טוב, אז הוא צריך להצדיק את ההרגשה. אם אין לו הרגשה, אז כבר בעיה, הוא צריך על ידי השכל לפחות איכשהו להצדיק את המצב שלו, ולהגיד שהמצב שלו הוא צריך להביא אותו לשוב הרגשה טובה. זאת אומרת, מתי שאין...
2: к хорошему состоянию, ощущению. То есть, когда нет чувств, то человек как-то хочет исправить, хочет заполнить.
3: Беруханиют боим яхат.
2: Но совсем не обязательно, чтобы и то, и другое было вместе. В духовном это происходит вместе, потому что экраны, отраженный свет и получение света внутри этого кли приходят как одно. Там и сердце, и разум работают одновременно вместе. А у нас в этом мире это вопрос.
1: Все в разуме мне понятно, что у меня не будет ничего духовного и в ощущении тоже.
3: Так
1: что все-таки меня привлекает с мужской силы. Если ни в разуме, ни в чувстве меня ничего не привлекает, это, видимо, все-таки не окончательное разочарование, все-таки есть что-то.
2: Да, потому что все еще есть какое-то самоуважение, как я выгляжу сам для себя или в глазах группы и для семьи. Есть много поддерживающих факторов, которые удерживают человека как одного из множества, из стада. В его рамках. Но когда на самом деле происходит полное отсутствие разума и чувств, то тогда уже ничто не поможет. Его ничто не впечатляет. И группа тоже не помогает. Нет у него поддержки. Вот тут только подготовка из точки в сердце, то, что впитывается от группы, может помочь. Как сказано, одно относительно другого. Потому что наше клей — это сердце, работает с разумом и чувствами. И если не развивать точку в сердце, то и не будет, не с чем будет обращаться к Творцу. Поэтому и не дают нам, как положено, по-настоящему отчаяться. Мы еще к этому не готовы. И возопили сыны Израиля от работы. Это очень высокая ступень. Подготовка? Укрепить точку в сердце. В той мере, в которой ты готов, в точке в сердце, не оставлять Творца. В любом случае, что бы ни происходило, неважно, что бы ни чувствовало твое сердце, ни в разуме, ни в чувствах, насколько бы ты принимал бы важность Творца, что бы ни происходило, что бы ты ни чувствовал, то в соответствии с этим тебе будут давать тьму все больше и больше, пока не превратится она в египетскую тьму.
1: Моя связь с группой обязана быть активной, может быть, пассивной. Я должен получать впечатление, я должен укреплять точку в сердце. Я обязан, моя связь должна быть активной с группой.
2: Должен ли человек быть активным в группе для того, чтобы впечатляться ею? Да? Ну, есть у нас один активный. Где тут Шиевец? Нет его. Вот он такой активный, он, ты видишь, приходит раз-два в неделю, делает много шума и убегает. А другой, ну вот как ты, работает систематически, сидит часами с компьютером. У каждого свой характер. Мы не можем померить. Нет возможности измерить активность человека. Вообще, активность не так меряется. Все, что у тебя есть от природы, все, что Творец вложил в тебя, в твое тело, этим ничего померить невозможно. Потому что то, что мы во внешней не равны, не похожи друг на друга, но на внутреннее это вообще не влияет. На внутреннее влияет твое отношение, требование к группе. Я отдаю себя группе, чтобы получить от нее укрепление точки в сердце в отношении связи с Творцом. Потому что эту связь я получил от него начальную связь, а все остальное, все, что я могу получить, могу всю добавку могу получить только от группы. Добавку к точке в сердце. И больше неоткуда получить, и поэтому я обращаюсь к ним, и поэтому я что-то делаю, требую, кричу на них, я вкладываюсь в них. И своими впечатлениями от них, и отменяю себя, чтобы они на меня могли подействовать, чтобы я впечатлился ими. И тут не поможет, сколько бы ты ни кричал, ни носился в суете. Это зависит только от тех усилий, которые ты вкладываешь вместе с намерением. Одно без другого невозможно. Об этом сказано, что заповедь без намерения, как тело без души. Ты можешь делать много действий в группе, но если к этому ты не добавишь намерения, то, ну, то, что называется, хороший парень в группе. Это не духовное. Активный, да, красиво работает. Я не пренебрегаю ни в коем случае. Потому что к такому состоянию тоже приходит исправление рано или поздно. Но по-настоящему меряется намерением. Духовное измеряется в нашем состоянии только по намерению. Духовное — это вообще только намерение. Чего я хочу от действий? Насколько мое желание и цель идут вместе? Поэтому ты можешь спокойно работать с компьютером, и никто об этом знать не будет. Это твой характер, ты не можешь ни кричать, ни шуметь. Но твой вклад, вклад громадный, и требование может быть большим требованием в соответствии с тем намерением, потому что есть у тебя намерение, и все, и это работает.
1: Группа не получает воодушевление?
2: Группа получит вдохновение. Она сама не знает как, но получает. Немножко нужно об этом тоже говорить. Но ты же видишь, один все время кричит, так что остановить его невозможно. А второй, пока выдавит несколько слов, проходит месяц. Это не от этого зависит продвижение. Только от намерения. Ну, хватит молча сидеть и думать. И ты почувствуешь. То есть достаточно сидеть молча и думать, и ты почувствуешь, насколько можно быть, можно гореть. Это все передается внутренний дух. Потому что слова — это вещь очень приземленная, грубая, действует только в материальном. Что такое слова? Ясно? Я тебя не понимаю. Ты говоришь, где в работе с намерениями есть лишма и лолишма? Ну, во-первых, вся работа только в намерении. То есть выйди из тела, ощущение тела, связывай себя только с намерениями. Чего я хочу? Ну, думай, по крайней мере, что это намерение. На самом деле намерение — нечто еще большее. Ну, допустим, то, чего я хочу. Какой результат? И к кому придет этот результат? Вот оцени все это и скажи, что это есть твое намерение. Намерение может быть ради моей пользы, даже если это я как бы выкручиваю, что это не ради меня, допустим, или ради Творца. Ради Творца я могу говорить сколько угодно. Что такое по-настоящему на пользу Творца, я не знаю. Вообще, что такое это ради Творца? Где я его чувствую прежде всего? Где я его чувствую чуть больше, чуть меньше от меня или вообще без всякой связи со мной? Если я думаю, что от этого будет мне какая-то польза, и только для этого я работаю, это называется лолишма. Почему тогда это называется лолишма? Это просто эгоист. Так ведь? Как любой человек в этом мире. Нет, не так. Если я хоть как-то, с какой-то своей мыслью связан с Творцом, с Духовным, и я думаю, что ему будет хорошо от меня, но также я связываю это и с тем, что и мне тоже будет хорошо, это уже называется лолишма. Если я полностью отсекаю все результаты от себя, чтобы никакой пользы мне не было ни в каком виде, и мне получается сделать такое выяснение по-настоящему, я к этому готов. То есть я получил свыше силы, силу веры, благодаря чему я могу приподняться над своим желанием получать, над личной выгодой. Такая сила должна свыше мне прийти. Просто так я этого сделать не могу. Вообще не способен это сделать. Это просто невозможно. Для этого нужно получить силу бины. Быть на связи с биной, то есть сделать первое сокращение, затем исправить отдающий килим. И сказать, что тогда я смогу сказать, что я способен работать без всяких расчетов ради себя. Когда есть уже возмещение для моих получающих килим. Это уже после многих ступеней. Тогда называется, что я работаю в лишма. Лишма или ради Торы. Лишмо — это ради Творца. Неважно. Рабаш описывает понятие Торы и заповедей в разных вариантах, в разных формах. Есть Торы и заповеди, где Торы называется свиток из пергамента. У нас он стоит в Арон Кодеш, в шкафу со свитками. И заповедями называется то, что человек делает, то, чему ему научили делать. Разные движения, чтение текстов. Это называется заповедями. Такое детей учат с трехлетнего возраста. Так. А с бар-мицвы 13 лет и дальше они уже должны выполнять. Это называется Тора и заповеди. Называется Тора и заповеди людей, которых обучили. Что это значит? Так обучили, так и делают. Они выполняют Тору и заповеди Творца или того, кто их научил? Того, кто их научил. Тот, кто научил их, показал им разные действия, привил им привычки, он внедрил в них это в виде второй природы. И они это делают. Делают это как привычку. И чувствуют себя плохо, если не делают. Не дай им что-то это делать, они будут себя плохо чувствовать, потому что привычка стала второй натурой. У меня был такой товарищ, помню, Бет-Кнессету Рабаша. Ему в канун субботы, когда все поют песни, он должен был кричать и подпрыгивать, и хлопать в ладоши. Как-то я его остановил. Он говорит, не могу, я себя буду плохо чувствовать, если я не буду так делать. И он сказал, от всего сердца. То есть я буду плохо себя чувствовать. Я обязан так делать. Я видел, насколько это, ну, просто привычка. Для него это как еда. Он этим наполняет себя. Это называется исполнение Торы и заповедей, которым обучили люди. Исполнение по привычке. То, что вы учили, то и делают. Затем есть Тора и заповеди, когда люди даже нерелигиозные хотят что-то делать ради собственной пользы. Ну, допустим, сегодня с утра у меня суд, а перед судом я схожу в Бет-Кнессет. Ну так, немножко сделаю пожертвование. Наложу тфилин, поцелую свиток Торы, и тогда мне это поможет. Это другое отношение. Он делает это не просто по привычке. Он считает, что в этом есть какая-то духовная сила, то, что ему поможет. То есть он уже относится к этому как к чему-то живому, то, что может дать ему пользу. А это уже совсем другое отношение. То есть не полностью исходящее из привычек. Вообще никаких привычек тут нет. Возьми любого светского человека, чуть-чуть надави на него страдания, и ты увидишь, что он начнет думать об этом, будет менять мезузу, по крайней мере, будет думать поменять имя. Есть такое. Есть Тора и заповеди, когда люди уже начинают думать, что с их помощью они могут принести себе пользу в этом мире. То есть они по-настоящему вкладываются в Тору и в заповеди, ну или, по крайней мере, в большую благотворительность, много жертвуют, поддерживают кого-то. Это определенные отношения. Потом появляется отношение, что человек хочет работать ради будущего мира, и тогда они тоже вкладываются и в выполнение Торы и заповеди, ну, в материальные. Но у них уже появилась цель. Грядущий мир, будущий мир. Сегодня, ладно, все, но после 120 лет, ты знаешь, у меня тоже будет там готовое место. А есть такие, кто уже начинает думать, что существует нечто совершенно абстрактное, не относящееся ни к этому миру, ни к будущему миру. И это для того, чтобы полностью заменить свои облачения. Оставить свою природу. Все мысли, все желания, насколько мне хорошо, неважно. Когда приходит к вопросу, каков смысл жизни, если от того, что мне плохо, человек задумывается, в чем смысл жизни, он бежит тогда в синагогу выполнить разные Тору и заповеди, давать пожертвования, чтобы стало хорошо. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, это очень глубокий вопрос, если человек задается им серьезно. И то есть спрашивает в своем желании получать не потому, что ему плохо, а даже если ему хорошо в желании получать, он все равно хочет его заменить, он хочет выйти из желания получать, потому что он чувствует, если у него настоящая точка в сердце, что он просто должен изменить, вывернуть свою природу, он не в состоянии в ней находиться, должен измениться. Это уже что-то другое. Тогда он нуждается в Торе и заповедях, и то, что называется свет, возвращающий к источнику. И выполняет определенные действия в соответствии с этим. И тогда он понимает, что именно эти действия, сами эти действия, когда во время учебы ты стремишься к тому, чтобы твоя природа изменилась, и у тебя уже есть группа, в которой ты можешь выполнять, пытаться делать такие действия, как будто бы ты уже находишься в противоположной природе. Есть еще несколько промежуточных этапов, я перескочил к более продвинутому уровню. Когда мы говорим о точке в сердце, то мы говорим в общем о том, что точка в сердце означает, что мне материальнее, предпочтительнее, духовное предпочтительнее материального, то, что Творец важнее всего, что меня окружает. То есть работать над тем, что этот мир нормальный, но духовный лучше. Невозможно по-настоящему понять, что это такое. Должно произойти чудо. А иначе ничто не поможет.
1: Можно ли сделать какое-то соответствие, как бы перевод от многих заповедей на обычном языке? Это как бы путает заповеди и вознаграждение от получения. Нужно знать, какой вкус и должен быть у заповеди.
2: Заповеди, которые выполняют евреи в этом мире, предназначены для того, чтобы сохранить их в рамках народа, как народ. Заповеди, которые человек выполняет, чтобы стать иуди духовным, а слово иуди – единение с Творцом. Это совершенно другие действия. Это действие над желанием получать, а не над телом. Вот сейчас я пью чай и должен сначала произнести благословение. Все во славу Его. То есть я произношу какие-то слова, и все. Если я на самом деле должен выполнить заповеди, чтобы все было, пошло во славу Его, это значит, что я должен проверить все свое желание получать. Есть ли в нем управление Творца и на 100% ли? То, что я полностью отменяю себя в своем желании получать и позволяю Творцу управлять им на 100%, я будто бы не властвую им. Это означает, что все по слову Его. То есть я становлюсь на уровне нефиш из Наранхая, самой низкой из ступеней. Это означает, что делать благословение, то, что называется, все возникло по слову Его. Если практически человек может это сделать, ну, смотря на каком уровне, на каждом из уровней есть подобный этап. Ладно, где ребята, организаторы?
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем?
4: טוב, אני מצאתי פה משהו מעולה לכנס, להכנה לסעודה, ולא שומעים?
2: נו, я думаю, что нужно думать о конгрессе, о подготовке к трапезам.
4: גם וגם. אז מצאתי משהו טוב לכנס, ש...
2: подобрал что-то интересное к конгрессу для подготовки к трапезе или к самой трапезе. Послушайте, народ Израиля должен заниматься Торой и заповедями в материальном, это его удерживает в рамках духовного, а не то, что мы, перемешивая с народами, то есть познаем какие-то новые земли, а познаем новые желания внутри себя, в оценке их. Потом пробуждается полноценное пробуждение, тогда весь Ам Исраэль, народ Израиля должен пробудиться, и тогда и народы приходят тоже через народы. А это означает трапеза, в общем.
5: Да, в статье есть много всего, и то, что меня зацепило, эту связь между Торой и заповедями, когда человека учат с детства, с рождения, и он автоматически выполняет, но когда человек это делает не автоматически,
6: באיזשהו שלב, вот унеске бабет мешпат, коль мина дворим эле, шазе.
5: Делай, чтобы это там помогло ему где-то, может быть, на суде или еще где-то, то есть когда у него есть какая-то выгода, он прилагает усилия.
7: Да, то, что меня зацепило, то есть... Ты не можешь судить, у каждого своя особенность, это не вообще никого судить не можешь. И все, что я думаю, или все, что там на моем уровне, он дает пример, там нескольких товарищей, у каждого свои какие-то личные способности, то, что Творец в него заложил. Но мы должны судить по внутренним усилиям.
5: И понятие Торы и заповеди, выполнение с нескольких уровней. Есть уровень, когда человек делает это, чтобы что-то заработать в этом мире или в мире будущем. И есть что-то промежуточное, что нужно настраивать намерение, то, как человек освобождается от всех своих мыслей, хочет зайти. Это уже другое намерение.
7: Мы видели, что мы в своей жизни совершаем много действий, бесконечное количество действий, и каждое действие надо выяснять, почему, зачем я это делаю, что я хочу, чтобы получилось, какое намерение я облачаю на это намерение, добавляю туда объединение, не добавляю объединение. Наше окружение — это то, что определяет. Какое намерение, какое отношение надо помещать в каждое действие. Важно делать эти выяснения, и выяснения делать в десятке. Это лаборатория нашей жизни. Это то, что ведет нас по дороге жизни. И делать это вместе.
5: Вначале мы читали о том, что такое шаббат, что есть такое состояние, и Творец готовит нам его свет, и вся наша работа — это только лишь подготовить келим. И потом Рав сказал, как мы выстраиваем келим такие в работе, работы между нами.
7: То, что мне понравилось, что точка в сердце требует подготовки. И духовная — это отдача, а получение — это материальное. Ну, в общем-то, весь урок об этом выяснялось, что такое духовное и что такое материальное.
5: Он говорил о том, что то, что важно, это внутреннее намерение, а не там крики. Но Рав говорит, что он не против этого, это тоже хорошо, но даже тот, кто сидит тихонечко, ты не можешь оценить его намерение. Но духовное — это когда ни в разуме, ни в сердце не согласны на действие. Тогда это может быть духовным действием.
7: Перейдем к следующей части урока. Учеба с товарищами, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас будем совершать духовные действия. Продолжаем подготовку урока 5, подготовка урока 5.22 вот этого святого вот этого состояния, которое нам предстоит. И видели на подготовке объяснение Рава об отмене и подчинении. И именно в отмене человек распространяется на все мироздание. И мы хотим то самое время, которое у нас есть сейчас, сосредоточить нашу мысль, намерение, молитву на понятии, на духовном понятии, которое называется, что если не сейчас, то когда? Мы слышали сейчас на уроке, где-то ближе к концу, что в конце концов то, что поможет человеку, это только чудо, и что только точка в глубине нашего сердца, которая хочет связи с Творцом и чувствует, что она не может остаться противоположной ему внутри желания получать, должна получить укрепление со стороны группы до такой силы, что это просто нас подбросит и поднимет в раскрытие Творца в силу отдачи между нами, над нами, в нас. И все вот эти вот условия сосредотачиваются вот на этой неделе, где мы будем совершать духовное действие, которого никогда не было в истории. Множество десяток по всему земному шару собираются, да, чтобы зажечь духовную искру, чтобы привести каждую десятку и каждого из нас внутри к раскрытию Творца, творению. Это высшая цель всего. И это сейчас нам предстоит. Так вот, цель нашего времени сейчас — это молиться вместе и убедить друг друга, что мы сделаем это. И написано, первый отрывок, Рабаш, «Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас?» Ну, то тогда когда? В таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать, если не сейчас, то когда? Сейчас мы вместе будем смотреть урок Рава 13 минут, в котором Рав поможет нам усвоить, как мы готовим себя, свою десятку, к месту раскрытия Творца, как средство раскрытия Творца. Пожалуйста.
2: Мы говорили об этом уже очень много раз, что вся наша работа в десятках, и поэтому все вопросы, ответы, решения разнообразные, вообще вся работа, мы должны рассматривать только, насколько это эффективно для десятки, потому что то правильное настроение, которое должна получить десятка, там мы создаем настроение высшего мира, Творец, который находится там в десятке, наполняет ее в отношениях между нами в десятке. Мы приходим из обычных отношений к свойствам, а свойства становятся сферот. И так мы начинаем раскрывать в продолжении отношения между нами, отношения между сферот. Авая — это название высшей силы, то есть раскрытие его нам. Авая, Элоким, Эки — все это отношение между товарищами, которые так между ними раскрывается Творец. Поэтому десятка очень важна для нас. И тот же пример, мать и ребенок, у нас в нашем мире нет чего-то более яркого в любви, чем отношения между матерью и ребенком. Все, что она делает в жизни, она может быть на работе, покупке, но ее сердце, ее голова находится полностью в ребенке, где он, что с ним и так далее, непрерывно. Она не может оставить это. Так же и мы должны заботиться о нашей душе, это исправленная десятка, и как мы каждую секунду можем вызвать это собрание наших желаний, чтобы правильно мобилизоваться в душу, то есть в исправленную десятку. Так мы продвигаемся. И вот эта забота должна все время гореть и зажигать нас. И если мы еще не достигли духовной ступени, доставить наслаждение Творцу, то, что должно раскрыться в десятке, значит, мы между нами не можем пока что достичь доставления наслаждения, и каждый не видит себя зависим от других, обязан всем духовной жизни десятки. И поэтому работа в десятке, практическая работа в десятке, это самое важное. Потому что средства для раскрытия Творца, для того, чтобы доставить ему наслаждение, мы должны видеть в десятке этот инструмент, с помощью которого мы это делаем, каждый в отдельности и все вместе. Цель творения раскрывается в соответствии с тем, насколько десятка исправляет себя. И главный закон природы — это взаимность, объединение, поручительство. В соответствии с тем, что раскрывается в этой нашей работе, нет никого, кроме него, доброе творящее добро, все это в строении десятки, и десятка находится как бы в нашем поле зрения. Мы представляем себе это как тела, пока начинаем понимать, что это не тела и не характер людей, как мы знаем, а это наши желания, скрытые, которые попали к нам еще до разбиения клей Адама Ришона. Это искры. В каждом есть искра из желания отдавать, которое было в Адама Ришоне, в исправленном клей, прежде чем он разбился. И если мы начинаем видеть, что в каждом нет у него характера, нет ничего, чтобы относилось к человеку этого мира, но главное для нас в каждом — это отыскать эту искру и соединить искры, и таким образом мы достигаем огромной силы отдачи, которая умножается с помощью нашего усилия объединиться вот в этих силах, в этих искрах. И так мы достигаем состояние, которое называется «одно сердце», одно большое желание отдавать и между нами, и от нас к Творцу. Так мы достигаем совершенства и между нами, и между нами, и им, и вот этого конечного состояния объединения между всеми с Творцом, то, что называется слияние. Мы видим здесь, что весь процесс мы проходим только в десятке. И все наши трудности, чтобы реализовать этот процесс, то, что мы недостаточно серьезно относимся к десятке, нам это еще не проникает в сердце, то, что вот это строение — это то место, в котором мы раскрываем высшую силу, высший мир. следствие нашей работы и так далее. То есть, что все находится там, это мы все еще не очень чувствуем. И здесь мы должны помнить то, что написали нам великие, что наша работа, даже если мы не видим, не хотим, не понимаем,
3: и
2: охладеваем определенным образом от того, чтобы приблизиться друг к другу. Но в нашей работе, даже физически, если мы можем сделать что-то, с первого дня, как мы приходим в науку Каббала, даже нашей физической работой мы можем начать приближаться друг к другу и начать строить объединение между нами, которое в итоге назовется душой. Поэтому для каждого это открыто. Каждый способен на это. Будем надеяться, что мы поймем величину важности, что именно вот это строение, оно определяет все, и в нем происходят все результаты нашей работы. И вся наша работа, и результаты нашей работы, и цель творения, и ее реализация — все там внутри десятки.
1: А какое объединение должно быть?
2: Такое объединение должно быть, что мы внутри себя, каждый бы почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И весь мир не существует, а только десятка существует, и она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется только внутри десятки. Либо жизнь, либо смерть. Только внутри десятки. Я чувствую, что это так или нет.
1: Но не все время.
2: Это проблема. Я должен прийти к состоянию, когда это факт. И я нахожусь в этом. И тогда через десятку я начну раскрывать духовный мир.
1: Все время?
2: Все время. Потому что это происходит с помощью света, не то, что я решаю, что я могу знать с минуты на минуту.
1: Это что-то ложится на чувства, и все время ты с этим?
2: И разум, и чувства, и все свойства.
4: How do I help the ten find that?
1: А как я могу помочь десятке найти вот эту связь?
2: Тем, что я стараюсь это делать и даю им пример, и говорю с ним все, что только можно, все, что возможно, во всем стараться буквально быть ведущим к объединению во всех, со всеми способами. Пример. Пример. Это написано.
1: Вопрос из группы Питера. С помощью какого средства десятка определяет мою судьбу?
2: Десятка определяет мою духовную судьбу. И тем самым она определяет и мою материальную судьбу, потому что не может быть одно без другого, потому что этот мир всего лишь существует, особенно в наши дни, в наше время, чтобы мы поднялись от него к духовной системе. И все включено в группу, и все зависит от группы. Это кли, прибор, душа, в которой я раскрываю всю реальность. Что можно сказать?
5: Рацити лишоль, атамарта двикут басирия.
1: Я хотел спросить, вы сказали слияние с десяткой, держаться за десятку, не просто так зацепиться, там надо раствориться, исчезнуть. Это что-то?
2: Слияние — это почувствовать их и в связи с ними почувствовать урок. Допустим, да, если вы находитесь на уроке, прежде всего слияние между всеми, когда вы формируете кли, общее ощущение, и внутри общего ощущения, как

0: Вопрос из группы Питера. Как десятка выполняет роль Творца?
1: Десятка не наполняет полностью роль Творца. Десятка более или менее форматирует меня, как-то формирует меня, чтобы включиться в нее и там включиться в Творца. Вот и все. Я без десятки не могу. Я должен отыскать свое место в десятке таким образом, что я отменяю себя, соединяюсь с ними. И таким образом все условия я достигаю такого состояния, когда Творец обязательным образом находится в десятке и также раскрывается в моих чувствах.
2: Сколько
0: раз мы слышали это слово «десятка», «отрава». Все определяется только внутри десятки. Десятка определяет мою духовную судьбу. Работа в десятке на самом деле это самое важное. Вся наша работа в десятке. Весь процесс мы проходим только в десятке. Все там внутри, внутри десятки. Каждый ощутит, что он на 100% зависит только от десятки. Десятка очень важна нам. Мы не придаем значения десятке должным образом. Так вот, через неделю, начиная с сегодняшнего дня, мы будем на историческом нашем конгрессе, конгрессе десяток. И каждый, в принципе, будет физически где-то, каждый в своем каком-то месте, вместе с десяткой. Но мы как сеткой такой накрываем, да, вот это полное все наше кли. И этот конгресс, это не еще какой-то там конгресс, а это решающий момент. Судьбоносный. Хотя мы и читаем, объединяемся, там пьем, кушаем вместе и делаем как бы как обычно все то же самое. Но тут должно что-то в нас перевернуться. Мы должны прийти к такой точке, в которой мы начинаем понимать, что кроме десятки нет у меня ничего. Я живу в десятке, я умираю в десятке. Все внутри десятки. Все с моей десяткой. Кроме меня нет больше ничего. Все остальное — это иллюзия. Если я сейчас не научусь работать внутри десятки, отменить себя перед товарищами, возвеличивать товарищей, раскрыть Творца внутри десятки. И к этому мы хотим сейчас выйти в этом нашем особом конгрессе, для того, чтобы прийти изнутри, чтобы произросло в нас через наши колоссальными усилиями на объединение, чтобы возникло решение, что только десятка, что Творец раскрывается в десятке. И для этого мы выходим в этот конгресс, и мы хотим сейчас сделать первое задание, первый семинар. Сейчас будем зажигать друг друга, будем говорить о величии, важности того, как у нас появился этот святой трепет вот перед этим событием. 5 минут поговорить, как Творец приближается к нашей десятке, стремится раскрыться в ней, и мы сейчас совершаем все усилия, чтобы предоставить ему место раскрыться в десятке. Давайте сейчас пробудим друг друга в преддверии этого особого состояния.
3: Тов, ешену арбе.
1: У нас есть много работы, целая неделя. И вот сейчас был клип Рава. Ну что ты можешь добавить? Нечего добавить. Если бы я мог передать вам, как для меня это важно. Не знаю, как это сказать, чтобы не вызвать критику, насколько для меня это важно. Нет жизни без десятки. И десятка — это то, где раскрывается Творец.
0: Что добавить к Нате? Я думаю, что же дает нам
2: Манатенлано Сириаба, мы это выбишь, Ульмана Ахнухаим.
0: Что дает нам действие?

0: десятка на самом деле, для чего мы живем.
1: И кулям-кулям, итхальну квар.
0: Мы уже, ну, все мы начали, уже начали ощущать. Вот сколько конгресс, работа, которую мы проделываем вместе, все действия, которые направлены только на одно, на объединение между нами, зайти в конгресс уже готовыми, чтобы мы были как один человек
2: с одним сердцем.
3: Да, мы сейчас слышали Рава, насколько наша жизнь находится в десятке. Если ты не в десятке, то ты просто мертвый, так сказал Рав. Потому что через десятку у нас есть связь с Творцом, Творец говорит с тобой через десятку, и ты говоришь с ним через десятку. Короче говоря, наша духовная жизнь находится там. А вот это ощущение, как сказали, мы должны прийти, что без десятки ты мертв, у тебя нет духовной жизни, ты находишься в материальном. И вот это ощущение мы должны просто молиться, просить и достичь его.
0: Об этом каббалисты писали известную песню «Ассирия, Ассирия, Ассирия». Это как раз очень хорошо для подготовки к конгрессу. Мы сделали такую большую таблицу, да, то, что нам Нати разработал. Приписали в каждом окошечке, какой контент, что будем делать, кто отвечает, какую подготовку надо сделать, чтобы подготовили учебный материал. Вчера получали от Гоши рекомендацию провести еще встречу, то, что называется генеральную репетицию этого всего. Может быть, еще можно какое-то там окошечко туда, можно еще какое-то поместить. Да, святое время такое для совместной работы. Мы едем, возвращаемся, да, мы настраиваем всех наших людей. Да, на вот это путешествие внутри себя. Семьи готовим. То есть это время такое. Огромное вообще волнение, и подготовка не заканчивается только здесь. И также во все, среди всех семей, соседей, все занимаются только этим. Огромное волнение, да, последние недели перед конгрессом.
4: Да,
3: чем больше мы приближаемся к конгрессу, волнение усиливается, потому что конгресс — это не просто так, еще один конгресс. Это внутреннее духовное такое собрание, которое каждому может дать еще важность, дополнительное кли для объединения, поэтому очень важно сосредоточиться на подготовке. Так мы будем готовы, так конгресс будет очень сильным. И я очень впечатлен женской нашей десяткой. У них очень мощная подготовка. Они такую работу проделали. Ты столько спланировали всего. Вызывает большое воодушевление. И давайте тоже будем сильной подготовки.
0: Так, прочитаем отрывок. Второй отрывок читаем. Призывайте его, когда он близок. Следует понять, что значит, когда он близок. Ведь полна же земля слава его. И получается, что он всегда близок. Так в таком случае, что значит, когда он... То есть, выходит, есть время такое, когда он не близок. А дело в том, что состояние всегда рассматривается относительно постигающего, ощущающего человека. Если человек не чувствует близость Творца к нему, то из этого ничего не выйдет. Ведь все измеряется согласно ощущению человека. Ибо может быть так, что один человек чувствует мир, полный всех благ, а другой, который не чувствует блага мира. И не может он сказать, что существует, что есть добрый мир, а говорит согласно своему ощущению. То есть мир полон страданий. И об этом предупреждает пророк. Призывайте его, когда он близок. То есть он говорит, знаете, то, что вы призываете Творца, исходит из того, что Он близок. То есть сейчас у вас есть возможность, но если вы обратите внимание, то почувствуйте, что Творец близок к вам. Так вот, мы сейчас проведем семинар, второй семинар, 5 минут. Что значит обращать внимание, что Творец близок к нам? Что означает обратить внимание, что Творец близок к нам? 5 минут.
3: Что значит обратить внимание на то, что Творец близок к нам? Прекрасный вопрос. Не знаю, сможем ли ответить на него, но мне кажется, Творец близок — это когда есть очень большая сила преодоления, потому что ощущение... Вот этот эго не чувствует такого давления, и вместе с этим мы можем вместе попросить, чтобы это произошло быстро.
0: А, как здорово, что я говорю после Нати. Это дает мне такое волнение. Я как будто бы сижу рядом с Творцом. Да, есть у меня такое вот ощущение. Есть слова. Есть о чем говорить. На самом деле, и как и у нас статьи есть, действительно, но у меня сейчас нет слов.
3: Можно посмотреть с нескольких сторон. Первое, когда тебе удается поднять молитву за товарища, зная, что этот Творец дает тебе это не приходит от тебя, Творец приближается к тебе и оказывает тебе одолжение, что ты можешь думать о товарищах. И второй взгляд — это близость к товарищам. Какую связь ты чувствуешь с товарищами, какое беспокойство, сколько ты думаешь о них. Все это относительно десятки. Быть ближе к товарищам — это быть ближе к Творцу.
0: На самом деле не просто так написано «Вы меня сделали». Есть много связей в мире, есть много всяких рамок, всего в мире, да, где они там чувствуют связи и зависимость друг от друга, мощную связь, как жизнь зависит от него. В армии также много всяких систем, где есть, существует объединение. Но у нас объединение — это не просто так объединение ради объединения, а это ради раскрытия новой реальности, реальности отдачи, свойства отдачи, любви. Вещь, которая самая высокая, чего можно только достичь. И с помощью этой работы между нами мы приходим к слиянию. То есть есть такая лаборатория, мы находимся в такой лаборатории. И это место дает нам развитие, чтобы прийти к слиянию, поменять наши свойства, на все наши свойства поставить некий новый слой, который покроет это все и позволит нам подняться на более высокую ступень. Все вот это вот намерение, все эти выяснения, мы это делаем внутри десятки. Я могу захотеть посоединиться с любым товарищем, человеком на улице, но какая причина, какая там цель? Ради чего это? Все вот эти выяснения, все это внутри десятки. Слава Богу, у нас есть десятка, которая производит колоссальное совершенно выяснение.
3: Почувствовать, что Творец близок к нам, я думаю, что так вот мы сидим вместе и уже чувствуем это. Это нельзя почувствовать иначе. Только когда мы здесь, мы объединены, мы направлены, и таким образом мы чувствуем уже близость Творца, потому что это то, что Он делает, Он собирает нас, Он дал нам десятку. И так вот, таким образом Он раскрывается, Он не может иначе. И мы не можем почувствовать Его иначе, только когда мы вместе соединены в десятке.
0: Я думаю, что Творец приближает нас очень сильно именно в это время, когда вот этот вот конгресс дает нам, потому что Он очень сильно хочет нас приблизить, и я это чувствую.
4: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב שבהם הוא יכוון אותנו.
3: Сейчас мы послушаем Рава, чтобы он направил нас. Все зависит от нашей просьбы, все зависит от нашей молитвы. И мы прочитаем отрывки. И будем молиться, чтобы эта молитва Рава зашла нам в сердце. Отрывок номер три. В тот момент, когда мы чувствуем, что есть приглашение приблизиться к Творцу и отменить

0: Раз, два, три, звук, проверка.
1: Звук нормальный.
2: Айом анахну асирия хавбет.
1: Сегодня мы 22-я десятка, дежурные в субботу. И тема урока сейчас — благодарность. Я хочу от имени всей десятки поблагодарить Творца Рава, всех каббалистов, все десятки в мире, мировое кли, поблагодарить за ту честь, которую мы получили провести эту подготовку, лихаим.
3: Кета макор эхад.
1: Первый отрывок из первоисточника. Сказал мой отец и учитель, неважно, что человек получает от Творца, нечто большое или совсем незначительное, а важно, насколько человек благодарит Творца. И в мере благодарности человека открывается то, что ему дал Творец. Поэтому человеку надо остерегаться чрезмерно благодарить, то есть оценивать подарок Творца, чтобы смог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек смотрит во время подъема, в каком состоянии он был в момент падения, то есть какое ощущение у него было во время падения, он уже может оценить преимущество света и тьмы. И у него уже есть новые келим для получения радости и благодарить Творца. И об этом сказано, что человек должен благодарить благословен сотворивший мне чудо в этом месте. То есть, когда пребывает сейчас во время подъема, так как невозможен подъем, прежде чем он не пережил состояние падения.
4: Почему мы должны благодарить? Давайте посмотрим клип Рава. Почему нужно благодарить, когда ты перешел из состояния, когда не чувствуешь Творца, к состоянию, когда его чувствуешь?
1: Потому что в Творце вся спасение.
4: Но ведь Творец, человек работает, прилагает усилия. Это все равно, что ты получаешь какую-то зарплату на работе, говоришь «спасибо хозяину», но ты не испытываешь такую благодарность, как он описывает.
1: Потому что ты дал свою работу, как будто получил то, что тебе принадлежит, и как будто это не относится вообще никак к хозяину, но он просто выполняет условия, как и ты. Но в духовной работе это так не происходит, потому что каждый раз, когда человек получает взамен за свои усилия, ты продвигаешься, приближаешься к Творцу. Это для тебя весь заработок и вся благодарность.
4: Он пишет, что в мир благодарности происходит, в мир работы происходит благодарность, которую он дал. И связь Творца с ним, это недостаточно дает воодушевление человеку. Ну, что это за благодарность?
1: Ну, предположим, ты пришел к своим родителям, ты уже живешь один и участвуешь там, в обед, пришел на обед. Или же ты пришел к ним, и ты уже начинаешь ценить то, что они сделали. И как мама дает тебе то, что ты привык, то, к чему ты привык с детства, и как относится к тебе. Это разница. И ты знаешь, сколько времени это взяло, и трудов, пока они не приготовили то, чем хотят угостить тебя. Есть же разница. Так же и человек здесь. Насколько он благодарен Творцу и развивает свои келим, в результате этого он чувствует, что Творец специально ему это приготовил, ради него и так далее. Все зависит от келим.
4: Как больше ценить то, что Творец готовит тебе?
1: Насколько мы растем больше, мы больше умеем это ценить и благодарить за это. И, безусловно, так оно и происходит.
4: Мы слышали, что не важно, что мы получаем от Творца, а самое важное, насколько я благодарен Творцу. Мы хотим взять это важное высказывание и просеминарить десятки, на тему десятки. Вопрос к активному семинару: как я благодарю Творца за каждого товарища, которого Он дал мне в десятке? Как я благодарю Творца за каждого товарища, которого Он дал мне в десятке? Активный семинар.
1: Как я благодарен Творцу. Я благодарю Творца через мою отдачу товарищам. Если я благодарю его за то, что он дал мне этих товарищей в десятке, это признак, что я люблю товарищей, я ценю их, что они дают мне величие цели, силу в пути. Так я отвечаю им этим, и это моя благодарность Творцу.
4: Как я благодарю Творца, не знаю. Прежде чем я пришел сюда, и мы обсуждали с нашими товарищами меню нашего конгресса. Это произошло благодаря товарищам. Они организовали эту встречу, мы сидели вместе и старались понять, как и что мы делаем. Товарищи помогают тебе идти по этому пути, думать о товарищах. Как же я благодарен Творцу. Если бы не эти товарищи, меня бы просто здесь не было. Я бы ничего не видел, ничего бы не чувствовал.
1: Творец дал мне вас, и вы мне напоминаете, что я живу, чтобы уподобиться Ему и сделать меня подобным себе. Как я благодарю, я стараюсь также и укреплять вас на пути к Нему.
4: Творец дал мне товарищи, которые заботятся о моем продвижении. И то, что я могу продвигаться с их помощью. Как я благодарен ему, я не знаю. Но я все время испытываю благодарность к нему. Творец дал мне десятку, это мое духовное кли.
1: Я бы добавил, что с помощью подготовки кли, для того, чтобы ценить и благодарить так, чтобы было кли. Кли, которое понимает, насколько мне нужны товарищи, для того, чтобы получить хисарон, таватим хисарон. Что любая статья Рабаша и все, что нам говорит Рав, выполняется, происходит, любая связь, продвижение, любая связь с Творцом только благодаря хисарону, которое мы достигаем друг от друга, приобретаем друг от друга, даем друг другу только из этого хисарона, мы смотрим на товарищей, и тогда с мыслью или без нее уже сердце благодарит Творца.
4: Трудно благодарить Творца, когда он скрыт, но это как игра, как я даю благословение на еду, на питье. Это между мной, и никто не должен вообще знать, за что я воздаю благодарность. Так я благодарю его, и также помню, что есть состояние. Одно состояние — это относительно товарищей, когда я не согласен, и есть у нас разногласия. Другое состояние, когда у меня есть разногласия, но я остаюсь их товарищем. И есть третье состояние, когда есть мир между нами, и тогда легко благодарить. И это удовольствие, и это очень сильное впечатление.
5: Давка автоматов, что есть махлокет, и на это мы.
1: Как раз состояние, в котором есть разногласия. Как раз из него рождается самая большая благодарность Творцу.

0: כמה תודה אנחנו צריכים לתת לבורא על כל מה שהוא שולח לנו.
1: Какую благодарность мы должны воздавать Творцу, и какую благодарность мы должны воздать нашим учителям, нашему Раву, который все это создал, эту духовную империю. Наши товарищи, которые ежедневно заботятся о том, чтобы мы оставались на этом пути, который проложил Рав. Давайте войдем в благодарность, поблагодарим Творца за то, что Он приближает нас к Себе. Поблагодарим Творца за то, что Он приближает нас к Себе. Семинар в молчании.

0: Шалом, хаверим, шалом, хаверот, шалом ле...
1: Здравствуйте, друзья и подруги. Мы приветствуем все десятки всего мирового кли. Мы находимся в очень особый момент, последний момент перед нашим совместным входом в Конгресс десяток. Через неделю мы вместе на Конгрессе десяток, и поэтому мы решили посвятить этот дневной урок последней подготовке к Конгрессу десятка. Десяток убедится, что все закрыто, все точно, каждый болтик на своем месте, и все уточнено. И тема урока «Из любого состояния обращаемся вместе к Творцу». И мы не хотим терять ни одной точки. Это наше слияние с Творцом. И все, что мы подготовили до сегодняшнего дня, это включает все планы, все намерения, буквально все, и мы хотим просто начать собираться. Я думаю, есть у Бальсулама, что все места собираются, и в Зоре он описывает, что все начинают собираться вместе в одну точку. В кустью источника, и мы все испеваем эту воду не как одиночки, а как десятки, которые начинаем сейчас продвигаться и приближаться к этому. И с другой стороны, мы чувствуем, что мы хотим быть и с Творцом в этом действии подготовки. Так это не просто так еще один урок подготовки, который мы проведем сейчас, но это урок последнее направление, который направит нас сейчас до самой встречи, до конгресса, который у нас будет. Мы хотим понять, что такое правильная подготовка, правильная атака, как мы пользуемся всем, что может создаться в десятке, как мы создаем такую гибкость в десятке, и главным образом, как мы раскроем общее место между нами с Творцом.
2: Мы планируем сегодня на уроке пройти несколько таких станций и хотим начать с главного направления Конгресса. Это правильная атака. Как мы сейчас создаем правильную атаку в нашем обращении к Творцу, чтобы из нашего объединения мы не оставили Творцу выбора, чтобы он был обязан просто ответить на просьбы. И так мы выясним, в чем укрепляется наша десятка величия Творца, потому что его величие — это то, что притягивает нас в жизнь, это то, что дает нам возможность действовать в каждом действии, чтобы это были не просто слова, а чтобы это было внутреннее ощущение, что он такой великий, что не дает мне спать. А затем мы хотим войти в более внутренний уровень молчания в десятке. Мы хотим потренировать этот момент, работать в молчании в десятке и посмотреть, как вот в эти моменты молчания, которые мы создаем между нами, мы можем создать внутреннее кли, на которое может Творец светить. И дальше мы услышим о разных находках, особых действиях, которые возникли в десятках. Есть такие вещи, которые никогда не происходили в нашем кли, во множестве десяток. И вот это как раз взаимодействие, которое становится уделом масс, это огромное богатство, которое нам достается, и этим нужно делиться. А затем мы поговорим о походах в десятке, о прогулках. Есть такая рекомендация производить разные прогулки, походы. Мы хотели бы прояснить, как это стоит делать, на чем стоит акцентироваться, где больше, где меньше. И в итоге мы подытожим темой гибкости. Мы понимаем, что этот конгресс очень интенсивный для десятки. Он не дает нам покоя, не дает спать. Все нервничают. И вот именно гибкость в десятке — это то, что определит успех, насколько мы позволим свету светить и не будем прокатываться катком, а позволим свету прогладить нас и продвинуть.
1: Но должен пройти урок богатый и направленный. И самый центральный момент, я бы сказал, что такое вообще атака на Конгрессе? Это что, внешнее давление, не какое-то там давление, а совместное требование. Как мы приходим к совместному требованию на подготовке? Наш Конгресс начинается в четверг. И Раф назвал это нулевым уроком, урок подготовки к Конгрессу за день до него. И в тот момент, когда мы не ждем, что нас начинают задействовать, а мы уже снизу обязываем себя пробудить хисарон, молитву, обращение к Творцу. И мы собрали несколько отрывков из первоисточников, которые вернут нас к главному, как нам не ждать времени, которое придет, а как мы обязываем Творца. Мы ускоряем время. Давайте сейчас вместе в десятках за 4 минуты будем читать с 1 по 4 отрывка. То есть, извиняюсь, с 1 по 3 есть у вас в учебных материалах и в избранных отрывках, там, где вам удобно. 4 минуты, 3 отрывка, читаем в десятках.
2: Человеку нельзя говорить, я жду, пока Творец даст мне пробуждение свыше, и тогда у меня будет возможность совершать святую работу. Ведь Бааль Сулам сказал, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать, если не я себе, то кто мне? А когда я себе, кто я? И если не сейчас, то когда? В таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения, и человек должен сказать, если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, и тогда я поднимусь на исполнение святой работы. И как сказали наши мудрецы, не говори, когда у меня появится время, я буду учиться, ведь, возможно, оно не появится. Это статья Рабаша, кто является причиной молитвы.
1: Второй. Человек каждый раз должен снова укреплять себя, не отступая от этой войны и не отчаиваясь ни в коем случае. Ведь в этой войне пока еще, безусловно, не очевидно, кто побеждает, ибо предстоит еще очень долгая война, и изгнание усиливается. И с каждым происходит то, что происходит. И несмотря на это, пока мы еще держим оружие в наших руках, а главное наше оружие есть молитва, и пока мы не отчаялись, страшно сказать, в этой войне, и все еще держим оружие, мы без сомнения побеждаем. Ведь до тех пор, пока человек укрепляется в молитве и крике к Творцу, он считается побеждающим в этой войне, ибо в этом и состоит главная победа — возвращение души.
2: Бааль Сулам, Шамати, 70-я статья, рукой крепкой и яростью изливающейся. Следует знать, что тому, кто хочет войти в работу Творца, чтобы действительно слиться с Ним и войти в царский чертог, не дают войти любому и каждому, а его проверяют, нет ли у него другого желания, кроме желания слиться с Творцом. Тому дают войти. Как человека проверяют, что у него есть только одно желание? Человеку дают помехи, то есть ему посылают посторонние мысли и посторонних посланцев, чтобы помешать ему, чтобы он оставил этот путь и стал работать как все, пошел бы путем всей земли. Но если человек преодолевает все трудности, прорывает все заслоны, которые ему препятствуют, если маленькими вещами оттолкнуть его не получается, тогда Творец посылает ему большие клипот, колесницы мерковод, чтобы они сбили человека с пути, не давая ему войти в слияние с Творцом, а не с чем-то другим. Это называется, что крепкой рукой Творец отталкивает его, потому что если Творец не проявит крепкой руки, то трудно оттолкнуть его, ведь у него есть большое желание слиться только лишь с Творцом и не с чем-то другим. Баля Сулам, Шамати, 70.
1: Следует знать, что тому, кто хочет войти в работу Творца, чтобы действительно слиться с Ним и войти в царский чертог, не дают войти любому и каждому.
2: Что же делает нашу атаку правильной? Послушаем сейчас клип, и там будет уточнение, что такое усилие и от чего мы должны волноваться и переживать, что такое наши действия и как их произвести правильно и не упустить момент. Послушаем клип Рава, клип 1, правильная атака и обращение к Творцу через объединение.
1: Скажем, мы совершили достаточно действий для того, чтобы прийти к объединению между нами, и мы не способны прийти к нему. И каждый раз мы раскрываем, насколько мы забываем об этом. И вообще, объединение каждый раз становится у нас чем-то чуждым и далеким. Почему? Это из-за того, что Творец каждый раз поднимает в нас эгоистическое желание получать все больше в каждом. И поэтому получается, что то, что мы раскрыли вчера, пришли к чему-то, это исчезло. Исчезло. И так это называется, и возопили сына Израиля от работы. Мы должны понять, что Творец это специально делает нам, не дает нам войти в духовное, потому что мы не обращаемся к Нему. Потому что атака должна быть также в обращении к Творцу за помощью, в объединении. Нет проблемы обратиться к Творцу. Весь мир готов обращаться к Творцу и просить, и плакать, и кричать. Проблема обращаться к Творцу с просьбой об объединении — это проблема. И это то, что нам нужно. Поэтому атака должна быть правильно выстроена, что атака, она не против нашего злого начала, мы не можем с ним ничего сделать. Это как написано, что ты, если ты идешь против злого начала, ты разбиваешь его и получаешь его в два раза больше. Это на самом деле так. Это называется усиление изгнания. Оно становится все труднее, труднее, труднее, пока мы не понимаем, что нужно обращаться к Творцу, кричать Ему. И когда мы начинаем кричать Ним, и в этом тоже есть несколько этапов, пока мы не начинаем понимать, что мы должны кричать Ему только для объединения между нами. Если мы таким образом раскрываем наше обращение, нашу молитву, тогда мы уже находимся в правильном направлении к Творцу с правильной просьбой объединения между нами для того, чтобы у нас была сила отдавать Ему как результат объединения. И тогда получается, что мы уже формируем тем самым всю молитву и весь процесс правильным образом. И тогда на самом деле мы проложили себе путь, этот канал, когда через этот канал мы получаем в ответ высшую силу, которая выводит нас из изгнания из этого мира и раскрывает нам высший мир.
3: Так
1: все зависит от того, насколько мы выстраиваем наше обращение к Творцу правильным образом. когда хотим все быть объединены в нашем общем хисароне к объединению, и просим у Творца, чтобы выстроил это, реализовал, сформировал нас, исправил, все сделал. Мы только кричим, что этого мы хотим. Это основное наше направление, хотя мы ошибаемся, ничего в этом не понимаем, но мы этого просим, все. И тогда мы увидим в этом заботу со стороны Творца. И все время мы будем только заострять, уточнять направление атаки, остроту и нашу атаку. Дай нам связь между нами, что мы этим должны выстроить место отдачи Тебе. И это место, чтобы было местом, в котором ты сможешь раскрыться в нас и насладиться своими сыновьями. Это называется «Победили меня, сыновья мои». Люди, принеси нам связь между нами, потому что мы тем самым должны выстроить место отдачи Тебе. И здесь мы хотим, с этим мы хотим выйти из Конгресса, доставить наслаждение Творцу, почувствовать, как Он наполняется наслаждением и говорит: «Победили меня, сыновья мои». И сразу же после Конгресса Фрат спрашивал: «Вы обращались вообще к Творцу? Вы пришли к этому, просили? Почему же ты не просил?» Вот это известное. И мы не хотим достичь конца Конгресса и не хотим быть в каких-то итогах через две недели, как красиво, как мы высоко взлетели, как хорошо поели, в каком месте жили. Но чтобы мы были объединены, вопрос, строили ли мы общую просьбу, это главное. Ради этого мы здесь. Мы не хотим быть после в этом. Мы сейчас хотим быть в этом состоянии, что мы сейчас находимся в Конгрессе десятых. Это подготовка, когда мы представляем себе это состояние, уже находимся в нем. И именно здесь мы должны выстроить нашу основную просьбу, чтобы мы не делали на Конгрессе любое действие, любое состояние, любая форма взаимосвязи. Мы хотим, чтобы она вернула нас к обращению к Творцу, к объединению между нами и из него к требованию к Творцу. Давайте войдем в первый наш семинар, 6 минут на него, и выясним, как мы гарантируем, что мы не потеряем цель на Конгрессе, и как мы будем держать Творца перед нами в любой ситуации. Еще раз. Как мы гарантируем себе, что мы не потеряем цель на Конгрессе, и как будем держать Творца перед собой в любом состоянии? Пожалуйста. 6 минут.
2: Да, с одной стороны, непростая задача. Это вся миссия нашей жизни — держать Творца за руку. И как он говорит: «Пойдем со мной к фараону, не бойся, потому что Творец с нами, и все время нужно говорить с ним, просить его, искать поддержку. У нас есть еще окружение товарищей, и это мое поле битвы, поле работы. Там я должен работать, и Творец поможет мне».
1: Да, атака началась, это именно сейчас наша подготовка. Каждую секунду, что мы хотим войти в этот конгресс вместе, вместе с ним, что буквально за каждым товарищем, за каждым действием это будет молитва, благодарность, чтобы он помог.
2: Спасибо за этот вопрос, очень важный, потому что в нашей работе, которую мы производим, мы можем забыть, для чего мы это делаем. И это выяснение цели, и что-то называется атакой, это очень важное выяснение, потому что с этой цели мы начинаем, и ей мы проверяем все наши действия. Поэтому давайте поднимем молитву, чтобы все время, во всех действиях и всех состояниях у нас была общая просьба к Творцу, чтобы Он построил связь между нами.
1: Как гарантировать, что не потеряем? Наверняка потеряем. Здесь вообще вопроса нет. Разум человека все время убегает в разные места. И единственное счастье человека, что он в окружении товарищей. Если мы в десятке берем на себя эту задачу, даже если я забываю и улетаю в какое-то другое место, есть товарищи, которые напомнят мне. И нам нужно, чтобы это на самом деле было целью десятки, как единого организма. И тогда каждый раз другой товарищ возьмет эту цель и вместе вспомним, потому что в одиночку нет шансов.
2: Помогает все время возвращаться к источнику, читать каббалистов. Они живут в ощущении света, в подобии сни. Слышать слова Рава — это возобновляет нам, это как будто бы новый кругооборот.
1: У нас десятки. Мы сделали команду стражников и охранников, и их цель, прежде всего, заботиться, чтобы у всех товарищей было правильное намерение, и чтобы все товарищи занимались только тем, что связано с Конгрессом. Но это в материальном. А кроме этого, человек должен подготовить себя. И как сказал Ияль раньше, я наверняка это получу, но все это зависит от окружения. Если мы будем в окружении, где все слиты с целью, я этого не потеряю, посмотрю направо-налево, вижу, что товарищи направлены к цели, и я войду в это. Невозможно, чтобы человек вышел один. Это так Творец устроил. И тут он сразу же вернет.
2: Мы слышали утром, что призывайте его в близости его. Если товарищи это потеряют, наверняка потеряют, то один из товарищей вдруг подумает. И есть сила поручительства между нами. Тот товарищ, который будет думать о цели, что есть важный конгресс, он должен молиться в этот момент, чтобы все товарищи пробудились. Это поручительство между нами. И он попросит у Творца то, что мы слышали, чтобы он соединил нас. Итак, каждый, чтобы у него был какой-то намек на пробуждение, какая-то мысль, чтобы сразу звал Творца.
1: Есть предложение, которое мы давно не слышали, входы и выходы. То, что мы выйдем, это нормально. Но нужно все время входить, и есть у нас статьи Рабаша, где он в точности описывает, что человек проходит, какие силы в нем действуют, есть у него лево-право, есть средняя линия. Это мы должны раскрыть в себе этого

0: В любом состоянии мы должны все время, что в своем народе я нахожусь, все время соединяться с товарищами, и тогда, если мысли мои улетят куда-то, с товарищами я снова вернусь в правильный поток.
1: Мы хотим продвинуться к следующей части урока и сосредоточиться на величии Творца в десятке. После того, как мы выяснили немножечко о правильной атаке, как обращение к Творцу нас концентрирует в нашем продвижении духовном, возникает вопрос, который мы должны задавать себе все время, откуда мы получаем силы обращаться к Нему и как вообще мы можем удерживать его важность все время перед глазами, чтобы он нас увлекал вперед, а не какое-то эгоистическое желание вело нас. И здесь входит десятка, которая все время создает из нас такое окружение, которое позволяет нам продвигаться очень точно и четко. И вот в этой работе у каждого товарища есть особая роль. От каждого из нас зависит, насколько я даю свои десятки, величие Творца, величие цели и вообще, насколько я даю силы, когда я прихожу на собрание, прихожу на урок, прихожу на встречу, насколько я прихожу ради них, а не ради себя. И вот этот переход из заботы о себе к заботе о них — это духовный переворот, когда человек хочет, чтобы его вложение было в те результаты, которые он видит в своей десятке. И вот из этого места мы должны смотреть и изучать чувствительность, насколько в отношении, в нашем взаимовключении, в нашем внимании друг к другу мы можем излучать величие Творца и давать огромные силы друг другу в нашем пути. Давайте послушаем, как Рабаш нас подправляет и как он нас ведет на этом пути, как мы можем все время видеть величие Творца, все время находится над нами.
0: Четвертый отрывок, Рабаш. Когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания. То есть Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что он управляет миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния возлюби Творца своего всем сердцем и душой. И этот человек должен получить от своих товарищей.
1: Прочитаем еще раз, попробуем представить, как я становлюсь тем человеком, о котором говорит Рабаш. Когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, насколько товарищи могут ценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания, что Творец, он всегда выше, чем

0: человек может представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что он управляет миром добрым управлением. И если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем своим и всей душой». И этот человек должен получить от своих товарищей.
1: Да, итак, первый наш урок будет величие Творца в десятке. И мы не должны крутиться и говорить все время «Творец велик», нет никого кроме него, все время бросаясь лозунгами. Это не цель. Должно пройти между нами это величие, это должно ощущаться в пробуждении товарищей, в их отношении, в их взгляде, в любой маленькой вещи, в любом личном примере. Я могу сказать, что в наших поездках много раз я впечатлялся от маленьких примеров, как я по-настоящему чувствую отношение товарища даже в маленьком действии. Муж может мне подойти и сказать: «Давай, я буду мыть посуду, а ты занимайся чем-то другим». Или Шимон вечером подойдет, даст стакан чая и скажет: «Я тебя приготовил», без всяких требований. И понятно, Рав, который всегда во всем дает пример. Нет, но ты чувствуешь, что он хочет быть вместе со всеми в этом действии, в общем действии. Это ощущается без слов. Это то, что проходит. Это пример. В примере есть огромная сила. Это подарок, который ты можешь дать товарищу, дать ему впитать что-то. И мы хотим сейчас вместе на семинаре выяснить, как мы будем излучать товарищам величие Творца через наши действия. Как передадим им величие Творца, также и без слов, еще раз. Как мы будем излучать товарищам величие Творца через наши действия? Как передадим им величие Творца и без слов? Пожалуйста.
2: Эх, лойдя, кило, ахшав летахнен бидюк, эх...
0: Не знаю, как сейчас это спланировать, передачу величия Творца, но я могу привести примеры. Например, последний раз, когда мы выезжали, один из товарищей, у него очень болела спина. И у нас есть товарищ Хотер из Австралии. Он специально приехал из Австралии. И, кстати, мы были у него дома. Он предоставил свой дом, где мы были. И мы сидели у него дома. И он оказал товарищу вот эту процедуру. То, что сказали, товарищу не нужно ничего говорить, нужно просто давать это воодушевление.
1: И, может быть, мы выстроим для себя такую внутреннюю шкалу. Давайте мы измерим, что наше любое отношение к тому, что сейчас происходит вокруг нас, подобно свету.
0: Мы видим, что человек все время работает, он все время в работе. Есть такие товарищи в десятке. Один пример. Товарищ всегда готовит еду. Неважно, что бы ни происходило. И когда есть трапеза, он не ест с нами, немножечко посидит с нами, он ничего не говорит, ему не надо говорить о том, что нужно это сделать. Товарищи все время в отдаче постоянно дают пример. Есть много товарищей, это один пример. Каждый может увидеть это в своей десятке. Товарищ, который непрерывно отдает.
1: У меня огромное впечатление от 3-4 статей Рабаша, что требовать от собрания товарищей или порядок проведения собрания. И в течение лет я обращал внимание, что это простые слова, но понять их занимает очень много времени, и я до сих пор не понял окончательно, что есть у нас роль приобрести от товарища. Неважно, что бы товарищ не делал, но моя роль — это приобрести от каждого товарища, видеть, насколько он велик, насколько Творец через него светит мне, укрепляет меня, и чтобы от десятки в любом действии, из любого действия, совершаемого Творцом, и даже если он не делает, я могу приобрести от того, что он находится, что освободился и пришел на Конгресс. Все зависит от нас, что мы приходим приобрести величие Творца через товарища.
0: Как мы передадим величие Творца товарищам? Через наши действия. Это называется отдача. Трудно это объяснить, и мы находимся в этих светах много лет, мы много лет действуем, и все-таки нам тоже трудно объяснить это состояние, как поднять настроение товарищу. Это трудно объяснить, но у каждого из нас это есть, и каждый из нас это делает. Нужно просто немножечко еще улучшаться в этом. Мы находимся на правильном пути.
1: Верно, мы окружены десятки. Есть буквально примеры товарищей, которые работают навстречу Конгрессу, которые каждое действие планируют, и ты можешь слышать, как их сердца заряжены Конгрессом, и несмотря на то, что человек занят, он часы вкладывает в подготовку к Конгрессу. Если мы увидим величие Творца, которое хочет передать Творец, и товарищи, это не просто так действие. Мы тогда направлены видеть это через действия товарища.
0: Мы можем это выразить действиями. Это работает лучше всего. Например, есть товарищ, который не кричит каждую секунду величие Творца, но перед Конгрессом он решил, что за день до Конгресса он приглашает всех товарищей в сауну за свой счет. И мы, вся десятка, идем в баню, с этого мы начинаем Конгресс, и там потом мы в четверг остаемся на ночь в доме. Так это начинается, ну, так, потому что он хочет передать величие Творца, и понятно, почему он это делает через свои действия.
1: Да, говорят, также за действиями тянутся сердца, и когда мы пытаемся сделать эти действия по отдаче, мы видим их со стороны товарищей, мы понимаем, просто понимаем, что они на самом деле хотят возвеличить Творца и дать нам это величие. Постараемся все время думать только об этом и давать хорошие примеры нашим товарищам.
0: После того, как мы говорили о примерах, которые мы даем друг другу, примеры величия Творца, мы хотим продвинуться к следующей части и поговорить о молчании в десятке, как из этого молчания мы можем создать такую атмосферу, которая будет такой густой, вот этот воздух, который будет находиться между нами. Я могу сказать, что это мы часто делаем в нашей десятке, просто молчим, молчим. Иногда даже это происходит по 40 минут. Мы сидим и молчим. И каждый думает, внутри себя молится, видит товарищей великими. Это то место, где ты работаешь со своим сердцем. Ты очень хочешь быть между товарищами, ты хочешь, чтобы они объединились больше, ты хочешь, чтобы Творец их подтолкнул. И это место, истинное, настоящее. И мы видим очень много примеров. Раф и Рабаш, как они были вместе и делали то же самое, просто молчали. Мы решили поднять эту тему, потому что нам важно, чтобы мы использовали Конгресс самым полным образом, что если мы наполним воздух словами, каким-то контентом, то этот контент должен нас подталкивать вперед. А если мы видим, что нам нечем это наполнить, давайте наполним это нашим внутренним содержанием. Вот этот воздух, чтобы наполнился. И когда ты включаешься в это, ты чувствуешь волну, которая увлекает тебя в духовное. И сейчас мы хотели бы проникнуться каббалистами, как они говорят о наших источниках, как они направляют нас на то, что такое молчание. И сейчас мы будем читать отрывки с 5 по 8, может, даже дважды. Давайте учиться и желать быть вот в этой тишине, на которую нас направляют каббалисты. Итак, это есть в этом документе, в учебном материале с 5 по 8 отрывок.
1: Молчание. Прекрасно, ибо в молчании он может думать о величии Творца и связывать себя с Ним более, чем посредством речи. Источник живой воды о Большем Тове, еще раз. Молчание прекрасно, ибо в молчании он может думать о величии Творца и связывать себя с Ним более, чем посредством речи.
3: Сяг лехохма штика. Пируш, кедей лизкот лехохма, мухахим и кодем летакен...
0: Ограда мудрости молчания означает, что для того, чтобы удостоиться хохмы, необходимо сначала исправить келим, чтобы они были в свойстве отдачи. Поэтому исправлением является молчание, то есть любую вещь он будет объяснять себе, что это свойство «молчи, так, такая мысль возникла у меня». Еще раз. Ограда мудрости молчания означает, что для того, чтобы удостоиться мудрости, необходимо сначала исправить келим, чтобы они были отдающими. Поэтому исправлением является молчание. То есть любую вещь он будет объяснять себе словами «молчи, такая мысль возникла у меня», то есть у Творца. Рабаш, ограда мудрости молчания.
1: 7. Всегда должен человек умножать молчание, и пусть говорит или слова о мудрости, или слова, которые необходимы для жизни его тела. И сказали мудрецы, не нашел я лучшего для тела, чем молчание. И также в словах Торы и словах мудрецов пусть будут слова человека малочисленны, а дела его многочисленны. Это написал Рамбам в Мишне Тора. Я еще раз прочитаю. Всегда должен человек умножать молчание, и пусть говорит или слова мудрости, или слова, которые необходимы для жизни его тела. И сказали мудрецы, не нашел я лучшего для тела, чем молчание. И также в словах Торы и в словах мудрецов пусть будут слова человека малочисленны, а дела его многочисленны. Рамбам.
0: Восьмой отрывок. Во время собраний нужно быть серьезными, чтобы не выходить из намерения, ради которого они собрались. Из соображений скромности, что является очень большим делом, было принято показывать внешне, что он несерьезен, но на самом деле в их сердцах был огонь пылающий. Однако людям маленьким, по крайней мере, во время собрания следует остерегаться того, чтобы не устремляться за речами и действиями, не ведущими к цели, ради которой они собрались, состоящей в том, что с помощью этого нужно прийти к слиянию с Творцом.
1: Еще раз, восьмой. Во время собрания нужно быть серьезными, чтобы не выходить из намерения, ради которого они собрались, а из соображений скромности, что является очень большим делом, было принято показывать внешне, что они серьезные, но на самом деле в сердцах их был огонь пылающий. Однако людям маленьким, по крайней мере, во время собрания следует остерегаться того, чтобы не устремляться за речами и действиями, не ведущими к цели, ради которой собрались, со состоящий в том, чтобы с помощью этого прийти к слиянию с Творцом. Мы сейчас перейдем к прослушиванию короткого отрывка с Равом из «Бесед в пути». Мы сидели с Равом тоже в тишине и молчании, задали потом после несколько вопросов, чтобы выяснить.
0: Есть моменты в десятке, когда мы сидим вместе в десятке, тихо, не говоря ничего. Как преодолеть вот это смущение и быть внутри, в этом поле? Как использовать эти моменты правильно, моменты тишины в десятке?
1: На мгновение молчания в десятке, не нужно преодоление, не нужно подавлять их. Но только отменяться. Отменить себя по отношению к молчанию, которое есть в десятке. И тогда прочитать то, что сердце тебе говорит.
0: Что есть в этом нашем общем молчании?
1: В нашем общем молчании у нас есть возможность восполнить всех вместе.
0: И вот наше естественное стремление читать, разговаривать, как бы нарушать молчание нашим шумом.
1: Это может быть естественным стремлением, но это не то, что нам нужно.
0: Вы сидели с Рабашем молча, в тишине?
1: Да, много раз.
0: И вы не чувствовали необходимость как-то сломать это молчание, может быть, спросить что-то, создать связь?
1: Да.
0: Так что правильно делать в такое время?
1: Я не знаю, что правильно сделать. И я только знаю, что Рабаш очень уважал вот эти времена тишины. Вот и все.
0: Что особенного в молчании, когда человек находится так сам с собой?
1: Ты находишься с собой. Не то чтобы ты находился с товарищами, с кем-то, с чем-то, ты находишься сам с собой.
0: А что в этом хорошего? Если я сам с собой, то я со своим эгоизмом. Что мне говорить своим эгоизмом? Я слышу его, должен прилагать усилия, но ведь усилие должно быть, чтобы выйти из себя. Быть собой — это естественно. А эгоизм тащит меня в разные места, но когда начинаю слушать ближнего, то здесь мне нужно усилие, поэтому что особенного в том, что я нахожусь с собой? Если я каббалист, в постижении, это понятно, но если я эгоист, я сам с собой, со своим фараоном.
1: Не знаю. Не могу сказать тебе, что хорошего в том, что человек сидит сам в тишине с собой.
0: Вы сказали, что человек должен услышать голос, который пробуждается в его сердце. Что это за голос, который пробуждается в его сердце? Это эгоизм пробуждается в нем, или это голос с неба?
1: Это голос Творца, который пробуждается в человеке и призывает человека к сближению. Мы говорим о молчании, как бы молчать, без, быть без слов, безмолвии, но внутри мы находимся в крике. Так сейчас попробуем не говорить о молчании, а войти вместе в него. В течение 2 минут каждый постарается держать в сердце товарищей, почувствовать, что мы находимся вместе в едином поле, именно из молчания услышать внутри голос, голос Творца, который призывает нас сблизиться.

0: אז מהצעקה השקטה בלב אנחנו מתקדמים ל...
1: Из этого тихого крика в сердце мы приходим к взаимодействию. Все эти блестящие идеи, которые возникают в этом конгрессе, этот конгресс нас проводит по очень интенсивному процессу в каждой десятке. Мы хотели немножечко посмотреть на себя со стороны и проверить, что делает нам вот эта подготовка к конгрессу из того, что не было прежде, то, что мы прежде не проходили в наших десятках, как это развивает нас духовно. И затем мы хотели бы услышать это в общем обсуждении, впечатление каждой десятки от подготовки к конгрессу и здесь, в зале, и во всем мире. Но сначала мы хотели бы выяснить это на семинаре между нами, что подготовка к конгрессу делает наши десятки, как она развивает нас духовно. Еще раз, 6 минут на семинар, что подготовка к конгрессу делает с нами и как она развивает нас духовно.
2: Как-то сегодня в течение урока я попытался представить себе не этот конгресс, а предыдущие конгрессы. И я думал, со всей интенсивностью работы всех товарищей, все, что они делают навстречу конгрессу, что будет дальше. В следующих конгрессах мы вернемся к прежнему формату, когда ты приезжаешь буквально как гость на конгресс, и ты не будешь так же активен, как сейчас. Мы выстроили совсем иной формат взаимодействия, активности. Если мы в этом на этом сейчас остановимся, что всегда будут конгрессы в десятках, этот конгресс — это революция.
1: Я, на самом деле, ничего не вижу после этого конгресса, я не знаю. Для меня это кажется высокой горой, на которую надо взобраться. И мы действительно стараемся в десятке, вместе. У каждого есть свое время, своя работа, своя часть на конгрессе. Я не могу сказать о революции, которую это производит, но это действительно намного более интенсивно. У каждого товарища есть своя ответственность. Никто не сидит и не бездельничает.
2: Этот конгресс... заходит в тупик. Эти товарищи, которых дал мне Творец в этом мире, это механизм раскрытия Творца. Я должен знать, как с ним работать. Нет ничего другого, чтобы помогло мне в этой жизни. Мне нечего ждать, нет другого состояния, нет ничего.
1: Я заметил, что я не могу говорить о том, что происходит в десятке. То есть я отвечаю на вопросы, но они не связаны напрямую с десяткой. Десятка, она все время входит везде. Мы чувствуем какую-то ответственность за десятку в течение всего времени. У меня есть 2 зума в день. Есть еще дополнительные зумы подготовки к конгрессу. Есть разные отделы и так далее. И мы весь день занимаемся либо подготовкой к конгрессу, либо думаем, когда мы займемся подготовкой к конгрессу, потому что сейчас нет времени. Даже если человек находит свободное время, то вот эти наши подготовки не позволяют иметь свободное время. Очень особое состояние. Человек должен заниматься десяткой, хочет он или нет.
3: אני רוצה להתרכז ב...
2: Я хочу сконцентрироваться на чем-то прекрасном, что произошло с нами как с Бне Барухом. На уровне десятки каждая десятка получила ответственность. И каждая десятка должна была преодолеть немало помех, но выше всего у нашего тела есть какая-то голова, рожь, и это голову Рав выбрал как руководство, и каждый раз я в субботу впечатляюсь от мощи, от вклада, от единства, от подарка, который мы получаем каждую субботу на утреннем уроке, на дневном уроке, лайнапы. Как принимается решение, как готовится, как выбирается место. Можно гордиться нашей головой, нашим руководством.
1: Десятка — это духовное понятие. Мы действительно хотим раскрыть это духовное понятие. Поэтому каждый конгресс мы вкладываем много. И то же самое сейчас. Чем отличается этот конгресс? Я надеюсь, что он действительно будет отличаться от всех остальных конгрессов, он будет более внутренним. Что мы не будем назначать главу десятки, а мы будем чувствовать главу десятки. Там есть Хабад, Хагад, Хохма, Бина, Дат. Есть такие вещи, которые мы должны раскрыть. Не в разуме, в чувстве, чтобы у нас возник крик войти в духовный мир, чтобы мы прошли эту ступень, как Рав говорит. Мы находимся все время где-то на пороге, еще немножко.
2: Хорошо, друзья, мы хотим перейти к общему обсуждению, послушать вас. Скажем, я все время думаю, если бы вдруг, не дай Бог, случилась какая-то война, то мы бы тогда думали, что делать все в конце этой недели. Мы сделали бы все виртуально, но мы все-таки провели подготовку, и, как Рав говорит, подготовка важнее всего. И весь процесс подготовки очень особенный, потому что в это проходят особые очень вещи. И мы хотим послушать, о чем вы говорили сейчас, что произошло у вас в десятках, что это привело, к чему это привело вас. Хаим, пожалуйста, десятки тоже в мире можете поднимать знаки вопроса.
1: Мы хотели бы спросить то, что вы говорили о этом средстве молчания.
2: Мы хотим сейчас поделиться впечатлениями от того, что проходит десятки. Давайте на этом сконцентрируем наше внимание. Соня, пожалуйста.
3: Спасибо. Мы говорили о том, что если нам трудно, это значит, что мы продвигаемся, и что подготовка к конгрессу пробуждает разные ощущения, состояния, что-то новое, что мы никогда ничего не переживали. И все, что мы должны были делать раньше перед конгрессами, значит, проходить по материалу, готовить песни, все готово, если у нас какая-то есть обязанность на конгрессе. А сейчас, несмотря на то, что мы все подготовили, ощущение такое, что мы выстраиваем все с нуля и прыгаем куда какую-то неизвестность. Это очень пугает, но, очевидно, это следующий шаг, который мы хотим совершить. К этому нас призывают. Спасибо.
2: Спасибо, Френч, пожалуйста.
1: Мы выясняли нечто новое. Когда мы смотрим в архив, мы видим, есть клипы из конгрессов, и есть товарищи там с 2003-2004 годов. Мы видим Бне Барух, весь участвует в этом, каждый товарищ участвовал. А сейчас все конгрессы — это что-то такое большое. Есть много разных таких отделов. А этот конгресс, он как такой маленький Бне Барух, который был в начале 2000-х. Но мы сейчас как весь Бне Барух, но мы включаемся в ту силу, которая есть в каждой десятке. И даже трудно подобрать слова.
2: Киев, пожалуйста.
4: Вітаємо, дорогі друзі. Ми в нашому колі обговорювали.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи.
4: Чинність кожної подруги, кожного товариша в десятках. Зросла сила об'єднання.
3: Ми говорили о том,
4: докладати зусилля через
5: розуміння.
3: Просять повторити, не слышно.
2: Повторите, не слышали начало вашего. Давайте ещё раз.
4: Друзі, ми хотіли поділитися, що зросла цінність.
3: Ми хотіли поділитися тим, що в підготовці к конгресу ми чуємо більше путь кожного товариша, кожної подруги і наше єдинство. І цінність того, що ми повинні совершити усилля через розбиєння між нами.
5: Туда. Woman Хавер Шева. Бакша.
2: Спасибо, женщина Хавер 7, пожалуйста, вам слово.
3: Да, у нас было очень важно говорить о самостоятельности, в которой мы находимся, и мы, что мы должны быть самостоятельными, вырасти, подняться на следующую ступень, и мы, в общем-то, все выстраиваем сами. И вот это вот преодоление сталкивает нас как бы с новыми желаниями, которые раньше мы не испытывали. Мы должны расширить наши сердца, чтобы вместить в них всех своих подруг. И это какая-то новая ступень, которую раньше как бы где Творец помогает нам преодолеть все это. Мы очень впечатляемся от каждой подруги, которая берет на себя какую-то часть подготовки, и у нас есть 8 десяток, которые совершают то же самое действие.
2: Но хотела сказать, пожалуйста.
3: Да, спасибо. В продолжение тому, что сказала Урит, я бы хотела сказать, что много раз в этой подготовке мы сейчас говорим, да, вот сейчас мы начинаем изучать, но в данном конгрессе мы чувствуем, что настоящая работа начинается, и из наших действий и беспокойства о десятке появляется необходимость в помощи Творца, чтобы мы были более сильными. И подруги об этом также говорят, что уроки, что мы прослушиваем уроки, это тоже очень важно в подготовке к конгрессу. Мы хотели сказать, что это упражнение быть руководителем десятки, это очень важно в подготовке к конгрессу. И до этого вы раньше как бы мы не могли об этом говорить. И мы сейчас дали руководителю десятки, главе десятки, как бы, и мы решили какие-то вещи, и мы отменялись перед ним, и мы все время говорим, мы не говорим, что ты глава, и ты виноват. Мы говорим, что ты глава, и мы тебе верим.
2: А сейчас мы хотим послушать вопрос Хаима.
1: Вы говорили о молчании. Это не новое средство, но вы уделили этому акцент. И мы говорим о конгрессе, и возникла эта важность. Я думаю, что десятки захотят это реализовать. У меня есть несколько вопросов по поводу правильной реализации вот этого средства. Прежде всего, когда молчат, сидят вместе или каждый уходит в какое-то свое место, потому что мы знаем, что это делают люди, уединяются. То есть не просто молчат, но даже уединяются. Вы не уединяетесь, верно?
2: Нет.
1: То есть сидите вместе и молчите. Объявляют, давайте будем молчать, или это происходит спонтанно? Молчание происходит естественно. Все, что происходит в десятке, оно происходит естественно. из единства, которое происходит между нами, есть такая атмосфера, когда вдруг просто это вводит нас в молчание.
2: А как вы решаете завершить это молчание?
1: Я могу сказать по себе. Обычно, когда это начинается, мы не хотим вмешиваться в это. Мы хотим дать этому случиться, и мы чувствуем, что пришло время войти. Но Рав как раз затронул этот момент, когда ты не хочешь мешать молчанию, потому что оно работает над нами, оно создает такую атмосферу, когда каждый хочет быть в этом.
2: Да, я тоже хочу сказать, что точка молчания — это естественно. Мы близки к этому, давайте вместе войдем в это направленно, когда это происходит, когда мы сидим вместе, не когда рассеяны один там, другой всем. Мы когда вместе хотим это установить, в большинстве случаев это происходит естественно, в окончании трапезы, в середине трапезы. На середине встречи мы были на море, и вдруг в это входит, и мы даем этому обличность. Это, и мне сложно, я естественным образом должен наполнить воздух, чтобы он был горяч от слов. А сейчас это меньше, и ты хочешь дать этому место, и ты видишь, насколько это тебя больше наполняет. Это многое происходит. Написано, и Раф об этом много раз рассказывает. Я могу только немножко поделиться каплей своего опыта. И это как входит, так и уходит. Это уходит естественно. То как будто...
1: Когда это происходит не спонтанно, а запланированно, вы решаете, давайте сейчас будем думать о чем-то конкретном или давайте просто помолчим.
2: Разные форматы. Можно прочитать отрывок и быть несколько минут молчания. Можно установить, давайте сейчас направленно молчать, и товарищ, кто-то задаст тон намерения. А можно без ничего, давайте будем вместе в молчании, и каждый уже на своем месте. Здесь тысяча разных форм, и каждый пускай выберет себе удобный формат. Можно это установить заранее, не на 40 минут войти, и не на 3 дня, а там молчание, да, воздержание, а просто углубляемся. Ну, продвинемся к еще одной форме, которая существует.
1: После того, как мы помолчали, мы хотим погулять. Выйти на прогулку с десяткой — это тоже есть один из элементов на конгрессе. Ну и вообще это очень рекомендуется — гулять с десяткой. Прогулка может иметь много форматов. Это может быть прогулка, когда мы гуляем где-нибудь по лесу или парку, или просто гуляем вокруг дома, рядом. Просто идем по какому-то маршруту, который мы выбрали, и идем и молчим, идем и думаем, идем и разговариваем. Просто находимся вместе в каком-то таком процессе, который нас увлекает. И вот именно прогулка в десятке имеет особую красоту. Потому что, с одной стороны, это ломает рутину и дает нам такие вещи сделать, которые мы не делаем в течение обычного дня. А с другой стороны, это как бы проверяет нас, хотим ли мы во время этой прогулки, скажем, какое-то приключение, допустим, духовная прогулка. Хотим ли мы сейчас слышать Рава? Рав вот в клипе номер 3 рассказывает нам, что такое прогулка в духовном.
2: Перейдем к еще одному вопросу. Из вашего блога пишет мне: это почему люди любят путешествовать в мире? Почему это дает всегда ощущение свободы? Есть ли в этом духовный корень?
1: Я люблю путешествовать.
2: Многие люди любят.
1: Я путешествовал с Рабашем много. Мы находились в разных местах, ходили в такие парки, на берег моря, в разные места. Он тоже ездил несколько раз и был в Лондоне, и был во Франции, в Америке.
2: Так почему люди любят путешествовать? Это вопрос.
1: Я иду, потому что я люблю двигаться. И я люблю больше гулять по природе.
2: Это именно вопрос. Это дает ощущение свободы человеку. Что происходит при этом?
1: На прогулке или в путешествии я могу думать свободно о своих вещах. Когда я не нахожусь под каким-то воздействием, какими-то обязанностями, я должен сейчас сидеть и говорить с тобой, да, в этой программе.
2: Это понятно, откуда это исходит? Вопрос понятен, ощущение понятно. Откуда это берется, что путешествие дает тебе свободу?
1: Летая, гулять перед Творцом по жизни, ну, это духовные вещи, которые я раскрываю, возможности отдавать. Это называется земля жизни.
2: А где я путешествую? Что значит в земле жизни?
1: Эрет — земля, от слова «желание», «рацион». Я гуляю по своим желаниям, в которых я чувствую духовную жизнь, от того, что я отдаю.
2: Что видят в путешествии?
1: Путешествия раскрывают еще возможности отдавать человечеству, Творцу, соединить все вместе и раскрыть в этом объединении все больше и больше высший свет.
2: Есть разные земли в этом путешествии?
1: Конечно.
2: А что за земли?
1: Земли — это желание в нашем теле. Так и во всем мире, весь мир поделен на органы, клетки, системы, нервная система, кровеносная, лимфа и так далее. Разные системы. Итак, мы находимся в духовном, в разных этих системах. Я соединяюсь с ними, работаю, я наслаждаюсь, раскрывая их, потому что это наполняет меня во всех моих основных желаниях. Нет большего наслаждения, чем разрешение сомнений, чем вот эти вопросы, которые вдруг ты раскрываешь, и ты обнаруживаешь, насколько это дополняет картину мира.
2: В этом духовном путешествии есть состояние, как будто я открываю новую землю?
1: Да, конечно. Новая земля, новые небеса — все время. На каждой ступени это так. Новое желание от Малхут, а постижение — это бина, конечно.
2: Как часто я должен путешествовать?
1: Я все время нахожусь в путешествии, все время. Мы в нашей жизни все время путешествуем. Вопрос, можем ли мы присоединиться к нему и сопровождать его сами? А не то, что мы, чтобы не высший свет толкал меня вперед. Я хочу быть, предварять его.
2: Что я беру с собой в духовное путешествие?
1: Только желание. Искра, которая будет светить мне, как искра, как фонарь. Я буду идти с этим. Ничего другого мне не нужно, только это, потому что я должен привести это к источнику. И в этом все путешествие.
2: Да, и как и молчание, так и путешествие, прогулка может приобретать много форм. Можем идти вместе в молчании. Неважно даже куда, вокруг здания, в парк пойти. Тысячу мест. Именно сейчас мы начинаем со следующей недели изучать введение в науку Каббала и серию уроков, которую Раф провел на улице Райнец в 2001 году. И он там рассказал, насколько Бааль Сулам любил путешествовать в Иерусалиме, на горе Кармель в Хайфе. Есть там много вещей, когда ты находишься в движении, когда ты находишься там на семинаре во время трапезы, ты как будто застыл там вокруг стола, а здесь ты спокойно идешь, ты, и тогда приятно говорить, путешествовать, помолчать вместе. Это особое действие. Даже на короткое время можно это сделать. Не нужно там сделать трек, там обойти всю страну. И это дает нам много сил. Мы хотели коснуться еще одной точки, очень существенной У нас на конгрессе бывает здесь целый напарк разных павильонов.
1: Еще дополнение к путешествию. Когда мы слышали клип, я спросил Дуди о виртуальных товарищах, как они путешествуют. И Хаим говорил о ребятах за границей. Каждый может гулять, даже когда они выходят в путешествие, каждый соединяется в Зуме, каждый прокладывает маршруты, вместе в этом они соединены, говорят и связаны. Это показывает, что духовное путешествие можно производить вместе, даже если ты физически или виртуально находишься, но ты все еще можешь путешествовать. Это приводит нас к последней части нашего урока, как мы можем проявлять гибкость в десятке, потому что этот конгресс — это сочетание множества интенсивных состояний. Мы все знаем, насколько мы подготовились заранее, есть расписание, подробности, контента, что мы будем есть, когда пить, когда спать, когда учиться, когда делать все. Но часто бывает, что у Творца есть свои планы, и Он все время перетасовывает колоду. И здесь гибкость необходима, потому что она позволяет нам быть с ним в потоке, с тем, как он видит конгресс, с тем, как он хочет, чтобы проходил наш конгресс. И неважно, насколько мы подготовились, в итоге мы хотим прийти с нашим кли и знать, что очевидно, все изменится, и это нормально. И сейчас мы хотели бы прочитать первоисточники о гибкости в десятке. У нас есть отрывки с 9 по 11. Давайте прочитаем их в наших кругах, а потом будем продвигаться дальше.
2: Девятый отрывок. Без отмены эгоистической любви невозможно прийти к слиянию с Творцом, то есть к подобию по форме. А поскольку это против нашей природы, нужно общество, чтобы все вместе были большой силой, и мы могли бы работать вместе, чтобы отменить желание получать, называемое злом, так как оно не дает нам прийти к цели, ради которой человек создан. Поэтому общество должно состоять из отдельных людей, которые придерживаются единого мнения, что нужно прийти к этому. И тогда из всех этих отдельных людей возникает единая большая сила, позволяющая бороться с собой, ведь каждый включает в себя всех. Рабаш.
6: Хашивут авода.
1: Важность работы именно в том, что человек приходит к полному нулю, то есть когда он видит, что он меняет все свое существование и бытие, когда нет никакой власти у желания получать, и лишь тогда он входит в святость. Бали Сулам Шамати, 19 статья. Что значит, что Творец ненавидит тела в работе? Еще раз. Важна работа именно, когда человек приходит к полному нулю, то есть когда он видит, что он меняет все свое существование и бытие, когда нет никакой власти в желании получать, и лишь тогда он входит в святость.
2: 11 отрывок из статьи Рабаша, что такое потоп вод в работе. Он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была способность идти в работе с закрытыми глазами, и он не нуждался бы ни в чем, а чтобы он был способен делать все ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому. Другими словами, он не должен давать советы Творцу, как ему помочь ему, а он должен смирить себя и отменить себя перед Творцом без всяких условий. А поскольку он не может преодолеть свое тело, он просит Творца, чтобы он дал ему помощь, позволяющую победить в войне со злым началом, поскольку он понимает свою низость.
1: Нужно молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог чтобы он мог идти в работе с закрытыми глазами, не нуждался бы ни в чем, и чтобы

0: мы проведем, чтобы зажечь это. Вы подготовили целую программу и трапезу, и урок, и все здесь прекрасно, и вы встаете утром, и вдруг не знаю, что... дождь за окном, и поэтому нельзя прогуляться. И вдруг товарищ говорит, давайте вот сначала прогуляемся, а потом поедим, и нужно здесь решить, что делать, потому что каждый может увести в разных направлениях, от мировой волны до мира во всем мире. Что является правильным? Мы следуем... программе, которую предусмотрели, или сейчас делаем то, что предложено. Придерживаемся ли мы нашей программы или сплотиться в состоянии, которое сейчас создалось ситуацией.
1: Мы делали это в прошлом, в Бнебарухе. Изменения... Да, было объективное изменение, больше времени на то, чтобы убрать зал, поэтому мы сдвинули расписание. И у нас было еще тоже мы красили центр и видели там плакат такой, что духовное не терпит спонтанности. Да, допустим, мы запланировали прогулку и пошел дождь. Ну что, надо вводить изменения.
0: Да, как на самом деле, как мы работаем с вещами, которые не складываются с нашим желанием получать. Единственное решение — это высшее знание. Это единственная мышца, которую мы должны развить. Это высшее знание в связи с Творцом. Высшее знание — это в вере. В этом все чудо науки Каббалы. Давайте раскроем это высшее знание.
1: Очевидно, это равновесие, что мы достигаем, видимо, это должно вести нас, и главное, мы должны стремиться быть вместе.
0: Да, нет однозначного ответа правильного. Есть только один правильный подход, то, что мы хотим все время возвеличить объединение между нами, любовь между нами. И тогда, исходя из этого, мы взвешиваем и совет товарища, предложение товарища, и любое изменение такое, как, скажем, погодное изменение. И также желание остальных товарищей, как и с... молчанием мы чувствуем, что правильнее всего сделать. Главное — сохранять мнение между нами, и отсюда уже произрастет ответ.
1: Да, из объединения между нами придет ответ, правильный подход. Постараемся вместе все время чувствовать, что помогает нам продвигаться ежесекундно к Творцу.
0: Да, цель Конгресса — раскрыть между нами Творца, Творец — это высшая сила любви, которая соединяет нас, соединяя из разрозненных частей, когда у каждого есть своя мысль и мнение, и он все направляет на единую мысль. Это важная вещь, чтобы мы дали его свету нас сблизить, и тогда то, что свет сделает, он в четвертом клипе, который завершит наш урок, мы послушаем, как Рав Буска буквально нам объясняет, как каждый должен быть гибким по отношению к товарищу. Это коля нигудим шибатева яхат. Велоши эхат идаке это шини, вейшлота ля шини. Ицак, тебя не слышно.
1: Не то чтобы одно подавляло другое, ластало над другим, но в их сочетании, в их интеграции, чтобы они поняли, что не может быть одно без другого. Как раз-таки. И только правильное соединение приводит к совершенству. Это непросто. Поэтому

0: Мы должны стараться между нами, каждый внутри себя, и все вместе в десятке, отыскать, установить вот эту среднюю линию, в которой мы раскрываем Творца. И главное, как пишет Рабаш о статьях о группе, что каждый должен быть больше всех, каждый должен быть меньше всех. То есть каждый, он становится гибким относительно товарищей, и он готов сделать все только, чтобы привести к единству между ними. И с помощью этого мы начинаем отыскивать в нас такую гибкость. Главное, чтобы я поддерживал товарищей, чтобы я почувствовал, что группа, она формируется все больше и больше благодаря моим усилиям. И так каждый, если он заботится об этом, то он создает у себя среднюю линию, и называется, что один обретает одного. Когда человек находится в средней линии, он начинает быть направленным на Творца. И тогда раскрывает Творца в себе. Но как он пришел к средней линии? Именно благодаря тому, что он хочет войти в группу, поддержать группу, хочет выстроить все состояния в группы, негативные, позитивные, чтобы они не то что нейтрализовали друг друга, как плюс и минус, а чтобы возникло короткое замыкание, нет, и чтобы не были далеки друг от друга, но как мы сближаем их и между ними строим систему, которая содержит и то, и другое. Это и называется средняя линия, которой нет в природе. Но мы и это формируем. Как сказано, вы сделали меня. Так мы и приближаемся.
1: Ицк, не слышно тебя.
0: Успехов нам на конгрессе, нам осталось несколько дней подготовить себя. Все готово, нету недостатка ни в чем. Давайте оставим Творцу возможность помочь нам. Сейчас мы спустимся на трапезу, а сначала споем песню.

0: קהילה יקרה, כלי עולמי יקר,
1: חברים וחברות,
0: אנחנו רוצים להתחיל
1: בסעודה השלישית שלנו,
0: שהנושא שלה
1: זה מימוש
0: והתחלה
1: חדשה. אני חושב שכולנו מרגישים את זה.
0: היום בבוקר, משום בוקר, הייתה שאלה, האם אנחנו בעשיריות מוכנים לכנס של העשיריות?
1: ובעשירייה
0: שלי אנחנו דיברנו על קודם כל עד כמה אנחנו
1: בהודיה ועד
0: כמה אנחנו מתרגשים לתקופה חדשה.
1: ולא
0: פעם שמענו מהמורה שלנו שחוכמת הקבלה זה
1: не раз не слушают нашего учителя, но как Каббала — это очень практическая наука. У нас есть такое ощущение, что в следующей неделе мы все войдем в каждую
0: свою
1: то, что мы учим все время. Да, друзья, когда мы говорим о реализации, когда мы сейчас здесь на трапезе, так всегда это даже реализация. И это взаимоотношения между нами. Общее место, которое мы строим вместе между нами, отношения между нами. Могут быть, как я слышал, могут быть свойствами. Могут стать свирот для реализации у Отца. Но всегда мы можем только в связи между нами достичь этого первого отрыва к Барасулам. Когда ты будешь знать это, конечно же, ты будешь укрепляться на то, что возможно со своей стороны и требовать все больше и сильнее. Потому что
2: творец зовет
1: тебя. Если ты будешь знать это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой, с большей энергией, ибо творец царь зовет тебя.
0: חברים יקרים, אנחנו בסוף
1: שבוע עברנו ביחד,
0: כולנו יחד,
1: את
0: החג.
1: היה לנו
0: ממש אינטנסיבי של שיעורים, של חיבור.
1: אז בואו
0: עכשיו גם נשמע
1: את המורה היקר שלנו,
0: שמורה לנו איך להתחיל את התקופה החדשה, שהכל גם תלוי בה.
1: אני מקווה שהכנס יצליח. במיוחד. предуспешным в особенности, и что мы сможем соединиться еще сильнее между нами и придем к хорошему итогу. Что Конгресс покажет нам, чего можно достичь в объединении между нами.
3: Он объединит нас.
1: Он сблизит нас.
3: אנחנו בכל זאת נגיע ל...
1: И как бы то ни было, мы придем и будем вместе в одном сердце. Несмотря на расстояние, мы почувствуем, насколько Бальсамов Рабаш находится вместе с нами. Все зависит от нас. Объединение между нами. Михаил. Друзья, давайте сейчас послушаем товарища из десятки Германии. Товарищ очень преданный. Товарищ, который привел к настоящим изменениям его десятки. Буквально новая сила, которая пригласила всех свою десятку, в свой дом, и чтобы провести конгресс из Германии. Пожалуйста, Германия 10.
4: Хаврим Якарим. Я. Ich kann euch sagen, das deutschsprachige Kli ist bereit. Wir haben viel Anstrengung gezeigt in der letzten Zeit.
1: Дорогие друзья, я могу вам сказать, что немецкая Кли готовится. И все десятки в немецком Кли, у них есть различные вещи, которые нужно преодолевать. И мы ждем только того, чтобы ты с готовыми преодолевая все, и Андреас с его прекрасным домом предоставил нам свой дом, и мы там встречались уже, этот дом близкий к Кёльну, там есть сауна, там есть недалеко от леса, очень так здорово там, и мы проводим семинары, делаем путешествия, создавать атмосферу, музыка будет, костер, в общем, все, что надо внешне. И самое лучшую яичницу делает Андреас. Михаил Лебал.
5: חברים, עכשיו נשמע חבר. מה אפשר להגיד עליו? קודם כל, חבר עם לב רחב. חבר שאי אפשר להגיד עליו מילה אחרת, חוץ משהוא בבית שלו, בבית שלי, בבית שלנו. חבר בדרך שלנו. משה קולטון.
6: תודה. הסירייה שלי קיבלה הזדמנות, זכות.
7: Наша десятка получила возможность и получила такую честь подготовить уроки в конце этой недели. И каждый день заново я раскрываю, насколько моя десятка, она важна. Насколько я люблю товарищей все больше и больше. насколько каждый может сделать действия, и каждый получил для себя свою обязанность, и все дополняют друг друга в десятке. Я хочу сказать, что иногда бывают, конечно, трения, но это хорошо, и не нужно от этого убегать. И говорят, что все прегрешения покроют любовь, я должен видеть, что все проблемы во мне, и в этом вся наша духовная работа, Лехаим Небарух. Друзья, давайте сейчас вместе раскроем сердца и послушаем нашего дорогого учителя, как он направляет нас, как он показывает нам и рассказывает нам о новой реальности, в которой мы должны быть. Давайте послушаем. Нет границы и нет никаких ограничений. Если мы занимаемся на собрании товарищей, объединение между нами, чтобы раскрыть между нами место, чтобы восславлять Творца и поднимать его в наших глазах, и наша любовь, наша отмена над всеми личными вопросами, и в особенности это все должно привести нас к духовной ступени постоянной. И там только мы сможем подняться из места к месту, из места к месту. В двух линиях будет левая линия против правой, правая против левой. И так мы будем все время вместе, не расставаться, и мы сможем знать, как правильно использовать каждый раз эту раскрывающуюся реальность, каждый раз все новую, все более глубокую. И вдруг раскроем, что нет в мире, как и сейчас, как мы почувствовали, нет в мире никакой формы, а это та форма, которую мы даем ему. Так давайте выстроим нашу реальность, и все это только между нами. Поэтому лехаем всей этой великой группе и всем товарищам и поддержке, которые дают нам поддержку, и лехаем Творцу, чтобы мы удостоились доставить им наслаждение. Лехаем. Да, сейчас мы хотим представить вам товарища очень-очень особенного, у которого я лично беру пример, как быть в преданности нашей группе. Не так давно у него была обязанность быть ответственным за уборку нашего дома совместного. Я видел, насколько он заботился о том, чтобы это наш дом был как чистый, приятный для каждого из нас. И то, что меня сейчас сопровождает после того, как я увидел, как он это делает, я все время смотрю, и если там вижу что-то, то мусор, я убираю его. Когда я слышу его, я вижу, у него перед его глазами есть только величие Творца, величие товарищей. Давид, пожалуйста. Спасибо. Друзья мои, десятка Петахтик 18, мы сделали подготовку перед конгрессом, на утреннем уроке мы вместе встретились, и так вот мы соединили наши сердца, и У нас была огромная благодарность Творцу за нашего Рава, нашего любимого учителя, как наши вещи, как его слова входят в наше сердце, и как мы соединяем наши сердца между нами и с Творцом, и как в каждом ответе у него есть огромная любовь и трепет, и намерение. Насколько много любви есть в его словах, в его речи, в его действиях. Это действительно влияет на нас. Я думаю, что каждый из нас чувствует это в своем сердце, потому что наш учитель, он находится в нашем сердце. Так давайте же послушаем и примем, и почувствуем в своем сердце, внутри сердца нашего Рава, и послушаем, как он благословляет нас на ближайший конгресс Лехаим.
8: Рав, есть у нас вопрос.
7: Рав, у нас есть вопрос. Мы прошли так много всего на этом празднике и в этом особом шаббате. На уроке Лайла де Кала это был очень сильнейший урок, и когда мы закончили этот урок, у нас есть новое ощущение, новая ступень, новая реальность, и мы просим, если можно, сказать нам, как бы вы подбили итог этого праздника лицом вперед, чтобы мы продвигались дальше. Я вижу это как начало, новое начало, что все зависит от нас. После того, как мы действительно провели этот такой хороший праздник, мы получили свет, возвращающий к источнику, несколько порций. Хороших порций. Я не хочу сейчас это определить количеством и качеством, но это были хорошие такие порции. А сейчас мы должны только передать это в поручительство и в объединение. Я надеюсь, что мы не будем успокаиваться, делать какой-то отдых. А вот с такой силой, которую мы получили, чтобы мы реализовали его.

0: בואו נשמע מה הרב שלנו אומר לנו.
1: Давайте послушаем, что говорит нам наш рав. Творец дал нам возможность. Если мы будем думать обо всех, а не то, чтобы молились только за себя, а только за товарищей, тогда нам не потребуется ничего, кроме этого. Творец дал нам возможность. Если мы будем думать обо всех, а не будем молиться только о себе, а только о товарищах, тогда нам не нужно будет ничего, кроме этого. Друзья, всего хорошего, хорошей недели, и чтобы был у нас успешный конгресс для всех. Дорогие друзья, следующая наша встреча будет 2:40 на подготовке к утреннему уроку.

0: Дорогие хаверим, на первой части урока мы изучаем статью. Мы изучаем урок права 27 марта 2003 года. Статья основана на статьях. Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, будет есть в субботу в работе? 814 страница во втором томе Рабаша. Читаем вместе статью. 30 минут в нашем распоряжении. Пожалуйста.
1: Мау. Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе? Мудрецы сказали ему, повелитель мира, дай нам заранее мы сделаем, дай нам Тору сейчас, и мы будем выполнять ее. Сказал им Творец, глупцы в мире, тот, кто прилагал усилия в канун субботы, будет есть субботу. Тот, кто не прилагал усилия в канун субботы, откуда будет он есть субботу? Конец цитаты. Следует понять это в отношении работы. Первое, что такое труд в канун субботы? Второе, что называется суббота в плане работы? Третье, зачем нужен труд, чтобы достичь свойства субботы? Известно, что суббота называется цель сотворение небес и земли, то есть цель сотворения небес и земли.
2: Бхинат хагилуй шель рецоно лехитив ленивраав бизман шезе митгале леэнейку.
1: Раскрытие его творением. Тогда называется суббота, то есть он отдыхал, шаббат, от всех трудов своих, поскольку существует огромная работа, которая раскроет перед глазами всех управление Творца как доброго, творящего добро.
0: И тогда уже не будет работы в состоянии будней, ведь понятие работы в том, чтобы сделать из будней святость. А понятие святость — это понятие светил, то есть отделил себя от всех келим получения и выполнил все свои действия с намерением ради отдачи. Как сказано, святым будьте, ибо свят я. Что означает, поскольку Творец отдающий, то творения должны достичь подобия свойств с ним. В материальном мы видим, что человек работает только ради вознаграждения. И вознаграждением называется пища, которая питается телом. Это значит, что ту пищу, которую он дает телу, это материальная жизнь. К ней относится еда, питье и так далее. И есть пища духовная. К ней относятся уважение, образование, власть, правление и тому подобное. Для того, чтобы купить эту пищу, человек вынужден прикладывать усилия. Иначе он ее не получит. То есть пища, которую человек хочет получить за свою работу, подобна трапезе, а усилие подобно подготовке к трапезе. То есть тот, кто не способен дать усилия, не получит ни материальной пищи, ни духовной. То есть тот, кто желает что-нибудь, чтобы дали ему, дающий не даст, пока не будут соблюдены условия, которые дающий требует.
1: Поэтому в святости, которая называется ради отдачи, И так как человек создан желанием получать ради себя, дающий требует, чтобы работали ради него, что называется, что все действия твои будут ради небес. Иначе, если дающий даст получающему в килим эгоистической любви, все уйдет в ситру ахру, которая высасывает святость, благо из святости, потому что святостью называется то, что он делает ради Творца. А если намерение ради себя, то, что называется отличием по форме, это противоположно святости. Однако, поскольку это против природы, как в плане разума, так и в плане сердца, это называется усилиями, и это подготовка к трапезе. Другими словами, то, что человек должен строить намерение ради Творца, а не ради себя, для того, чтобы достичь это кли, которое называется ради отдачи. Это большая работа и усилия. И это то, что называется подготовкой к трапезе, тогда как трапеза называется свойством субботы. Из сказанного получается, что работа называется время будней. То есть, когда нужно работать, чтобы вывести будничное, то, что находится в сердце человека, и поместить туда святость. А святость называется слияние с Творцом. А будничное называется отделение Творца. Потому что вся работа заключается в том, чтобы дать желанию получать намерение ради отдачи. И тогда человек сливается с Творцом. Как сказано выше, святыми будьте, потому что свят я Творец. И так он обретает килим, который способен получить то, что Творец хочет дать. Благо и наслаждение, которое называется трапеза, как сказано выше.
2: וזהו מי שלא תרח בערב שבת מה יוכל בשבת ואבי ומורי זצל אמר משל על עניין עבודה לטובת השם
1: мой учитель, отец и учитель сказал пример о работе Творца для того, чтобы не достигать собственной выгоды, а чтобы все было ради небес, потому что иначе все благо уходит в клипот. И это приводится в книге Прихахам, где говорится, «Великий царь, добрый, творящий добро, поскольку он не нуждается ни в какой работе, чтобы делали ради него, а все стремление его было в том, чтобы доставить наслаждение жителям своего царства, дал указ всем жителям своей страны и указал, и выделил место в своем дворце для этого.
0: И было оговорено явно, что запрещено работать за пределами обозначенного места, и что вознаграждение их на местах действия их, где приготовил для них великие трапезы. Когда начались работы, были такие, кто полагали, что царь подготовил надзирателей за порядком работы, чтобы знать, кто работает на него, а кто не работает на него. А царь тем временем скрылся, и нет никакого надзора. И не знали они о замечательном изобретении, что подсыпал плохую пудру в деликатесы и сладости, и наоборот, добавил исцеляющую пудру в доме работы. И в этом проявилось собственное управление, потому что любящие его соблюдали заповедь царя, скрупулезные в точности выполняли работу в месте, предназначенном только для нее. Таким образом впитывали и в свои тела целительную пудру. А когда пришло время трапезы, отведали лакомств таких вкусов, которых не ощущали никогда ранее, и за это благодарили царя. А люди низкие, не понимающие ничего величия царя, которого достойно любить за то, что сделал, видели, что нет никакого надзора, не соблюдали заповеди царя, как положено, когда пришло время трапезы, отведали лакомств, наполнили небо своей вкусом горечи из-за упомянутой выше пудры и оскорбляли и опозорили царя.
2: כיוון שטעמו את המקדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנ"ל, ויחרפו ויבזו
1: את вышеназванной пудры, они срамили царя. И сказано для того, чтобы

0: а в получающих килим можно ощутить только вкус в материальных наслаждениях, где раскрыт вкус сладости, когда человек обретает материальное наслаждение. И смысл этого в том, что так было сделано специально для того, чтобы было существование творения, чтобы было чем наслаждаться еще до того, как человек обрел отдающий килим, который называется килим единения с Творцом. То есть, что человек не будет отдален от Творца во время получения наслаждения. И для того, чтобы у человека было откуда получать жизненные силы и наслаждения, поэтому мы учили, что благодаря разбиению килим светит тонкое свечение, которое является тонким свечением святости, которая светит внутрь клипот, и от этого питаются все материальные наслаждения. Поэтому в материальных наслаждениях человек может получать наслаждение и приподнятое состояние духа, тогда как ощутить настоящее наслаждение, которое является главным, на что было настроено желание насладить его сознание, там пребывает пыль скрытия и исчезновения, тьма, горечи, там нет никакого вкуса Торы и заповеди. То есть горькая пудра — это понятие исчезновения и скрытия, которое находится там в силу исправления сокращения.
1: А целительную пудру он добавил в усилия в Торе и заповедях. То есть именно в усилиях в Торе и заповедях находится целительный эликсир. Почему именно в усилиях, а не просто, когда занимаются Торой и заповедями? Почему недостаточно этого для получения целительного эликсира, который излечит человека от вкуса горечи, который ощущается на трапезе? И чтобы понять это, нужно сначала узнать, что это за эликсир, исцеляющий горький вкус пудры, который Творец добавил на трапезе. И что такое усилие в Торе и заповедях, посредством которых только лишь можно найти место, для где и постигается целительный эликсир. Известно, что главные усилия прикладываются тогда, когда работают против разума. То есть, когда человек не знает, для чего он должен работать, и он должен работать против разума. И это очень трудно. И это называется усилием в Торе и заповедях. Однако нужно понять, почему должен человек работать в Торе и заповедях против разума? Ведь это очень тяжело. И не каждый человек способен на это. И почему нельзя работать в Торе и заповедях в разуме, чтобы это было доступно каждому?
0: Дело в том, что нужно знать, что такое высшее знание, которое называется усилие. То есть, что нужно прикладывать усилия в занятиях Торы и заповедями. А дело в том, что поскольку человек создан в желании получать для себя, и поскольку на это желание было произведено исправление, для того, чтобы не было различия по форме в момент получения блага, а чтобы даже во время получения блага он был бы в слиянии, называемом подобие по форме, для этого было произведено сокращение и скрытие. Другими словами, когда человек хочет получать благо и наслаждение в получающие килим, он не видит никакого света, видит только тьму, которая называется пространство пустое от света. И человек должен обрести отдающие килим, которые называются, относится к свойству, как он милосерден, так и ты милосерден. И как же обретают такие килим? Это происходит благодаря усилиям в Торе и заповедях. То есть, когда занимаются Торой и заповедями, для того, чтобы обрести отдающие килим, что означает, что человек не хочет никакой компенсации за свои занятия Торой и заповедями, а его вознаграждение, компенсация будет состоять в том, что у него будет

0: сила делать все ради Творца, а не ради себя.
1: То есть, если человек выполняет Тору и заповеди для того, чтобы получить возмещение, получить добро и наслаждение ради собственной пользы, это называется, что он выполняет Тору и заповеди в разуме. То есть, против этого тело не возражает, потому что в той степени, что он верит, что получит от этого наслаждение ради собственной выгоды, это называется в разуме. И об этом говорит Рамбам, когда обучает маленьких женщин и народы мира, не обучает их ничему, кроме как работать в трепете и ради получения вознаграждения. А до тех пор, пока не увеличат разум и не обретут дополнительную мудрость, раскрывают им эти тайны понемногу. И мы видим, что есть два понятия в соблюдении Торы и заповеди. Первое — ради собственной пользы, то есть чтобы получить вознаграждение, и не для того, чтобы работать выше разума. Потому что в той мере, что он верит в вознаграждение и наказание, и поскольку все это ради собственной выгоды, такая работа называется работой народов мира, которая внутри разума. С точки зрения работы, это не называется усилием. Хотя с общей точки зрения, это тоже называется усилиями.
0: Второе. Усилия в Торе и заповедях. Другими словами, тот, кто занимается Торой и заповедями, не ради того, чтобы получить за это какое-либо вознаграждение, а вся его работа направлена ради Творца. И это против знания, поскольку разум обязывает думать, что человек работает ради собственной выгоды. Поэтому, когда он говорит, что он исполняет Тору и заповеди, для того, чтобы с помощью этого получить силы работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды, тело начинает сопротивляться всеми силами и кричит: «Ты что, с ума сошел? Ты хочешь отменить себя перед Творцом? Скажи сам, что будет тебе от этого?» Это свойство называется большими усилиями, поскольку он должен воевать со своим телом, в то время как справедливость и здравый смысл находятся вместе с телом, поскольку такова его природа. Получается, что это называется усилиями, поскольку это выше знания, как сказано, выше. То есть тело не согласно с этим работать ради Творца. И это называется, что он занимается Торой и заповедями в плане усилий. То есть, что посредством своих занятий Торой и заповедями, он хочет удостоиться свойства отдачи. А это можно достичь именно благодаря тому, что он учится в свойстве усилий, как сказано выше. То есть он занимается Торой и заповедями с намерением, как сказали наши мудрецы: «Я создал злое начало, и я создал Тору в приправу ему», потому что свет в ней возвращают к источнику.
1: Это значит, что поскольку он видит, что нет у него любви к Творцу, а только любовь к себе, а ради небес он не способен сделать ни малейшего движения по причине того, что тело противится этому. И каждый раз, когда он укрепляется, он, тем не менее, не продвигается, а наоборот. После каждого усилия, которое приложил ради преодоления, он видит, что отступает назад, а не двигается вперед. И это усилие порождает в нем место для молитвы, чтобы Творец помог ему. Выходит, что каждый раз, когда он видит, что отступает назад, с другой стороны, он каждый раз продвигается в молитве, поскольку из-за того, что он видит, что он далек от цели, у него есть место молиться более искренне из глубины сердца, поскольку он видит опасное место. Это значит, что он боится, что, возможно, одолеет его зло и даст понять, что он должен бежать с поля боя. То есть, поскольку тело дает ему понимание того, что эта работа дана людям с сильным характером, а не всем подряд. И хотя сейчас человек принял на себя идти по пути истины, то есть ради Творца, а не ради себя, но поскольку у него не получается, и он отступает назад, то он боится того, что зло одолеет его и даст ему понять внутри разума, что справедливость на стороне тела, поскольку он видит реальность, что нет у него никаких сомнений в том, что тело говорит ему, что это работа для исключительных людей.
0: Поэтому это дает ему возможность молиться Творцу от всего сердца, чтобы он спас его от этой опасности. Ведь, возможно, он будет вынужден сбежать с поля боя, поэтому он говорит: «Властелин мира, помоги мне сейчас, потому что сейчас у меня все еще есть силы молиться тебе. Но я не могу знать, что будет потом. Может быть, даже не будет того, кто будет просить тебя о помощи». Поэтому он говорит: «Властелин мира, помогай мне всегда, пока душа еще находится во мне, потому что я боюсь, ведь, может быть, потом я умру. Я упаду вместо разделения, то есть отчаяния. Там нет веры в Творца даже в самой маленькой степени, чтобы можно было молиться Творцу. Человек, который падает вместо отчаяния, уже не просит никакой помощи. Ведь до тех пор, пока у человека есть уверенность, что он выйдет из своего состояния, он все еще делает действия, относящиеся к понятию «все, что в твоих руках и силах делать, делай». Получается, что усилие стоит в том, что он хочет работать в свойстве отдачи. Это вызывает у него усилие, это вызывает у него молитву, чтобы Творец помог ему. И верить верой мудрецов, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают.
1: Выходит, что целительный эликсир находится в усилии. То есть тот, кто прикладывает усилия над собой, чтобы достичь лишма. Это лишма, которую он постигает, способствует тому, что у него будет способность наслаждаться трапезой, называемой «добро и наслаждение», поскольку уже есть у него кли отдачи, который убирает скрытие с трапезы. Это то скрытие, которое отдаляет каждого, кто желает отведать трапезу, и говорит об этой трапезе, что у нее горький вкус. Таким образом, можно истолковать сказанное мудрецами: «Сказал Творец: глупейший в мире тот, кто трудился в канун субботы, тот и будет есть в субботу». Спрашивается, что такое субботняя трапеза в работе. Нужно истолковать сказанное мудрецами, что Творец сказал во время сотворения Адама Ришона. На что это похоже? На царя, у которого есть дворец, полный всяческих благ, но нет у него гостей. При этом трапеза называется «дворец, полный всяческих благ». И это называется «субботняя трапеза». Смысл этого в том, что после окончания работы по обретению келим отдачи, а это все те усилия, прилагаемые в будни, когда буднями называются шесть рабочих дней, суть которых — создание подходящих келим.
2: שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה, כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת, כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו, אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו.
0: Кол сказал тот ему, тот, кто соблюдает субботу, тому это помогает, а тот, кто не соблюдает субботу, ему это не поможет. И хотя простое толкование, что тот, кто соблюдает субботу, однако в смысле работы следует объяснить, что соблюдающий субботу, то есть соблюдает, в смысле оберегает, что отец оберегает это. То есть он сидит и говорит, когда же я смогу обрести килим, которые способны получить субботнюю трапезу, чтобы запах ее доносился, поскольку субботняя трапеза называется «Благо и наслаждение», облаченное в 613 заповедей в плане 613 кудин, вкладов. И как сказано в комментарии Сулам, что в каждую заповедь вложен как залог особый свет. И это уже называется понятие субботней трапезы, которую можно принять именно после работы и усилий, что происходит благодаря тому, что исполняют 613 заповедей в плане советов Итин. Как прийти к свету, который возвращает его к источнику.
1: Поэтому толкование слов «тот, кто соблюдает», то есть соблюдает 613 заповедей в понятии «эцот» советов, чтобы достичь понятия «отдач», поскольку именно в келим отдачи можно насладиться субботней трапезой, потому что тогда сокращение и скрытие исчезают с добра и наслаждений, как в примере выше с исцеляющим эликсиром. То есть эта пудра находится в выполнении 613 заповедей в понятии советов и исцеляет горький эликсир, покрывающий добро и наслаждение. Поэтому, если не обретают келим отдачи, находящиеся в Торе и заповедях посредством усилий, остается скрытие над добром и наслаждениями. Таким образом, нужно истолковать сказанное мудрецами. «Надежен хозяин ремесла твоего, заплатит он тебе вознаграждение за труд твой, и знай, что за вознаграждение праведников будет в будущем». И это странно, ведь разве не должны работать не ради получения вознаграждения? Если так, то почему сказано «и знай, что вознаграждение праведников будет в будущем»? Вышесказанное следует толковать так, Как мудрецы объясняют нам, какое именно вознаграждение праведников будет в будущем? А именно, за каждое усилие, которое прилагают для того, чтобы получить вознаграждение, нам объясняют, какое именно вознаграждение будет в будущем. То есть удостоится работать только в понятии «все деяния твои будут во имя небес». А это келим отдачи. Ради этого они прикладывают все свои усилия, чтобы достичь будущего, будет в будущем. В других келим, а не в тех, что есть у них сейчас. Келим получения. В будущем получит келим отдачи. В этом смысл сказанного. И знай, что вознаграждение праведников будет в будущем.
0: Я думаю, что... Говори.
3: Кена...
0: Нужно видеть эту статью, как что-то, что позволит итог работы, которая отделена от вознаграждения. Есть работа, есть вознаграждение. И каждый в свое время.
1: Переходим к уроку сразу.
0: Прошли статью из пятого тома «Шлавы Азулам» в Вавилонском Талмуде трактат «Авуда Зара». Все называются такое, что кто-то не прилагал усилия в канун субботы, что будет есть в субботу. Канун субботы называется «Все время изгнания», потому что все время изгнания, каждое действие, каждая секунда, в которой мы живем, без нашего сознания, что мы делаем что-то и куда приближаемся или нет, это тем не менее все, каждое мгновение, все идет постепенно в направлении цели творения, которое называется суббота. И в этом процессе есть начало и есть конец. Начало — это... У нас есть кли, душа Адам, Адам Ришона, который называется творением. Его надо исправить и привести к подобию по форме с Творцом. Чтобы привести это кли к подобию по форме с Творцом, нужно поместить внутрь кли, отдающий келим, в желании получать. И это делают через грех. Отдающий келим не относится к творению. Это свойство Творца. Свойство Исраэль. Исраэль, который смешивается с получающими келим, которые называются другими народами, называется, что выходит в изгнание среди народов мира. А как исправить получающие келим другие народы с помощью отдающих келим Израиля? Через то, что перемешивается с ними, включается один в другой, второй в первый, а потом дают исправление Израилю, а от Израиля это исправление переходит к другим народам. То есть изначально есть там Израиль, который получает Тору, отдающий келим со силами отдачи. Это называется, что Израиль называется в начале. Начало. И действительно, таков порядок. Потом Израиль опускаются со своей ступени и приходят к уровню народов мира. И, конечно, и Тора исчезает у них свет, возвращающий к источнику, свет, наполняющий кли. И остается в них только заповеди, которым обучают люди, то, что называется... То есть они занимаются Торой и заповедями, только материальными, то есть без намерения ради отдачи, только в материальном действии. И действительно, народ Израиля должен исполнять Тору и заповеди в материальном виде, это поддерживает его, это оберегает его как народ, как рамки. К духовному это не относится. Пока что они перемешиваются с другими народами. Перемешиваются не только тем, что уходят в изгнание в разные страны, а перемешиваются, имеется в виду, опускаются на уровень других народов в мысли, в взгляде, в цели, учатся по их действиям, по действиям других народов, берут от них цель жизни. А потом, когда перемешивание доходит до полной меры, тогда народ Израиля должен пробудиться, и народы тоже начинают помогать ему в этом, и приходит исправление через народ Израиля к другим народам. То есть трапеза, окончание работы — это для всего мира. Вначале Израиль, а потом раскрывается, что на самом деле все исправления для народов мира, для получающих килим. Поэтому весь период, когда народ Израиля получил Тору изначально, до того, как упал с духовного уровня, время первого храма и второго храма, и вышел в изгнание, это был народ Израиля, и Тора с ним. Потом, когда Тора исчезла, как пишет Баля Сулам, в первом пункте предисловия к ТЭС, что есть страх, что наука Каббала вообще, начиная со времени разрушения храма, уже возник железный занавес и вообще может исчезнуть в Израиле. То есть исчезнуть в Израиле, значит, даже не будет возможности прийти к исправлению. Ну, конечно, нет, но с помощью ужасных страданий, кто знает, с помощью чего. Когда приходит ассимиляция, и время начинать заниматься Торой и заповедями для исправления, то есть светом, возвращающим к источнику, всеми средствами, которые называются Тора и заповедь, исправляющая человека, душу человека. Тогда приходит также эта методика к Израилю и к народам мира тоже, ко всем. И все начинают заниматься этим, поскольку исправление через Израиль должно прийти к другим народам. То есть, что оба они должны подняться на уровень окончательного исправления. И то, что интересно, что в течение истории, даже до нашего времени, было много каббалистов, которые обучали просто группы народов мира. Рамхаль учил другие народы, Абуляфия обучал другие народы. То есть были такие каббалисты, которые публично как раз изучали каббалу вместе с народами. Это было просто было течение такое, очень ясное, известное. Из-за того, что исполнять заповеди на практике в нашем мире, то, что делают религиозные евреи, это нельзя другим народам. Но внутреннее исправление относится к другим народам. И они как раз изучали это. Есть об этом целые исследования. И даже не было к этому не то что сопротивление, но есть просто путь такой особый. Только что учили именно Сефер Йецира, разные такие особые вещи. Но, по сути дела, да, это было в течение истории, и очень большие каббалисты. Потому что внутреннее исправление относится к тем и к другим. Внешнее исправление, то есть только благодаря действиям в этом мире, относится к Израилю. Есть вопросы, да?
4: Кен.
1: Тут сказано, действительно, поскольку это противоестественно как для разума, так и для сердца, это называется усилие. Что это за два понятия?
0: Ну, моха и либо, допустим, на каждом уровне, ты знаешь, на каждом уровне душа — это 10 сферот. Только от его уровня зависит, что это за 10 сферот, какие свойства, насколько они более возвышенные или более материальные, насколько намерение. На нашем уровне моха и либо разум и сердце, допустим, разум и сердце, чувство и разум. То, что не принимается сердцем и не принимается знанием, разумом. Это называется, как написано, хотя это против природы, как в свойстве разума, так в свойстве сердца, это называется усилием. То есть, что не разум и не сердце не согласны на это действие. Человек старается делать его, не способен. Если это разум и сердце, что же у него еще остается, с помощью чего он может исполнить действие? Но кроме разума и сердца у меня нет ничего. Или разум преодолевает, одолевает сердце, или сердце одолевает разум, тогда я способен сделать, или в разуме, или в сердце что-то. Или что сердце не хочет, я пойду увеличивать разум с помощью большого разума, я принижаю, смиряю сердце, или наоборот. Если разум говорит мне не стоит, но сердце горит, оно не слышит разума, отбрасывает и делает согласно чувству что-то. И так мы видим по себе. Но если не то и не другое, так с помощью чего я могу еще сделать какое-то действие? То есть именно когда ни разум и ни сердце не согласны на это действие, тогда, по-видимому, может быть, что это действительно действие духовное. Только тогда. То есть это не признак того, что это действие является духовным, но если это духовное действие, то, конечно, ни разум и ни сердце не согласны. Оба. И тогда у тебя нет ничего, кроме как кричать. От чего ты кричишь? Ни от разума, ни от сердца, потому что они относятся к твоему животному состоянию, желанию получать. А от точки сердца ты кричишь, о разуме и сердце, что они не способны, ты обращаешься к Творцу, чтобы он помог тебе, дал бы тебе силу смирить разум и сердце.
1: Это в материальном, а в духовном есть точки сердца тоже, и муха, и либо.
0: В материальном есть у нас в материальном у каждого человека. Ну, допустим, вижу, парень любит девушку. И что мы приходим к нему, хотим ему сказать в разуме, тебе не стоит, может быть, есть кто-то получше, это не для тебя, да? Верно? Потом мы его оставляем, он смотрит, загорается, не хочет, отбрасывает весь разум, хочет снова работать с сердцем. Снова ты должен прийти и убедить его, так? Так во всем. Или, допустим, по поводу диеты, здоровья, неважно что. Материально, как мы делаем. Если я хочу прийти к чему-то большому, скажем, быть каким-нибудь великим ученым, я должен все время увеличивать цель, возвеличивать и в воодушевлении, в впечатлении, в разуме делать разные расчеты, что стоит. Надо работать над этим. Но для духовного, которое скрыто и никакой пользы не может принести мне, если действительно по-настоящему духовное ради отдачи, то ни разум и не дает мне никакой оценки этого. И сердце тоже, конечно, на нее не скачет. Так с чем я это буду делать? С помощью чего я должен пойти в это направление? Мне, я не могу никак идти. То есть я должен только выяснить в разуме и в сердце, что у меня нет к этому никакого влечения. И я не способен на это ни в чем. И вместе с этим точка в сердце укрепится, и ты будешь кричать Творцу. Если вместе с этим я не укрепляю точку в сердце, то я просто приду в отчаяние и оставлю это. А здесь это вопрос, что с одной стороны влечение вперед, видеть, что разум и сердце не согласны, с другой стороны возвеличивать точку в сердце, Это уже только с помощью группы, потому что мне неоткуда получать, кроме как от внешних. Внешний — это или Творец, или группа. Получить силу, чтобы обращаться. А мы, как правило, не делаем так. Мы стараемся найти в духовном разные соблазны, разные выгоды, что мне стоит это. То есть мы искажаем духовное. Это не духовное, то, что мы представляем себе. Настоящая духовность — это что-то ужасное. Кроме этого, все давай мне, я согласен, кроме этого. То есть мы еще далеки от того, чтобы увидеть, что такое духовное, объяснить это, что это действительно отдача. А как-то мы приклеиваем к духовному разные такие ярлычки, что там есть какие-то наслаждения для нас, стоят мне. А на самом деле это из-за того, что я думаю, что тогда у меня будет какой-то выигрыш, почести, власть. В особенности это почести и власть, уважение. И тогда сердце, конечно, и разум готовы. У нас нет усилий, у нас нет места для усилий. Место усилий начинается после того, как ни разум, ни сердце не желают. Да.
1: Еще сказано в статье: есть пища духовная, к ней относятся уважение, образование, власть и правление. Никогда не слышал, что почет, знание и власть — это духовная пища.
0: Почему весь отрывок? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Страница Рейш Цадик, 290, последний отрывок. Материально мы видим, что человек работает только для заработка. Что такое материальное? Материальное называется ради получения. Духовное называется ради отдачи. Мы всегда говорим только о желании, не о том, что я нахожусь в теле, или я уже умер, а только в душе. Не говорим об этом. Мы говорим материальное. Духовное — это намерение ради получения или ради отдачи. Да? Заработок, то есть если я работаю для заработка, называется, что я нахожусь в материальном. Или если я нахожусь в материальном, называется, что я работаю ради заработка. А заработок называется питание, то есть тело питается этим. И для этого оно работает, для этого дает энергию. Тело, мое желание получать в материальном, это же означает, что питание, которое он дает телу, это материальная жизнь, которая называется еда, питье и тому подобное. То, чем он наполняется, это не вопрос калорий, это вопрос наслаждения. И также духовное питание. Духовное — то есть то, что я чувствую в материальном, что это духовное. Это что называется почести, знание, власть и тому подобное. То есть у нас есть наша жизнь, как сейчас мы живем. Есть в этой жизни питание материальное, это наслаждение, которыми мы наполняем тело в материальном виде. Есть наслаждение, которое называется духовное наслаждение. Духовное, скажем, человеческие. Культура, знание, власть, почести, развитие. Знание какое-то, то, что нет у животного по-настоящему, а есть только у человека.
1: А? Как духовность воспринимается внутри желания получать?
0: У нас это называется духовным. А что ты говоришь, человек духовный? Философ, допустим. Что называется? Гуманитарные науки учат разные глупости там в университете. Называется у них рух, дух. А человечество так называется, гуманитарные науки духа на иврите. Да.
1: Здесь он говорит о разном виде усилий. Может быть, можно было подробнее объяснить, что такое разные уровни усилий?
0: Разные уровни усилий — это в соответствии с тем, насколько ты находишься в осознании духовного, то, что перед тобой, согласно кому Ахапа Высшего ты стоишь, который является тьмом, отсутствие вкуса, темное, просто серое. И несмотря на это, ты хочешь прилепиться к этому. Ты понимаешь, что твое, все твое сознание духовного — это через твое желание получать, и то, что в том ты чувствуешь отсутствие вкуса, отсутствие влечения, все это из-за того, что твое желание не способно видеть красоту и совершенство, которое есть в отдаче.
1: Я спрашиваю, допустим, усилие, в то время, когда человек сидит на столе, совершает усилие.
0: Как это усилие? Человек, который сидит на стуле, делает ли усилие? Нет. Спортсмен делает усилие, когда бежит. Это ты хочешь сказать? Так я не понимаю.
1: То, что человек во время учебы, допустим, когда учится.
0: Не вакарен, что он делает. Что называется у тебя учеба, я не знаю.
1: Что такое правильное усилие?
0: Усилие, он говорит, усилие — это при условии, что духовное не привлекает меня ни в разуме, ни в сердце. И я от моей точки в сердце обращаюсь к Творцу и кричу: «Спасите!» Чтобы построить это движение, прийти к состоянию молитвы, это называется усилиями. Да. Не в разуме и не в сердце. Так всю энергию после этого я получаю и как в разуме, так и в сердце.
1: Получают ли потом, когда раскрывают духовное, энергия и в разуме, и в сердце? И да, и нет. Или и там, и там. Это точно так же, как в нашем мире. Как правило, есть ощущение, есть разум. Причем чувство властвует, когда человек особенно находится на подъеме, то он чувствует, он, я как бы. К хорошему состоянию, ощущению. То есть, когда нет чувств, то человек как-то хочет исправить, хочет заполнить. Но совсем не обязательно, чтобы и то, и другое было вместе. В духовном это происходит вместе, потому что экраны, отраженный свет и получение света внутри этого кли приходят как одно. Там и сердце, и разум работают одновременно вместе. А у нас в этом мире это вопрос.
0: Все в разуме мне понятно, что у меня не будет ничего духовного и в ощущении тоже.
4: Так
0: что все-таки меня привлекает с помощью силы. Если ни в разуме, ни в чувстве меня ничего не привлекает, это, видимо, все-таки не окончательное разочарование, все-таки есть что-то.
1: Да, потому что все еще есть какое-то самоуважение, как я выгляжу сам для себя или в глазах группы и для семьи. Есть много поддерживающих факторов, которые удерживают человека как одного из множества, из стада, в его рамках. Но когда на самом деле происходит полное отсутствие разума и чувств, то тогда уже ничто не поможет. Его ничто не впечатляет. И группа тоже не помогает. Нет у него поддержки. Вот тут только подготовка из точки в сердце, то, что впитывается от группы, может помочь. Сказано одно относительно другого. Потому что наше клей — это сердце, работает с разумом и чувствами. И если не развивать точку в сердце, то и не будет, не с чем будет обращаться к Творцу. Поэтому и не дают нам, как положено, по-настоящему отчаяться. Мы еще к этому не готовы. И возопели сыны Израиля от работы — это очень высокая ступень.
0: А? Подготовка?
1: Укрепить точку в сердце. В той мере, в которой ты готов, в точке в сердце, не оставлять Творца. В любом случае, что бы ни происходило, неважно, что бы ни чувствовал твое сердце, ни в разуме, ни в чувствах, насколько бы ты принимал бы важность Творца, что бы ни происходило, что бы ты ни чувствовал, то в соответствии с этим тебе будут давать тьму все больше и больше, пока не превратится она в египетскую тьму.
0: Моя связь с группой обязана быть активной, может быть, пассивной, чтобы получать впечатление, я должен укреплять точку в сердце. Я обязан, моя связь должна быть активной с группой.
1: Должен ли человек быть активным в группе для того, чтобы впечатляться ею? Да? Ну, есть у нас один активный. Где тут Шиевец? Нет его. Вот он такой активный, он, ты видишь, приходит раз-два в неделю, делает много шума и убегает. А другой, ну вот как ты, работает систематически, сидит часами с компьютером. У каждого свой характер. Мы не можем померить. Нет возможности измерить активность человека. Вообще, активность не так меряется. Все, что у тебя есть от природы, все, что Творец вложил в тебя, в твое тело, этим ничего померить невозможно, потому что то, что мы во внешней не равны, не похожи друг на друга, но на внутреннее это вообще не влияет. На внутреннее влияет твое отношение, требование к группе. Я отдаю себя группе, чтобы получить от нее укрепление точки в сердце в отношении связи с Творцом. Потому что эту связь я получил от него начальную связь, а все остальное, все, что я могу получить, всю добавку могу получить только от группы. Добавку к точке в сердце. И больше неоткуда получить, и поэтому я обращаюсь к ним, и поэтому я что-то делаю, требую, кричу на них, я вкладываюсь в них. И своими впечатлениями от них, и отменяю себя, чтобы они на меня могли подействовать, чтобы я впечатлился ими. И тут не поможет, сколько бы ты ни кричал, ни носился в суете. Это зависит только от тех усилий, которые ты вкладываешь вместе с намерением. Одно без другого невозможно. Об этом сказано, что заповедь без намерения, как тело без души. Ты можешь делать много действий в группе, но если к этому ты не добавишь намерения, то, ну, то, что называется хороший парень в группе. Это не духовное. Активный, да, красиво работает. Я не пренебрегаю ни в коем случае. потому что к такому состоянию тоже приходит исправление рано или поздно. Но по-настоящему меряется намерением. Духовно измеряется в нашем состоянии только по намерению. Духовное — это вообще только намерение. Чего я хочу от действий? Насколько мое желание и цель идут вместе? Поэтому ты можешь спокойно работать с компьютером, и никто об этом знать не будет. Это твой характер, ты не можешь ни кричать, ни шуметь. Но твой вклад — вклад громадный. И требование может быть большим требованием в соответствии с тем намерением, потому что есть у тебя намерение. И все, и это работает.
0: Группа не получает воодушевление?
1: Группа получит вдохновение. Она сама не знает как, но получает. Немножко нужно об этом тоже говорить. Но ты же видишь, один все время кричит, так что остановить его невозможно. А второй, пока выдавит несколько слов, проходит месяц. Это не от этого зависит продвижение, только от намерения. Ну, хватит молча сидеть и думать. Ты почувствуешь, то есть достаточно сидеть молча и думать, и ты почувствуешь, насколько можно быть. Можно гореть. Это все передается внутренний дух. Потому что слова — это вещь очень приземленная, грубая, действует только в материальном. Что такое слова? Ясно? Я тебя не понимаю. Ты говоришь, где в работе с намерениями есть лишма и лолишма? Ну, во-первых, вся работа только в намерении. То есть выйди из тела, ощущение тела, связывай себя только с намерениями. Чего я хочу? Ну, думай, по крайней мере, что это намерение. На самом деле намерение — нечто еще большее. Ну, допустим, то, чего я хочу. Какой результат? И к кому придет этот результат? Вот оцени все это. И скажи, что это и есть твое намерение. Намерение может быть ради моей пользы, даже если это я как бы выкручиваю, что это не ради меня, допустим, или ради Творца. Ради Творца я могу говорить сколько угодно. Что такое по-настоящему на пользу Творца, я не знаю. Вообще, что такое это ради Творца? Где я его чувствую прежде всего? Где я его чувствую чуть больше, чуть меньше? От меня или вообще без всякой связи со мной. Если я думаю, что от этого будет мне какая-то польза, и только для этого я работаю, это называется лолишма. Почему тогда это называется лолишма? Это просто эгоист. Так ведь? Как любой человек в этом мире. Нет, не так. Если я хоть как-то, с какой-то своей мыслью связан с Творцом, с Духовным, и я думаю, что ему будет хорошо от меня. Но также я связываю это и с тем, что и мне тоже будет хорошо. Это уже называется лолишма. Если я полностью отсекаю все результаты от себя, чтобы никакой пользы мне не было ни в каком виде, и мне получается сделать такое выяснение по-настоящему, я к этому готов. То есть я получил свыше силы, силу веры, благодаря чему я могу приподняться над своим желанием получать, над личной выгодой. Такая сила должна свыше мне прийти. Просто так я этого сделать не могу. Вообще не способен это сделать. Это просто невозможно. Для этого нужно получить силу бины. Быть на связи с биной, то есть сделать первое сокращение, затем исправить отдающий килим. И сказать, что тогда я смогу сказать, что я способен работать без всяких расчетов ради себя, когда есть уже возмещение для моих получающих келим. Это уже после многих ступеней. Тогда называется, что я работаю в лишма. Лишма ради Торы. Лишмо — это ради Творца. Неважно. Рабаш описывает понятие Торы и заповедей в разных вариантах, в разных формах. Есть Торы и заповеди, где Торы называется свиток из пергамента, у нас он стоит в Арон Кодыш, в шкафу со свитками. И заповедями называется то, что человек делает, то, чего ему научили делать. Разные движения, чтение текстов. Это называется заповедями. Такое детей учат с трехлетнего возраста. Так. А с бар-мицвы 13 лет и дальше они уже должны выполнять. Это называется Торы и заповеди. Называется Торы и заповеди людей, которых обучили. Что это значит? Так обучили, так и делают. Они выполняют Тору и заповеди Творца или того, кто их научил? Того, кто их научил. Тот, кто научил их, показал им разные действия, привил им привычки, он внедрил в них это в виде второй природы. И они это делают. Делают это как привычку. И чувствуют себя плохо, если не делают. Не дай им что-то это делать. Они будут себя плохо чувствовать, потому что привычка стала второй натурой. У меня был такой товарищ, помню, Бет-Кнессету Рабаша. Ему в канун субботы, когда все поют песни, он должен был кричать, и подпрыгивать, и хлопать в ладоши. Как-то я его остановил. Он говорит, не могу, я себя буду плохо чувствовать, если я не буду так делать. И он сказал, от всего сердца. То есть я буду плохо себя чувствовать. Я обязан так делать. Я видел, насколько это просто привычка. Для него это как еда. Он этим наполняет себя. Это называется исполнение Торы и заповедей, которым обучили люди. Исполнение по привычке. То, что выучили, то и делают. Затем есть Торы и заповеди, когда люди даже нерелигиозные хотят что-то делать ради собственной пользы. Допустим, сегодня с утра у меня суд. А перед судом я схожу в Бет-Кнессет. Так, немножко сделаю пожертвование, наложу тфилин, поцелую свиток Торы, и тогда мне это поможет. Это другое отношение. Он делает это не просто по привычке. Он считает, что в этом есть какая-то духовная сила, то, что ему поможет. То есть он уже относится к этому как к чему-то живому, то, что может дать ему пользу. А это уже совсем другое отношение. То есть не полностью исходящее из привычек. Вообще никаких привычек тут нет. Возьми любого светского человека, чуть-чуть надави на него страдания, и ты увидишь, что он начнет думать об этом, будет менять мезузу, по крайней мере, будет думать поменять имя. Есть такое. Есть Торы и заповеди, когда люди уже начинают думать, что с их помощью они могут принести себе пользу в этом мире. То есть они по-настоящему вкладываются в Тору и в заповеди, или, по крайней мере, в большую благотворительность, много жертвуют, поддерживают кого-то. Это определенные отношения. Потом появляется отношение, что человек хочет работать ради будущего мира, и тогда они тоже вкладываются и в выполнение Торы и заповеди, в материальные. Но у них уже появилась цель. Грядущий мир, будущий мир. Сегодня, ладно, все, но после 120 лет, ты знаешь, у меня тоже будет там готовое место. А есть такие, кто уже начинает думать, что существует нечто совершенно абстрактное, не относящееся ни к этому миру, ни к будущему миру.

0: если от того, что мне плохо, человек задумывается, в чем смысл жизни, он бежит тогда в синагогу выполнить разные Торы и заповеди, давать пожертвования, чтобы стало хорошо. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, это очень глубокий вопрос, если человек задается им серьезно. И то есть спрашивает в своем желании получать не потому, что ему плохо, а даже если ему хорошо в желании получать, он все равно хочет его заменить, он хочет выйти из желания получать, потому что он чувствует, если у него настоящая точка в сердце, что он просто должен изменить, вывернуть свою природу, он не в состоянии в ней находиться, должен измениться. Это уже что-то другое. Тогда он нуждается в Торе и заповедях, и то, что называется свет, возвращающий к источнику. И выполняет определенные действия в соответствии с этим. И тогда он понимает, что именно эти действия, сами эти действия, когда во время учебы ты стремишься к тому, чтобы твоя природа изменилась, и у тебя уже есть группа, в которой ты можешь выполнять, пытаться делать такие действия, как будто бы ты уже находишься в противоположной природе. Есть еще несколько промежуточных этапов, я перескочу к более продвинутому уровню. Когда мы говорим о точке в сердце, то мы говорим в общем о том, что точка в сердце означает, что мне материальнее, предпочтительнее, духовное предпочтительнее материального, то, что Творец важнее всего, что меня окружает. То есть работать над тем, что этот мир нормальный, но духовный лучше. Невозможно по-настоящему понять, что это такое. Должно произойти чудо. А иначе ничто не поможет.
1: Можно ли сделать какое-то соответствие, как бы перевод от многих заповедей на обычном языке, как бы путают заповеди и вознаграждение от получения. Нужно знать, какой вкус и должен быть у заповеди.
0: Заповеди, которые выполняют евреи в этом мире, предназначены для того, чтобы сохранить их в рамках народа, как народ. Заповеди, которые человек выполняет, чтобы стать иуди духовным, от слова иуди, единением с Творцом, это совершенно другие действия. Это действия над желанием получать, а не над телом. Вот сейчас я пью чай и должен сначала произнести благословение. Все во славу Его. То есть я произношу какие-то слова, и все. Если я на самом деле должен выполнить заповеди, чтобы все было, пошло во славу Его, это значит, что я должен проверить все свое желание получать. Есть ли в нем управление Творца и на 100% ли? То, что я полностью отменяю себя в своем желании получать и позволяю Творцу управлять им на 100%, я будто бы не властвую им. Это означает, что все по слову Его. То есть я становлюсь на уровне нефиш из наранхая, самой низкой из ступеней. Это означает, что делать благословение, то, что называется, все возникло по слову Его. Если практически человек может это сделать, смотря на каком уровне, на каждом из уровней есть подобный этап. Ладно, где ребята, организаторы?
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем.
0: Я думаю, что нужно думать о

0: Агрессия подготовки к трапезам.
1: Гам ве гам. Аз мацати машу тов ла кенес, ше
0: подобрал что-то интересное к конгрессу для подготовки к трапезе или к самой трапезе. Послушайте, народ Израиля должен заниматься Торой и заповедями в материальном, это его удерживает в рамках духовного, а не то, что мы, перемешивая с народами, то есть познаем какие-то новые земли, а познаем новые желания внутри себя, в оценке их. Потом пробуждается полноценное пробуждение, тогда весь Ам Исраэль, народ Исраэля должен пробудиться, и тогда и народы приходят тоже через народы. А это означает трапеза, в общем.
2: Да, в статье есть много всего, и то, что меня зацепило, это связь между Торой и заповедями, когда человека учат с детства, с рождения, и он автоматически выполняет, но когда человек это делает не автоматически, делает, чтобы это там помогло ему где-то, может быть, на суде или еще где-то, то есть когда у него есть какая-то выгода, он прилагает усилия.
3: Да, то, что меня зацепило, что есть. Ты не можешь судить, у каждого своя особенность, это не вообще никого судить не можешь. И все, что я думаю, или все, что там на моем уровне, он дает пример там нескольких товарищей, у каждого свои какие-то личные способности, то, что творец в него заложил. Но мы должны судить по внутреннему усилию.
2: И понятие Торы и заповеди, выполнение есть несколько уровней. Есть уровень, когда человек делает это, чтобы что-то заработать в этом мире или в мире будущем. И есть что-то промежуточное, что нужно настраивать намерение, то, как человек освобождается от всех своих мыслей, хочет зайти. Это уже другое намерение.
3: Да, мы видели, что мы в своей жизни совершаем много действий, бесконечное количество действий, и каждое действие надо выяснять, почему, зачем я это делаю, что я хочу, чтобы получилось, какое намерение я облачаю на это намерение, добавляю туда объединение, не добавляю объединение. Наше окружение — это то, что определяет. Какое намерение, какое отношение надо помещать в каждое действие. Важно делать эти выяснения, выяснения делать в десятке. Это лаборатория в нашей жизни. Это то, что ведет нас по дороге жизни. И делать это вместе.
2: Вначале мы читали о том, что такое шаббат, что есть такое состояние, и Творец готовит нам его свет, и вся наша работа — это только лишь подготовить келим. И потом Рав сказал, как мы выстраиваем келим, такие в работе, работы между нами.
3: То, что мне понравилось, что точка в сердце требует подготовки. И духовное — это отдача, а получение — это материальное. Ну, в общем-то, весь урок об этом выяснялось, что такое духовное и что такое материальное.
2: Он говорил о том, что то, что важно, это внутреннее намерение, а не там крики. Ну, Рав говорит, что он не против этого, это тоже хорошо, но даже тот, кто сидит тихонечко, ты не можешь оценить его намерение. Но духовное — это когда ни в разуме, ни в сердце не согласны на действие, тогда это может быть духовным действием.
3: Перейдем к следующей части урока. Учеба с товарищами, но сначала вместе споем песню.

0: строим духовное окружение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас будем совершать духовные действия. Продолжаем подготовку урока 5.22 вот этого святого вот этого состояния, которое нам предстоит. И видели на подготовке объяснение Рава об отмене и подчинении. И именно в отмене человек распространяется на все мироздание. И мы хотим то самое время, которое у нас есть сейчас, сосредоточить нашу мысль, намерение, молитву на понятие, на духовном понятии, которое называется, что если не сейчас, то когда? Мы слышали сейчас на уроке, где-то ближе к концу, что в конце концов то, что поможет человеку, это только чудо, и что только точка в глубине нашего сердца, которая хочет связи с Творцом и чувствует, что она не может остаться противоположной ему внутри желания получать, должна получить укрепление со стороны группы до такой силы, что это просто нас подбросит и поднимет в раскрытие Творца, в силу отдачи между нами, над нами, в нас. И все вот эти вот условия сосредотачиваются вот на этой неделе, где мы будем совершать духовное действие, которого никогда не было в истории. Множество десяток по всему земному шару собираются, да, чтобы зажечь духовную искру, чтобы привести каждую десятку и каждого из нас внутри к раскрытию Творца, творению. Это высшая цель всего, и это сейчас нам предстоит. Так вот, цель нашего времени сейчас — это молиться вместе и убедить друг друга, что мы сделаем это. И написано, первый отрывок, Рабаш, «Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас?» Ну, то тогда когда? В таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать, если не сейчас, то когда? Сейчас мы вместе будем смотреть урок Рава 13 минут, в котором Рав поможет нам усвоить, как мы готовим себя, свою десятку, к месту раскрытия Творца, как средство раскрытия Творца. Пожалуйста.
2: Мы говорили об этом уже очень много раз, что вся наша работа в десятках, и поэтому все вопросы, ответы, решения разнообразные, вообще вся работа, мы должны рассматривать только, насколько это эффективно для десятки, потому что то правильное настроение, которое должна получить десятка, там мы создаем настроение высшего мира, Творец, который находится там в десятке, наполняет ее в отношениях между нами в десятке. Мы приходим из обычных отношений к свойствам, а свойства становятся сферот. И так мы начинаем раскрывать в продолжении отношения между нами, отношения между сферот. Авая — это название высшей силы, то есть раскрытие его нам. Авая, Элоким, Эки — все это отношения между товарищами, которые так между ними раскрывается Творец. Поэтому десятка очень важна для нас. И тот же пример, мать и ребенок, у нас в нашем мире нет чего-то более яркого, а в любви, чем отношения между матерью и ребенком. Все, что она делает в жизни, она может быть на работе, покупке, но ее сердце, ее голова находится полностью в ребенке, где он, что с ним и так далее, непрерывно. Она не может оставить это. Так же и мы должны заботиться о нашей душе, это исправленная десятка, и как мы каждую секунду можем вызвать это собрание наших желаний, чтобы правильно мобилизоваться в душу, то есть в исправленную десятку. Так мы продвигаемся. И вот эта забота должна все время гореть и зажигать нас. И если мы еще не достигли духовной ступени, доставить наслаждение Творцу, то, что должно раскрыться в десятке, значит, мы между нами не можем пока что достичь доставления наслаждения, и каждый не видит себя зависим от других, обязан всем духовной жизни десятки. И поэтому работа в десятке, практическая работа в десятке, это самое важное. Потому что средства для раскрытия Творца, для того, чтобы доставить ему наслаждение, мы должны видеть в десятке этот инструмент, с помощью которого мы это делаем, каждый. В отдельности и все вместе. Цель творения раскрывается в соответствии с тем, насколько десятка исправляет себя. И главный закон природы — это взаимность, объединение, поручительство. В соответствии с тем, что раскрывается в этой нашей работе, нет никого, кроме него, добрый творящий добро. Все это в строении десятки, и десятка находится как бы в нашем поле зрения. Мы представляем себе это как тела, пока начинаем понимать, что это не тела и не характеры людей, как мы знаем, а это наши желания, скрытые, которые попали к нам еще до разбиения клей Адама Ришона, это искры. В каждом есть искра из желания отдавать, которое было в Адама Ришоне, в исправленном клей, прежде чем он разбился. И если мы начинаем видеть, что в каждом нет у него характера, нет ничего, чтобы относилось к человеку этого мира, но главное для нас в каждом — это отыскать эту искру и соединить искры, и таким образом мы достигаем огромной силы отдачи, которая умножается с помощью нашего усилия объединиться вот в этих силах, в этих искрах. И так мы достигаем состояния, которое называется «одно сердце», одно большое желание отдавать и между нами, и от нас к Творцу. Так мы достигаем совершенства и между нами, и между нами, и им, и вот этого конечного состояния объединения между всеми с Творцом, то, что называется слияние. Мы видим здесь, что весь процесс мы проходим только в десятке. И все наши трудности, чтобы реализовать этот процесс, то, что мы недостаточно серьезно относимся к десятке, нам это еще не проникает в сердце, то, что вот это строение — это то место, в котором мы раскрываем высшую силу, высший мир. следствие нашей работы и так далее. То есть, что все находится там, это мы все еще не очень чувствуем. И здесь мы должны помнить то, что написали нам великие, что наша работа, даже если мы не видим, не хотим, не понимаем,
3: и
2: охладеваем определенным образом от того, чтобы приблизиться друг к другу. Но в нашей работе, даже физически, если мы можем сделать что-то, с первого дня, как мы приходим в науку Каббала, даже нашей физической работы мы можем начать приближаться друг к другу и начать строить объединение между нами, которое в итоге назовется душой. Поэтому для каждого это открыто. Каждый способен на это. Будем надеяться, что мы поймем величину важности, что именно вот это строение, оно определяет все, и в нем происходят все результаты нашей работы, и вся наша работа, и результаты нашей работы, и цель творения, и ее реализация, все там внутри десятки.
1: А какое объединение должно быть?
2: Такое объединение должно быть, что мы внутри себя, каждый бы почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И весь мир не существует, а только десятка существует, и она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется только внутри десятки. Либо жизнь, либо смерть. Только внутри десятки. Я чувствую, что это так или нет.
1: Но не все время.
2: Это проблема. Я должен прийти к состоянию, когда это факт. И я нахожусь в этом. И тогда, через десятку, я начну раскрывать духовный мир.
1: Все время?
2: Все время. Потому что это происходит с помощью света. Не то, что я решаю, что я могу знать. С минуты на минуту.
1: Это что-то ложится на чувства, и все время ты с этим?
2: И разум, и чувства, и все свойства.
4: А как
1: я могу помочь десятке найти вот эту связь?
2: Тем, что я стараюсь это делать и даю им пример, и говорю с ним все, что только можно, все, что возможно, во всем стараться буквально быть ведущим к объединению.
1: Дугма.
2: Во всех, со всеми способами. Пример. Пример. Это написано.
1: Вопрос из группы Питера. С помощью какого средства десятка определяет мою судьбу?
2: Десятка определяет мою духовную судьбу. И тем самым она определяет и мою материальную судьбу, потому что не может быть одно без другого, потому что этот мир всего лишь существует, особенно в наши дни, в наше время, чтобы мы поднялись от него к духовной системе. И все включено в группу, и все зависит от группы. Это кли, прибор, душа, в которой я раскрываю всю реальность. Что можно сказать?
5: Рацити лишоль, а там арта двикут басирия.
1: Я хотел спросить, вы сказали слияние с десяткой, держаться за десятку, это не просто так зацепиться, там надо раствориться, исчезнуть. Это что-то?
2: Слияние – это почувствовать их и в связи с ними почувствовать урок. Допустим, да, если вы находитесь на уроке, прежде всего слияние между всеми, когда вы формируете кли, общее ощущение и внутри общего ощущения, как внутри общего экрана. Вы учите урок, и урок вы учите не как урок сам по себе, а то, как он облачается на ваше объединение в десятки. И тогда урок становится какой-то программой, которая сейчас изменяет десятку и готовит ее к новому состоянию. Вот это настоящий урок.
1: Вопрос из группы Питера. Как десятка выполняет роль Творца?
2: Десятка не наполняет полностью роль Творца. Десятка более или менее форматирует меня, как-то формирует меня, чтобы включиться в нее. И там... включиться в Творца. Вот и все. Я без десятки не могу. Я должен отыскать свое место в десятке таким образом, что я отменяю себя, соединяюсь с ними. И таким образом все условия я достигаю такого состояния, когда Творец обязательным образом находится в десятке и также раскрывается в моих чувствах.
1: Сколько раз мы слышали это слово «десятка», «отрава»? Все определяется только внутри десятки. Десятка определяет мою духовную судьбу. Работа в десятке на самом деле — это самое важное. Вся наша работа в десятке. Весь процесс мы проходим только в десятке. Все там внутри, внутри десятки. Каждый ощутит, что он на 100% зависит только от десятки. Десятка очень важна нам. Мы не придаем значения десятке должным образом. Так вот, через неделю, начиная с сегодняшнего дня, мы будем на историческом нашем конгрессе, конгрессе десяток. И каждый, в принципе, будет физически где-то, каждый в своем каком-то месте, вместе с десяткой. Но мы как сеткой такой накрываем, да, вот это полное все наше кли. И этот конгресс — это не еще какой-то там конгресс, а это решающий момент, судьбоносный. Хотя мы и читаем, объединяемся, там пьем, кушаем вместе и делаем как бы как обычно все то же самое. Но тут должно что-то в нас перевернуться. Мы должны прийти к вот такой точке, в которой мы начинаем понимать, что кроме десятки нет у меня ничего. Я живу в десятке, я умираю в десятке, все внутри десятки. Все с моей десяткой. Кроме нее нет больше ничего. Все остальное — это иллюзия. Если я сейчас не научусь работать внутри десятки, отменить себя перед товарищами, возвеличивать товарищей, раскрыть Творца внутри десятки. И к этому мы хотим сейчас выйти в этом нашем особом конгрессе, для того, чтобы прийти изнутри, чтобы произросло в нас через наши колоссальными усилиями на объединение, чтобы возникло решение, что только десятка, что Творец раскрывается в десятке. И для этого мы выходим в этот конгресс, и мы хотим сейчас сделать первое задание, первый семинар. Сейчас будем зажигать друг друга, будем говорить о величии, важности того, как у нас появился этот святой трепет вот перед этим событием. 5 минут поговорить, как Творец приближается к нашей десятке, стремится раскрыться в ней, и мы сейчас совершаем все усилия, чтобы предоставить ему место раскрыться в десятке. Давайте сейчас пробудим друг друга в преддверии этого особого состояния.
3: У
2: нас есть много работы, целая неделя. И вот сейчас был клип Рава. Ну что ты можешь добавить? Нечего добавить. Если бы я мог передать вам, как для меня это важно. Не знаю, как это сказать, чтобы не вызвать критику, насколько для меня это важно. Нет жизни без десятки. И десятка — это то, где раскрывается Творец.
1: Что добавить к Нате? Я думаю, что же дает нам... Что дает нам десятка на самом деле? Для чего мы живем? И мы уже, ну, все мы начали ощущать. Вот сколько конгресс, работа, которую мы проделываем вместе, все действия, которые направлены только на одно, на объединение между нами, зайти в конгресс уже готовыми. Чтобы мы были как один человек.
2: Да, мы сейчас слышали Рава, насколько наша жизнь находится в десятке. Если ты не в десятке, то ты просто мертвый, так сказал Рав. Потому что через десятку у нас есть связь с Творцом. Творец говорит с тобой через десятку, и ты говоришь с ним через десятку. Короче говоря, наша духовная жизнь находится там. А вот это ощущение, как сказали, мы должны прийти, что без десятки ты мертв, у тебя нет духовной жизни, ты находишься в материальном. И вот это ощущение мы должны просто молиться, просить и...
1: Об этом каббалисты писали известную песню «Ассирия, Ассирия, Ассирия». Это как раз очень хорошо для подготовки к конгрессу. Мы сделали такую большую таблицу, да, то, что нам Нати разработал. Прописали в каждом окошечке, какой контент, что будем делать, кто отвечает, какую подготовку надо сделать, чтобы подготовили учебный материал. Вчера получали от Гоши рекомендацию провести еще встречу, то, что называется генеральную репетицию этого всего. Может быть, еще можно какое-то там окошечко туда, можно еще какое-то поместить. Да, святое время такое для совместной работы. Мы едем, возвращаемся, да, мы настраиваем всех наших людей. Да, на вот это путешествие внутри себя. Семьи готовим. То есть это время такое. Огромное вообще волнение, и подготовка не заканчивается только здесь. И также среди всех семей, соседей, все занимаются только этим. Огромное волнение, да, последние недели перед конгрессом.
2: Да, чем больше мы приближаемся к конгрессу, волнение усиливается, потому что конгресс-то не просто так, еще один конгресс. Это внутреннее духовное такое собрание, которое каждому может дать еще важность, дополнительное кли для объединения, поэтому очень важно сосредоточиться на подготовке. Так мы будем готовы, так конгресс будет очень сильным. И я очень впечатлен женской нашей десяткой. У них очень мощная подготовка. Они такую работу проделали. Это столько спланировали всего. Вызывает большое воодушевление. И давайте тоже будем сильной подготовки.
1: Так, прочитаем отрывок. Второй отрывок читаем. Призывайте его, когда он близок. Следует понять, что значит, когда он близок. Ведь полна же земля слава его. И получается, что он всегда близок. Так в таком случае, что значит, когда он... То есть, выходит, есть время такое, когда он не близок. А дело в том, что состояние всегда рассматривается относительно постигающего, ощущающего человека. Если человек не чувствует близость Творца к нему, то из этого ничего не выйдет. Ведь все измеряется согласно ощущению человека. Ибо может быть так, что один человек чувствует мир, полный всех благ, а другой, который не чувствует блага мира. И не может он сказать, что существует, что есть добрый мир, а говорит согласно своему ощущению. То есть мир полон страданий. И об этом предупреждает пророк. «Призывайте его, когда он близок». То есть он говорит, «Знайте, то, что вы призываете Творца, исходит из того, что он близок». То есть сейчас у вас есть возможность. Но если вы обратите внимание, то почувствуйте, что Творец близок к вам. Так вот, мы сейчас проведем семинар, второй семинар, 5 минут. Что значит обращать внимание, что Творец близок к нам? Что означает обратить внимание, что Творец близок к нам? 5 минут.
2: Что значит обратить внимание на то, что Творец близок к нам? Прекрасный вопрос. Не знаю, сможем ли ответить на него, но мне кажется, Творец близок — это когда есть очень большая сила преодоления, потому что ощущение... Вот этот эго не чувствует такого давления, и вместе с этим мы можем вместе попросить, чтобы это произошло быстро.
1: А, как здорово, что я говорю после Нати. Это дает мне такое волнение. Я как будто бы сижу рядом с Творцом. Да, есть у меня такое вот ощущение.
3: Есть
1: слова. Есть о чем говорить, на самом деле. И как и у нас статьи есть. Действительно. Но у меня сейчас нет слов.
2: Можно посмотреть с нескольких сторон. Первое, когда тебе удается поднять молитву за товарища, зная, что это Творец дает тебе это не приходит от тебя, Творец приближается к тебе и оказывает тебе одолжение, что ты можешь думать о товарищах. И второй взгляд — это близость к товарищам. Какую связь ты чувствуешь с товарищами, какое беспокойство, сколько ты думаешь о них. Все это относительно десятки. Быть ближе к товарищам — это быть ближе к Творцу.
1: На самом деле не просто так написано «Вы меня сделали». Есть много связей в мире, есть много всяких рамок, всего в мире, да, где они там чувствуют связи и зависимость друг от друга, мощную связь, как жизнь зависит от него. В армии также много всяких систем, где есть, существует объединение. Но у нас объединение — это не просто объединение ради объединения, а это ради раскрытия новой реальности, реальности отдачи, свойства отдачи, любви. вещь, которая самая высокая, чего можно только достичь. И с помощью этой работы между нами мы приходим к слиянию. То есть есть такая лаборатория, мы находимся в такой лаборатории. И это место дает нам развитие, чтобы прийти к слиянию, поменять наши свойства, на все наши свойства поставить некий новый слой, который покроет это все и позволит нам подняться на более высокую ступень. Все вот это вот намерение, все эти выяснения, мы это делаем внутри десятки. Я могу захотеть посоединиться с любым товарищем, человеком на улице, но какая причина, какая там цель? Ради чего это? Все вот эти выяснения, все это внутри десятки. Слава Богу, у нас есть десятка, которая производит колоссальные совершенно выяснения.
2: Почувствовать, что Творец близок к нам, я думаю, что так вот мы сидим вместе и уже чувствуем это. Это нельзя почувствовать иначе. Только когда мы здесь, мы объединены, мы направлены, и таким образом мы чувствуем уже близость Творца, потому что это то, что Он делает, Он собирает нас, Он дал нам десятку. И так вот, таким образом Он раскрывается, Он не может иначе. И мы не можем почувствовать Его иначе, только когда мы вместе соединены в десятке.
1: Я думаю, что Творец приближает нас очень сильно. Именно в это время, когда вот этот вот конгресс дает нам. Потому что он очень сильно хочет нас приблизить, и я это чувствую.
3: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב, שבהם הוא יכוון אותנו.
2: Сейчас мы послушаем Рава, чтобы он направил нас. Все зависит от нашей просьбы, все зависит от нашей молитвы. И мы прочитаем отрывки и будем молиться, чтобы эта молитва Рава зашла нам в сердце. Отрывок номер три. В тот момент, когда мы чувствуем, что есть приглашение приблизиться к Творцу и отменить вот эти преграды между нами и им, мы должны сразу постараться ответить на это и молиться, и приблизиться всем сердцем и душой к Нему. Насколько мы можем отменить вот эти преграды между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом. Четвертый отрывок. Насколько мы можем отменить преграду, перегородку между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом.
3: Так
2: же, как Творец специально поставил между нами преграды, и вот эта преграда между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эту преграду между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И таким образом мы приближаемся к Нему. Так же, как Творец специально создал перегородки между нами и также перегородку между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эти перегородки между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И тем самым мы приближаемся к Нему.
4: חברים, אנחנו בתהליך. בתהליך לקרות, לקראת אירוע דרמטי.
1: Мы находимся в таком процессе, таким драматическим событием. Драматическое событие такое в нашей жизни, драматизм в нашей жизни, в нашей десятке. То, что делается впервые. Ну, как все такое существенное по жизни, там есть три этапа всегда. Есть этап подготовки, на котором мы сейчас находимся. Мы сейчас ускоряем, усиливаем вот эту вот силу объединения между нами. Есть сам конгресс, конгресс десяток, конгресс десятки каждого из нас, в котором мы будем раскрывать, на практике раскрывать Творца между нами. И есть этап, который после конгресса. И нам говорят каббалисты, что конец действия в изначальном замысле. И поэтому сейчас мы проведем семинар, где мы представим себе, обрисуем себе состояние, к которому мы приходим после конгресса. Как будет выглядеть наша десятка после конгресса? Постараемся как можно больше деталей включить в эту картинку. Не что такое общее, а вот что же мы хотим вот этого? Мы видели, прочитали, призывать его, когда он близок. Мы хотим приблизить Творца к нам, что мы хотим от Него, что мы просим, что мы хотим, в каком состоянии мы хотим быть после конгресса. Поэтому сейчас семинар, 7 минут. Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы наша десятка приобрела после конгресса? Как можно больше деталей? Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы приобрела наша десятка после конгресса? 7 минут.
5: Аймет кашели или таэр это дворим? Кашели или таэр это дворим, что я пошут это лоиде, что это ло...
2: Трудно представить. Ты еще не был там, ты не входил в это... Но можно немножко представить, ведь мы должны выйти оттуда в ощущении. Говорят, что между нами есть вот эти стены, которые пали, и мы уже начали ощущать между собой вот это ощущение чего-то большого, что произошло. И кроме того, я думаю, что и реальность меняется, и вокруг все меняется. Ты видишь, что закончились войны, и между нами царит любовь. И это может сделать только объединение между нами, а мы будем стараться достичь этого.
1: Да, я думаю, что именно сегодня Рав ответил на этот вопрос, что нам надо прийти к такому уровню ощущения. Это то, чего нам не хватает. И я думаю, что то, что нам не хватает в духовном, это ощущение друг друга. Мы не чувствуем этой связи между нами. Умом понимаем, так пытаемся как можно больше, как бы разум это все рисует, но ощущений не хватает, не достает. И я желаю, я молюсь, чтобы на самом деле на этом конгрессе десятый, когда мы будем вместе, что мы к этому придем. Первый раз придем к такому самому малому ощущению, но ощущению, почувствовать связь между нами, вот эту вот зависимость между нами, насколько мы соединены. На самом малом уровне. Нет, не важно, но это уже духовное. Ну вот, я думаю, это я желаю, и об этом я молюсь.
2: Как мы закончим конгресс? Высокие блондины, кудрявые. Нати, как, что ты думаешь, да? Хочешь быть высоким блондином?
5: Путь нашей жизни, путь...
2: Путь тропа нашей жизни — это не какой-то быстрый бросок и все, и достижение медали. Мы должны построить между собой объединение, и больше, и вот так вот прийти к слиянию. Это жизнь, которую мы выбрали для себя, и мы идем по этому пути, и мы определяем вот эти возможности, которые Творец дает нам. Как книга, которая была выпущена, где стоит ребенок и получает с неба подарки. Мы работаем, мы чувствуем, мы используем все возможности и строим уровни глубины связи между нами. Это то, что называется десятка, объединенная десятка, десятка, которая работает. Этого не было в первые месяцы, да, много месяцев, но потом мы построили то, что называется 5-8, и даже любая другая десятка, мы будем объединены больше, на более высокой ступени, с большей глубиной. Мы готовы к следующей ступени.
1: Да, этот вопрос — это продолжение вообще всего урока, с самого начала, когда мы учили, что мы должны приложить усилия и получаем тогда как то, что называется чудо от Творца, то, что называется субботней трапезой, да, вся вот эта вот важность десятки. Действительно, то, что мы как бы на что мы должны настраиваться, это на объединение. И мы приходим к состоянию, о чем Рав говорил, почувствовав десятку, что это есть жизнь, что все внутри десятки. Но так вот, чтобы каждый в десятке получил такую важность десятки, да, чтобы это было после конгресса, и что это десятка, жизнь в ней, и там раскрывается все. Это такой, по моему мнению, самый важный результат.
2: Как мы хотим выйти из конгресса? Мы хотим выйти одним. Как мы учим? Выйти как один.
1: Да, он передо мной такая картина, уже на некоторое время, уже, что мы уже настолько соединены, что все наши связи исходят из центра десятки, что и вся наша связь с Нейбарухом, с миром, все оттуда, из центра десятки. Это нечто новое. И мне очень любопытно все это, вот это ощутить. Это как бы очень сильное желание, которое у меня есть. Такая большая амбиция все вот это ощутить. И я считаю, что это в определенном степени это ощущение Творца.
2: Ну, что можно подытожить, что то, что мы сейчас говорили, что мы достигли этого.
3: Умер лану арав.
1: Нам говорит Рав в шестом отрывке. Рав говорит так. Говорит Рав в шестом отрывке. В каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится и раскроется, и объединит нас, притянет нас к себе. Еще раз. В каждую секунду, в каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится, раскроется и соединится с нами. и вытянет нас к себе. Так вот, хаверим, мы находимся в процессе интенсивной подготовки к Конгрессу. Каждая десятка проходит различные волнующие состояния, очень интересные вызовы, радость, такие волны разных видов и форм, да, и оттенков. Мы получаем очень много впечатлений от товарищей о форме работы, о процессах, и куда этот конгресс ведет их. Мы хотели бы послушать сначала на семинаре, потом в общем обсуждении, что подготовка к конгрессу делает с нами то, чего не было раньше. А что изменилось? Что изменилось в нашей десятке благодаря подготовке к конгрессу? Как это влияет на наше объединение? Как это нас развивает духовно? Каждый так, как понимает, как ощущает, что с ним происходит, проживает. Пусть поделится в десятке этим процессом, который проходит. Сделаем семинар, постараемся впечатлить так друг друга внутри десятки, какой процесс, который мы проходим. 7 минут. Семинар, пожалуйста.
2: Да, я могу говорить только от себя, что этот конгресс, он прежде всего создал в десятке такую серьезную интеракцию. Мы уже 2 месяца готовим это. Часть товарищей заботилась о том, чтобы отыскать место. Другая часть товарищей заботилась о том, чтобы серьезно спланировать наш конгресс, другие заботятся о пропитании, снаряжении и так далее. Мы очень много уделили наших встреч вечерних этой теме. Скажем, что вот этот конгресс просто поместил нас в такое серьезное действие, мы думаем только об этом. Есть разногласия, часть согласна или часть не согласна, но в итоге всегда есть решение, и это прекрасно, что десятка начинает жить. Мы чувствуем, что есть жизнь в десятке, и мы должны еще закончить некоторые вещи, но это здорово. Мы видим, что те действия, даже к которым товарищи не привыкли, они их делают. Контент, не все любят этим заниматься. Есть разные другие моменты. И все сейчас занимаются всем. Поэтому есть жизнь в десятке.
1: Да, что делает с нами подготовка, дает вообще огромное вдохновение, и мы видим большую часть товарищей, которые просто горят и занимаются этим и вкладываются. Скажем, сейчас взять пример Нати, который составил таблицу и все время продвигает и добавляет всякие вещи. Мы видим, как товарищи, то есть когда человек, мы видим, что люди берут на себя разные задачки. Задача — это дает пример, это дает желание заниматься этим и стать такими, как они.
2: Да, несомненно, что это дает эффект в десятке.

0: давайте продолжать так и давать друг другу жизнь.
1: Подготовка к этому конгрессу, что делает, да, как это нас духовно развивает? Ну... Это с нами делает все. Это как ураган, да, который вдруг напал на десятку, и все так вот, да, происходят какие-то события, да, какие-то действия. Потом, ну, много и критики тоже возникает, и споры, и много всего. Но если посмотреть на это, мы видим, что любой спор, любое разногласие исходит из того, что каждому это все вот очень все важно. И люди... Да, и они не идут на уступки, потому что это видят, что вот это надо самое лучшее, вот что надо сделать для десятки, это каждый видит. И не важно то, что происходит, но каждому это так важно, чтобы было все наилучшим образом, готов стоять насмерть и отдать все, чтобы это произошло, все его свободное время. И понятно, что нет свободного времени.
2: Ну
1: и помогаем друг другу, помогают. Слава Богу, ну, лыхаем.
3: Кен. Анахну яшвим, анахну имоти яшавну, асину татафрит, коля охельш.
0: Мы с Моти проработали меню. Да, все, что будет на конгрессе. Это должно быть, с одной стороны, дешево, с другой стороны, вкусно. И богатый ассортимент. И мы думали о том, чтобы... Мы можем сделать так, чтобы каждый получил что-то, что он любит, то, что ему доставляет наслаждение. Не знаю, готовы ли мы, но мы делаем все. Действительно, чтобы мы вошли в конгресс. И для нас это наша жизнь. Чтобы это дало нам следующую ступень, дало бы нам силы двигаться дальше. Потому что так мы живем, от конгресса к конгрессу. И для нас это следующая ступень, которая дает нам возможность объединиться с высшей силой, с Творцом. Ну, лыхаем, чтобы у нас получилось, чтобы у нас у всех получилось, у всех десяток, чтобы они вышли из конгресса как один человек с одним сердцем.
1: А сейчас мы хотим послушать для того, чтобы проникнуться и усилить вот это вдохновение в преддверии конгресса десяток. Давайте поделимся. Поднимайте руки, расскажите нам, что происходит в вашей десятке, что происходит такого особенного в вашей десятке, чего не было раньше, что делает с вами эта подготовка. Шломи, ты что, уже руку поднял? Ну давай, Шломи Джураев первый поднял руку. Итак, что происходит в десятке того, чего не было раньше, и происходит сейчас благодаря подготовке к конгрессу.
0: Не, я просто потянулся, но на самом деле есть много состояний. Мы большая десятка, очень разнообразная. У нас есть товарищи, которые находятся в разных рамках, но мы начали работать вместе, готовить конгресс, и увидели, что все хотят в этом участвовать активно, и все участвуют, скажем, в течение недели.

0: Мы
1: даже не можем собраться половиной десятки, и вдруг у нас хотят все быть в курсе, никто не хочет оставаться где-то за пределами десятки. Там весь мир находится в этом, и вдруг ты обнаружишь себя вне этого. Ну, как такое может быть? Мы почувствовали, что вот эта сила, которую мы создаем между нами, это каждому дает возможность быть активным участником
2: успехов
1: нам.
3: Нас, Шломи, да, нас вдохновил. Еще. Мы хотим слышать воодушевление, величие услышать.
2: Моше? Ну? Вакаша.
4: Нахну гам итхальну ба...
1: Да, мы тоже начали готовиться к конгрессу уже давно. И мы увидели, что это очень нас объединяет. Каждый обретает важность. У каждого есть своя функция. Мы работаем вместе как группа, каждый что-то дает, что-то берет, и это готовит нас лыхаем.
5: Yes, great friends. Our ten feels that this preparation has made our whole group feel more solid and mature. We've also recently started a new process.
3: Наша десятка ощущает, что эта подготовка заставляет нас чувствовать более настроенными, объединенными. Мы чувствуем, что каждый должен брать ответственность для того, чтобы извлечь максимум с этого конгресса. Это все поменяло наше отношение как понятие вообще ответственность. Ощущается, что если кто-то не берет на себя что-то, то и вся десятка, у нее ничего не получится. Больше доступа к тому пониманию, что мы зависим друг от друга, чтобы достичь результата. У каждого есть определенная роль и функция, и каждый чувствует, что если я не сделаю то, что я должен, я разочарую десятку, и это превратится... Да, и сейчас это возможность для того, чтобы взять на себя ответственность. Это меняет нашу повседневную жизнь, встречи, урок. То есть некое новое такое направление, чему мы очень взволнованы. Киев один.
6: Дякую, товарищи. У нас відчувається велике просування десятки. Насправді. Ми працюємо в таких підгрупах, де кожна.
1: Ми чувствуємо сильне давлення в десятки.
6: Конгресу. Всього три дні ми будемо на конгресі.
1: И каждая подгруппа отвечает за свой день на конгрессе. У нас есть три дня конгресса, и мы начали ощущать товарищей по-другому, особенно те, кто вкладывают в эту подготовку, как ответственность все десятки поднялась на высокий уровень.
3: Мы в первую очередь чувствуем вообще вот эту особую ответственность за всех товарищей в десятке. Мы начали как бы создавать различные встречи. Мы начали по субботам встречаться, готовя лайнап к конгрессу вместе. Есть ощущение возможностей, которые нам сейчас предоставили, очень мощную силу, и мы можем продвигаться и получить, в общем, взять ответственность друг за друга. Да, нигде там каждый отвечает сам за себя, а вообще отвечает уже за всю десятку.
7: В нашей десятке мы совершили много прогулок, но мы уже не первый раз выезжаем, мы уже знаем, кто хорошо готовит, кто хорошо делает там разные другие вещи. Мы здесь работаем и над лайнапом, и над
1: приготовлением продуктов, и это нас сближает. Ты чувствуешь каждого товарища, что у него есть такой потенциал, он отменяется и много работает, и тебя это очень впечатляет, и это сближает нас в десятки.
3: А я добавлю то, что мы делали, мы еще так поделили, что каждый день у нас есть товарищ, кто отвечает за... То есть все мы занимаемся едой, расписанием, контентом. И так получается, что 15 человек делают все. И у нас колоссальное совершенно волнение, и мы чувствуем эту следующую ступень.
0: Queridos amigos, aquí estamos haciendo un gran, gran esfuerzo interno. Un amigo lo comparaba como...
1: Дорогие друзья, мы прилагаем огромное внутреннее усилие. Товарищ говорил о том, что это как операция, которая производится таким острым хирургическим скальпелем. Товарищ выбрал то действие, где он дает максимальное усилие, и каждый из нас делает это.
2: Мы очень
3: впечатлены всеми неудачами, которые у нас были в прошлом. Не единожды мы пытались куда-то поехать вместе. Мы видели, как десятки выезжают, а у нас даже не получилось. Но сейчас у нас есть помощь свыше, то, что на Конгрессе это сделать, это нас подтолкнуло. Но сейчас огромное стремление, мы уверены, что на этой встрече мы достигнем такого уровня объединения, которого никогда не было.
1: Мы получили с небес подготовить вам урок номер 5 Конгресса, и это все десятки дало возможность день за днем сидеть много часов, подготовить этот урок. И вдруг мы видим, что никто не хочет отключаться, никто... собрание двухчасовое стало пятичасовым и так далее. Все соединяются, все участвуют. И возникло ощущение, что мы начинаем создавать некое кли. И мы очень надеемся, что мы придем с готовым кли на Конгресс. Мы прилагаем очень большие усилия в этом объединении. И кажется, что этот Конгресс действительно будет чем-то, чего еще не было.
8: Дорогие любимые друзья, мы так вам завидуем, что вы можете физически встретиться, что вы не можете представить. Если у вас есть хоть какая-то возможность, пожалуйста, сделайте это. Мы как бы виртуально связаны с Нью-Йорк-2, и они ездят друг к другу полтора часа, но они встречаются физически. Конечно, у нас есть отторжение, у нас есть препятствия, но вместе с тем нам нужно сделать нас одним механизмом, одним, вне зависимости от обстоятельств. Давайте сделаем это.
2: Туда, Саша. Френч, вакаша.
3: Мы чувствуем, что это очень-очень что-то внутреннее такое. Это вдруг не то, как там, а в разных центрах. А мы чувствуем, что это значит работать. И то, как мы работали все эти годы. Да, мы работали в десятке. Что вообще значит быть на Конгрессе на самом деле? И у каждого из товарищей есть что-то, что он может сказать. У него какое-то особое отношение к этому. это то, что дает и волнение, и вдруг мы как будто бы хотим быть даже после конгресса продолжать быть вот такими активными и работать еще сильнее.
9: Sí, amigos, gracias. Bueno, a nosotros nos ha tomado estas preparaciones.
1: Спасибо, друзья.
9: No damos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente y lo difícil que a veces es sobreponerse a los obstáculos.
1: На подготовках мы почувствовали, насколько мы ранимы и как трудно было нам готовиться, и только вместе мы можем преодолеть, сделать эту общую работу и обрести эту огромную важность Творца. Лехаим.
3: Повторим первый отрывок. Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас, то когда? А в таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать, если не сейчас, то когда? Рабаш, кто является причиной молитвы? И Рав говорит в седьмом отрывке. Приблизимся, объединимся все мы друг с другом, все со всеми, когда каждый почувствует, что он окружен верными товарищами и хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Так давайте сейчас мы физически вот просто обнимемся, да? Положите руки на плечи товарищей, все, кто здесь, а те, кто в мире, да, посылайте объятия от сердца к сердцу. Сблизимся, говорит Рав. Обнимемся все вместе, друг с другом. Настолько, что каждый почувствует, что он окружен верными товарищами и хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Восьмой отрывок. Мы готовы к гораздо более высоким вещам. Но все зависит от того, как мы это подаем и представляем это Творцу. Мы обязаны быть все вместе, где каждый зажигает товарища. Если это будет так на протяжении вот этих дней, до конгресса и во время конгресса, то тогда это ощутится в результатах.

Наша следующая духовная будет сейчас вторая трапеза, но сейчас мы споем Асав.

0: Дорогие хаверим, на первой части урока мы изучаем статью. Мы изучаем урок права 27 марта 2003 года. Статья основана на статьях. Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, будет есть в субботу в работе? 814 страница во втором томе Рабаша. Читаем вместе статью. 30 минут в нашем распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе? Мудрецы сказали ему, повелителем мира, дай нам заранее мы сделаем, дай нам Тору сейчас, и мы будем выполнять ее. Сказал им Творец, глупцы в мире, тот, кто прилагал усилия в канун субботы, будет есть субботу. Тот, кто не прилагал усилия в канун субботы, откуда будет он есть субботу? Конец цитаты. Следует понять это в отношении работы. Первое, что такое труд в канун субботы? Второе, что называется суббота в плане работы? Третье, зачем нужен труд, чтобы достичь свойства субботы? Известно, что суббота называется цель сотворение небес и земли, то есть цель сотворения небес и земли.
2: Бхинат хагилуй шел рецоно лехитив ленивраав бизман шезе митгале леэней
1: ко. Раскрытие его творением. Тогда называется суббота, то есть он отдыхал, шаббат, от всех трудов своих, поскольку существует огромная работа, которая раскроет перед глазами всех управление Творца как доброго, творящего добро.
0: И тогда уже не будет работы в состоянии будней, ведь понятие работы в том, чтобы сделать из будней святость. А понятие святость — это понятие светил, то есть отделил себя от всех келим получения и выполнил все свои действия с намерением ради отдачи. Как сказано, «Святым будьте, ибо свят я». Что означает, поскольку Творец отдающие, то творения должны достичь подобия свойств с ним. В материальном мы видим, что человек работает только ради вознаграждения. И вознаграждением называется пища, которая питается телом. Это значит, что ту пищу, которую он дает телу, это материальная жизнь. К ней относятся еда, питье и так далее. И есть пища духовная. К ней относятся уважение, образование, власть, правление и тому подобное. Для того, чтобы купить эту пищу, человек вынужден прикладывать усилия. Иначе он ее не получит. То есть пища, которую человек хочет получить за свою работу, подобна трапезе, а усилие подобно подготовке к трапезе. То есть тот, кто не способен дать усилия, не получит ни материальной пищи, ни духовной. То есть тот, кто желает что-нибудь, чтобы дали ему, дающий не даст, пока не будут соблюдены условия, которые дающий требует.
1: Поэтому в святости, которая называется ради отдачи, И так как человек создан желанием получать ради себя, дающий требует, чтобы работали ради него, что называется, что все действия твои будут ради небес. Иначе, если дающий даст получающему в килим эгоистической любви, все уйдет в ситру ахру, которая высасывает святость, благо из святости, потому что святостью называется то, что он делает ради Творца. Если намерение ради себя, то, что называется отличием по форме, это противоположно святости. Однако, поскольку это против природы, как в плане разума, так и в плане сердца, это называется усилиями, и это подготовка к трапезе. Другими словами, то, что человек должен строить намерение ради Творца, а не ради себя, для того, чтобы достичь это кли, которое называется ради отдачи. Это большая работа и усилия. И это то, что называется подготовкой к трапезе, тогда как трапеза называется свойством субботы. Из сказанного получается, что работа называется время будней. То есть, когда нужно работать, чтобы вывести будничное, то, что находится в сердце человека, и поместить туда святость. А святость называется слияние с Творцом. А будничное называется отделение Творца. Потому что вся работа заключается в том, чтобы дать желанию получать намерение ради отдачи. И тогда человек сливается с Творцом. Как сказано выше, святыми будьте, потому что свят я Творец. И так он обретает килим, который способен получить то, что Творец хочет дать. Благо и наслаждение, которое называется трапеза, как сказано выше.
2: וזהו מי שלא תרח בערב שבת מה יוכל בשבת ואבי ומורי זצל אמר משל על עניין עבודה לטובת השם
1: мой учитель, отец и учитель сказал пример о работе Творца для того, чтобы не достигать собственной выгоды, а чтобы все было ради небес, потому что иначе все благо уходит в клипот. И это приводится в книге «Прихахам», где говорится: «Великий царь, добрый, творящий добро, поскольку он не нуждается ни в какой работе, чтобы делали ради него, а все стремление его было в том, чтобы доставить наслаждение жителям своего царства, дал указ всем жителям своей страны и указал, и выделил место в своем дворце для этого.
0: И было оговорено явно, что запрещено работать за пределами обозначенного места, и что вознаграждение их на местах действия их, где приготовил для них великие трапезы. Когда начались работы, были такие, кто полагали, что царь подготовил надзирателей за порядком работы, чтобы знать, кто работает на него, а кто не работает на него. А царь тем временем скрылся, и нет никакого надзора. И не знали они о замечательном изобретении, что подсыпал плохую пудру в деликатесы и сладости, и наоборот, добавил исцеляющую пудру в доме работы. И в этом проявилось собственное управление, потому что любящие его соблюдали заповедь царя, скрупулезные в точности выполняли работу в месте, предназначенном только для нее. Таким образом впитывали и в свои тела целительную пудру. А когда пришло время трапезы, отведали лакомств таких вкусов, которых не ощущали никогда ранее. И за это благодарили царя. А люди низкие, не понимающие ничего величия царя, которого достойно любить за то, что сделал, видели, что нет никакого надзора. Не соблюдали заповеди царя, как положено, когда пришло время трапезы, отведали лакомств, наполнили небо своей вкусом горечи из-за упомянутой выше пудры и оскорбляли и опозорили царя.
2: וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו
1: вышеназванной пудры, они срамили царя. И сказано, для того, чтобы почувствовать благо и наслаждение, которые есть в Торе и заповедях, невозможно почувствовать это из-за сокращения суда, которые были произведены. То есть нельзя почувствовать никакого света в получающих келим, потому что в получающих келим есть только тьма и смерть из-за различия по форме, которая есть между светом и кли. Поэтому, когда хотят почувствовать вкус в Торе и заповедях, с помощью получающих келим там нет никакого вкуса. А в получающих келим можно ощутить только вкус в материальных наслаждениях, где раскрыт вкус сладости, когда человек обретает материальное наслаждение. И смысл этого в том, что так было сделано специально для того, чтобы было существование творения, чтобы было чем наслаждаться еще до того, как человек обрел отдающий келим, который называется келим единения с Творцом. То есть, что человек не будет отдален от Творца во время получения наслаждения. Для того, чтобы у человека было откуда получать жизненные силы и наслаждения, поэтому мы учили, что благодаря разбиению келим светит тонкое свечение, которое является тонким свечением святости, которое светит внутрь крепота, и от этого питаются все материальные наслаждения. Поэтому в материальных наслаждениях человек может получать наслаждение и приподнятое состояние духа, тогда как ощутить настоящее наслаждение, которое является главным, на что было настроено желание насладить его сознание, там пребывает пыль скрытия и исчезновения, тьма, горечь, там нет никакого вкуса Торы и заповеди. То есть горькая пудра — это понятие исчезновения и скрытия, которое находится там в силу исправления сокращения.
0: А целительную пудру он добавил в усилия в Торе и заповедях. То есть именно в усилиях в Торе и заповедях находится целительный эликсир. Почему именно в усилиях, а не просто, когда занимаются Торой и заповедями? Почему недостаточно этого для получения целительного эликсира, который излечит человека от вкуса горечи, который ощущается на трапезе? И чтобы понять это, нужно сначала узнать, что это за эликсир, исцеляющий горький вкус пудры, который Творец добавил на трапезе. И что такое усилие в Торе и заповедях, посредством которых только лишь можно найти место, для где и постигается целительный эликсир. Известно, что главные усилия прикладываются тогда, когда работают против разума. То есть, когда человек не знает, для чего он должен работать, и он должен работать против разума. И это очень трудно. И это называется усилием в Торе и заповедях. Однако нужно понять, почему должен человек работать в Торе и заповедях против разума? Ведь это очень тяжело. Не каждый человек способен на это. И почему нельзя работать в Торе и заповедях в разуме, чтобы это было доступно каждому?
1: Дело в том, что нужно знать, что такое высшее знание, которое называется усилие. То есть, что нужно прикладывать усилия в занятиях Торы и заповедями. А дело в том, что поскольку человек создан в желании получать для себя, и поскольку на это желание было произведено исправление для того, чтобы не было различия по форме в момент получения блага, а чтобы даже во время получения блага он был бы в слиянии, называемом подобие по форме, для этого было произведено сокращение и скрытие. Другими словами, когда человек хочет получать благо и наслаждение в получающий килим, он не видит никакого света, а видит только тьму, которая называется пространство пустое от света. И человек должен обрести отдающий килим, который называется, относится к свойству, как он милосерден, так и ты милосерден. И как же обретают такие килим? Это происходит благодаря усилиям в Торе и заповедях. То есть, когда занимаются Торой и заповедями для того, чтобы обрести отдающие килим, что означает, что человек не хочет никакой компенсации за свои занятия Торой и заповедями, а его вознаграждение, компенсация будет в том, что у него будет сила делать все ради Творца, а не ради себя.
0: То есть, если человек выполняет Тору и заповеди для того, чтобы получить возмещение, получить добро и наслаждение ради собственной пользы, это называется, что он выполняет Тору и заповеди в разуме. То есть против этого тело не возражает, потому что в той степени, что он верит, что получит от этого наслаждение ради собственной выгоды, это называется в разуме. И об этом говорит Рамбам, когда обучает маленьких женщин и народы мира, не обучает их ничему, кроме как работать в трепете и ради получения вознаграждения. А до тех пор, пока не увеличат разум и не обретут дополнительную мудрость, раскрывают им эти тайны понемногу. И мы видим, что есть два понятия в соблюдении Торы и заповеди. Первое — ради собственной пользы, то есть чтобы получить вознаграждение, и не для того, чтобы работать выше разума. Потому что в той мере, что он верит в вознаграждение и наказание, и поскольку все это ради собственной выгоды, такая работа называется работой народов мира, которая внутри разума. С точки зрения работы, это не называется усилием, хотя с общей точки зрения это тоже называется усилиями.
1: Второе. Усилия в Торе и заповедях. Другими словами, тот, кто занимается Торой и заповедями, не ради того, чтобы получить за это какое-либо вознаграждение, а вся его работа направлена ради Творца. И это против знания, поскольку разум обязывает думать, что человек работает ради собственной выгоды. Поэтому, когда он говорит, что он исполняет Тору и заповеди, для того, чтобы с помощью этого получить силы работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды, тело начинает сопротивляться всеми силами и кричит: «Ты что, с ума сошел? Ты хочешь отменить себя перед Творцом? Скажи сам, что будет тебе от этого?» Это свойство называется большими усилиями, поскольку он должен воевать со своим телом, в то время как справедливость и здравый смысл находятся вместе с телом, поскольку такова его природа. Получается, что это называется усилиями, поскольку это выше знания, как сказано, выше. То есть тело не согласно с этим работать ради Творца. И это называется, что он занимается Торой и заповедями в плане усилий. То есть, что посредством своих занятий Торой и заповедями он хочет удостоиться свойства отдачи, А это можно достичь именно благодаря тому, что он учится в свойстве усилий, как сказано выше, то есть он занимается Торой и заповедями с намерением, как сказали наши мудрецы, я создал злое начало, и я создал Тору в приправу ему, потому что свет в ней возвращает к источнику.
0: Это значит, что поскольку он видит, что нет у него любви к Творцу, а только любовь к себе, а ради небес он не способен сделать ни малейшего движения по причине того, что тело противится этому. И каждый раз, когда он укрепляется, он, тем не менее, не продвигается, а наоборот. После каждого усилия, которое приложил ради преодоления, он видит, что отступает назад, а не двигается вперед. И это усилие порождает в нем место для молитвы, чтобы Творец помог ему. Выходит, что каждый раз, когда он видит, что отступает назад, с другой стороны, он каждый раз продвигается в молитве, поскольку из-за того, что он видит, что он далек от цели, у него есть место молиться более искренне из глубины сердца, поскольку он видит опасное место. Это значит, что он боится, что, возможно, одолеет его зло и даст понять, что он должен бежать с поля боя. То есть, поскольку тело дает ему понимание того, что эта работа дана людям с сильным характером, а не всем подряд. И хотя сейчас человек принял на себя идти по пути истины, то есть ради Творца, а не ради себя, но поскольку у него не получается, и он отступает назад, то он боится того, что зло одолеет его и даст ему понять внутри разума, что справедливость на стороне тела, поскольку он видит реальность, что нет у него никаких сомнений в том, что тело говорит ему, что это работа для исключительных людей.
1: Поэтому это дает ему возможность молиться Творцу от всего сердца, чтобы он спас его от этой опасности. Ведь, возможно, он будет вынужден сбежать с поля боя, поэтому он говорит: «Властелин мира, помоги мне сейчас, потому что сейчас у меня все еще есть силы молиться тебе. Но я не могу знать, что будет потом. Может быть, даже не будет того, кто будет просить у тебя о помощи». Поэтому он говорит: «Властелин мира, помогай мне всегда, пока душа еще находится во мне, потому что я боюсь, ведь, может быть, потом я умру. Я упаду в место разделения, то есть отчаяния. Там нет веры в Творца даже в самой маленькой степени, чтобы можно было молиться Творцу. Человек, который падает в место отчаяния, уже не просит никакой помощи. Ведь до тех пор, пока у человека есть уверенность, что он выйдет из своего состояния, он все еще делает действия, относящиеся к понятию «все, что в твоих руках и силах делать, делай». Получается, что усилие стоит в том, что он хочет работать в свойстве отдачи. Это вызывает у него усилие, это вызывает у него молитву, чтобы Творец помог ему. И верить верой мудрецов, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают.
0: Выходит, что целительный эликсир находится в усилии. То есть тот, кто прикладывает усилия над собой, чтобы достичь лишма. Это лишма, которую он постигает, способствует тому, что у него будет способность наслаждаться трапезой, называемой «добро и наслаждение», поскольку уже есть у него клей отдачи, который убирает скрытие с трапезы. Это то скрытие, которое отдаляет каждого, кто желает отведать трапезу, и говорит об этой трапезе, что что у нее горький вкус. Таким образом, можно истолковать сказанное мудрецами. Сказал Творец, глупейший в мире, тот, кто трудился в канун субботы, тот и будет есть в субботы. Спрашивается, что такое субботняя трапеза в работе. Нужно истолковать сказанное мудрецами, что Творец сказал во время сотворения Адама Ришона. На что это похоже? На царя, у которого есть дворец, полный всяческих благ, но нет у него гостей. При этом трапеза называется «дворец, полный всяческих благ». И это называется «субботняя трапеза». Смысл этого в том, что после окончания работы по обретению келим отдачи, а это все те усилия, прилагаемые в будни, когда буднями называется шесть рабочих дней, суть которых — создание подходящих келим.
2: לקבל הסעודה הכוללת לכלל ישראל, שזה יהיה בגמר התיקון, שזה נקרא בחזל בחינת ישראל, שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה. כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו. אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו.
1: Он ударил ее, сказал тот ему, тот, кто соблюдает субботу, тому это помогает, а тот, кто не соблюдает субботу, ему это не поможет. И хотя простое толкование, что тот, кто соблюдает субботу, однако, в смысле работы, следует объяснить, что соблюдающий субботу, то есть соблюдает, в смысле оберегает, что отец оберегает это. То есть он сидит и говорит, когда же я смогу обрести келим, которые способны получить субботнюю трапезу, чтобы запах ее доносился, поскольку субботняя трапеза называется «благо и наслаждение», облаченное в 613 заповедей в плане 613 кудин, вкладов. И как сказано в комментарии Сулам, что в каждую заповедь вложен как залог особый свет. И это уже называется понятие субботней трапезы, которую можно принять именно после работы и усилий, что происходит благодаря тому, что исполняют 613 заповедей в плане советов Итин. Как прийти к свету, который возвращает его к источнику.
0: Поэтому толкование слов тот, кто соблюдает, то есть соблюдает 613 заповедей в понятии эцот, советов, чтобы достичь понятие отдачи, поскольку именно в келим отдачи можно насладиться субботней трапезой, потому что тогда сокращение и скрытие исчезают с добра и наслаждений, как в примере выше с исцеляющим эликсиром. То есть эта пудра находится в выполнении 613 заповедей, в понятии советов, и исцеляет горький эликсир, покрывающий добро и наслаждение. Поэтому, если не обретают келим отдачи, находящиеся в Торе и заповедях посредством усилий, остается скрытие над добром и наслаждениями. Таким образом, нужно истолковать сказанное мудрецами. «Надежен хозяин ремесла твоего, заплатит он тебе вознаграждение за труд твой, и знай, что за вознаграждение праведников будет в будущем». И это странно, ведь разве не должны работать не ради получения вознаграждения? Если так, то почему сказано «и знай, что вознаграждение праведников будет в будущем»? Вышесказанное следует толковать так, как мудрецы объясняют нам, какое именно вознаграждение праведников будет в будущем. А именно, за каждое усилие, которое прилагают для того, чтобы получить вознаграждение, нам объясняют, какое именно вознаграждение будет в будущем. То есть удостоится работать только в понятии «все деяния твои будут во имя небес». А это келим отдачи. Ради этого они прикладывают все свои усилия, чтобы достичь будущего, будет в будущем. В других келим, а не в тех, что есть у них сейчас. Келим получения. В будущем получат келим отдачи. В этом смысл сказанного. И знай, что вознаграждение праведников будет в будущем.
1: Я думаю, что... Нужно видеть эту статью, как что-то, что позволит итог работы, которая отделена от вознаграждения. Есть работа, есть вознаграждение.
3: И
1: каждый в свое время.
0: Переходим к уроку сразу.
1: Прочли статью из пятого тома «Шлавы Азулам» в Вавилонском Талмуде трактата «Авуда Зара». Все называется такое, что кто-то не прилагал усилия в канун субботы, что будет есть в субботу. Канун субботы называется «Все время изгнания», потому что все время изгнания, каждое действие, каждая секунда, в которой мы живем, без нашего сознания, что мы делаем что-то и куда приближаемся или нет, это тем не менее все, каждое мгновение, все идет постепенно в направлении цели творения, которое называется суббота. И в этом процессе есть начало, есть конец. Начало — это... У нас есть кли, душа Адам, Адам Ришона, который называется творением. Его надо исправить и привести к подобию по форме с Творцом. Чтобы привести это кли к подобию по форме с Творцом, нужно поместить внутрь кли, отдающий келим, в желании получать. И это делают через грех. Отдающий келим не относится к творению. Это свойство Творца. Свойство Израиль. Израиль, который смешивается с получающими келим, который называется другими народами, называется, что выходит в изгнание среди народов мира. А как исправить получающие келим другие народы с помощью отдающих келим Израиля? через то, что перемешиваются с ними, включаются один в другой, второй в первый, а потом дают исправление Израилю, а от Израиля это исправление переходит к другим народам. То есть изначально есть там Израиль, которые получают Тору, отдающие келим со силами отдачи. Это называется, что Израиль называется в начале. Начало. И действительно, таков порядок. Потом Израиль опускаются со своей ступени и приходит к уровню народов мира. Конечно, и Тора исчезает у них свет, возвращающий к источнику свет, наполняющий кли. И остается в них только заповеди, которым обучают люди, то, что называется. То есть они занимаются Торой и заповедями, только материальными, то есть без намерения ради отдачи, только в материальном действии. И действительно народ Израиля должен исполнять Тору и заповеди в материальном виде. Это поддерживает его, это оберегает его как народ, как рамки. К духовному это не относится. Пока что они перемешиваются с другими народами. Перемешиваются не только тем, что уходят в изгнание в разные страны, а перемешиваются, имеется в виду, опускаются на уровень других народов в мысли, в взгляде, в цели, учатся по их действиям, по действиям других народов, берут от них цель жизни. А потом, когда перемешивание доходит до полной меры, тогда народ Израиля должен пробудиться, и народы тоже начинают помогать ему в этом, и приходит исправление через народ Израиля к другим народам. То есть трапеза, окончание работы — это для всего мира. Вначале Израиль, а потом раскрывается, что на самом деле все исправления для народов мира, для получающих келим. Поэтому весь период, когда народ Израиля получил Тору изначально, до того, как упал с духовного уровня, время первого храма и второго храма, и вышел в изгнание, это был народ Израиля, и Тора с ним. Потом, когда Тора исчезла, как пишет Баля Сулам, в первом пункте предисловия к ТЭС, что есть страх, что наука Каббала вообще, начиная со времени разрушения храма, уже возник железный занавес и вообще может исчезнуть в Израиле. То есть исчезнуть Израиль, значит, даже не будет возможности прийти к исправлению. Ну, конечно, нет, но с помощью ужасных страданий, кто знает, с помощью чего. Когда приходит ассимиляция, и время начинает заниматься Торой и заповедями для исправления, то есть светом, возвращающим к источнику, всеми средствами, которые называются Торой и заповедь, исправляющие человека, душу человека. Тогда приходит также эта методика к Израилю и к народам мира тоже, ко всем. И все начинают заниматься этим, поскольку исправление через Израиль должно прийти к другим народам. То есть, что оба они должны подняться на уровень окончательного исправления. И то, что интересно, что в течение истории, даже до нашего времени, было много каббалистов, которые обучали просто группы народов мира. Рамхаль учил другие народы, а Булафия обучал другие народы. То есть были такие каббалисты, которые публично как раз изучали каббалу вместе с народами. Это было просто было течение такое, очень ясное, известное. Из-за того, что исполнять заповеди на практике в нашем мире, то, что делают религиозные евреи, это нельзя другим народам. Но внутреннее исправление относится к другим народам. И они как раз изучали это. Есть об этом целые исследования.

0: Есть вопросы, да?
1: Кен.
2: Тут сказано, действительно, поскольку это противоестественно, как для разума, так и для сердца, это называется усилие. Что это за два понятия?
0: Ну, моха и либо, допустим, на каждом уровне, ты знаешь, на каждом уровне душа — это 10 сферот. Только от его уровня зависит, что это за 10, эти 10 сферот, какие свойства, насколько они более возвышенные или более материальные, насколько намерение. На нашем уровне моха и либо разум и сердце, допустим, разум и сердце, чувство и разум. То, что не принимается сердцем и не принимается знанием, разумом. Это называется, как написано, хотя это против природы, как в свойстве разума, так в свойстве сердца, это называется усилием. То есть, что не разум и не сердце не согласны на это действие. Человек старается делать его, не способен. Если это разум и сердце, что же у него еще остается, с помощью чего он может исполнить действие? Но кроме разума и сердца у меня нет ничего. Или разум преодолевает, одолевает сердце, или сердце одолевает разум, тогда я способен сделать, или в разуме, или в сердце что-то. Или что сердце не хочет, я пойду увеличивать разум с помощью большого разума, я принижаю, смиряю сердце, или наоборот. Если разум говорит, мне не стоит, но сердце горит, оно не слышит разума, отбрасывает и делает согласно чувству что-то. И так мы видим по себе. Но если не то и не другое, так с помощью чего я могу еще сделать какое-то действие? То есть именно, когда ни разум и ни сердце не согласны на это действие, тогда, по-видимому, может быть, что это действительно действие духовное. Только тогда. То есть это не признак того, что это действие является духовным, но если это духовное действие, то, конечно, ни разум и ни сердце не согласны. Оба. И тогда у тебя нет ничего, кроме как кричать. От чего ты кричишь? Не от разума и не от сердца, потому что они относятся к твоему животному состоянию, желанию получать. А от точки сердца ты кричишь, о разуме и сердце, что они не способны, ты обращаешься к Творцу, чтобы он помог тебе, дал бы тебе силу смирить разум и сердце.
2: Это в материальном, а в духовном есть точки сердца тоже, и муха, и либо.
0: В материальном есть у нас в материальном у каждого человека. Я, допустим, вижу, парень любит девушку. И что мы приходим к нему? Хотим ему сказать в разуме, тебе не стоит, может быть, есть кто-то получше, это не для тебя, да? Верно? Потом мы его оставляем, он смотрит, загорается, не хочет, отбрасывает весь разум, хочет снова работать с сердцем. Снова ты должен прийти и убедить его, так? Так во всем. Или, допустим, по поводу диеты, здоровья, неважно что. Материально, как мы делаем. Если я хочу прийти к чему-то большому, скажем, быть каким-нибудь великим ученым, я должен все время увеличивать цель, возвеличивать и в воодушевлении, в впечатлении, в разуме делать разные расчеты, что стоит. Надо работать над этим. Но для духовного, которое скрыто и никакой пользы не может принести мне, если действительно по-настоящему духовное ради отдачи, то ни разум и не дает мне никакой оценки этого. И сердце тоже, конечно, не скачет. Так с чем я это буду делать? С помощью чего я должен пойти в это направление? Мне, я не могу никак идти. То есть я должен только выяснить в разуме и в сердце, что у меня нет к этому никакого влечения. И я не способен на это ни в чем. И вместе с этим точка в сердце укрепится, и ты будешь кричать Творцу. Если вместе с этим я не укрепляю точку в сердце, то я просто приду в отчаяние и оставлю это. А здесь это вопрос, что с одной стороны, влечение вперед, видеть, что

0: разум и сердце не согласны, с другой стороны, возвеличивать точку в сердце. Это уже только с помощью группы, потому что мне неоткуда получать, кроме как от внешних. Внешний — это или Творец, или группа. Получить силу, чтобы обращаться. А мы, как правило, не делаем так. Мы стараемся найти в духовном разные соблазны, разные выгоды, что мне стоит это. То есть мы искажаем духовное. Это не духовное, то, что мы представляем себе. Настоящая духовность — это что-то ужасное. Кроме этого, все давай мне, я согласен, кроме этого. То есть мы еще далеки от того, чтобы увидеть, что такое духовное, объяснить это, что это действительно отдача. А как-то мы приклеиваем к духовному разные такие ярлычки, что там есть какие-то наслаждения для нас, стоит мне. А на самом деле это из-за того, что я думаю, что тогда у меня будет какой-то выигрыш, почести, власть. В особенности это почести и власть, уважение. И тогда сердце, конечно, и разум готовы. У нас нет усилий, у нас нет места для усилий. Место усилий начинается после того, как ни разум, ни сердце не желают. Да.
1: Еще сказано в статье: есть пища духовная, к ней относятся уважение, образование, власть и правление. Никогда не слышал, что почет, знание и власть — это духовная пища.
0: Почему весь отрывок? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Страница Рейш Цадик, 290-й, последний отрывок. Материально мы видим, что человек работает только для заработка. Что такое материальное? Материальное называется ради получения. Духовное называется ради отдачи. Мы всегда говорим только о желании, не о том, что я нахожусь в теле, или я уже умер, только в душе. Не говорим об этом. Не говорим материальное. Духовное — это намерение ради получения или ради отдачи. Да? Заработок, то есть если я работаю для заработка, называется, что я нахожусь в материальном. Или если я нахожусь в материальном, называется, что я работаю ради заработка. А заработок называется питание, то есть тело питается этим. И для этого оно работает, для этого дает энергию. Тело, мое желание получать в материальном, что означает, что питание, которое он дает телу, это материальная жизнь, которая называется еда, питье и тому подобное. То, чем он наполняется, это не вопрос калорий, это вопрос наслаждения. И также духовное питание. Духовное — то есть то, что я чувствую в материальном, что это духовное. Это то, что называется почести, знания, власти и тому подобное. То есть у нас есть наша жизнь, как сейчас мы живем. Есть в этой жизни питание материальное, это наслаждение, которыми мы наполняем тело в материальном виде. Есть наслаждение, которое называется духовное наслаждение. Духовное, скажем, человеческое. Культура, знание, власть, почести, развитие. Знание какое-то, то, что нет у животного по-настоящему, а есть только у человека.
1: А? Как духовность воспринимается внутри желания получать?
0: У нас это называется духовным. А что ты говоришь, человек духовный? Философ, допустим. Что называется? Гуманитарные науки учат разные глупости там в университете. Называется у них рух, дух. А человечество так называется, гуманитарные науки духа на иврите. Да.
1: Здесь он говорит о разном виде усилий. Может быть, можно было подробнее объяснить, что такое разные уровни усилий?
0: Разные уровни усилий — это в соответствии с тем, насколько находишься в осознании духовного, то, что перед тобой, согласно Кумахапа Высшего, ты стоишь, который является тьмом, отсутствие вкуса, темное, просто серое. И, несмотря на это, ты хочешь прилепиться к этому. Ты понимаешь, что твое, все твое сознание духовного — это через твое желание получать, и то, что в том ты чувствуешь отсутствие вкуса, отсутствие влечения, все это из-за того, что твое желание не способно видеть красоту и совершенство, которое есть в отдаче.
1: Я спрашиваю, допустим, усилия, в то время, когда человек сидит на стуле, совершает усилия.
0: Как это усилия? Человек, который сидит на стуле, делает ли усилия? Нет. Спортсмен делает усилия, когда бежит. Это ты хочешь сказать? Так я не понимаю.
1: Ну, то, что человек во время учебы, допустим, когда учится.
0: Ну, пока раньше, что он делает. Что называется у тебя учеба, я не знаю.
1: Что такое правильное усилие?
0: Шилин говорит тебе, усилие — это при условии, что духовное не привлекает меня ни в разуме, ни в сердце. И я от моей точки в сердце обращаюсь к Творцу и кричу «Спасите!». Чтобы построить это движение, прийти к состоянию молитвы, это называется усилиями. Да. Не в разуме и не в сердце. Так всю энергию после этого я получаю и как в разуме, так и в сердце.
1: Получают ли потом, когда раскрывают духовное, энергия и в разуме, и в сердце? И да, и нет. Или и там, и там. Это точно так же, как в нашем мире. Как правило, есть ощущение, есть разум. Причем чувство властвует. Когда человек особенно находится на подъеме, то он чувствует, он к хорошему состоянию, ощущению. То есть, когда нет чувств, то человек как-то хочет исправить, хочет заполнить. Но совсем не обязательно, чтобы и то, и другое было вместе. В духовном это происходит вместе, потому что экраны, отраженный свет и получение света внутри этого кли приходят как одно. Там и сердце, и разум работают одновременно вместе. А у нас в этом мире это вопрос.
0: Все в разуме мне понятно, что у меня не будет ничего духовного и в ощущении тоже. Что все-таки меня привлекает с мужской силы?
2: Конечно,
0: если ни в разуме, ни в чувстве меня ничего не привлекает, это, видимо, все-таки не окончательное разочарование, все-таки есть что-то.
1: Да, потому что все еще есть какое-то самоуважение, как я выгляжу сам для себя или в глазах группы и для семьи. Есть много поддерживающих факторов, которые удерживают человека как одного из множества, из стада, в его рамках. Но когда на самом деле происходит полное отсутствие разума и чувств, то тогда уже ничто не поможет. Его ничто не впечатляет. И группа тоже не помогает. Нет у него поддержки. Вот тут только подготовка из точки в сердце, то, что впитывается от группы, может помочь. Как сказано, одно относительно другого. Потому что наше кли — это сердце, работает с разумом и чувствами. И если не развивать точку в сердце, то и не будет, не с чем будет обращаться к Творцу. Поэтому и не дают нам, как положено, по-настоящему отчаяться. Мы еще к этому не готовы. И возопели сыны Израиля от работы. Это очень высокая ступень. Подготовка? Укрепить точку в сердце. В той мере, в которой ты готов, в точке в сердце, не оставлять Творца. В любом случае, что бы ни происходило, неважно, что бы ни чувствовало твое сердце, ни в разуме, ни в чувствах, насколько бы ты принимал бы важность Творца, что бы ни происходило, что бы ты ни чувствовал, то в соответствии с этим тебе будут давать тьму все больше и больше, пока не превратится она в египетскую тьму.
0: Моя связь с группой обязана быть активной, может быть, пассивной, даже получать впечатление, я должен укреплять точку в сердце. Я обязан, моя связь должна быть активной с группой.
1: Должен ли человек быть активным в группе для того, чтобы впечатляться ею? Да? Ну, есть у нас один активный. Где тут Шиевец? Нет его. Вот он такой активный, ты видишь, приходит раз-два в неделю, делает много шума и убегает. А другой, ну вот как ты, работает систематически, сидит часами с компьютером. У каждого свой характер. Мы не можем померить. Нет возможности измерить активность человека. Вообще, активность не так меряется. Все, что у тебя есть от природы, все, что Творец вложил в тебя, в твое тело, этим ничего померить невозможно, потому что то, что мы во внешней не равны, не похожи друг на друга, но на внутреннее это вообще не влияет. На внутреннее влияет твое отношение, требование к группе. Я отдаю себя группе, чтобы получить от нее укрепление точки в сердце в отношении связи с Творцом. Потому что эту связь я получил от него начальную связь, а все остальное, все, что я могу получить, могу всю добавку могу получить только от группы. Добавку к точке в сердце. И больше ниоткуда получить, и поэтому я обращаюсь к ним, и поэтому я что-то делаю, требую, кричу на них, я вкладываюсь в них. И своими впечатлениями от них, и отменяю себя, чтобы они на меня могли подействовать, чтобы я впечатлился ими. И тут не поможет, сколько бы ты ни кричал, ни носился в суете. Это зависит только от тех усилий, которые ты вкладываешь вместе с намерением. Одно без другого невозможно. Об этом сказано, что заповедь без намерения, как тело без души. Ты можешь делать много действий в группе, но если к этому ты не добавишь намерения, то, ну, то, что называется, хороший парень в группе. Это не духовное. Активный, да, красиво работает. Я не пренебрегаю ни в коем случае. Потому что к такому состоянию тоже приходит исправление рано или поздно. Но по-настоящему меряется намерением. Духовное измеряется в нашем состоянии только по намерению. Духовное — это вообще только намерение. Чего я хочу от действий? Насколько мое желание и цель идут вместе? Поэтому ты можешь спокойно работать с компьютером, и никто об этом знать не будет. Это твой характер, ты не можешь ни кричать, ни шуметь. Но твой вклад — вклад громадный. И требование может быть большим требованием в соответствии с тем намерением, потому что есть у тебя намерение. И все, это работает.
0: Группа не получает воодушевление?
1: Группа получит вдохновение. Она сама не знает как, но получает. Немножко нужно об этом тоже говорить. Но ты же видишь, один все время кричит, так что остановить его невозможно. А второй, пока выдавит несколько слов, проходит месяц. Это не от этого зависит продвижение. Только от намерения. Ну, хватит молча сидеть и думать. И ты почувствуешь... То есть достаточно сидеть молча и думать, и ты почувствуешь, насколько можно быть... можно гореть. Это все передается внутренний дух. Потому что слова — это вещь очень приземленная, грубая, действует только в материальном. Что такое слова? Ясно? Нет, я тебя не понимаю. Ты говоришь, где в работе с намерениями есть лишма и лолишма? Ну, во-первых, вся работа только в намерении. То есть выйди из тела, ощущение тела, связывай себя только с намерениями, чего я хочу. Ну, думай, по крайней мере, что это намерение. На самом деле намерение — нечто еще большее. Ну, допустим, то, чего я хочу. Какой результат? И к кому придет этот результат? Вот оцени все это. Не скажи, что это и есть твое намерение. Намерение может быть ради моей пользы. Даже если это я как бы выкручиваю, что это не ради меня, допустим, или ради Творца. Ради Творца я могу говорить сколько угодно. Что такое по-настоящему на пользу Творца, я не знаю. Вообще, что такое это ради Творца? Где я его чувствую прежде всего? Где я его чувствую чуть больше, чуть меньше от меня или вообще без всякой связи со мной? Если я думаю, что от этого будет мне какая-то польза, и только для этого я работаю, это называется лолишма. Почему тогда это называется лолишма? Это просто эгоист. Так ведь? Как любой человек в этом мире? Нет, не так. Если я хоть как-то, с какой-то своей мыслью связан с Творцом, с Духовным, и я думаю, что ему будет хорошо от меня, но также я связываю это и с тем, что и мне тоже будет хорошо, это уже называется лолишма. Если я полностью отсекаю все результаты от себя, чтобы никакой пользы мне не было ни в каком виде, и мне получается сделать такое выяснение по-настоящему, я к этому готов. То есть я получил свыше силы, силу веры, благодаря чему я могу приподняться над своим желанием получать, над личной выгодой. Такая сила должна свыше мне прийти, просто так я этого сделать не могу. Вообще, не способен это сделать. Это просто невозможно. Для этого нужно получить силу бины. На связи с биной, то есть сделать первое сокращение, затем исправить отдающий килим. И сказать, что тогда я смогу сказать, что я способен работать без всяких расчетов ради себя, когда есть уже возмещение для моих получающих килим.
2: Но
1: это уже после многих ступеней. Тогда называется, что я работаю в лишма. Лишма ради Торы. Лишмо — это ради Творца. Неважно. Рабаш описывает понятие Торы и заповедей в разных вариантах, в разных формах. Есть Торы и заповеди, где Торы называется свиток из пергамента. У нас он стоит в Арон Кодеш, в шкафу со свитками. И заповедями называется то, что человек делает, то, чему ему научили делать. Разные движения, чтение текстов. Это называется заповедями. Такое детей учат с трехлетнего возраста. Так. А с бар-мицвы 13 лет и дальше они уже должны выполнять. Это называется Тора и заповеди. Называется Тора и заповеди людей, которых обучили. Что это значит? Так обучили, так и делают. Они выполняют Тору и заповеди Творца или того, кто их научил? Того, кто их научил. Тот, кто научил их, показал им разные действия, привил им привычки, он внедрил в них это в виде второй природы. И они это делают. Делают это как привычку. И чувствуют себя плохо, если не делают. Не дай им что-то это делать. Они будут себя плохо чувствовать, потому что привычка стала второй натурой. У меня был такой товарищ, помню, в Бет-Кнессету Рабаша. Ему в канун субботы, когда все поют песни, он должен был кричать и подпрыгивать, и хлопать в ладоши. Как-то я его остановил. Он говорит: не могу, я себя буду плохо чувствовать, если я не буду так делать. И он сказал от всего сердца. То есть я буду плохо себя чувствовать. Я обязан так делать. Я видел, насколько это, ну, просто привычка. Для него это как еда. Он этим наполняет себя. Это называется исполнение Торы и заповеди, которым обучили люди. Исполнение по привычке. То, что выучили, то и делают. Затем есть Торы и заповеди, когда люди даже нерелигиозные хотят что-то делать ради собственной пользы. Ну, допустим, сегодня с утра у меня суд, а перед судом я схожу в Бет-Кнессет. Ну так, немножко сделаю пожертвование, наложу тфилин, поцелую свиток Торы, и тогда мне это поможет. Это другое отношение. Он делает это не просто по привычке. Он считает, что в этом есть какая-то духовная сила, то, что ему поможет. То есть он уже относится к этому как к чему-то живому, то, что может дать ему пользу. А это уже совсем другое отношение. То есть не полностью исходящее из привычек. Вообще никаких привычек тут нет. Возьми любого светского человека, чуть-чуть надави на него страдания, и ты увидишь, что он начнет думать об этом, будет менять мезозу, по крайней мере, будет думать поменять имя. Есть такое. Есть Тора и заповеди, когда люди уже начинают думать, что с их помощью они могут принести себе пользу в этом мире. То есть они по-настоящему вкладываются в Тору и в заповеди, ну или, по крайней мере, в большую благотворительность, много жертвуют, поддерживают кого-то. Это определенные отношения. Потом появляется отношение, что человек хочет работать ради будущего мира. И тогда они тоже вкладываются и в выполнение Торы и заповеди, ну, в материальные. Но у них уже появилась цель. Грядущий мир, будущий мир. Сегодня, ладно, все, но после 120 лет, ты знаешь, у меня тоже будет там готовое место. А есть такие, кто уже начинает думать, что существует нечто совершенно абстрактное, не относящееся ни к этому миру, ни к будущему миру. И это для того, чтобы полностью заменить свои облачения, оставить свою природу. Все мысли, все желания, насколько мне хорошо, неважно. Когда приходит к вопросу, каков смысл жизни, если от того, что мне плохо, человек задумывается, в чем смысл жизни, он бежит тогда в синагогу выполнить разные Торы и заповеди, давать пожертвования, чтобы стало хорошо. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, это очень глубокий вопрос, если человек задается им серьезно. И то есть спрашивает в своем желании получать не потому, что ему плохо, а даже если ему хорошо в желании получать, он все равно хочет его заменить, он хочет выйти из желания получать, потому что он чувствует, если у него настоящая точка в сердце, что он просто должен изменить, вывернуть свою природу, он не в состоянии в ней находиться, должен измениться. Это уже что-то другое. Тогда он нуждается в Торе и заповедях, и то, что называется свет, возвращающий к источнику, и выполняет определенные действия в соответствии с этим. И тогда он понимает, что именно эти действия, сами эти действия, когда во время учебы ты стремишься к тому, чтобы твоя природа изменилась, и у тебя уже есть группа, в которой ты можешь выполнять, пытаться делать такие действия, как будто бы ты уже находишься в противоположной природе. Есть еще несколько промежуточных этапов, я перескочу к более продвинутому уровню. Когда мы говорим о точке в сердце, то мы говорим в общем о том, что точка в сердце означает, что мне материальное предпочтительнее, духовное предпочтительнее материального, то, что Творец важнее всего, что меня окружает. То есть работать над тем, что этот мир нормальный, но духовный лучше. Невозможно по-настоящему понять, что это такое. Должно произойти чудо. А иначе ничто не поможет.
0: Можно ли сделать какое-то соответствие, как бы перевод от многих заповедей на обычном языке? Это как бы путает заповеди и вознаграждение от получения. Нужно знать, какой вкус и должен быть у заповеди.
1: Заповеди, которые выполняют евреи в этом мире, предназначены для того, чтобы сохранить их в рамках народа, как народ. Заповеди, которые человек выполняет, чтобы стать иуди, духовным, от слова иуди, единение с Творцом, это совершенно другие действия. Это действия над желанием получать, а не над телом. Вот сейчас я пью чай и должен сначала произнести благословение. Все во славу Его. То есть я произношу какие-то слова, и все. Если я на самом деле должен выполнить заповеди, чтобы все было, пошло во славу Его, это значит, что я должен проверить все свое желание получать. Есть ли в нем управление Творца и на 100% ли? То, что я полностью отменяю себя в своем желании получать и позволяю Творцу управлять им на 100%, я будто бы не властвую им. Это означает, что все по слову его. То есть я становлюсь на уровне нефиш из Наранхая, самой низкой из ступеней. Это означает, что делать благословение, то, что называется, все возникло по слову его. Если практически человек может это сделать, ну, смотря на каком уровне, на каждом из уровней есть подобный этап. Ладно, где ребята, организаторы?
0: Сейчас поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем?
2: Ну,
1: я думаю, что нужно думать о конгрессе, о подготовке к трапезам. Так, подобрал что-то интересное к конгрессу для подготовки к трапезе или к самой трапезе. Послушайте, народ Израиля должен заниматься Торой и заповедями в материальном, это его удерживает в рамках духовного, а не то, что мы, перемешиваясь с народами, то есть познаем какие-то новые земли, а познаем новые желания внутри себя, в оценке их. Потом пробуждается полноценное пробуждение, тогда весь Ам Исраэль, народ Израиля должен пробудиться, и тогда и народы приходят тоже через народы. А это означает трапеза, в общем.
3: Да, в статье есть много всего. И то, что меня зацепило, эту связь между Торой и заповедями, когда человека учат с детства, с рождения, и он автоматически выполняет, но
4: безманше бенадам асезело автомати,
3: когда человек это делает не автоматически,
4: Безушу шлавы, вот уйдниске бабет мишпат, кольмина дворимели,
3: делает, чтобы это там помогло ему где-то, может быть, на суде или еще где-то, то есть когда у него есть какая-то выгода, он прилагает усилия.
5: Да, то, что меня зацепило, то есть ты не можешь судить, у каждого своя особенность, это не вообще никого судить не можешь. И все, что я думаю, или все, что там на моем уровне, он дает пример, там нескольких товарищей, у каждого свои какие-то личные способности, то, что Творец в него заложил. Но мы должны судить по внутренним усилиям.
3: И понятие Торы и заповеди, выполнение с нескольких уровней. Есть уровень, когда человек делает это, чтобы что-то заработать в этом мире или в мире будущем. И есть что-то промежуточное, что нужно настраивать намерение, то, как человек освобождается от всех своих мыслей, хочет зайти. Это уже другое намерение.
5: Мы видели, что мы в своей жизни совершаем много действий, бесконечное количество действий, и каждое действие надо выяснять, почему, зачем я это делаю, что я хочу, чтобы получилось, какое намерение я облачаю на это намерение, добавляю туда объединение, не добавляю объединение. Наше окружение — это то, что определяет. какое намерение, какое отношение надо помещать в каждое действие. Важно делать эти выяснения, и выяснения делать в десятке. Это лаборатория в нашей жизни. Это то, что ведет нас по дороге жизни. И делать это вместе.
3: Вначале мы читали о том, что такое шаббат, что есть такое состояние, и Творец готовит нам его свет, и вся наша работа — это только лишь подготовить келим. И потом Рав сказал, как мы выстраиваем келим такие в работе, работа между нами.
5: То, что мне понравилось, что точка в сердце требует подготовки. И духовное — это отдача, а получение — это материальное. Ну, в общем-то, весь урок об этом выяснялось, что такое духовное и что такое материальное.
3: Он говорил о том, что то, что важно, это внутреннее намерение, а не там крики. Рав говорит, что он не против этого, это тоже хорошо, но даже тот, кто сидит тихонечко, ты не можешь оценить его намерение. Но духовное — это когда ни в разуме, ни в сердце не согласны на действие, тогда это может быть духовным действием.
5: Перейдем к следующей части урока. Учеба с товарищами, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас будем совершать духовное действие. Продолжаем подготовку урока 5.22 вот этого святого вот этого состояния, которое нам предстоит. И видели на подготовке объяснение Рава об отмене и подчинении. И именно в отмене человек распространяется на все мироздание. И мы хотим то самое время, которое у нас есть сейчас, сосредоточить нашу мысль, намерение, молитву на понятие, на духовном понятии, которое называется, что если не сейчас, то когда? Мы слышали сейчас на уроке, где-то ближе к концу, что в конце концов то, что поможет человеку, это только чудо, и что только точка в глубине нашего сердца, которая хочет связи с Творцом и чувствует, что она не может остаться противоположной ему внутри желания получать, должна получить укрепление со стороны группы до такой силы, что это просто нас подбросит и поднимет в раскрытие Творца, в силу отдачи между нами, над нами, в нас. И все вот эти вот условия сосредотачиваются вот на этой неделе, где мы будем совершать духовное действие, которого никогда не было в истории. Множество десяток по всему земному шару собираются, да, чтобы зажечь духовную искру, чтобы привести каждую десятку и каждого из нас внутри к раскрытию Творца, творению. Это высшая цель всего. И это сейчас нам предстоит. Так вот, цель нашего времени сейчас — это молиться вместе и убедить друг друга, что мы сделаем это. И написано, первый отрывок, Рабаш, «Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас?» Ну, то тогда когда? В таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать, если не сейчас, то когда? Сейчас мы вместе будем смотреть урок Рава 13 минут, в котором Рав поможет нам усвоить, как мы готовим себя, свою десятку, к месту раскрытия Творца, как средство раскрытия Творца. Пожалуйста.
0: Мы говорили об этом уже очень много раз, что вся наша работа в десятках, и поэтому все вопросы, ответы, решения разнообразные, вообще вся работа, мы должны рассматривать только, насколько это эффективно для десятки, потому что то правильное настроение, которое должна получить десятка, там мы создаем настроение высшего мира, Творец, который находится там в десятке, наполняет ее в отношениях между нами в десятке. Мы приходим из обычных отношений к свойствам, а свойства становятся сферот. И так мы начинаем раскрывать в продолжении отношения между нами, отношения между сферот. Авая — это название высшей силы, то есть раскрытие его нам. Авая, Элоким, Эки — все это отношения между товарищами, которые так между ними раскрывается Творец. Поэтому десятка очень важна для нас. И тот же пример, мать и ребенок, у нас в нашем мире нет чего-то более яркого в любви, чем отношения между матерью и ребенком. Все, что она делает в жизни, она может быть на работе, покупке, но ее сердце, ее голова находится полностью в ребенке, где он, что с ним и так далее, непрерывно. Она не может оставить это. Так же и мы должны заботиться о нашей душе, это исправленная десятка, и как мы каждую секунду можем вызвать это собрание наших желаний, чтобы правильно мобилизоваться в душу, то есть в исправленную десятку. Так мы продвигаемся. И вот эта забота должна все время гореть и зажигать нас. И если мы еще не достигли духовной ступени, доставить наслаждение Творцу, это то, что должно раскрыться в десятке, значит, мы между нами не можем пока что достичь доставления наслаждения, и каждый не видит себя зависим от других, обязан всем духовной жизни десятки. И поэтому работа в десятке, практическая работа в десятке, это самое важное. Потому что средства для раскрытия Творца, для того, чтобы доставить ему наслаждение, мы должны видеть в десятке этот инструмент, с помощью которого мы это делаем, каждый в отдельности и все вместе. Цель творения раскрывается в соответствии с тем, насколько десятка исправляет себя. И главный закон природы — это взаимность, объединение, поручительство. В соответствии с тем, что раскрывается в этой нашей работе, нет никого, кроме него, добрый творящий добро. Все это в строении десятки, и десятка находится как бы в нашем поле зрения. Мы представляем себе это как тела, пока начинаем понимать, что это не тела и не характер людей, как мы знаем, а это наши желания, скрытые, которые попали к нам еще до разбиения клей Адама Ришона. Это искры. В каждом есть искра из желания отдавать, которое было в Адама Ришоне, в исправленном клей, прежде чем он разбился. И если мы начинаем видеть, что в каждом нет у него характера, и нет ничего, чтобы относилось к человеку этого мира, но главное для нас в каждом — это отыскать эту искру и соединить искры, и таким образом мы достигаем огромной силы отдачи, которая умножается с помощью нашего усилия объединиться вот в этих силах, в этих искрах. И так мы достигаем состояние, которое называется «одно сердце», одно большое желание отдавать и между нами, и от нас к Творцу. Так мы достигаем совершенства и между нами, и между нами, и им, и вот этого конечного состояния объединения между всеми с Творцом, то, что называется слияние. Мы видим здесь, что весь процесс мы проходим только в десятке. И все наши трудности, чтобы реализовать этот процесс, то, что мы недостаточно серьезно относимся к десятке, нам это еще не проникает в сердце, то, что вот это строение — это то место, в котором мы раскрываем высшую силу, высший мир. следствие нашей работы и так далее. То есть, что все находится там, это мы все еще не очень чувствуем. И здесь мы должны помнить то, что написали нам великие, что наша работа, даже если мы не видим, не хотим, не понимаем,
2: и
0: охладеваем определенным образом от того, чтобы приблизиться друг к другу. Но в нашей работе, даже физически, если мы можем сделать что-то, с первого дня, как мы приходим в науку Каббала, даже нашей физической работы мы можем начать приближаться друг к другу и начать строить объединение между нами, которое в итоге назовется душой. Поэтому для каждого это открыто. Каждый способен на это. Будем надеяться, что мы поймем величину важности, что именно вот это строение, оно определяет все, и в нем происходят все результаты нашей работы. И вся наша работа, и результаты нашей работы, и цель творения, и ее реализация, все там внутри десятки.
1: А какое объединение должно быть?
0: Такое объединение должно быть, что мы внутри себя, каждый бы почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И весь мир не существует, а только десятка существует, и она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность, все определяется только внутри десятки. Либо жизнь, либо смерть. Только внутри десятки. Я чувствую, что это так или нет.
1: Но не все время.
0: Это проблема. Я должен прийти к состоянию, когда это факт. И я нахожусь в этом. И тогда, через десятку, я начну раскрывать духовный мир.
1: Все время?
0: Все время. Потому что это происходит с помощью света, не то, что я решаю, что я могу знать с минуты на минуту.
3: Это что-то
1: ложится на чувства, и все время ты с этим?
0: И разум, и чувства, и все свойства.
1: А как я могу помочь десятке найти вот эту связь?
0: Тем, что я стараюсь это делать и даю им пример и говорю с ним. Все, что только можно, все, что возможно, во всем стараться буквально быть ведущим к объединению во всех, со всеми способами. Пример. Пример. Это написано.
1: Вопрос из группы Питера. С помощью какого средства десятка определяет мою судьбу?
0: Десятка определяет мою духовную судьбу. И тем самым она определяет и мою материальную судьбу, потому что не может быть одно без другого, потому что этот мир всего лишь существует, особенно в наши дни, в наше время, чтобы мы поднялись от него к духовной системе. И все включено в группу, и все зависит от группы. Это кли, прибор, душа, в которой я раскрываю всю реальность. Что можно сказать?
4: Рацити лишоль, а там арта двикут басирия.
1: Я хотел спросить, вы сказали слияние с десяткой, держаться за десятку, это не просто так зацепиться, там надо раствориться, исчезнуть. Это что-то?
0: Слияние – это почувствовать их и в связи с ними почувствовать урок. Допустим, да, если вы находитесь на уроке, прежде всего слияние между всеми, когда вы формируете кли, общее ощущение и внутри общего ощущения, как внутри общего экрана. Вы учите урок, и урок вы учите не как урок сам по себе, а то, как он облачается на ваше объединение в десятки. И тогда урок становится какой-то программой, которая сейчас изменяет десятку и готовит ее к новому состоянию. Вот это настоящий урок.
1: Вопрос из группы Питера. Как десятка выполняет роль Творца?
0: Десятка не наполняет полностью роль Творца. Десятка более или менее форматирует меня, как-то формирует меня, чтобы включиться в нее. И там... включиться в Творца. Вот и все. Я без десятки не могу. Я должен отыскать свое место в десятке таким образом, что я отменяю себя, соединяюсь с ними. И таким образом все условия я достигаю такого состояния, когда Творец обязательным образом находится в десятке и также раскрывается в моих чувствах.
1: Сколько раз мы слышали это слово «десятка», «отрава»? Все определяется только внутри десятки. Десятка определяет мою духовную судьбу. Работа в десятке на самом деле — это самое важное. Вся наша работа в десятке. Весь процесс — мы проходим только в десятке. Все там внутри, внутри десятки.

0: десяткой. Но мы как сеткой такой накрываем, да, вот это полное все наше кли. И этот конгресс — это не еще какой-то там конгресс, а это решающий момент. Судьбоносный. Хотя мы читаем, объединяемся, там пьем, кушаем вместе и делаем как бы как обычно все то же самое. Но тут должно что-то в нас перевернуться. Мы должны прийти к вот такой точке, в которой мы начинаем понимать, что кроме десятки нет у меня ничего. Я живу в десятке, я умираю в десятке. Все внутри десятки. Все с моей десяткой. Кроме нее нет больше ничего. Все остальное — это иллюзия. Если я сейчас не научусь работать внутри десятки, отменить себя перед товарищами, возвеличивать товарищей, раскрыть Творца внутри десятки. И к этому мы хотим сейчас выйти в этом нашем особом конгрессе, для того, чтобы прийти изнутри, чтобы произросло в нас через наши колоссальными усилиями на объединение, чтобы возникло решение, что только десятка, что Творец раскрывается в десятке. И для этого мы выходим в этот конгресс, и мы хотим сейчас сделать первое задание, первый семинар. Сейчас будем зажигать друг друга, будем говорить о величии, важности того, как у нас появился этот святой трепет вот перед этим событием. 5 минут поговорить, как Творец приближается к нашей десятке, стремится раскрыться в ней, и мы сейчас совершаем все усилия, чтобы предоставить ему место раскрыться в десятке. Давайте сейчас пробудим друг друга в преддверии этого особого состояния.
1: Тов, есть ну
2: У нас есть много работы, целая неделя. И вот сейчас был клип Рава. Ну что ты можешь добавить? Нечего добавить. Если бы я мог передать вам, как для меня это важно. Не знаю, как это сказать, чтобы не вызвать критику, насколько для меня это важно. Нет жизни без десятки. И десятка — это то, где раскрывается Творец.
0: Что добавить к Нате? Я думаю, что же дает нам... Что дает нам десятка на самом деле? Для чего мы живем? И мы уже, ну, все мы начали, уже начали ощущать. Вот скоро конгресс, работа, которую мы проделываем вместе, все действия, которые направлены только на одно, на объединение между нами, зайти в конгресс уже готовыми, чтобы мы были как один человек с одним сердцем.
2: Да, мы сейчас слышали Рава, насколько наша жизнь находится в десятке. Если ты не в десятке, то ты просто мертвый, так сказал Рав. Потому что через десятку у нас есть связь с Творцом. Творец говорит с тобой через десятку, и ты говоришь с ним через десятку. Короче говоря, наша духовная жизнь находится там. А вот это ощущение, как сказали, мы должны прийти, что без десятки ты мертв, у тебя нет духовной жизни, ты находишься в материальном. И вот это ощущение мы должны просто молиться, просить и...
0: Об этом каббалисты писали известную песню «Ассирия, Ассирия, Ассирия». Это как раз очень хорошо для подготовки к конгрессу. Мы сделали такую большую таблицу, да, то, что нам Нати разработал. Прописали в каждом окошечке, какой контент, что будем делать, кто отвечает, какую подготовку надо сделать, чтобы подготовили учебный материал. вчера получали от...

0: хорошую рекомендацию провести еще встречу, то, что называется генеральную репетицию этого всего. Может быть, еще можно какое-то там окошечко туда, можно еще какое-то поместить. Да, святое время такое для совместной работы. Мы едем, возвращаемся, да, мы настраиваем всех наших людей. Да, на вот это путешествие внутрь себя. Семьи готовим. То есть это время такое. Огромное вообще волнение, и подготовка не заканчивается только здесь. И также во все, среди всех семей, соседей, все занимаются только этим. Огромное волнение, да, последние недели перед конгрессом.
1: Да, чем больше мы приближаемся к конгрессу, волнение усиливается, потому что конгресс-то не просто так, еще один конгресс. Это внутреннее духовное такое собрание, которое каждому может дать еще важность, дополнительное кли для объединения, поэтому очень важно сосредоточиться на подготовке. Так мы будем готовы, так конгресс будет очень сильным. И я очень впечатлен женской нашей десяткой. У них очень мощная подготовка. Они такую работу проделали. Ты столько спланировали всего. Вызывает большое воодушевление. И давайте тоже будем сильной подготовки.
0: Так, прочитаем отрывок. Второй отрывок читаем. Призывайте его, когда он близок. Следует понять, что значит, когда он близок. Ведь полна же земля слава его. И получается, что он всегда близок. Так в таком случае, что значит, когда он... То есть, выходит, есть время такое, когда он не близок. А дело в том, что состояние всегда рассматривается относительно постигающего, ощущающего человека. Если человек не чувствует близость Творца к нему, то из этого ничего не выйдет. Ведь все измеряется согласно ощущению человека. Ибо может быть так, что один человек чувствует мир, полный всех благ, а другой, который не чувствует блага мира. И не может он сказать, что существует, что есть добрый мир, а говорит согласно своему ощущению. То есть мир полон страданий. И об этом предупреждает пророк. Призывайте его, когда он близок. То есть он говорит, знаете, то, что вы призываете Творца, исходит из того, что он близок. То есть сейчас у вас есть возможность. Но если вы обратите внимание, то почувствуйте, что Творец близок к вам. Так вот, мы сейчас проведем семинар, второй семинар, 5 минут. Что значит обращать внимание, что Творец близок к нам? Что означает обратить внимание, что Творец близок к нам? 5 минут.
1: Что значит обратить внимание на то, что Творец близок к нам? Прекрасный вопрос. Не знаю, сможем ли ответить на него, но мне кажется, Творец близок — это когда есть очень большая сила преодоления, потому что ощущение... Вот этот эго не чувствует такого давления, и вместе с этим мы можем вместе попросить, чтобы это произошло быстро.
0: А, как здорово, что я говорю после Нати. Это дает мне такое волнение. Я как будто бы сижу рядом с Творцом. Да, есть у меня такое вот ощущение. Есть слова. Есть о чем говорить, на самом деле. И как и у нас статьи есть. Действительно. Но у меня сейчас нет слов.
1: Можно посмотреть с нескольких сторон. Первое, когда тебе удается поднять молитву за товарища, зная, что этот Творец дает тебе это не приходит от тебя, Творец приближается к тебе и оказывает тебе одолжение, что ты можешь думать о товарищах. И второй взгляд — это близость к товарищам, какую связь ты чувствуешь с товарищами, какое беспокойство, сколько ты думаешь о них. Все это относительно десятки. Быть ближе к товарищам — это быть ближе к Творцу.
2: На самом
0: деле, не просто так написано. Вы меня сделали. Есть много связей в мире, есть много всяких рамок, всего в мире, да, где они там чувствуют связи и зависимость друг от друга, мощную связь, как жизнь зависит от него. В армии также много всяких систем, где есть, существует объединение, но у нас объединение — это не просто так объединение ради объединения, а это ради раскрытия новой реальности, реальности отдачи, свойства отдачи, любви. Вещь, которая самая высокая, чего можно только достичь. И с помощью этой работы между нами мы приходим к слиянию. То есть есть такая лаборатория, мы находимся в такой лаборатории. И это место дает нам развитие, чтобы прийти к слиянию, поменять наши свойства, на все наши свойства поставить некий новый слой, который покроет это все и позволит нам подняться на более высокую ступень. Все вот это вот намерение, все эти выяснения, мы это делаем внутри десятки. Я могу захотеть посоединиться с любым товарищем, человеком на улице, но какая причина, какая там цель? Ради чего это? Все вот эти выяснения, все это внутри десятки. Слава Богу, у нас есть десятка, которая производит колоссальные совершенно выяснения.
1: Почувствовать, что Творец близок к нам, я думаю, что так вот мы сидим вместе и уже чувствуем это. Это нельзя почувствовать иначе. Только когда мы здесь, мы объединены, мы направлены, и таким образом мы чувствуем уже близость Творца, потому что это то, что Он делает, Он собирает нас, Он дал нам десятку. И так вот, таким образом Он раскрывается, Он не может иначе. И мы не можем почувствовать Его иначе, только когда мы вместе соединены в десятке.
0: Я думаю, что Творец приближает нас очень сильно. Именно в это время, когда вот этот вот конгресс дает нам. Потому что он очень сильно хочет нас приблизить, и я это чувствую.
1: Сейчас мы послушаем Рава, чтобы он направил нас. Все зависит от нашей просьбы, все зависит от нашей молитвы. И мы прочитаем отрывки и будем молиться, чтобы эта молитва Рава зашла нам в сердце. Отрывок номер 3. В тот момент, когда мы чувствуем, что есть приглашение приблизиться к Творцу и отменить вот эти преграды между нами и им, мы должны сразу постараться ответить на это и молиться, и приблизиться всем сердцем и душой к Нему.
3: Как мы можем לבטל את המחיצות בינינו
1: Насколько мы можем отменить вот эти преграды между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом. Четвертый отрывок. Насколько мы можем отменить преграду, перегородку между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом.
2: Так
1: же, как Творец специально поставил между нами преграды, и вот эта преграда между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эту преграду между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И таким образом мы приближаемся к Нему. Так же, как Творец специально создал перегородки между нами и также перегородку между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эти перегородки между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И тем самым мы приближаемся к Нему.
3: חברים, אנחנו בתהליך, בתהליך לקרות, לקראת אירוע דרמטי.
0: Мы находимся в таком процессе, таким драматическим событием. Драматическое событие такое в нашей жизни, драматизм в нашей жизни, в нашей десятке. То, что делается впервые, ну, как все такое существенное по жизни, там есть три этапа всегда. Есть этап подготовки, на котором мы сейчас находимся. Мы сейчас ускоряем, усиливаем вот эту вот силу объединения между нами. Есть сам конгресс, конгресс десяток, конгресс десятки каждого из нас, в котором мы будем раскрывать, на практике раскрывать Творца между нами. И есть этап, который после конгресса. И нам говорят каббалисты, что конец действия в изначальном замысле. И поэтому сейчас мы проведем семинар, где мы представим себе, обрисуем себе состояние, к которому мы приходим после конгресса. Как будет выглядеть наша десятка после конгресса? Постараемся как можно больше деталей включить в эту картинку. Не что такое общее, а вот что же мы хотим вот этого? Мы видели, прочитали, призывать его, когда он близок. Мы хотим приблизить Творца к нам, что мы хотим от Него, что мы просим, что мы хотим, в каком состоянии мы хотим быть после конгресса. Поэтому сейчас семинар, 7 минут. Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы наша десятка приобрела после конгресса? Как можно больше деталей. Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы приобрела наша десятка после конгресса? 7 минут.
4: Аймет кашели или таэр? Это дворим. Кашели или таэр? Это дворим, что пошут это лоиде, что это ло...
1: Трудно представить. Ты еще не был там, ты не входил в это...
4: Но
1: можно немножко представить, ведь мы должны выйти оттуда в ощущении. Говорят, что между нами есть вот эти стены, которые пали, и мы уже начали ощущать между собой вот это ощущение чего-то большого, что произошло. И кроме того, я думаю, что и реальность меняется, и вокруг все меняется. Ты видишь,
4: мельхамот,
1: в что закончились войны. И между нами царит любовь. И это может сделать только объединение между нами, а мы будем стараться достичь этого.
0: Да, я думаю, что именно сегодня Рав ответил на этот вопрос, что нам надо прийти к такому уровню ощущения. Это то, чего нам не хватает. Я думаю, что то, что нам не хватает в духовном, это ощущение друг друга. Мы не чувствуем этой связи между нами. Умом понимаем, так пытаемся как можно больше, как бы разум это все рисует, но ощущений не хватает, не достает. И я желаю, я молюсь, чтобы на самом деле на этом конгрессе, десятый, когда мы будем вместе, что мы к этому придем. Первый раз придем к такому самому малому ощущению, но ощущению, почувствовать связь между нами, вот эту вот зависимость между нами, насколько мы соединены. На самом малом уровне. Нет, не важно, но это уже духовное. Ну вот, я думаю, это я желаю, и об этом я молюсь.
1: Как мы закончим конгресс? Высокие блондины, кудрявые.
2: Нати, гавуа блондини.
1: Нати, как что ты думаешь, да? Хочешь быть высоким блондином? Тропа нашей жизни — это не какой-то быстрый бросок и все, и достижение медали. Мы должны построить между собой объединение больше, и вот так вот прийти к слиянию. Это жизнь, которую мы выбрали для себя, и мы идем по этому пути, и мы определяем эти возможности, которые Творец дает нам. Как книга, которая была выпущена, где стоит ребенок и получает с неба подарки. Мы работаем, мы чувствуем, мы используем все возможности и строим уровни глубины связи между нами. Это то, что называется десяткой, объединенная десятка, десятка, которая работает. Этого не было в первые месяцы, да, много месяцев. Но потом мы построили то, что называется 5-8, и даже любая другая десятка, мы будем объединены больше, на более высокой ступени, с большей глубиной. Мы готовы к следующей ступени.
0: Да, этот вопрос — это продолжение вообще всего урока, с самого его начала. Когда мы учили, что мы должны приложить усилия и получаем тогда, как то, что называется, чудо от Творца, то, что называется субботней трапезой, да, вся вот эта вот важность в десятке. Действительно, то, что мы как бы на что мы должны настраиваться, это на объединение. И мы приходим к состоянию, о чем Рав говорил, почувствовав десятку, что это есть жизнь, что все внутри десятки. Но так вот, чтобы каждый в десятке получил такую важность десятки, да, чтобы это было после конгресса, и что это десятка, жизнь в ней, и там раскрывается все. Это такой, по моему мнению, самый важный результат.
1: Как мы хотим выйти из конгресса? Мы хотим выйти одним. Как мы учим выйти как один?
0: Да, он передо мной такая картина, уже на некоторое время, уже, что мы уже настолько соединены, что все, все наши связи исходят из центра десятки, что и вся наша связь с Нейбарухом, с миром, все оттуда, из центра десятки. Это нечто новое. И мне очень любопытно все это, вот это ощутить, это как бы очень сильное желание, которое у меня есть, такая большая амбиция, все вот это ощутить. И я считаю, что это в определенном степени это ощущение Творца.
1: Ну, что можно подытожить, что то, что мы сейчас говорили, что мы достигли этого.
2: Умер лану арав.
0: Нам говорит Рав в шестом отрывке. Рав говорит так. Говорит Рав в шестом отрывке. В каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится и раскроется, и объединит нас, притянет нас к себе. Еще раз. В каждую секунду, в каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится, раскроется и соединится с нами, и вытянет нас к себе. Так вот, хаверим, мы находимся в процессе интенсивной подготовки к Конгрессу. Каждая десятка проходит различные волнующие состояния, очень интересные, вызовы, радость, такие волны разных видов и форм, да, и оттенков. А мы получаем очень много впечатлений от товарищей, о форме работы, о процессах, и куда этот конгресс ведет их. Мы хотели бы послушать сначала на семинаре, потом в общем обсуждении, что подготовка к конгрессу делает с нами то, чего не было раньше. А что изменилось? Что изменилось в нашей десятке благодаря подготовке к конгрессу? Как это влияет на наше объединение? Как это нас развивает духовно? Каждый так, как понимает, как ощущает, что с ним происходит, проживает. Пусть поделится в десятке этим процессом, который проходит. Сделаем семинар, постараемся впечатлить так друг друга внутри десятки, какой процесс, который мы проходим. Семь минут. Семинар, пожалуйста.
1: Да, я могу говорить только от себя, что этот конгресс, он прежде всего создал в десятке такую серьезную интеракцию. Мы уже два месяца готовим это. Часть товарищей заботилась о том, чтобы отыскать место. Другая часть товарищей заботилась о том, чтобы серьезно спланировать наш конгресс, другие заботятся о пропитании, снаряжении и так далее. Мы очень много уделили наших встреч вечерних этой теме. Скажем, что вот этот конгресс просто поместил нас в такое серьезное действие, мы думаем только об этом. Есть разногласия, часть согласна или часть не согласна, но в итоге всегда есть решение, и это прекрасно, что десятка начинает жить. Мы чувствуем, что есть жизнь в десятке, и мы должны еще закончить некоторые вещи, но это здорово. Мы видим, что те действия, даже к которым товарищи не привыкли, они их делают. Контент, не все любят этим заниматься. Есть разные другие моменты. И все сейчас занимаются всем. Поэтому есть жизнь в десятке.
2: К
0: Да, что делает с нами подготовка, дает вообще огромное вдохновение, и мы видим большую часть товарищей, которые просто горят и занимаются этим и вкладываются. Скажем, сейчас взять пример Нати, который составил таблицу и все время продвигает и добавляет всякие вещи. Мы видим, как товарищи, то есть когда человек, мы видим, что люди берут на себя разные задачки. Задача — это дает пример, это дает желание заниматься этим и стать такими, как они.
1: Да, несомненно, что это дает эффект в десятке, очень сильный. Мы это чувствуем, мы это видим. На товарищах есть жизнь, есть движение в десятке. Я хочу сказать, что мы сегодня с Гошей встречаемся и будем проверять все наши роли, как мы все это дело, да, соединяем. И, как я сказал, это дает жизнь десятке, вот этот конгресс. Давайте продолжать так и давать друг другу жизнь.
0: Подготовка к этому конгрессу, что делает, да, как это нас духовно развивает. Ну, это с нами делает все. Это как ураган, да, который вдруг напал на десятку, и все так вот, да, происходят какие-то события, да, какие-то действия. Потом, ну, много и критики тоже возникает, и споры, и много всего. Но если посмотреть на это, мы видим, что любой спор, любое разногласие исходит из того, что каждому это все вот очень все важно. И люди, да, и они не идут на уступки, потому что это видят, что вот это надо самое лучшее, вот что надо сделать до десятки, это каждый видит, и не важно то, что происходит, но каждому это так важно, чтобы было все наилучшим образом, готов стоять насмерть и отдать все, чтобы это произошло, все его свободное время. И понятно, что нет свободного времени.
5: Ну
0: и помогаем друг другу, помогают. Слава Богу, ну, лыхаем.
5: Кен. Анахну яшвим, анахну и моти яшавну, асину это тафрит, коля охельш.
1: Мы с моти проработали меню. Да, все, что будет на конгрессе.
5: Хуцми за шезе царих лед золь, вот за гам царих лед таим.
1: Это должно быть, с одной стороны, дешево, с другой стороны, вкусно. И богатый ассортимент. И мы думали о том, чтобы мы можем сделать так, чтобы каждый получил что-то, что он любит, то, что ему доставляет наслаждение. Не знаю, готовы ли мы, но мы делаем все. Действительно, чтобы мы вошли в конгресс. И для нас это наша жизнь. Чтобы это дало нам следующую ступень, дало бы нам силы двигаться дальше. Потому что так мы живем, от конгресса к конгрессу. И для нас это следующая ступень, которая дает нам возможность объединиться с высшей силой, с Творцом, Ну, лыхаем, чтобы у нас получилось, чтобы у нас у всех получилось, у всех десяток, чтобы они вышли из Конгресса как один человек с одним сердцем.
2: А сейчас
0: мы хотим послушать для того, чтобы проникнуться и усилить вот это вдохновение в преддверии Конгресса десятых. Давайте поделимся. Поднимайте руки, расскажите нам, что происходит в вашей десятке, что происходит такого особенного в вашей десятке, чего не было раньше, что делает с вами эта подготовка. Шломи, ты что, уже руку поднял? Ну давай, Шломи Джураев первый поднял руку. Итак, что происходит в десятке того, чего не было раньше, и происходит сейчас благодаря подготовке к Конгрессу?
1: Не, я просто потянулся, но на самом деле есть много состояний. Мы большая десятка, очень разнообразная. У нас есть товарищи, которые находятся в разных рамках, но мы начали работать вместе, готовить Конгресс, и увидели, что все хотят в этом участвовать активно, и все участвуют, скажем, в течение недели мы даже не можем собраться половиной десятки, и вдруг у нас хотят все быть в курсе, никто не хочет оставаться где-то за пределами десятки. Там весь мир находится в этом, и вдруг ты обнаружишь себя вне этого. Ну, как такое может быть? Мы почувствовали, что вот эта сила, которую мы создаем между нами, это каждому дает возможность быть активным участником
2: и успехов нам.
0: Шломи, да, нас вдохновил. Еще. Мы хотим слышать воодушевление, величие услышать.
2: Моше,
0: ну,
2: вакаша.
6: Нахну гам итхалну ба ханот ла кенес ква ми мизман.
1: Да, мы тоже начали готовиться к Конгрессу уже давно.
6: Гилину шезе машу шемод мехабер бенену.
1: И мы увидели, что это очень нас объединяет. Каждый
6: хашивут, кол эхад
1: обретает важность. У каждого есть своя функция. Мы работаем вместе как группа. Каждый что-то дает, что-то берет, и это готовит нас, лыхаем.
7: Yes, great friends. Our ten feels that this preparation has made our whole group feel more solid and mature. We've also recently started a new process.
0: Наша десятка ощущает, что эта подготовка заставляет нас чувствовать более настроенными, объединенными. Мы чувствуем, что каждый должен брать ответственность для того, чтобы извлечь максимум с этого Конгресса. Это все поменяло наше отношение как понятие вообще ответственность. Ощущается, что если кто-то не берет на себя что-то, то и вся десятка, у нее ничего не получится. Больше доступа к тому пониманию, что мы зависим друг от друга, чтобы достичь результата. У каждого есть определенная роль и функция, и каждый чувствует, что если я не сделаю то, что я должен, я разочарую десятку, и это превратится... Да, и сейчас это возможность для того, чтобы взять на себя ответственность, и это меняет нашу повседневную жизнь, встречи, урок. То есть некое новое такое направление, чему мы очень взволнованы. Киев один.
8: Дякую, товарищи. У нас відчувається велике просування десятки. Насправді. А ми працюємо в таких підгрупах, де кожна.
1: Ми чувствуємо сильне давлення в десятки
8: Конгресу. Всього три дні ми будемо на Конгресі.
1: И каждая подгруппа отвечает за свой день на Конгрессе. У нас есть три дня Конгресса, и мы начали ощущать товарищей по-другому, особенно те, кто вкладывают в эту подготовку, как ответственность все десятки поднялась на высокий уровень.
2: כן, אנחנו, קודם כל, כולם מרגישים עכשיו תחושת אחריות מאוד מיוחדת.
0: Мы в первую очередь чувствуем вообще вот эту особую ответственность за всех товарищей в десятке. Мы начали как бы создавать различные встречи. Мы начали по субботам встречаться, готовя лайнап к конгрессу вместе. Есть ощущение возможностей, которые нам сейчас предоставили, очень мощную силу, и мы можем продвигаться и получить, в общем, взять ответственность друг за друга. Да нигде там каждый отвечает сам за себя, а вообще отвечает уже за всю десятку.
9: כן, קודם כל, בסדרה שלנו עשינו הרבה טיולים, אז אצלנו...
1: В нашей десятке мы совершили много прогулок. Ну, мы уже не первый раз выезжаем, мы уже знаем, кто хорошо готовит, кто хорошо делает там разные другие вещи. Мы здесь работаем и над лайнапом, и над... приготовлением продуктов, и это нас сближает. Ты чувствуешь каждого товарища, что у него есть такой потенциал, он отменяется и много работает, и тебя это очень впечатляет, и это сближает нас в десятке.
0: А я добавлю то, что мы делали, мы еще так поделили, что каждый день у нас есть товарищ, кто отвечает за... То есть все мы занимаемся едой, расписанием, контентом, и так получается, что 15 человек делают все. И у нас колоссальное совершенно волнение, и мы чувствуем эту следующую ступень.
10: Queridos amigos, aquí estamos haciendo un gran, gran esfuerzo interno. Un amigo lo comparaba como...
1: Дорогие друзья, мы прилагаем огромное внутреннее усилие. Товарищ говорил о том, что это как операция, которая производится таким острым хирургическим скальпелем. Товарищ выбрал то действие, где он дает максимальное усилие, и каждый из нас делает это.
0: Мы очень впечатлены всеми неудачами, которые у нас были в прошлом. Не единожды мы пытались куда-то поехать вместе. Мы видели, как десятки выезжают, а у нас даже не получилось. Но сейчас у нас есть помощь свыше, то, что на конгрессе это сделать, это нас подтолкнуло. У нас сейчас огромное стремление, мы уверены, что на этой встрече мы достигнем такого уровня объединения, которого никогда не было.
11: Мы
1: получили с небес подготовить вам урок номер 5 конгресса, и это все десятки дало возможность день за днем сидеть много часов, подготовить этот урок. И вдруг мы видим, что никто не хочет отключаться, никто... собрание двухчасовое стало пятичасовым и так далее. Все соединяются, все участвуют. И возникло ощущение, что мы начинаем создавать некое кли. И мы очень надеемся, что мы придем с готовым кли на конгресс. Мы прилагаем очень большие усилия в этом объединении. И кажется, что этот конгресс действительно будет чем-то, чего еще не было.
12: Дорогие, любимые друзья, мы так вам завидуем, что вы можете физически встретиться, что вы не можете представить. Если у вас есть хоть какая-то возможность, пожалуйста, сделайте это. Мы как бы виртуально связаны с Нью-Йорк-2, и они ездят друг к другу полтора часа, но они встречаются физически. Конечно, у нас есть отторжение, у нас есть препятствия, но вместе с тем нам нужно сделать нас одним механизмом, одним, вне зависимости от обстоятельств. Давайте сделаем это.
11: Туда, Саша. Френч, вакаша.
0: Мы чувствуем, что это очень-очень что-то внутреннее такое. Это вдруг не то, как там, а в разных центрах. А мы чувствуем, что это значит работать. И то, как мы работали все эти годы. Да, мы работали в десятке. Что вообще значит быть на конгрессе на самом деле? И каждый, у каждого из товарищей есть что-то, что он может сказать. У него какое-то особое отношение к этому. Это то, что дает и волнение, и вдруг мы как будто бы хотим быть даже после конгресса. Продолжать быть вот такими активными и работать еще сильнее.
13: Sí, amigos, gracias. Bueno, a nosotros nos ha tomado estas preparaciones.
1: Спасибо, друзья.
13: No damos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente. И lo difícil que a veces es sobreponerse a los obstáculos.
1: На подготовках мы почувствовали, насколько мы ранимы и как трудно было нам готовиться, и только вместе мы можем преодолеть, сделать эту общую работу и обрести эту огромную важность Творца. Лехаим.
0: Повторим первый отрывок. Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас, то когда? А в таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать: если не сейчас, то когда? Рабаш, кто является причиной молитвы? И Рав говорит в седьмом отрывке: приблизимся, объединимся все мы друг с другом, все со всеми, когда каждый почувствует, что он окружен верными товарищами и хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Так давайте сейчас мы физически вот просто обнимемся, да? Положите руки на плечи товарищей, все, кто здесь, а те, кто в мире, да, посылайте объятия от сердца к сердцу. Сблизимся, говорит Рав. Обнимемся все вместе, друг с другом. Настолько, что каждый почувствует, что он окружен верными товарищами. И хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Восьмой отрывок. Мы готовы к гораздо более высоким вещам. Но все зависит от того, как мы это подаем и представляем это Творцу. Мы обязаны быть все вместе, где каждый зажигает товарища. Если это будет так на протяжении вот этих дней, до конгресса и во время конгресса, то тогда это ощутится в результатах.

0: פעולה רוחנית הבאה שלנו תהיה תכף סעודה שנייה.
1: Наша следующая духовная будет сейчас вторая трапеза, но сейчас мы споем Асав.

0: Дорогие хаверим, в первой части урока мы изучаем статью. Мы изучаем урок права 27 марта 2003 года. Статья основана на статьях. Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, будет есть в субботу в работе? 814-я страница во втором томе Рабаша. Читаем вместе статью. 30 минут в нашем распоряжении. Пожалуйста.
1: Мау, мишело тарах беэрев шаббат.
2: Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе? Мудрецы сказали ему, повелителем мира, дай нам заранее мы сделаем, дай нам Тору сейчас, и мы будем выполнять ее. Сказал им Творец, глупцы в мире, тот, кто прилагал усилия в канун субботы, будет есть субботу. Тот, кто не прилагал усилия в канун субботы, откуда будет он есть субботу? Конец цитаты. Следует понять это в отношении работы. Первое, что такое труд в канун субботы? Второе, что называется суббота в плане работы? Третье, зачем нужен труд, чтобы достичь свойства субботы? Известно, что суббота называется цель сотворение небес и земли, то есть цель сотворения небес и земли.
1: Бхинат хагилуй шел рецоно лехитив ленивраав бизман шезе митгале леэней
2: ку. Раскрытие его творением.
1: Хайну, шешават.
2: Тогда называется суббота, то есть он отдыхал шават от всех трудов своих, поскольку существует огромная работа, которая раскроет перед глазами всех управление Творца как доброго, творящего добро.
0: И тогда уже не будет работы в состоянии будни, ведь понятие работы в том, чтобы сделать из будни святость. А понятие святость — это понятие «светил», то есть «отделил» себя от всех келим получения и выполнил все свои действия с намерением ради отдачи. Как сказано, «святым будьте, ибо свят я». Что означает, поскольку Творец отдающие, то творения должны достичь подобия свойств с ним. В материальном мы видим, что человек работает только ради вознаграждения. И вознаграждением называется пища, которая питается телом. Это значит, что ту пищу, которую он дает телу, это материальная жизнь. К ней относится еда, питье и так далее. И есть пища духовная. К ней относятся уважение, образование, власть, правление и тому подобное. Для того, чтобы купить эту пищу, человек вынужден прикладывать усилия. Иначе он ее не получит. То есть пища, которую человек хочет получить за свою работу, подобна трапезе, а усилие подобно подготовке к трапезе. То есть тот, кто не способен дать усилия, не получит ни материальной пищи, ни духовной. То есть тот, кто желает что-нибудь, чтобы дали ему, дающий не даст, пока не будут соблюдены условия, которые дающие требуют.
2: Поэтому в святости, которая называется ради отдачи, и так как человек создан желанием получать ради себя, дающий требует, чтобы работали ради Него, что называется, что все действия твои будут ради небес. Иначе, если дающий даст получающему в килим эгоистической любви, все уйдет в ситру ахру, которая высасывает святость, благо из святости, потому что святостью называется то, что он делает ради Творца. А если намерение ради себя, то, что называется отличием по форме, это противоположно святости. Однако, поскольку это против природы, как в плане разума, так и в плане сердца, это называется усилиями. И это подготовка к трапезе. Другими словами, то, что человек должен строить намерение ради Творца, а не ради себя, для того, чтобы достичь это кли, которое называется ради отдачи. Это большая работа и усилия. И это то, что называется подготовкой к трапезе, тогда как трапеза называется свойством субботы. Из сказанного получается, что работа называется время будней. То есть, когда нужно работать, чтобы вывести будничное, то, что находится в сердце человека, и поместить туда святость. А святость называется слияние с Творцом. А будничное называется отделение Творца. Потому что вся работа заключается в том, чтобы дать желанию получать намерение ради отдачи. И тогда человек сливается с Творцом. Как сказано, «Выше святыми будьте, потому что свят я Творец». И так он обретает килим, который способен получить то, что Творец хочет дать. Благо и наслаждение, которое называется трапеза, как сказано выше.
1: וזהו מי שלא תרח בערב שבת מה יאכל בשבת ואבי ומורי זצל אמר משל על עניין עבודה לטובת השם
2: мой учитель, отец и учитель сказал пример о работе Творца для того, чтобы не достигать собственной выгоды, а чтобы все было ради небес, потому что иначе все благо уходит в клипот. И это приводится в книге «При Хахам», где говорится: «Великий царь, добрый, творящий добро, поскольку он не нуждается ни в какой работе, чтобы делали ради него, а все стремление его было в том, чтобы доставить наслаждение жителям своего царства, дал указ всем жителям своей страны и указал, и выделил место в своем дворце для этого.
0: И было оговорено явно, что запрещено работать за пределами обозначенного места, и что вознаграждение их на местах действия их, где приготовил для них великие трапезы. Когда начались работы, были такие, кто полагали, что царь подготовил надзирателей за порядком работы, чтобы знать, кто работает на него, а кто не работает на него. А царь тем временем скрылся, и нет никакого надзора. И не знали они о замечательном изобретении, что подсыпал плохую пудру в деликатесы и сладости, и наоборот, добавил исцеляющую пудру в доме работы. И в этом проявилось собственное управление, потому что любящие его соблюдали заповедь царя, скрупулезные в точности выполняли

0: отведали лакомств, наполнили небо своей вкусом горечи из-за упомянутой выше пудры и оскорбляли и опозорили царя.
1: כיוון שטעמו את המקדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנ"ל, ויחרפו ויבזו
2: את המלך. Вышеназванной пудры они срамили царя. И сказано, для того, чтобы почувствовать благо и наслаждение, которое есть в истории заповедях, невозможно почувствовать это из-за сокращения суда, которые были произведены. То есть нельзя почувствовать никакого света в получающих келим, потому что в получающих келим есть только тьма и смерть из-за различия по форме, которая есть между светом и кли. Поэтому, когда хотят почувствовать вкус в Торе и заповедях, с помощью получающих келим там нет никакого вкуса. А в получающих келим можно ощутить только вкус в материальных наслаждениях, где раскрыт вкус сладости, когда человек обретает материальное наслаждение. И смысл этого в том, что так было сделано специально для того, чтобы было существование творения, чтобы было чем наслаждаться еще до того, как человек обрел отдающий келим, который называется келим единения с Творцом. То есть, что человек не будет отдален от Творца во время получения наслаждения. И для того, чтобы у человека было откуда получать жизненные силы и наслаждения, поэтому мы учили, что благодаря разбиению келим светит тонкое свечение, которое является тонким свечением святости, которое светит внутрь крепот, и от этого питаются все материальные наслаждения. Поэтому в материальных наслаждениях человек может получать наслаждение и приподнятое состояние духа, тогда как ощутить настоящее наслаждение, которое является главным, на что было настроено желание насладить его сознание, там пребывает пыль скрытия и исчезновения, тьма, горечь, там нет никакого вкуса Торы и заповеди. То есть горькая пудра — это понятие исчезновения и скрытия, которое находится там в силу исправления сокращения.
0: А целительную пудру он добавил в усилия в Торе и заповедях. То есть именно в усилиях в Торе и заповедях находится целительный эликсир. Почему именно в усилиях, а не просто, когда занимаются Торой и заповедями? Почему недостаточно этого для получения целительного эликсира, который излечит человека от вкуса горечи, который ощущается на трапезе? И чтобы понять это, нужно сначала узнать, что это за эликсир, исцеляющий горький вкус пудры, который Творец добавил на трапезе. И что такое усилие в Торе и заповедях, посредством которых только лишь можно найти место, для где и постигается целительный эликсир. Известно, что главные усилия прикладываются тогда, когда работают против разума. То есть, когда человек не знает, для чего он должен работать, и он должен работать против разума. И это очень трудно. И это называется усилием в Торе и заповедях. Однако нужно понять, почему должен человек работать в Торе и заповедях против разума? Ведь это очень тяжело. Не каждый человек способен на это. И почему нельзя работать в Торе и заповедях в разуме, чтобы это было доступно каждому?
2: Дело в том, что нужно знать, что такое высшее знание, которое называется усилие. То есть, что нужно прикладывать усилия в занятиях Торы и заповедями. А дело в том, что поскольку человек создан в желании получать для себя, и поскольку на это желание было произведено исправление, для того, чтобы не было различия по форме в момент получения блага, а чтобы

0: даже во время получения блага он был бы в слиянии, называемом подобие по форме, для этого было произведено сокращение и скрытие. Другими словами, когда человек хочет получать благо и наслаждение в получающие килим, он не видит никакого света, а видит только тьму, которая называется пространство пустое от света. И человек должен обрести отдающие килим, которые называются относится к свойству, как он милосерден, так и ты милосерден. И как же обретают такие килим? Это происходит благодаря усилиям в Торе и заповедях. То есть, когда занимаются Торой и заповедями, для того, чтобы обрести отдающие килим, что означает, что человек не хочет никакой компенсации за свои занятия Торой и заповедями, а его вознаграждение, компенсация будет состоять в том, что у него будет сила делать все ради Творца, а не ради себя.
1: То есть, если человек выполняет Тору и заповеди для того, чтобы получить возмещение, получить добро и наслаждение ради собственной пользы, это называется, что он выполняет Тору и заповеди в разуме. То есть, против этого тело не возражает, потому что в той степени, что он верит, что получит от этого наслаждение ради собственной выгоды, это называется в разуме. И об этом говорит Рамбам, когда обучает маленьких женщин и народы мира, не обучают их ничему, кроме как работать в трепете и ради получения вознаграждения. А до тех пор, пока не увеличат разум, и не обретут дополнительную мудрость, раскрывают им эти тайны понемногу. И мы видим, что есть два понятия в соблюдении Торы и заповеди. Первое — ради собственной пользы, то есть чтобы получить вознаграждение, и не для того, чтобы работать выше разума. Потому что в той мере, что он верит в вознаграждение и наказание, и поскольку все это ради собственной выгоды, такая работа называется работой народов мира, которая внутри разума. С точки зрения работы, это не называется усилием. Хотя с общей точки зрения, это тоже называется усилиями.
0: Второе. Усилия в Торе и заповедях. Другими словами, тот, кто занимается Торой и заповедями, не ради того, чтобы получить за это какое-либо вознаграждение, а вся его работа направлена ради Творца. И это против знания, поскольку разум обязывает думать, что человек работает ради собственной выгоды. Поэтому, когда он говорит, что он исполняет Тору и заповеди, для того, чтобы с помощью этого получить силы работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды, тело начинает сопротивляться всеми силами и кричит: «Ты что, с ума сошел? Ты хочешь отменить себя перед Творцом? Скажи сам, что будет тебе от этого?» Это свойство называется большими усилиями, поскольку он должен воевать со своим телом, в то время как справедливость и здравый смысл находятся вместе с телом, поскольку такова его природа. Получается, что это называется усилиями, поскольку это выше знания, как сказано, выше. То есть тело не согласно с этим работать ради Творца. И это называется, что он занимается Торой и заповедями в плане усилий. То есть, что посредством своих занятий Торой и заповедями, он хочет удостоиться свойства отдачи. А это можно достичь именно благодаря тому, что он учится в свойстве усилий, как сказано выше. То есть он занимается Торой и заповедями с намерением, как сказали наши мудрецы: «Я создал злое начало, и я создал Тору в приправу ему, потому что свет не возвращает к источнику.
1: Это значит, что поскольку он видит, что нет у него любви к Творцу, а только любовь к себе, ради небес он не способен сделать ни малейшего движения по причине того, что тело противится этому. И каждый раз, когда он укрепляется, он, тем не менее, не продвигается, а наоборот. После каждого усилия, которое приложил ради преодоления, он видит, что отступает назад, а не двигается вперед. И это усилие порождает в нем место для молитвы, чтобы Творец помог ему. Выходит, что каждый раз, когда он видит, что отступает назад, с другой стороны, он каждый раз продвигается в молитве, поскольку из-за того, что он видит, что он далек от цели, у него есть место молиться более искренне из глубины сердца, поскольку он видит опасное место. Это значит, что он боится, что, возможно, одолеет его зло и даст понять, что он должен бежать с поля боя. То есть, поскольку тело дает ему понимание того, что эта работа дана людям с сильным характером, а не всем подряд. И хотя сейчас человек принял на себя идти по пути истины, то есть ради Творца, а не ради себя, но поскольку у него не получается, и он отступает назад, то он боится того, что зло одолеет его и даст ему понять внутри разума, что справедливость на стороне тела, поскольку он видит реальность, что нет у него никаких сомнений в том, что тело говорит ему, что это работа для исключительных людей.
0: Поэтому это дает ему возможность молиться Творцу от всего сердца, чтобы он спас его от этой опасности. Ведь, возможно, он будет вынужден сбежать с поля боя, поэтому он говорит: «Властелин мира, помоги мне сейчас, потому что сейчас у меня все еще есть силы молиться тебе. Но я не могу знать, что будет потом. Может быть, даже не будет того, кто будет просить у тебя о помощи». Поэтому он говорит: «Властелин мира, помогай мне всегда, пока душа еще находится во мне, потому что я боюсь, ведь, может быть, потом я умру. Я упаду в место разделения, то есть отчаяния. Там нет веры в Творца даже в самой маленькой степени, чтобы можно было молиться Творцу. Ведь человек, который падает в место отчаяния, уже не просит никакой помощи. Ведь до тех пор, пока у человека есть уверенность, что он выйдет из своего состояния, он все еще делает действия, относящиеся к понятию «все, что в твоих руках и силах делать, делай». Получается, что усилие стоит в том, что он хочет работать в свойстве отдачи. Это вызывает у него усилие, это вызывает у него молитву, чтобы Творец помог ему. И верить верой мудрецов, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают.
1: Выходит, что целительный эликсир находится в усилии. То есть тот, кто прикладывает усилия над собой, чтобы достичь лишма. Это лишма, которую он постигает, способствует тому, что у него будет способность наслаждаться трапезой, называемой «добро и наслаждение», поскольку уже есть у него клей отдачи, который убирает скрытие с трапезы. Это то скрытие, которое отдаляет каждого, кто желает отведать трапезу, и говорит об этой трапезе, что у нее горький вкус. Таким образом, можно истолковать сказанное мудрецами: «Сказал Творец: глупейший в мире тот, кто трудился в канун субботы, тот и будет есть в субботу». Спрашивается, что такое субботняя трапеза в работе. Нужно истолковать сказанное мудрецами, что Творец сказал во время сотворения Адама Ришона. На что это похоже? На царя, у которого есть дворец, полный всяческих благ, но нет у него гостей. При этом трапеза называется «дворец, полный всяческих благ». И это называется субботняя трапеза. Смысл этого в том, что после окончания работы по обретению келим отдачи, а это все те усилия, прилагаемые в будни, когда буднями называется шесть рабочих дней, суть которых — создание подходящих келим.
2: שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה, כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת, את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו. אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו.
0: Он ударил ее, сказал тот ему, тот, кто соблюдает субботу, тому это помогает, а тот, кто не соблюдает субботу, ему это не поможет. И хотя простое толкование, что тот, кто соблюдает субботу, однако, в смысле работы, следует объяснить, что соблюдающий субботу, то есть соблюдает, в смысле, оберегает, что отец оберегает это. То есть он сидит и говорит, когда же я смогу обрести келим, которые способны получить субботнюю трапезу, чтобы запах ее доносился, поскольку субботняя трапеза называется «благо и наслаждение», облаченное в 613 заповедей в плане 613 кудин, вкладов. И как сказано в комментарии Сулам, что в каждую заповедь вложен как залог особый свет. И это уже называется понятие субботней трапезы, которую можно принять именно после работы и усилий, что происходит благодаря тому, что исполняют 613 заповедей в плане советов Итин. Как прийти к свету, который возвращает его к источнику.
1: Поэтому толкование слов «тот, кто соблюдает», то есть соблюдает 613 заповедей в понятии «эцот» советов, чтобы достичь понятие отдачи, поскольку именно в келим отдачи можно насладиться субботней трапезой, потому что тогда сокращение и скрытие исчезают с добра и наслаждений, как в примере выше с исцеляющим эликсиром. То есть эта пудра находится в выполнении 613 заповедей, в понятии советов, и исцеляет горький эликсир, покрывающий добро и наслаждение. Поэтому, если не обретают келим отдачи, находящиеся в Торе и заповедях посредством усилий, остается скрытие над добром и наслаждениями. Таким образом, нужно истолковать сказанное мудрецами. «Надежен хозяин ремесла твоего, заплатит он тебе вознаграждение за труд твой, и знай, что за вознаграждение праведников будет в будущем». И это странно, ведь разве не должны работать не ради получения вознаграждения? Если так, то почему сказано «и знай, что вознаграждение праведников будет в будущем»? Вышесказанное следует толковать так, как мудрецы объясняют нам, какое именно вознаграждение праведников будет в будущем. А именно, за каждое усилие, которое прилагают для того, чтобы получить вознаграждение, нам объясняют, какое именно вознаграждение будет в будущем. То есть удостоится работать только в понятии «все деяния твои будут во имя небес». А это келим отдачи. Ради этого они прикладывают все свои усилия, чтобы достичь будущего, будет в будущем. В других келим, а не в тех, что есть у них сейчас. Келим получения. В будущем получит келим отдачи. И в этом смысл сказанного. И знай, что вознаграждение праведников будет в будущем.
0: Я думаю, что... Нужно видеть эту статью как что-то, что позволит итог работы, которая отделена от вознаграждения. Есть работа, есть вознаграждение. И каждый в свое время.
1: Переходим к уроку сразу.
0: Прочли статью из пятого тома «Шлавей Сулам» в Вавилонском Талмуде трактата «Авуда Зара». Все называются такое, что кто-то не прилагал усилия в канун субботы, что будет есть в субботу. Канун субботы называется «Все время изгнания», потому что все время изгнания, каждое действие, каждая секунда, в которой мы живем, без нашего сознания, что мы делаем что-то и куда приближаемся или нет, это тем не менее все, каждое мгновение, все идет постепенно в направлении цели творения, которое называется суббота. И в этом процессе есть начало и есть конец. Начало — это у нас есть кли, душа Адам, Адам Ришона, который называется творением. Его надо исправить и привести к подобию по форме с Творцом. Чтобы привести это кли к подобию по форме с Творцом, нужно поместить внутрь кли, дающий келим, в желании получать. И это делают через грех. Дающий келим не относится к творению. Это свойство Творца. Свойство Исраэль. Исраэль, который смешивается с получающими келим, которые называются другими народами, называется, что выходит в изгнание среди народов мира. А как исправить получающие келим другие народы с помощью отдающих келим Израиля?
3: И
0: через то, что перемешивается с ними, включается один в другой, второй в первый, а потом дают исправление Израилю. А от Израиля это исправление переходит к другим народам. То есть изначально есть там Израиль, который получает Тору, отдающий келим со силами отдачи. Это называется, что Израиль называется в начале. Начало. И действительно, таков порядок. Потом Израиль опускается со своей ступени и приходит к уровню народов мира. Конечно, и Тора исчезает у них свет, возвращающий к источнику свет, наполняющий кли. И остается в них только заповеди, которым обучают люди, то, что называется, что они занимаются Торой и заповедями, только материальными, то есть без намерения ради отдачи, только в материальном действии. И действительно народ Израиля должен исполнять Тору и заповеди в материальном виде, это поддерживает его, это оберегает его как народ, как рамки. К духовному это не относится. Пока что они перемешиваются с другими народами. Перемешиваются не только тем, что уходят в изгнание в разные страны, а перемешиваются, имеется в виду, опускаются на уровень других народов в мысли, в взгляде, в цели, учатся по их действиям, по действиям других народов, берут от них цель жизни. А потом, когда перемешивание доходит до полной меры, тогда народ Израиля должен пробудиться, и народы тоже начинают помогать ему в этом, и приходит исправление через народ Израиля к другим народам. То есть трапеза, окончание работы — это для всего мира. Вначале Израиль, а потом раскрывается, что на самом деле все исправления для народов мира, для получающих келим. Поэтому весь период, когда народ Израиля получил Тору изначально, до того, как упал с духовного уровня, время первого храма и второго храма, и вышел в изгнание, это был народ Израиля, и Тора с ним. Потом, когда Тора исчезла, как пишет Баля Сулам, в первом пункте предисловия к ТЭС, что есть страх, что наука Каббала вообще, начиная со времени разрушения храма, уже возник железный занавес и вообще может исчезнуть в Израиле. То есть исчезнуть Израиль, значит, даже не будет возможности прийти к исправлению. Ну, конечно, нет, но с помощью ужасных страданий, кто знает, с помощью чего. Когда приходит ассимиляция, и время начинает заниматься Торой и заповедями для исправления, то есть светом, возвращающим к источнику, всеми средствами, которые называются Торой и заповедь, исправляющие человека, душу человека. Тогда приходит также эта методика к Израилю и к народам мира тоже, ко всем. И все начинают заниматься этим, поскольку исправление через Израиль должно прийти к другим народам. То есть, что оба они должны подняться на уровень окончательного исправления. И то, что интересно, что в течение истории, даже до нашего времени, было много каббалистов, которые обучали просто группы народов мира. Рамхаль учил другие народы, а Абуляфия обучал другие народы. То есть были такие каббалисты, которые публично как раз изучали каббалу вместе с народами. Это было просто было течение такое, очень ясное, известное. Из-за того, что исполнять заповеди на практике в нашем мире, то, что делают религиозные евреи, это нельзя другим народам. Но внутреннее исправление относится к другим народам, и они как раз изучали это. Есть об этом целые исследования. И даже не было к этому не то что сопротивление, но есть просто путь такой особый. Только что учили именно Сефер Йецира, разные такие особые вещи. Но, по сути дела, да, это было в течение истории, и очень большие каббалисты. Потому что внутреннее исправление относится к тем и к другим. Внешнее исправление, то есть только благодаря действиям в этом мире, относится к Израилю. Есть вопросы, да?
1: Тут сказано, действительно, поскольку это противоестественно, как для разума, так и для сердца, это называется усилие. Что это за два понятия?
0: Ну, моха и либо, допустим, на каждом уровне, ты знаешь, на каждом уровне душа — это 10 сферот. Только от его уровня зависит, что это за 10 сферот, какие свойства, насколько они более возвышенные или более материальные, насколько намерение. На нашем уровне моха и либо разум и сердце. Допустим, разум и сердце, чувство и разум. То, что не принимается сердцем и не принимается знанием, разумом. Это называется, как написано, хотя это против природы, как в свойстве разума, так в свойстве сердца, это называется усилием. То есть, что не разум и не сердце не согласны на это действие. Человек старается делать его, не способен. Если это разум и сердце, что же у него еще остается, с помощью чего он может исполнить действие? Но кроме разума и сердца у меня нет ничего. Или разум преодолевает, одолевает сердце, или сердце одолевает разум, тогда я способен сделать, или в разуме, или в сердце что-то. Или что сердце не хочет, я пойду увеличивать разум, с помощью большого разума я принижаю, смиряю сердце, или наоборот. Если разум говорит мне не стоит, но сердце горит, оно не слышит разум, отбрасывает и делает согласно чувству что-то. И так мы видим по себе. Но если не то и не другое, так с помощью чего я могу еще сделать какое-то действие? То есть именно когда ни разум и ни сердце не согласны на это действие, тогда, по-видимому, может быть, что это действительно действие духовное. Только тогда. То есть это не признак того, что это действие является духовным, но если это духовное действие, то, конечно, ни разум и ни сердце не согласны. Оба. И тогда у тебя нет ничего, кроме как кричать. От чего ты кричишь? Ни от разума, ни от сердца, потому что они относятся к твоему животному состоянию, желанию получать. А от точки сердца ты кричишь, о разуме и сердце, что они не способны, ты обращаешься к Творцу, чтобы он помог тебе, дал бы тебе силу смирить разум и сердце.
1: Это в материальном, а в духовном есть точки сердца тоже, и муха, и либо.
0: В материальном есть у нас в материальном у каждого человека. Ну, допустим, вижу, парень любит девушку. И что мы приходим к нему? Хотим ему сказать в разуме, тебе не стоит, может быть, есть кто-то получше, это не для тебя, да? Верно? Потом мы его оставляем, он смотрит, загорается, не хочет, отбрасывает весь разум, хочет снова работать с сердцем. Снова ты должен прийти и убедить его, так? Так во всем. Или, допустим, по поводу диеты, здоровья, неважно что. Материально, как мы делаем. Если я хочу прийти к чему-то большому, скажем, быть каким-нибудь великим ученым, я должен все время увеличивать цель, возвеличивать и в воодушевлении, впечатлении, в разуме делать разные расчеты, что стоит, надо работать над этим. Но для духовного, которое скрыто и никакой пользы не может принести мне, если действительно по-настоящему духовное ради отдачи, то ни разум и не дает мне никакой оценки этого. И сердце тоже, конечно, не скачет. Так с чем я это буду делать? С помощью чего я должен пойти в это направление? Я не могу никак идти. То есть я должен только выяснить в разуме и в сердце, что у меня нет к этому никакого влечения. И я не способен на это ни в чем. И вместе с этим точка в сердце укрепится, и ты будешь кричать Творцу. Если вместе с этим я не укрепляю точку в сердце, то я просто приду в отчаяние и оставлю это. А здесь это вопрос, что с одной стороны влечение вперед, видеть, что разум и сердце не согласны, а с другой стороны возвеличивать точку в сердце. Это уже только с помощью группы, потому что мне неоткуда получать, кроме как от внешних. Внешне это или Творец, или группа. Получить силу, чтобы обращаться. А мы, как правило, не делаем так. Мы стараемся найти в духовном разные соблазны, разные выгоды, что мне стоит это. То есть мы искажаем духовное. Это не духовное то, что мы представляем себе. Настоящая духовность — это что-то ужасное. Кроме этого, все давай мне, я согласен, кроме этого. То есть мы еще далеки от того, чтобы увидеть, что такое духовное, объяснить это, что это действительно отдача. А как-то мы приклеиваем к духовному разные такие ярлычки, что там есть какие-то наслаждения для нас, стоят мне. А на самом деле это из-за того, что я думаю, что тогда у меня будет какой-то выигрыш, почести, власть. В особенности это почести и власть, уважение. И тогда сердце, конечно, и разум готовы. Так у нас нет усилий, у нас нет места для усилий. Место усилий начинается после того, как ни разум, ни сердце не желают. Да.
1: Еще сказано в статье, есть пища духовная, к ней относятся уважение, образование, власть и правление. Никогда не слышал, что почет, знание и власть — это духовная пища.
0: Почему весь отрывок? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Страница Рейш Цадик, 290-й, последний отрывок. Материально мы видим, что человек работает только для заработка. Что такое материальное? Материальное называется ради получения. Духовное называется ради отдачи. Мы всегда говорим только о желании. Не о том, что я нахожусь в теле, или я уже умер, а только в душе. Не говорим об этом. Не говорим материальное. Духовное — это намерение ради получения или ради отдачи. Да? Заработок, то есть если я работаю для заработка, называется, что я нахожусь материальным. Или если я нахожусь материальным, называется, что я работаю ради заработка. А заработок называется питание, то есть тело питается этим. И для этого оно работает, для этого дает энергию. Тело, мое желание получать материальным, что означает, что питание, которое оно дает телу, это материальная жизнь, которая называется еда, питье и тому подобное. То, чем он наполняется, это не вопрос калорий, это вопрос наслаждения. И также духовное питание. Духовное — то есть то, что я чувствую в материальном, что это духовное. Это то, что называется почести, знания, власти и тому подобное. То есть у нас есть наша жизнь, как сейчас мы живем. Есть в этой жизни питание материальное, это наслаждение, которыми мы наполняем тело в материальном виде. есть наслаждения, которые называются духовные наслаждения. Духовные, скажем, человеческие. Культура, знание, власть, почести, развитие. Знание какое-то. То, что нет у животного по-настоящему, а есть только у человека.
3: А?
1: Как духовность воспринимается внутри желания получать?
0: У нас это называется духовным. Что ты говоришь, человек духовный? Философ, допустим. Что называется? Гуманитарные науки учат разные глупости там в университете. Называется у них рух, дух. А человечество так называется, гуманитарные науки духа на иврите. Да.
1: Здесь он говорит о разном виде усилий. Может быть, можно было подробнее объяснить, что такое разные уровни усилий?
0: Разные уровни усилий — это в соответствии с тем, насколько находишься в осознании духовного, то, что перед тобой, согласно кумахапу высшего, ты стоишь, который является тьмом, отсутствие вкуса, темное, просто серое. И несмотря на это, ты хочешь прилепиться к этому. Ты понимаешь, что твое, все твое сознание духовного, это через твое желание получать, и то, что в том ты чувствуешь отсутствие вкуса, отсутствие влечения, все это из-за того, что твое желание не способно видеть красоту и совершенство, которое есть в отдаче.
1: Я спрашиваю, допустим, усилия, в то время, когда человек сидит на стуле, совершает усилия.
0: Как это усилия? Человек, который сидит на стуле, делает ли усилия? Нет. Спортсмен делает усилия, когда бежит. Это ты хочешь сказать? Так я не понимаю.
1: Ну, то, что человек во время учебы, допустим, когда учится.
0: Ну, Вакарин, что он делает? Что называется у тебя учеба, я не знаю.
1: Что такое правильное усилие?
0: Усилие, он говорит, усилие — это при условии, что духовное не привлекает меня ни в разуме, ни в сердце. И я от моей точки в сердце обращаюсь к Творцу и кричу «Спасите!» Чтобы построить это движение, прийти к состоянию молитвы, это называется усилиями. Да. Не в разуме и не в сердце. Так всю энергию после этого я получаю и как в разуме, так и в сердце.
1: Получают ли потом, когда раскрывают духовную энергию и в разуме, и в сердце? И да, и нет. Или и там, и там. Это точно так же, как в нашем мире. Как правило, есть ощущение, есть разум. Причем чувство властвует. Когда человек особенно находится на подъеме, то он чувствует, он
4: как...
1: К хорошему состоянию, ощущению. То есть, когда нет чувств, то человек как-то хочет исправить, хочет заполнить.
4: Авал Но давка шизаяхат. Беруханиют баим яхат.
1: Но совсем не обязательно, чтобы и то, и другое было вместе. В духовном это происходит вместе, потому что экраны, отраженный свет и получение света внутри этого кли приходят как одно. Там и сердце, и разум работают одновременно вместе. А у нас в этом мире это вопрос.
0: Все в разуме мне понятно, что у меня не будет ничего духовного и в ощущении тоже.
4: Так
0: что все-таки меня привлекает с мужской силы.
4: Если
0: ни в разуме, ни в чувстве меня ничего не привлекает, это, видимо, все-таки не окончательное разочарование, все-таки есть что-то.
1: Да, потому что все еще есть какое-то самоуважение, как я выгляжу сам для себя или в глазах группы и для семьи. Есть много поддерживающих факторов, которые удерживают человека как одного из множества, из стада, в его рамках. Но когда на самом деле происходит полное отсутствие разума и чувств, то тогда уже ничто не поможет. Его ничто не впечатляет. И группа тоже не помогает. Нет у него поддержки. Вот тут только подготовка из точки в сердце, то, что впитывается от группы, может помочь. Как сказано, одно относительно другого. Потому что наше кли — это сердце, работает с разумом и чувствами. И если не развивать точку в сердце, то и не будет, не с чем будет обращаться к Творцу. Поэтому и не дают нам, как положено, по-настоящему отчаяться. Мы еще к этому не готовы. И возопели сыны Израиля от работы — это очень высокая ступень.
4: А?
1: Подготовка? Укрепить точку в сердце. В той мере, в которой ты готов, в точке в сердце, не оставлять Творца. В любом случае, что бы ни происходило, неважно, что бы ни чувствовало твое сердце, ни в разуме, ни в чувствах, насколько бы ты принимал бы важность Творца, что бы ни происходило, что бы ты ни чувствовал, то в соответствии с этим тебе будут давать тьму все больше и больше, пока не превратится она в египетскую тьму.
0: Моя связь с группой обязана быть активной, может быть, пассивной, даже получать впечатление, я должен укреплять точку в сердце. Я обязан, моя связь должна быть активной с группой.
1: Должен ли человек быть активным в группе для того, чтобы впечатляться ею? Да? Ну, есть у нас один активный. Где этот Шиевец? Нет его. Вот он такой активный, ты видишь, приходит раз-два в неделю, делает много шума и убегает. А другой, ну вот как ты, работает систематически, сидит часами с компьютером. У каждого свой характер. Мы не можем померить. Нет возможности измерить активность человека. Вообще, активность не так меряется. Все, что у тебя есть от природы, все, что Творец вложил в тебя, в твое тело, этим ничего померить невозможно, потому что то, что мы во внешней не равны, не похожи друг на друга, но на внутреннее это вообще не влияет. На внутреннее влияет твое отношение, требование к группе. Я отдаю себя группе, чтобы получить от нее укрепление точки в сердце в отношении связи с Творцом. Потому что эту связь я получил от него начальную связь, а все остальное, все, что я могу получить, могу всю добавку могу получить только от группы. Добавку к точке в сердце. И больше ниоткуда получить, и поэтому я обращаюсь к ним, и поэтому я что-то делаю, требую, кричу на них, я вкладываюсь в них. И своими впечатлениями от них, и отменяю себя, чтобы они на меня могли подействовать, чтобы я впечатлился им. И тут не поможет, сколько бы ты ни кричал, ни носился в суете. Это зависит только от тех усилий, которые ты вкладываешь вместе с намерением. Одно без другого невозможно. Об этом сказано, что заповедь без намерения, как тело без души. Ты можешь делать много действий в группе, но если к этому ты не добавишь намерения, то, ну, то, что называется, хороший парень в группе. Это не духовное. Активный, да, красиво работает. Я не пренебрегаю ни в коем случае. Потому что к такому состоянию тоже приходит исправление рано или поздно. Но по-настоящему меряется намерением. Духовное измеряется в нашем состоянии только по намерению. Духовное — это вообще только намерение. Чего я хочу от действий? Насколько мое желание и цель идут вместе? Поэтому ты можешь спокойно работать с компьютером, и никто об этом знать не будет. Это твой характер, ты не можешь ни кричать, ни шуметь. Но твой вклад, вклад громадный, и требование может быть большим требованием в соответствии с тем намерением, потому что есть у тебя намерение. И все, и это работает.
0: Группа не получает воодушевление?
1: Группа получит вдохновение. Она сама не знает как, но получает. Немножко нужно об этом тоже говорить. Но ты же видишь, один все время кричит, так что остановить его невозможно. А второй, пока выдавит несколько слов, проходит месяц. Это не от этого зависит продвижение. Только от намерения. Ну, хватит молча сидеть и думать. Ты почувствуешь, то есть достаточно сидеть молча и думать, и ты почувствуешь, насколько можно быть, можно гореть. Это все передается внутренний дух. Потому что слова — это вещь очень приземленная, грубая, действует только в материальном. Что такое слова? Ясно? Я тебя не понимаю. Ты говоришь, где в работе с намерениями есть лишма и лолишма? Ну, во-первых, вся работа только в намерении. То есть выйди из тела, ощущение тела, связывай себя только с намерениями. Чего я хочу? Ну, думай, по крайней мере, что это намерение. На самом деле намерение — нечто еще большее. Ну, допустим, то, чего я хочу. Какой результат? И к кому придет этот результат? Вот оцени все это. И скажи, что это и есть твое намерение. Намерение может быть ради моей пользы. Даже если это я как бы выкручиваю, что это не ради меня, допустим, или ради Творца. Ради Творца я могу говорить сколько угодно. Что такое по-настоящему на пользу Творца, я не знаю. Вообще, что такое это ради Творца? Где я его чувствую прежде всего? Где я его чувствую чуть больше, чуть меньше? От меня или вообще без всякой связи со мной. Если я думаю, что от этого будет мне какая-то польза, и только для этого я работаю, это называется лолишма. Почему тогда это называется лолишма? Это просто эгоист. Так ведь, как любой человек в этом мире? Нет, не так. Если я хоть как-то, с какой-то своей мыслью связан с Творцом, с Духовным, и я думаю, что ему будет хорошо от меня, но также я связываю это и с тем, что и мне тоже будет хорошо, это уже называется лолишма. Если я полностью отсекаю все результаты от себя, чтобы никакой пользы мне не было ни в каком виде, и мне получается сделать такое выяснение по-настоящему, я к этому готов. То есть я получил свыше силы, силу веры, благодаря чему я могу приподняться над своим желанием получать, над личной выгодой. Такая сила должна свыше мне прийти. Просто так я этого сделать не могу. Вообще не способен это сделать. Это просто невозможно. Для этого нужно получить силу бины. На связи с биной, то есть сделать первое сокращение, затем исправить отдающий килим. И сказать, что тогда я смогу сказать, что я способен работать без всяких расчетов ради себя, когда есть уже возмещение для моих получающих килим. Это уже после многих ступеней. Тогда называется, что я работаю в лишма. Лишма ради Торы. Лишмо — это ради Творца. Неважно. Рабаш описывает понятие Торы и заповедей в разных вариантах, в разных формах. Есть Торы и заповеди, где Торы называется свиток. Из пергамента у нас он стоит в Арон Кодеш, в шкафу со свитками. И заповедями называется то, что человек делает, то, чему ему научили делать. Разные движения, чтение текстов. Это называется заповедями. Такое детей учат с трехлетнего возраста. Так. А с бар-мицвы 13 лет и дальше они уже должны выполнять. Это называется Тора и заповеди. Называется Тора и заповеди людей, которых обучили. Что это значит? Так обучили, так и делают. Они выполняют Тору и заповеди Творца или того, кто их научил? Того, кто их научил. Тот, кто научил их, показал им разные действия, привил им привычки, он внедрил в них это в виде второй природы. И они это делают. Делают это как привычку. И чувствуют себя плохо, если не делают. Не дай им что-то это делать. Они будут себя плохо чувствовать, потому что привычка стала второй натурой. У меня был такой товарищ, помню, Бетнесету Рабаша. Ему в канун субботы, когда все поют песни, он должен был кричать и подпрыгивать, и хлопать в ладоши. Как-то я его остановил. Он говорит, не могу, я себя буду плохо чувствовать, если я не буду так делать. И он сказал, от всего сердца. То есть я буду плохо себя чувствовать. Я обязан так делать. Я видел, насколько это просто привычка. Для него это как еда. Он этим наполняет себя. Это называется исполнение Торы и заповедей, которым обучили люди. Исполнение по привычке. То, что выучили, то и делают. Затем есть Торы и заповеди, когда люди даже нерелигиозные хотят что-то делать ради собственной пользы. Допустим, сегодня с утра у меня суд, а перед судом я схожу в Бет-Кнессет. Немножко сделаю пожертвование, наложу тфилин, поцелую свиток Торы, и тогда мне это поможет. Это другое отношение. Он делает это не просто по привычке. Он считает, что в этом есть какая-то духовная сила, то, что ему поможет. То есть он уже относится к этому как к чему-то живому, то, что может дать ему пользу. это уже совсем другое отношение. То есть не полностью исходящее из привычек. Вообще никаких привычек тут нет. Возьми любого светского человека, чуть-чуть надави на него страданий, и ты увидишь, что он начнет думать об этом, будет менять мезозу, по крайней мере, будет думать поменять имя. Есть такое. Есть Тора и заповеди, когда люди уже начинают думать, что с их помощью они могут...

0: будущий мир. Сегодня, ладно, все, но после 120 лет, ты знаешь, у меня тоже будет там готовое место. А есть такие, кто уже начинает думать, что существует нечто совершенно абстрактное, не относящееся ни к этому миру, ни к будущему миру. И это для того, чтобы полностью заменить свои облачения, оставить свою природу. Все мысли, все желания, насколько мне хорошо, неважно. Когда приходит к вопросу, каков смысл жизни, если от того, что мне плохо, человек задумывается, в чем смысл жизни, он бежит тогда в синагогу выполнить разные Торы и заповеди, давать пожертвования, чтобы стало хорошо. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, это очень глубокий вопрос, если человек задается им серьезно. И то есть спрашивает в своем желании получать не потому, что ему плохо, а даже если ему хорошо в желании получать, он все равно хочет его заменить, он хочет выйти из желания получать, потому что он чувствует, если у него настоящая точка в сердце, что он просто должен изменить, вывернуть свою природу, он не в состоянии в ней находиться, должен измениться. Это уже что-то другое. Тогда он нуждается в Торе и заповедях, и то, что называется свет, возвращающий к источнику, и выполняет определенные действия в соответствии с этим. И тогда он понимает, что именно эти действия, сами эти действия, когда во время учебы ты стремишься к тому, чтобы твоя природа изменилась, и у тебя уже есть группа, в которой ты можешь выполнять, пытаться делать такие действия, как будто бы ты уже находишься в противоположной природе. Есть еще несколько промежуточных этапов, я перескочу к более продвинутому уровню. Когда мы говорим о точке в сердце, то мы говорим в общем о том, что точка в сердце означает, что мне материальное предпочтительнее, духовное предпочтительнее материального, то, что Творец важнее всего, что меня окружает. То есть работать над тем, что этот мир нормальный, но духовный лучше. Невозможно по-настоящему понять, что это такое. Должно произойти чудо. А иначе ничто не поможет.
1: Можно ли сделать какое-то соответствие, как бы перевод от многих заповедей на обычном языке? Это как бы путает заповеди и вознаграждение от получения. Нужно знать, какой вкус и должен быть у заповеди.
0: Заповеди, которые выполняют евреи в этом мире, предназначены для того, чтобы сохранить их в рамках народа, как народ. Заповеди, которые человек выполняет, чтобы стать иуди, духовным, слово иуди, единение с Творцом, это совершенно другие действия. Это действия над желанием получать, а не над телом. Вот сейчас я пью чай и должен сначала произнести благословение. Все во славу Его. То есть я произношу какие-то слова, и все. Если я на самом деле должен выполнить заповеди, чтобы все было, пошло во славу Его, это значит, что я должен проверить все свое желание получать. Есть ли в нем управление Творца и на 100% ли? То, что я полностью отменяю себя в своем желании получать и позволяю Творцу управлять им на 100%, я будто бы не властвую им. Это означает, что все по слову Его. То есть я превращаюсь, становлюсь на уровне

0: Нефиш из Наранхая, самой низкой из ступеней. Это означает, что делает благословение, то, что называется, все возникло по слову его. Если практически человек может это сделать, ну, смотря на каком уровне, на каждом из уровней есть подобный этап. Ладно, где ребята, организаторы?
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем.
0: Ну, я думаю, что нужно думать о конгрессе, о подготовке к трапезам. Так, подобрал что-то интересное к конгрессу для подготовки к трапезе или к самой трапезе. Послушайте, народ Израиля должен заниматься Торой и заповедями в материальном, это его удерживает в рамках духовного, а не то, что мы, перемешивая с народами, то есть познаем какие-то новые земли, а познаем новые желания внутри себя, в оценке их. Потом пробуждается полноценное пробуждение, тогда весь Ам Исраэль, народ Израиля должен пробудиться, и тогда и народы приходят тоже через народы. А это означает трапеза, в общем.
2: Да, в статье есть много всего. И то, что меня зацепило, эту связь между Торой и заповедями, когда человека учат с детства, с рождения, и он автоматически выполняет, но
3: безманше бенадам асезело автомати,
2: когда человек это делает не автоматически.
3: Безушу шлавы, вот у Иднеске Бабет Мишпат, коль мина дворим или шазе.
2: Делает, чтобы это там помогло ему где-то, может быть, на суде или еще где-то, то есть когда у него есть какая-то выгода, он прилагает усилия.
4: Да, то, что меня зацепило, что есть. Ты не можешь судить, у каждого своя особенность, это не вообще никого судить не можешь. И все, что я думаю, или все, что там на моем уровне, он дает пример там нескольких товарищей, у каждого свои какие-то личные способности, то, что творец в него заложил. Но мы должны судить по внутренним усилиям.
2: И понятие Торы и заповеди, выполнение есть несколько уровней. Есть уровень, когда человек делает это, чтобы что-то заработать в этом мире или в мире будущем. И есть что-то промежуточное, что нужно настраивать намерение, то, как человек освобождается от всех своих мыслей, хочет зайти. Это уже другое намерение.
4: Мы видели, что мы в своей жизни совершаем много действий, бесконечное количество действий, и каждое действие надо выяснять, почему, зачем я это делаю, что я хочу, чтобы получилось, какое намерение я облачаю на это намерение, добавляю туда объединение, не добавляю объединение. Наше окружение — это то, что определяет. Какое намерение, какое отношение надо помещать в каждое действие. Важно делать эти выяснения, выяснения делать в десятке. Это лаборатория в нашей жизни. Это то, что ведет нас по дороге жизни. И делать это вместе.
2: Вначале мы читали о том, что такое шаббат, что есть такое состояние, и Творец готовит нам его свет, и вся наша работа — это только лишь подготовить келим. И потом Рав сказал, как мы выстраиваем келим такие в работе, работа между нами.
4: То, что мне понравилось, что точка в сердце требует подготовки. И духовная — это отдача, а получение — это материальное. Ну, в общем-то, весь урок об этом выяснялось, что такое духовное и что такое материальное.
2: Он говорил о том, что то, что важно, это внутреннее намерение, а не там крики. Рав говорит, что он не против этого, это тоже хорошо, но даже тот, кто сидит тихонечко, ты не можешь оценить его намерение. Но духовное — это когда ни в разуме, ни в сердце не согласны на действие, тогда это может быть духовным действием.
4: Перейдем к следующей части урока. Учеба с товарищами, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас будем совершать духовные действия. Продолжаем подготовку урока 5, подготовка урока 5.22 вот этого святого вот этого состояния, которое нам предстоит. И видели на подготовке объяснение Рава об отмене и подчинении. И именно в отмене человек распространяется на все мироздание. И мы хотим то самое время, которое у нас есть сейчас, сосредоточить нашу мысль, намерение, молитву на понятии, на духовном понятии, которое называется, что если не сейчас, то когда? Мы слышали сейчас на уроке, где-то ближе к концу, что в конце концов то, что поможет человеку, это только чудо, и что только точка в глубине нашего сердца, которая хочет связи с Творцом и чувствует, что она не может остаться противоположной ему внутри желания получать, должна получить укрепление со стороны группы до такой силы, что это просто нас подбросит и поднимет в раскрытие Творца, в силу отдачи между нами, над нами, в нас. И все вот эти вот условия сосредотачиваются вот на этой неделе, где мы будем совершать духовное действие, которого никогда не было в истории. Множество десяток по всему земному шару собираются, да, чтобы зажечь духовную искру, чтобы привести каждую десятку и каждого из нас внутри к раскрытию Творца, творению. Это высшая цель всего. И это сейчас нам предстоит. Так вот, цель нашего времени сейчас — это молиться вместе и убедить друг друга, что мы сделаем это. И написано, первый отрывок, Рабаш, «Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас?» Ну, то тогда когда? В таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать, если не сейчас, то когда? Сейчас мы вместе будем смотреть урок Рава 13 минут, в котором Рав поможет нам усвоить, как мы готовим себя, свою десятку, к месту раскрытия Творца, как средство раскрытия Творца. Пожалуйста.
2: Мы говорили об этом уже очень много раз, что вся наша работа в десятках, и поэтому все вопросы, ответы, решения разнообразные, вообще вся работа, мы должны рассматривать только, насколько это эффективно для десятки, потому что то правильное строение, которое должна получить десятка, там мы создаем строение высшего мира, Творец, который находится там, в десятке, наполняет ее в отношениях между нами, в десятке. Мы приходим из обычных отношений к свойствам, а свойства становятся сферот. И так мы начинаем раскрывать в продолжении отношения между нами, отношения между сферот. Авая — это название высшей силы, то есть раскрытие его нам. Авая, Элоким, Эки — все это отношения между товарищами, которые так между ними раскрывается Творец. Поэтому десятка очень важна для нас. И тот же пример, мать и ребенок, у нас в нашем мире Нет чего-то более яркого в любви, чем отношения между матерью и ребенком. Все, что она делает в жизни, она может быть на работе, покупке, но ее сердце, ее голова находится полностью в ребенке, где он, что с ним и так далее, непрерывно. Она не может оставить это. Так же и мы должны заботиться о нашей душе, это исправленная десятка, и как мы каждую секунду можем вызвать это собрание наших желаний, чтобы правильно мобилизоваться в душу, то есть в исправленную десятку. Так мы продвигаемся. И вот эта забота должна все время гореть и зажигать нас. Если мы еще не достигли духовной ступени, доставить наслаждение Творцу, то, что должно раскрыться в десятке, значит, мы между нами не можем пока что достичь доставления наслаждения, и каждый не видит себя зависим от других, обязан всем духовной жизни десятки. И поэтому работа в десятке, практическая работа в десятке, это самое важное. Потому что средства для раскрытия Творца, для того, чтобы доставить ему наслаждение, мы должны видеть в десятке этот инструмент, с помощью которого мы это делаем, каждый. В отдельности и все вместе. Цель творения раскрывается в соответствии с тем, насколько десятка исправляет себя. И главный закон природы — это взаимность, объединение, поручительство. В соответствии с тем, что раскрывается в этой нашей работе, нет никого, кроме него, добрый товарищ и добро. Все это в строении десятки, и десятка находится как бы в нашем поле зрения. Мы представляем себе это как тела, пока начинаем понимать, что это не тела и не характеры людей, как мы знаем, а это наши желания, скрытые, которые попали к нам еще до разбиения клея Адама Ришона. Это искры. В каждом есть искра из желания отдавать, которое было в Адама Ришоне, в исправленном кле, прежде чем он разбился. И если мы начинаем видеть, что в каждом нет у него характера, нет ничего, чтобы относилось к человеку этого мира, но главное для нас в каждом — это отыскать эту искру и соединить искры, и таким образом мы достигаем огромной силы отдачи, которая умножается с помощью нашего усилия объединиться вот в этих силах, в этих искрах. И так мы достигаем состояние, которое называется «одно сердце», одно большое желание отдавать и между нами, и от нас к Творцу. Так мы достигаем совершенства и между нами, и между нами и им, и вот этого конечного состояния объединения между всеми с Творцом, то, что называется слияние. Мы видим здесь, что весь процесс мы проходим только в десятке. И все наши трудности, чтобы реализовать этот процесс, то, что мы недостаточно серьезно относимся к десятке, нам это еще не проникает в сердце, то, что вот это строение — это то место, в котором мы раскрываем высшую силу, высший мир, следствие нашей работы и так далее. То есть, что все находится там, это мы все еще не очень чувствуем. И здесь мы должны помнить то, что написали нам великие, что наша работа, даже если мы не видим, не хотим, не понимаем,
3: и
2: охладеваем определенным образом от того, чтобы приблизиться друг к другу. Но в нашей работе, даже физически, если мы можем сделать что-то, с первого дня, как мы приходим в науку Каббала, даже нашей физической работой мы можем начать приближаться друг к другу и начать строить объединение между нами, которое в итоге назовется душой. Поэтому для каждого это открыто. Каждый способен на это. Будем надеяться, что мы поймем величину важности, что именно вот это строение, оно определяет все, и в нем происходят все результаты нашей работы, и вся наша работа, и результаты нашей работы, и цель творения, и ее реализация, все там внутри десятки.
1: А какое объединение должно быть?
2: Такое объединение должно быть, что мы внутри себя, каждый бы почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И весь мир не существует, а только десятка существует, и она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется только внутри десятки. Либо жизнь, либо смерть. Только внутри десятки. Я чувствую, что это так или нет.
1: Но не все время.
2: Это проблема. Я должен прийти к состоянию, когда это факт. И я нахожусь в этом. И тогда, через десятку, я начну раскрывать духовный мир.
1: Все время?
2: Все время. Потому что это происходит с помощью света. Не то, что я решаю, что я могу знать. С минуты на минуту.
4: Это что-то
1: ложится на чувства, и все время ты с этим?
2: И разум, и чувства, и все свойства.
1: А как я могу помочь десятке найти вот эту связь?
2: Тем, что я стараюсь это делать и даю им пример, и говорю с ним все, что только можно, все, что возможно, во всем стараться буквально быть ведущим к объединению.
3: Дугма.
2: Во всех, всеми способами. Пример. Пример. Это написано.
1: Вопрос из группы Питера. С помощью какого средства десятка определяет мою судьбу?
2: Десятка определяет мою духовную судьбу. И тем самым она определяет и мою материальную судьбу, потому что не может быть одно без другого, потому что этот мир всего лишь существует, особенно в наши дни, в наше время, чтобы мы поднялись от него к духовной системе. И все включено в группу, и все зависит от группы. Это кли, прибор, душа, в которой я раскрываю всю реальность. Что можно сказать?
5: Рацити лишоль, атамарта двикут басирия.
1: Я хотел спросить, вы сказали слияние с десяткой, держаться за десятку, это не просто так зацепиться, там надо раствориться, исчезнуть. Это что-то?
2: Слияние — это почувствовать их и в связи с ними почувствовать урок. Допустим, да, если вы находитесь на уроке, прежде всего слияние между всеми, когда вы формируете кли, общее ощущение и внутри общего ощущения, как внутри общего экрана. Вы учите урок, и урок вы учите не как урок сам по себе, а то, как он облачается на ваше объединение в десятки, и тогда урок становится какой-то программой, которая сейчас изменяет десятку и готовит ее к новому состоянию. Вот это настоящий урок.
1: Вопрос из группы Питера. Как десятка выполняет роль Творца?
2: Десятка не наполняет полностью роль Творца. Десятка более или менее форматирует меня, как-то формирует меня, чтобы включиться в нее, и там включиться в Творца. Вот и все. Я без десятки не могу. Я должен отыскать свое место в десятке таким образом, что я отменяю себя, соединяюсь с ними. И таким образом все условия я достигаю такого состояния, когда Творец обязательным образом находится в десятке и также раскрывается в моих чувствах.
1: Сколько раз мы слышали это слово «десятка», «отрава». Все определяется только внутри десятки. Десятка определяет мою духовную судьбу. Работа в десятке на самом деле — это самое важное. Вся наша работа в десятке. Весь процесс мы проходим только в десятке. Все там внутри, внутри десятки. Каждый ощутит, что он на 100% зависит только от десятки. Десятка очень важна нам. Мы не придаем значения десятке должным образом. Так вот, через неделю, начиная с сегодняшнего дня, мы будем на историческом нашем конгрессе, конгрессе десяток. И каждый, в принципе, будет физически где-то, каждый в своем каком-то месте, вместе с десяткой. Но мы как сеткой такой накрываем, да, вот это полное все наше кли. И этот конгресс — это не еще какой-то там конгресс, а это решающий момент, судьбоносный. Хотя мы и читаем, объединяемся, там пьем, кушаем вместе и делаем как бы как обычно все то же самое. Но тут должно что-то в нас перевернуться. Мы должны прийти к вот такой точке, в которой мы начинаем понимать, что кроме десятки нет у меня ничего. Я живу в десятке, я умираю в десятке. Все внутри десятки. Все с моей десяткой. Кроме нее нет больше ничего. Все остальное — это иллюзия. Если я сейчас не научусь работать внутри десятки, отменить себя перед товарищами, возвеличивать товарищей, раскрыть Творца внутри десятки. И к этому мы хотим сейчас выйти в этом нашем особом конгрессе, для того, чтобы прийти изнутри, чтобы произросло в нас через наши колоссальными усилиями на объединение, чтобы возникло решение, что только десятка, что Творец раскрывается в десятке. И для этого мы выходим в этот конгресс, и мы хотим сейчас сделать первое задание, первый семинар. Сейчас будем зажигать друг друга, будем говорить о величии, важности того, как у нас появился этот святой трепет вот перед этим событием. 5 минут поговорить, как Творец приближается к нашей десятке, стремится раскрыться в ней, и мы сейчас совершаем все усилия, чтобы предоставить ему место раскрыться в десятке. Давайте сейчас пробудим друг друга в преддверии этого особого состояния.
4: Есть у нас У
2: нас есть много работы, целая неделя. И вот сейчас был клип Рава. Ну что ты можешь добавить? Нечего добавить. Если бы я мог передать вам, как для меня это важно. Не знаю, как это сказать, чтобы не вызвать критику, насколько для меня это важно. Нет жизни без десятки. И десятка — это то, где раскрывается Творец.
1: Что добавить к Нате? Я думаю, что же дает нам... Что дает нам десятка на самом деле? Для чего мы живем? И мы уже, ну, все мы начали, уже начали ощущать. Вот сколько конгресс, работа, которую мы проделываем вместе, все действия, которые направлены только на одно, на объединение между нами, зайти в конгресс уже готовыми. Чтобы мы были как один человек, с одним сердцем.
2: Да, мы сейчас слышали Рава, насколько наша жизнь находится в десятке. Если ты не в десятке, то ты просто мертвый, так сказал Рав. Потому что через десятку у нас есть связь с Творцом. Творец говорит с тобой через десятку, и ты говоришь с ним через десятку. Короче говоря, наша духовная жизнь находится там. А вот это ощущение, как сказали, мы должны прийти, что без десятки ты мертв, у тебя нет духовной жизни, ты находишься в материальном. И вот это ощущение мы должны просто молиться, просить и...
1: Об этом каббалисты писали известную песню «Ассирия, Ассирия, Ассирия». Это как раз очень хорошо для подготовки к конгрессу. Мы сделали такую большую таблицу, да, то, что нам Нати разработал. Прописали в каждом окошечке, какой контент, что будем делать, кто отвечает, какую подготовку надо сделать, чтобы подготовили учебный материал. Вчера получали от Гоши рекомендацию провести еще встречу, то, что называется генеральную репетицию этого всего. Может быть, еще можно какое-то там окошечко туда, можно еще какое-то поместить. Да, святое время такое для совместной работы. Мы едем, возвращаемся, да, мы настраиваем всех наших людей. Да, на вот это путешествие внутри себя. Семьи готовим. То есть это время такое. Огромное вообще волнение, и подготовка не заканчивается только здесь. И также во все, среди всех семей, соседей, все занимаются только этим. Огромное волнение, да, последние недели перед конгрессом.
2: Да, чем больше мы приближаемся к конгрессу, волнение усиливается, потому что конгресс — это не просто так, еще один конгресс. Это внутреннее духовное такое собрание, которое каждому может дать еще важность, дополнительное кли для объединения, поэтому очень важно сосредоточиться на подготовке. Так мы будем готовы, так конгресс будет очень сильным. И я очень впечатлен женской нашей десяткой. У них очень мощная подготовка, когда они такую работу проделали. Это ты столько спланировали всего, вызывает большое воодушевление. И давайте тоже будем сильной подготовки.
1: Так, прочитаем отрывок. Второй отрывок читаем. Призывайте его, когда он близок. Следует понять, что значит, когда он близок. Ведь полна же земля слава его. И получается, что он всегда близок. Так в таком случае, что значит, когда он... То есть, выходит, есть время такое, когда он не близок. А дело в том, что состояние всегда рассматривается относительно постигающего, ощущающего человека. Если человек не чувствует близость Творца к нему, то из этого ничего не выйдет. Ведь все измеряется согласно ощущению человека. Ибо может быть так, что один человек чувствует мир, полный всех благ, а другой, который не чувствует блага мира. И не может он сказать, что существует, что есть добрый мир, а говорит согласно своему ощущению. То есть мир полон страданий. И об этом предупреждает пророк. «Призывайте его, когда он близок». То есть он говорит, «Знайте, то, что вы призываете Творца, исходит из того, что он близок». То есть сейчас у вас есть возможность. Но если вы обратите внимание, то почувствуйте, что Творец близок к вам. Так вот, мы сейчас проведем семинар, второй семинар, 5 минут. Что значит обращать внимание, что Творец близок к нам? Что означает обратить внимание, что Творец близок к нам? 5 минут.
2: Что значит обратить внимание на то, что Творец близок к нам? Прекрасный вопрос. Не знаю, сможем ли ответить на него, но мне кажется, Творец близок — это когда есть очень большая сила преодоления, потому что ощущение... Вот этот эго не чувствует такого давления, и вместе с этим мы можем вместе попросить, чтобы это произошло быстро.
1: А, как здорово, что я говорю после Нати. Это дает мне такое волнение. Я как будто бы сижу рядом с Творцом. Да, есть у меня такое вот ощущение. Есть слова. Есть о чем говорить, на самом деле. И как и у нас статьи есть. Действительно. Но у меня сейчас нет слов.
2: Можно посмотреть с нескольких сторон. Первое, когда тебе удается поднять молитву за товарища, зная, что этот Творец дает тебе это не приходит от тебя, Творец приближается к тебе и оказывает тебе одолжение, что ты можешь думать о товарищах. И второй взгляд — это близость к товарищам. Какую связь ты чувствуешь с товарищами, какое беспокойство, сколько ты думаешь о них. Все это относительно десятки. Быть ближе к товарищам — это быть ближе к Творцу.
1: На самом деле не просто так написано «Вы меня сделали». Есть много связей в мире, есть много всяких рамок, всего в мире, да, где они там чувствуют связи и зависимость друг от друга, мощную связь, как жизнь зависит от него. В армии также много всяких систем, где есть, существует объединение, но у нас объединение — это не просто так объединение ради объединения, а это ради раскрытия новой реальности, реальности отдачи, свойства отдачи, любви. вещь, которая самая высокая, чего можно только достичь. И с помощью этой работы между нами мы приходим к слиянию. То есть есть такая лаборатория, мы находимся в такой лаборатории. И это место дает нам развитие, чтобы прийти к слиянию, поменять наши свойства, на все наши свойства поставить некий новый слой, который покроет это все и позволит нам подняться на более высокую ступень. Все вот это вот намерение, все эти выяснения, мы это делаем внутри десятки. Я могу захотеть посоединиться с любым товарищем, человеком на улице, но какая причина, какая там цель? Ради чего это? Все вот эти выяснения, все это внутри десятки. Слава Богу, у нас есть десятка, которая производит колоссальные совершенно выяснения.
2: Почувствовать, что Творец близок к нам, я думаю, что так вот мы сидим вместе и уже чувствуем это. Это нельзя почувствовать иначе. Только когда мы здесь, мы объединены, мы направлены, и таким образом мы чувствуем уже близость Творца, потому что это то, что Он делает, Он собирает нас, Он дал нам десятку. И так вот, таким образом Он раскрывается, Он не может иначе. И мы не можем почувствовать Его иначе, только когда мы вместе соединены в десятке.
1: Я думаю, что Творец приближает нас очень сильно. Именно в это время, когда вот этот вот конгресс дает нам, потому что он очень сильно хочет нас приблизить, и я это чувствую.
4: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב, שבהם הוא יכוון אותנו.
2: Сейчас мы послушаем Рава, чтобы он направил нас. Все зависит от нашей просьбы, все зависит от нашей молитвы. И мы прочитаем отрывки и будем молиться, чтобы эта молитва Рава зашла нам в сердце. Отрывок номер три. В тот момент, когда мы чувствуем, что есть приглашение приблизиться к Творцу и отменить вот эти преграды между нами и им, мы должны сразу постараться ответить на это и молиться, и приблизиться всем сердцем и душой к Нему.
4: Кехоль шеанахну йохолим,
2: насколько мы можем отменить вот эти преграды между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом. Четвертый отрывок. Насколько мы можем отменить преграду, перегородку между нами, так мы можем отменить преграду между нами и Творцом.
4: Так
2: же, как Творец специально поставил между нами преграды, и вот эта преграда между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эту преграду между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И таким образом мы приближаемся к Нему. Так же, как Творец специально создал перегородки между нами и также перегородку между нами и им, так мы просим, отмени, пожалуйста, эти перегородки между нами, чтобы мы смогли соединиться как один человек с одним сердцем. И тем самым мы приближаемся к Нему.
5: חברים, אנחנו בתהליך, בתהליך לקראת אירוע דרמטי.
1: Мы находимся в таком процессе, таким драматическим событием. Драматическое событие такое в нашей жизни, драматизм в нашей жизни, в нашей десятке. То, что делается впервые, ну, как все такое существенное по жизни, там есть три этапа всегда. Есть этап подготовки, на котором мы сейчас находимся. Мы сейчас ускоряем, усиливаем вот эту вот силу объединения между нами. Есть сам конгресс, конгресс десяток, конгресс десятки каждого из нас, в котором мы будем раскрывать, на практике раскрывать Творца между нами. И есть этап, который после конгресса. И нам говорят каббалисты, что конец действия в изначальном замысле. И поэтому сейчас мы проведем семинар, где мы представим себе, обрисуем себе состояние, к которому мы приходим после конгресса. Как будет выглядеть наша десятка после конгресса? Постараемся как можно больше деталей включить в эту картинку. Не что-то такое общее, а вот что же мы хотим вот этого? Мы видели, прочитали, призывать его, когда он близок. Мы хотим приблизить Творца к нам, что мы хотим от Него, что мы просим, что мы хотим, в каком состоянии мы хотим быть после конгресса. Поэтому сейчас семинар, 7 минут. Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы наша десятка приобрела после конгресса? Как можно больше деталей. Как мы хотим выйти с конгресса? Какую форму мы хотим, чтобы приобрела наша десятка после конгресса? 7 минут.
6: Аймет кашели или таэр? Это дворим. Кашели или таэр? Это дворим, что я пошу таталоиды, что тало.
2: Трудно представить. Ты еще не был там, ты не входил в это.
6: Но
2: можно немножко представить, ведь мы должны выйти оттуда в ощущении. Говорят, что между нами есть вот эти стены, которые пали, и мы уже начали ощущать между собой вот это ощущение чего-то большого, что произошло. И кроме того, я думаю, что и реальность меняется, и вокруг все меняется. Ты видишь, что закончились войны, и между нами царит любовь. И это может сделать только объединение между нами, а мы будем стараться достичь этого.
1: Да, я думаю, что именно сегодня Рав ответил на этот вопрос, что нам надо прийти к такому уровню ощущения. Это то, чего нам не хватает. И я думаю, что то, что нам не хватает в духовном, это ощущение друг друга. Мы не чувствуем этой связи между нами. Умом понимаем, так пытаемся как можно больше, как бы разум это все рисует, но ощущений не хватает, не достает. И я желаю, я молюсь, чтобы на самом деле на этом конгрессе, десятый, когда мы будем вместе, что мы к этому придем. Первый раз придем к такому самому малому ощущению, но ощущению, почувствовать связь между нами, вот эту вот зависимость между нами, насколько мы соединены. На самом малом уровне. Нет, не важно, но это уже духовное. Ну вот, я думаю, это я желаю, и об этом я молюсь.
2: Как мы закончим конгресс? Высокие блондины, кудрявые.
7: Нати, гаво блондини.
2: Нати, как что ты думаешь, да? Хочешь быть высоким блондином?
7: Швиль шел хаим шелану, швиль
2: Тропа нашей жизни — это не какой-то быстрый бросок и все, и достижение медали. Мы должны построить между собой объединение и больше, и вот так вот прийти к слиянию. Это жизнь, которую мы выбрали для себя, и мы идем по этому пути. И мы определяем вот эти возможности, которые Творец дает нам. Как книга, которая была выпущена, где стоит ребенок и получает с неба подарки. Мы работаем, мы чувствуем, мы используем все возможности и строим уровни глубины связи между нами. Это то, что называется десятка, объединенная десятка, десятка, которая работает. Этого не было в первые месяцы, да, много месяцев. Но потом мы построили то, что называется 5-8, и даже любая другая десятка, мы будем объединены больше, на более высокой ступени, с большей глубиной. Мы готовы к следующей ступени.
1: Да, этот вопрос — это продолжение вообще всего урока, самого его начала. Когда мы учили, что мы должны приложить усилия и получаем тогда, как то, что называется, чудо от Творца, то, что называется субботней трапезой, да, вся вот эта вот важность в десятке. Действительно, то, что мы как бы на что мы должны настраиваться, это на объединение. И мы приходим к состоянию, о чем Рав говорил, почувствовав десятку, что это есть жизнь, что все внутри десятки. Но так вот, чтобы каждый в десятке получил такую важность десятки, да, чтобы это было после конгресса, и что это десятка, жизнь в ней, и там раскрывается все. Это такой, по моему мнению, самый важный результат.
2: Как мы хотим выйти из конгресса? Мы хотим выйти одним. Как мы учим? Выйти как один.
1: Да, передо мной такая картина, уже на некоторое время, уже, что мы уже настолько соединены, что все наши связи исходят из центра десятки, что и вся наша связь с Нейбарухом, с миром, все оттуда, из центра десятки. Это нечто новое. И мне очень любопытно все это, вот это ощутить. Это как бы очень сильное желание, которое у меня есть, такая большая амбиция, все вот это ощутить. И я считаю, что это в определенном степени это ощущение Творца.
2: Ну, что можно подытожить, что то, что мы сейчас говорили, что мы достигли этого.
4: Умер лану арав.
1: Нам говорит Рав в шестом отрывке. Рав говорит так. Говорит Рав в шестом отрывке. В каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится и раскроется, и объединит нас, притянет нас к себе. Еще раз. В каждую секунду, в каждое мгновение мы должны ожидать того, что Творец приблизится, раскроется и соединится с нами. и вытянет нас к себе. Так вот, хавери, мы находимся в процессе интенсивной подготовки к Конгрессу. Каждая десятка проходит различные волнующие состояния, очень интересные, вызовы, радость, такие волны разных видов и форм, да, и оттенков. А мы получаем очень много впечатлений от товарищей о форме работы, о процессах, и куда этот конгресс ведет их. Мы хотели бы послушать сначала на семинаре, потом в общем обсуждении, что подготовка к конгрессу делает с нами то, чего не было раньше. А что изменилось? Что изменилось в нашей десятке благодаря подготовке к конгрессу? Как это влияет на наше объединение? Как это нас развивает духовно? Каждый так, как понимает, как ощущает, что с ним происходит, проживает. Пусть поделится в десятке этим процессом, который проходит. Сделаем семинар, постараемся впечатлить так друг друга внутри десятки. Какой процесс, который мы проходим? 7 минут. Семинар, пожалуйста.
2: Да, я могу говорить только от себя, что этот конгресс, он прежде всего создал в десятке такую серьезную интеракцию. Мы уже 2 месяца готовим это. Часть товарищей заботилась о том, чтобы отыскать место. Другая часть товарищей заботилась о том, чтобы серьезно спланировать наш конгресс, другие заботятся о пропитании, снаряжении и так далее. Мы очень много уделили наших встреч вечерних этой теме. Скажем, что вот этот конгресс просто поместил нас в такое серьезное действие, мы думаем только об этом. Есть разногласия, часть согласна или часть не согласна, но в итоге всегда есть решение, и это прекрасно, что десятка начинает жить. Мы чувствуем, что есть жизнь в десятке, и мы должны еще закончить некоторые вещи, но это здорово. Мы видим, что те действия, даже к которым товарищи не привыкли, они их делают. Контент, не все любят этим заниматься. Есть разные другие моменты.

0: эту таблицу и все время продвигает и добавляет всякие вещи, мы видим, как товарищи, то есть когда человек, мы видим, что люди берут на себя разные задачки, задача это дает пример, это дает желание заниматься этим. Ибо стать такими, как они.
1: Да, несомненно, что это дает эффект в десятке, очень сильный. Мы это чувствуем, мы это видим. На товарищах есть жизнь, есть движение в десятке. Я хочу сказать, что мы сегодня с Гошей встречаемся и будем проверять все наши роли, как мы все это дело соединяем. И, как я сказал, это дает жизнь десятке, вот этот конгресс. Давайте продолжать так и давать друг другу жизнь.
0: Подготовка к этому конгрессу, что делает, да, как это нас духовно развивает. Ну, это с нами делает все. Это как ураган, да, который вдруг напал на десятку, и все так вот, да, происходят какие-то события, да, какие-то действия. Потом, ну, много и критики тоже возникает, и споры, и много всего. Но если посмотреть на это, мы видим, что любой спор, любое разногласие исходит из того, что каждому это все вот очень все важно. И люди... Да, и они не идут на уступки, потому что это видят, что вот это надо самое лучшее, вот что надо сделать до десятки, это каждый видит. И не важно то, что происходит, но каждому это так важно, чтобы было все наилучшим образом, готов стоять насмерть и отдать все, чтобы это произошло, все его свободное время. И понятно, что нет свободного времени.
2: Ну
0: и помогаем друг другу, помогают. Слава Богу, ну, лыхаем.
3: Кен. Анахну яшвим, анахну имоти яшавну, асину это тафрит, коля охельш.
1: Мы с Моти проработали меню. Да, все, что будет на конгрессе. Это должно быть, с одной стороны, дешево, с другой стороны, вкусно. И богатый ассортимент. И мы думали о том, чтобы... Мы можем сделать так, чтобы каждый получил что-то, что он любит, то, что ему доставляет наслаждение. Не знаю, готовы ли мы, но мы делаем все. Действительно, чтобы мы вошли в конгресс. И для нас это наша жизнь. Чтобы это дало нам следующую ступень, дало бы нам силы двигаться дальше. Потому что так мы живем, от конгресса к конгрессу. И для нас это следующая ступень, которая дает нам возможность объединиться с высшей силой, с Творцом. Ну, лыхаем, чтобы у нас получилось, чтобы у нас у всех получилось, у всех десяток, чтобы они вышли из конгресса как один человек с одним сердцем.
0: А сейчас мы хотим послушать для того, чтобы проникнуться

0: и усилить вот это вдохновение в преддверии Конгресса Десятых. Давайте поделимся. Поднимайте руки, расскажите нам, что происходит в вашей десятке, что происходит такого особенного в вашей десятке, чего не было раньше, что делает с вами эта подготовка. Шломи, ты что, уже руку поднял? Ну давай, Шломи Джураев первый поднял руку. Итак, что происходит в десятке того, чего не было раньше, и происходит сейчас благодаря подготовке к Конгрессу?
1: Не, я просто потянулся. Но на самом деле есть много состояний. Мы большая десятка, очень разнообразная. У нас есть товарищи, которые находятся в разных рамках, но мы начали работать вместе, готовить Конгресс, и увидели, что все хотят в этом участвовать активно, все участвуют, скажем, в течение недели мы даже не можем собраться половиной десятки, и вдруг у нас хотят все быть в курсе, никто не хочет оставаться где-то за пределами десятки. Там весь мир находится в этом, и вдруг ты обнаружишь себя вне этого. Ну, как такое может быть? Мы почувствовали, что вот эта сила, которую мы создаем между нами, это каждому дает возможность быть активным участником
2: и успехов нам.
0: Шломи, да, нас вдохновил. Еще. Мы хотим слышать воодушевление, величие услышать.
2: Моше?
0: Ну,
2: Вакаша.
1: Да, мы тоже начали готовиться к Конгрессу уже давно. И мы увидели, что это очень нас объединяет. Каждый обретает важность. У каждого есть своя функция. Мы работаем вместе как группа. Каждый что-то дает, что-то берет. И это готовит нас, Лехаим.
3: Yes, great friends. Our tent feels that this preparation has made our whole group feel more solid and mature. We've also recently started a new process.
0: Наша десятка ощущает, что эта подготовка заставляет нас чувствовать более настроенными, объединенными. Мы чувствуем, что каждый должен брать ответственность для того, чтобы извлечь максимум с этого конгресса. Это все поменяло наше отношение как понятие вообще ответственность. Ощущается, что если кто-то не берет на себя что-то, то и вся десятка, у нее ничего не получится. Больше доступа к тому пониманию, что мы зависим друг от друга, чтобы достичь результата. У каждого есть определенная роль и функция, и каждый чувствует, что если я не сделаю то, что я должен, я разочарую десятку, и это превратится... Да, и сейчас это возможность для того, чтобы взять на себя ответственность. Это меняет нашу повседневную жизнь, встречи, урок. То есть некое новое такое направление, чем мы очень взволнованы. Киев один.
4: Дякую, товарищи. У нас відчувається велике просування десятки. Насправді. А ми працюємо в таких підгрупах, де кожна.
1: Ми чувствуем сильное давление в десятки.
4: Конгреса. Всього три дні ми будемо на конгресі.
1: И каждая подгруппа отвечает за свой день на конгрессе. У нас есть три дня конгресса, и мы начали ощущать товарищей по-другому, особенно те, кто вкладывают в эту подготовку, как ответственность все десятки поднялась на высокий уровень.
0: Мы в первую очередь чувствуем вообще вот эту особую ответственность за всех товарищей в десятке. Мы начали как бы создавать различные встречи. Мы начали по субботам встречаться, готовя лайнап к конгрессу вместе. Есть ощущение возможности, которые нам сейчас предоставили, очень мощную силу, и мы можем продвигаться и получить, в общем, взять ответственность друг за друга. Да, нигде там каждый отвечает сам за себя, а вообще отвечает уже за всю десятку.
1: В нашей десятке мы совершили много прогулок. Ну, мы уже не первый раз выезжаем, мы уже знаем, кто хорошо готовит, кто хорошо делает там разные другие вещи. Мы здесь работаем и над лайнапом, и над приготовлением продуктов, и это нас сближает. Ты чувствуешь каждого товарища, что у него есть такой потенциал, он отменяется и много работает, и тебя это очень впечатляет, и это сближает нас в десятке.
0: А я добавлю то, что мы делали, мы еще так поделили, то каждый день у нас есть товарищ, кто отвечает за... То есть все мы занимаемся едой, расписанием, контентом, и так получается, что 15 человек делают все. И у нас колоссальное совершенно волнение, и мы чувствуем эту следующую ступень.
5: Queridos amigos, aquí estamos haciendo un gran, gran esfuerzo interno.
1: Дорогие друзья, мы прилагаем огромное внутреннее усилие. Товарищ говорил о том, что это как операция, которая производится таким острым хирургическим скальпелем. Товарищ выбрал действие, где он дает максимальное усилие, и каждый из нас делает это.
0: Мы очень впечатлены всеми неудачами, которые у нас были в прошлом. Не единожды мы пытались куда-то поехать вместе. Мы видели, как десятки выезжают, а у нас даже не получилось. Но сейчас у нас есть помощь свыше, то, что на конгрессе это сделать, это нас подтолкнуло. У нас сейчас огромное стремление, мы уверены, что на этой встрече мы достигнем такого уровня объединения, которого никогда не было.
1: Мы получили с небес подготовить вам урок номер 5 конгресса, и это все десятки дало возможность день за днем сидеть много часов, подготовить этот урок. И вдруг мы видим, что никто не хочет отключаться, никто... собрание двухчасовое стало пятичасовым и так далее, все соединяются, все участвуют. И возникло ощущение, что мы начинаем создавать некое кли. И мы очень надеемся, что мы придем с готовым кли на конгресс. Мы прилагаем очень большие усилия в этом объединении. И кажется, что этот конгресс действительно будет чем-то, чего еще не было.
6: Дорогие любимые друзья, мы так вам завидуем, что вы можете физически встретиться, что вы не можете представить. Если у вас есть хоть какая-то возможность, пожалуйста, сделайте это. Мы как бы виртуально связаны с «Нью-Йорк-2», и они ездят друг к другу полтора часа, но они встречаются физически. Конечно, у нас есть отторжение, у нас есть препятствия, но вместе с тем нам нужно сделать нас одним механизмом, одним, вне зависимости от обстоятельств. Давайте сделаем это.
2: Туда, Саша. Френч, покажи.
0: Мы чувствуем, что это очень-очень что-то внутреннее такое. Это вдруг не то, как там, а в разных центрах. А мы чувствуем, что это значит работать. И то, как мы работали все эти годы. Да, мы работали в десятке. Что вообще значит быть на конгрессе на самом деле? И каждый, у каждого из товарищей есть что-то, что он может сказать. У него какое-то особое отношение к этому. Это то, что дает и волнение, и вдруг мы как будто бы хотим быть даже после конгресса. Продолжать быть вот такими активными и работать еще сильнее.
7: Sí, amigos, gracias. Bueno, a nosotros nos ha tomado estas preparaciones.
1: Спасибо, друзья.
7: Nos damos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente. И lo difícil que a veces es sobreponerse a los obstáculos.
1: На подготовках мы почувствовали, насколько мы ранимы и как трудно было нам готовиться, и только вместе мы можем преодолеть, сделать эту общую работу и обрести эту огромную важность Творца. Лехаим.
0: Повторим, да, повторим первый отрывок. Если не я, то кто мне? Но когда я себе, то кто я? А если не сейчас, то когда? А в таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. Но человек должен сказать: если не сейчас, то когда? Рабаш, кто является причиной молитвы? И Рав говорит в седьмом отрывке: приблизимся, объединимся все мы друг с другом, все со всеми, когда каждый почувствует, что он окружен верными товарищами и хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Так давайте сейчас мы физически вот просто обнимемся, да? Положите руки на плечи товарищей, все, кто здесь, а те, кто в мире, да, посылайте объятия от сердца к сердцу. Сблизимся, говорит Рав. Обнимемся все вместе, друг с другом. Настолько, что каждый почувствует, что он окружен верными товарищами. И хочет оставаться в таком виде навсегда. И это все. Восьмой отрывок. Мы готовы к гораздо более высоким вещам. Но все зависит от того, как мы это подаем и представляем это Творцу. Мы обязаны быть все вместе, где каждый зажигает товарища. Если это будет так на протяжении вот этих дней, до конгресса и во время конгресса, то тогда это ощутится в результатах.

Наша следующая духовная будет сейчас вторая трапеза, но мы сейчас споем Асав.

0: Дорогие хаверим, на первой части урока мы изучаем статью. Мы изучаем урок права 27 марта 2003 года. Статья основана на статьях, что такое тот, кто не трудился в канун субботы, будет есть в субботу в работе. 814 страница во втором томе Рабаша. Читаем вместе статью. 30 минут в нашем распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе? Мудрецы сказали ему, повелитель мира, дай нам заранее мы сделаем, дай нам Тору сейчас, и мы будем выполнять ее. Сказал им Творец, глупцы в мире, тот, кто прилагал усилия в канун субботы, будет есть в субботу. Тот, кто не прилагал усилия в канун субботы, откуда будет он есть в субботу? Конец цитаты. Следует понять это в отношении работы. Первое, что такое труд в канун субботы? Второе, что называется суббота в плане работы? Третье, зачем нужен труд, чтобы достичь свойства субботы? Известно, что суббота называется цель сотворение небес и земли, то есть цель сотворения небес и земли.
2: Бхинат хагилуй шель рецоно лехитив леневраав бизман шезе митгале леэйней
1: кол. Раскрытие его творением. Тогда называется суббота, то есть он отдыхал, шаббат, от всех трудов своих, поскольку существует огромная работа, которая раскроет перед глазами всех управление Творца как доброго, творящего добро.
0: И тогда уже не будет работы в состоянии будни, ведь понятие работы в том, чтобы сделать из будни святость. А понятие святость — это понятие светил, то есть отделил себя от всех келим получения и выполнил все свои действия с намерением ради отдачи. Как сказано, «Святым будьте, ибо свят я». Что означает, поскольку Творец отдающий, то творения должны достичь подобия свойств с ним. В материальном мы видим, что человек работает только ради вознаграждения. И вознаграждением называется пища, которая питается телом. Это значит, что ту пищу, которую он дает телу, это материальная жизнь. К ней относится еда, питье и так далее. И есть пища духовная. К ней относятся уважение, образование, власть, правление и тому подобное. Для того, чтобы купить эту пищу, человек вынужден прикладывать усилия, иначе он ее не получит. То есть пища, которую человек хочет получить за свою работу, подобна трапезе, а усилие подобно подготовке к трапезе. То есть тот, кто не способен дать усилия, не получит ни материальной пищи, ни духовной. То есть тот, кто желает что-нибудь, чтобы дали ему, дающий не даст, пока не будут соблюдены условия, которые дающий требует.
1: Поэтому в святости, которая называется ради отдачи, И так как человек создан желанием получать ради себя, дающий требует, чтобы работали ради него, что называется, что все действия твои будут ради небес. Иначе, если дающий даст получающему в килим эгоистической любви, все уйдет в ситру ахру, которая высасывает святость, благо из святости. Потому что святостью называется то, что он делает ради Творца. А если намерение ради себя, то, что называется отличием по форме, это противоположно святости. Однако, поскольку это против природы, как в плане разума, так и в плане сердца, это называется усилиями, и это подготовка к трапезе. Другими словами, то, что человек должен строить намерение ради Творца, а не ради себя, для того, чтобы достичь это кли, которое называется ради отдачи. Это большая работа и усилия. И это то, что называется подготовкой к трапезе, тогда как трапеза называется свойством субботы. Из сказанного получается, что работа называется время будней. То есть, когда нужно работать, чтобы вывести будничное, то, что находится в сердце человека, и поместить туда святость. А святость называется слияние с Творцом. А будничное называется отделение Творца. Потому что вся работа заключается в том, чтобы дать желанию получать намерение ради отдачи. И тогда человек сливается с Творцом. Как сказано выше, святыми будьте, потому что свят я Творец. И так он обретает килим, который способен получить то, что Творец хочет дать. Благо и наслаждение, которое называется трапеза, как сказано выше.
2: וזהו מי שלא תרח בערב שבת מה יאכל בשבת ואבי ומורי זצל אמר משל על עניין עבודה לטובת השם
1: мой учитель, отец и учитель сказал пример о работе Творца для того, чтобы не достигать собственной выгоды, а чтобы все было ради небес, потому что иначе все благо уходит в клипот. И это приводится в книге Прихахам, где говорится, «Великий царь, добрый, творящий добро, поскольку он не нуждается ни в какой работе, чтобы делали ради него, а все стремление его было в том, чтобы доставить наслаждение жителям своего царства, дал указ всем жителям своей страны и указал, и выделил место в своем дворце для этого.
0: И было оговорено явно, что запрещено работать за пределами обозначенного места, и что вознаграждение их на местах действия, где приготовил для них великие трапезы. Когда начались работы, были такие, кто полагали, что царь подготовил надзирателей за порядком работы, чтобы знать, кто работает на него, а кто не работает на него. А царь тем временем скрылся, и нет никакого надзора. И не знали они о замечательном изобретении, что подсыпал плохую пудру в деликатесы и сладости, и наоборот, добавил исцеляющую пудру в доме работы. И в этом проявилось собственное управление, потому что любящие его соблюдали заповедь царя, скрупулезные в точности выполняли работу в месте, предназначенном только для нее. Таким образом впитывали и в свои тела целительную пудру, а когда пришло время трапезы, отведали лакомств таких вкусов, которых не ощущали никогда ранее, и за это благодарили царя. А люди низкие, не понимающие ничего величия царя, которого достойно любить за то, что сделал, видели, что нет никакого надзора, не соблюдали заповеди царя, как положено, когда пришло время трапезы, отведали лакомств, наполнили небо своей вкусом горечи из-за упомянутой выше пудры и оскорбляли и опозорили царя.
2: כיוון שטעמו את המקדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו
1: את המלך. Вышеназванной пудры, они срамили царя. И сказано, для того, чтобы почувствовать благо и наслаждение, которые есть в истории и заповедях, невозможно почувствовать это из-за сокращения суда, которые были произведены. То есть нельзя почувствовать никакого света в получающих келим, потому что в получающих келим есть только тьма и смерть из-за различия по форме, которая есть между светом и кли. Поэтому, когда хотят почувствовать вкус в Торе и заповедях, с помощью получающих килим там нет никакого вкуса. А в получающих килим можно ощутить только вкус в материальных наслаждениях, где раскрыт вкус сладости, когда человек обретает материальное наслаждение. И смысл этого в том, что так было сделано специально для того, чтобы было существование творения, чтобы было чем наслаждаться еще до того, как человек обрел отдающий келим, который называется келим единения с Творцом. То есть, что человек не будет отдален от Творца во время получения наслаждения. И для того, чтобы у человека было откуда получать жизненные силы и наслаждения, поэтому мы учили, что благодаря разбиению келим светит тонкое свечение, которое является тонким свечением святости, которое светит внутрь крепоты, и от этого питаются все материальные наслаждения. Поэтому в материальных наслаждениях человек может получать наслаждение и приподнятое состояние духа, тогда как ощутить настоящее наслаждение, которое является главным, на что было настроено желание насладить его сознание, там пребывает пыль скрытия и исчезновения, тьма, горечь, там нет никакого вкуса Торы и заповеди. То есть горькая пудра — это понятие исчезновения и скрытия, которое находится там в силу исправления сокращения.
0: А целительную пудру он добавил в усилиях в Торе и заповедях. То есть именно в усилиях в Торе и заповедях находится целительный эликсир. Почему именно в усилиях, а не просто, когда занимаются Торой и заповедями? Почему недостаточно этого для получения целительного эликсира, который излечит человека от вкуса горечи, который ощущается на трапезе? И чтобы понять это, нужно сначала узнать, что это за эликсир, исцеляющий горький вкус пудры, который Творец добавил на трапезе. И что такое усилие в Торе и заповедях, посредством которых только лишь можно найти место, для где и постигается целительный эликсир. Известно, что главные усилия прикладываются тогда, когда работают против разума. То есть, когда человек не знает, для чего он должен работать, и он должен работать против разума. И это очень трудно. И это называется усилием в Торе и заповедях. Однако нужно понять, почему должен человек работать в Торе и заповедях против разума? Ведь это очень тяжело. И не каждый человек способен на это. И почему нельзя работать в Торе и заповедях в разуме, чтобы это было доступно каждому?
1: Дело в том, что нужно знать, что такое высшее знание, которое называется усилие. То есть, что нужно прикладывать усилия в занятиях Торы и заповедями. А дело в том, что поскольку человек создан в желании получать для себя, и поскольку на это желание было произведено исправление для того, чтобы не было различия по форме в момент получения блага, а чтобы даже во время получения блага он был бы в слиянии, называемом подобие по форме. Для этого было произведено сокращение и скрытие. Другими словами, когда человек хочет получать благо и наслаждение в получающие килим, он не видит никакого света, а видит только тьму, которая называется пространство пустое от света. И человек должен обрести отдающие килим, которые называются относится к свойству, как он милосерден, так и ты милосерден. И как же обретают такие килим? Это происходит благодаря усилиям в Торе и заповедях. То есть, когда занимаются Торой и заповедями для того, чтобы обрести отдающие килим, что означает, что человек не хочет никакой компенсации за свои занятия Торой и заповедями, а его вознаграждение, компенсация будет состоять в том, что у него будет сила делать все ради Творца, а не ради себя.
0: То есть, если человек выполняет Тору и заповеди для того, чтобы получить возмещение, получить добро и наслаждение ради собственной пользы, это называется, что он выполняет Тору и заповеди в разуме. То есть, против этого тело не возражает, потому что в той степени, что он верит, что получит от этого наслаждение ради собственной выгоды, это называется в разуме. И об этом говорит Рамбам, когда обучает маленьких женщин и народы мира, не обучают их ничему, кроме как работать в трепете и ради получения вознаграждения. А до тех пор, пока не увеличат разум и не обретут дополнительную мудрость, раскрывают им эти тайны понемногу. И мы видим, что есть два понятия в соблюдении Торы и заповеди. Первое — ради собственной пользы, то есть чтобы получить вознаграждение, и не для того, чтобы работать выше разума. Потому что в той мере, что он верит в вознаграждение и наказание, и поскольку все это ради собственной выгоды, такая работа называется работой народов мира, которая внутри разума. С точки зрения работы, это не называется усилием. Хотя с общей точки зрения, это тоже называется усилиями.
1: Второе. Усилия в Торе и заповедях. Другими словами, тот, кто занимается Торой и заповедями, не ради того, чтобы получить за это какое-либо вознаграждение, а вся его работа направлена ради Творца. И это против знания, поскольку разум обязывает думать, что человек работает ради собственной выгоды. Поэтому, когда он говорит, что он исполняет Тору и заповеди, для того, чтобы с помощью этого получить силы работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды, тело начинает сопротивляться всеми силами и кричит: «Ты что, с ума сошел? Ты хочешь отменить себя перед Творцом? Скажи сам, что будет тебе от этого?» Это свойство называется большими усилиями, поскольку он должен воевать со своим телом, в то время как справедливость и здравый смысл находятся вместе с телом, поскольку такова его природа. Получается, что это называется усилиями, поскольку это выше знания, как сказано, выше. То есть тело не согласно с этим работать ради Творца. И это называется, что он занимается Торой и заповедями в плане усилий. То есть, что посредством своих занятий Торой и заповедями, он хочет удостоиться свойства отдачи, А это можно достичь именно благодаря тому, что он учится в свойстве усилий, как сказано выше, то есть он занимается Торой и заповедями с намерением, как сказали наши мудрецы, я создал злое начало, и я создал Тору в приправу ему, потому что свет в ней возвращает к источнику.
0: Это значит, что поскольку он видит, что нет у него любви к Творцу, а только любовь к себе, а ради небес он не способен сделать ни малейшего движения по причине того, что тело противится этому. И каждый раз, когда он укрепляется, он, тем не менее, не продвигается, а наоборот. После каждого усилия, которое приложил ради преодоления, он видит, что отступает назад, а не двигается вперед. И это усилие порождает в нем место для молитвы, чтобы Творец помог ему. Выходит, что каждый раз, когда он видит, что отступает назад, с другой стороны, он каждый раз продвигается в молитве, поскольку из-за того, что он видит, что он далек от цели. У него есть место молиться более искренне из глубины сердца, поскольку он видит опасное место. Это значит, что он боится, что, возможно, одолеет его зло и даст понять, что он должен бежать с поля боя. То есть, поскольку тело дает ему понимание того, что эта работа дана людям с сильным характером, а не всем подряд. И хотя сейчас человек принял на себя идти по пути истины, то есть ради Творца, а не ради себя, но поскольку у него не получается, и он отступает назад, то он боится того, что зло одолеет его и даст ему понять внутри разума, что справедливость на стороне тела, поскольку он видит реальность, что нет у него никаких сомнений в том, что тело говорит ему, что это работа для исключительных людей.
1: Поэтому это дает ему возможность молиться Творцу от всего сердца, чтобы он спас его от этой опасности. Ведь, возможно, он будет вынужден сбежать с поля боя, поэтому он говорит: «Властелин мира, помоги мне сейчас, потому что сейчас у меня все еще есть силы молиться тебе. Но я не могу знать, что будет потом. Может быть, даже не будет того, кто будет просить тебя о помощи». Поэтому он говорит: «Властелин мира, помогай мне всегда, пока душа еще находится во мне, потому что я боюсь, ведь, может быть, потом я умру. Я упаду вместо разделения, то есть отчаяния. Там нет веры в Творца даже в самой маленькой степени, чтобы можно было молиться Творцу. Ведь человек, который падает вместо отчаяния, уже не просит никакой помощи. Ведь до тех пор, пока у человека есть уверенность, что он выйдет из своего состояния, он все еще делает действия, относящиеся к понятию «все, что в твоих руках и силах делать, делай». Получается, что усилие стоит в том, что он хочет работать в свойстве отдачи. Это вызывает у него усилие, это вызывает у него молитву, чтобы Творец помог ему. И верить верой мудрецов, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают.
0: Выходит, что целительный эликсир находится в усилии. То есть тот, кто прикладывает усилия над собой, чтобы достичь лишма. Это лишма, которую он постигает, способствует тому, что у него

0: того, чтобы получить вознаграждение, нам объясняют, какое именно вознаграждение будет в будущем. То есть удостоится работать только в понятии «все деяния твои будут во имя небес». А это келим отдачи. Ради этого они прикладывают все свои усилия, чтобы достичь будущего, будет в будущем. В других келим, а не в тех, что есть у них сейчас. Келим получения. В будущем получит келим отдачи. В этом смысл сказанного. И знай, что вознаграждение праведников будет в будущем.
1: Я думаю, что... Нужно видеть эту статью как то, что позволит итог работы, которая отделена от вознаграждения. Есть работа, есть вознаграждение.
2: И
1: каждый в свое время.
0: Переходим к уроку сразу.
1: Прошли статью из пятого тома, Шлаве Сулам, в Вавилонском Талмуде, трактат Авуда Зара. Все называются такое, что кто-то не прилагал усилия в канун субботы, что будет есть в субботу. Канун субботы называется «Все время изгнания», потому что все время изгнания, каждое действие, каждая секунда, в которой мы живем, без нашего сознания, что мы делаем что-то и куда приближаемся или нет, это тем не менее все, каждое мгновение, все идет постепенно в направлении цели творения, которое называется суббота. И в этом процессе есть начало, есть конец. Начало — это... У нас есть кли, душа Адам Ришона, который называется творением. Его надо исправить и привести к подобию по форме с Творцом. Чтобы привести это кли к подобию по форме с Творцом, нужно поместить внутрь кли, отдающий келим, в желании получать. И это делают через грех. Отдающий келим не относится к творению. Это свойство Творца. Свойство Израиль. Израиль, который смешивается с получающими келим, которые называются другими народами, значит, что выходит в изгнание среди народов мира. А как исправить получающие келим другие народы с помощью отдающих келим Израиля? Через то, что перемешивается с ними, включаются один в другой, второй в первый, а потом дают исправление Израилю. А от Израиля это исправление переходит к другим народам. То есть изначально есть там Израиль, который получает Тору, отдающий келим со силами отдачи. Это называется, что Израиль называется в начале. Начало. И действительно, таков порядок. Потом Израиль опускаются со своей ступени и приходят к уровню народов мира. Конечно, Тора исчезает у них, свет, возвращающий к источнику, свет, наполняющий кли. И остается в них только заповеди, которым обучают люди, то, что называется... То есть они занимаются Торой и заповедями, только материальными, то есть без намерения ради отдачи, только в материальном действии. И действительно народ Израиля должен исполнять Тору и заповеди в материальном виде, это поддерживает его, это оберегает его.

как народ, как рамки. К духовному это не относится. Пока что они перемешиваются с другими народами. Перемешиваются не только тем, что уходят в изгнание в разные страны, а перемешиваются, имеется в виду, опускаются на уровень других народов в мысли, в взгляде, в цели, учатся по их действиям, по действиям других народов, берут от них цель жизни. А потом, когда перемешивание доходит до полной меры, тогда народ Израиля должен пробудиться, и народы тоже начинают помогать ему в этом. И приходит исправление через народ Израиля к другим народам. То есть трапеза, окончание работы — это для всего мира. Вначале Израиль, а потом раскрывается, что на самом деле все исправления для народов мира, для получающих келим. Поэтому весь период, когда народ Израиля получил Тору изначально, до того, как упал с духовного уровня, время первого храма и второго храма, и вышел в изгнание, это был народ Израиля, и Тора с ним. Потом, когда Тора исчезла, как пишет Баля Сулам, в первом пункте предисловия к ТЭС, что есть страх, что наука Каббала вообще, начиная со времени разрушения храма, уже возник железный занавес и вообще может исчезнуть в Израиле. То есть исчезнуть Израиль, значит, даже не будет возможности прийти к исправлению. Ну, конечно, нет, но с помощью ужасных страданий, кто знает, с помощью чего. Когда приходит ассимиляция, и время начинать заниматься Торой и заповедями для исправления, то есть светом, возвращающим к источнику, всеми средствами, которые называются Торой и заповедь, исправляющая человека, душу человека, тогда приходит также эта методика к Израилю и к народам мира тоже, ко всем. И все начинают заниматься этим, поскольку исправление через Израиль должно прийти к другим народам. То есть, что оба они должны подняться на уровень окончательного исправления. И то, что интересно, что в течение истории, даже до нашего времени, было много каббалистов, которые обучали просто группы народов мира. Рамхаль учил другие народы, Абуляфия обучал другие народы. То есть были такие каббалисты, которые публично как раз изучали каббалу вместе с народами. Это было просто было течение такое, очень ясное, известное. Из-за того, что исполнять заповеди на практике в нашем мире, то, что делают религиозные евреи, это нельзя другим народам. Но внутреннее исправление относится к другим народам, и они как раз изучали это. Есть об этом целые исследования. Даже не было к этому не то что сопротивление, но есть просто путь такой особый. Только что учили именно Сефер Йецира, разные такие особые вещи. Но, по сути дела, да, это было в течение истории, и очень большие каббалисты. Потому что внутреннее исправление относится и к тем и к другим. Внешнее исправление, то есть только благодаря действиям в этом мире, относится к Израилю. Есть вопросы, да?

0: Лоли Шем Шум Сахараха. Юд. Оша. Во. Ануэле. Путин. Кабана. Альминат. Вену. Люкаем. Поли. Йот. Муханим. Лекен. Рад Бог ли йота,
1: амин.
2: Целый фестиваль Мабуль, Абуда у

0: Selam sevgili dostlar. Onlu olarak bu sabah dersinin hazırlığını yapmakla ödüllendirildik.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи.
0: Hazırlık konumuz
1: как десятка.
0: Buna özellikle onlu da diyoruz, çünkü kişi tek başına
1: мы были избраны произвести подготовку к утреннему уроку, и мы выбрали тему «Раскрытие Творца в десятке». Мы это выбрали, потому что человек не может раскрыть в одиночку величие Творца, но вместе с товарищами мы можем почувствовать Творца. Когда мы сосредотачиваемся, когда мы сосредотачиваемся на работе Творца, на работе десятки, это место, в котором мы можем раскрыть Творца. Каждый товарищ держит других товарищей и важность и величие цели. Итак, он получает от них ощущение, есть у него силы, есть у него возможность продвигаться. Сейчас мы находимся перед Конгрессом, и это чудесная возможность для объединения и единства. И мы хотим использовать время подготовки к Конгрессу, чтобы мы смогли прийти к Конгрессу уже с большими силами от всех товарищей в десятке, чтобы получить величие Творца от товарищей и вернуть им то самое величие, которое мы получаем от них. И это единственная возможность сделать это в нашей десятке.
2: Кем gözlü adamın ekmeği nedir? Тора ve mitzvot ile meşgul olurken
3: Рамбаш, статья «Что такое хлеб недоброжелателя в духовной работе?» Мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному царю, и что при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию за нашу работу, и чтобы мы почувствовали, что сама работа и есть вознаграждение. И не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу.
4: Sevgili dostlar, aktif çalıştay sorusu. Yaradana hizmet etmek için çalışma eyleminin
1: Дорогие друзья, активный семинар. Как мы можем почувствовать и находиться в состоянии, в котором сама работа по служению Творцу является вознаграждением? Еще раз. Как мы можем почувствовать и находиться в состоянии, в котором сама работа по служению Творцу является вознаграждением? Активный семинар.
3: То, что мы даем достаточно важности и величия этого, так мы создаем этот дух в десятке. Тот факт, что мы работаем, тот факт, что мы идем вперед, мы чувствуем, что от этого у нас есть наполнение и определенные вознаграждения.
1: Да, счастье, что у нас есть товарищи и группа поддержать нас в этом. И чтобы мы могли продвигаться вперед и практически чувствовать, что если я вкладываю больше или меньше, и в конце наши усилия в лишма, в конце концов, приведут к лишма.
3: Это очень высокое состояние. Состояние отдачи, конечно, то, что нам важно, это отдача, а не власть, желание получать. И это можно достичь в

0: Так мы видим в материальном, что если приходит какой-то большой человек, и многие считают, что он большой, разум обязывает думать, согласно их мнению, что он большой. Нет сомнения, что как в материальном человек способен работать и служить большому, без сомнения. Если бы у него было бы такое же ощущение величия Творца, он тоже мог бы работать и служить Творцу. В то же время в отношении Творца у нас нет такого ощущения, а, как мы видим, он находится в свойстве шхина в изгнании, и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить собственную выгоду перед выгодой Творца?
1: Поэтому две эти претензии, кто и что ми и ма, когда они соединяются, получается сочетание букв маим, вода. Это, как сказано, потоп вод на землю. И из-за этого они умерли. То есть все свойство духовного, которое называется жизнь, было потеряно из-за этих вод. То есть двух вопросов. Кто и что? Удалился от них дух жизни в святость, и они остались мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется воды потопа в работе. Из-за этих вод они умерли в работе и не могли продолжать работу Творца из-за претензий, что и кто. Сказано выше. И как сказано в книге Зоар, сказал раби Йоси: «Нох увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег». Другими словами, губитель, то есть ангел смерти, находился внутри претензий «ма», что и «ми», кто, как сказано выше. А спасение ковчега от потопа в работе означает, что есть понятие «высшее знание». И это свойство, когда он хочет идти с закрытыми глазами. То есть, несмотря на то, что логика и чувства не понимают то, что говорят нам мудрецы, но они принимают на себя веру в мудрецов и говорят, что они обязаны принять на себя веру в мудрецов. Как сказано, и поверили они в Творца и в Моше раба его. А без веры в духовном ничего достичь невозможно.
0: И это свойство называется биной. Это свойство покрытых хасадим, которое называется свойством хафец хесед, что означает, что он не хочет понимать ничего. И на все он говорит, нет сомнения, что милость, или на иврите хесед, Творца, которую он оказывает ему. И хотя он не видит милости, которую оказывает Творец ему и всему миру, в любом случае он верит, что Творец управляет своим миром, личным управлением, в свойстве доброго и творящего добро. Как сказано, все верят, что он добр ко всем, добрый и творящий добро, плохим и хорошим. И эти покрытые хасадим, другими словами, хотя он и не видит, что это хасадим, в любом случае он верит в высшее знание и говорит: есть у них глаза, но не видят они. И это называется свойством ковчега. То есть тот, кто входит в свойство покрытых хасадим и принимает все высшее знание, в этом месте у Сидре Ахры нет никакой власти. И все вопросы, которые Сидре Ахра задает, могут властвовать только внутри знания. Тогда как высшее знание, это пространство принадлежит святости, потому что все вопросы исходят только из внешнего разума. Тогда как внутренний разум, который приходит после того, как человек удостоился подобия по форме, и тогда он удостаивается внутреннего разума. И тогда он понимает,